Избежание внезапного нападения со стороны владимировцев, владыка решил в первое время находиться в загородном мужском монастыре. Вокруг него сейчас же сгруппировались все активные прихожане. Многие из духовенства полагали, что борьба бессмысленна и что рано или поздно придется сдаваться Владимиру и просить у него пощады. Таким образом, новый архиерей не мог ожидать активной поддержки от большинства духовенства, заверяющего его в своей преданности, но панически боявшегося любых решительных действий. Итак, владыка Иоанн решил на следующий день вечером читать 12 Евангелий в Петропавловской церкви. Владимировцы тоже готовились. Их основной задачей было не пустить нового архиерея в эту церковь, а в дальнейшем и во все другие церкви города. Успех этого замысла означал бы полное поражение архиепископа Иоанна. К 6 часам вечера у ворот Петропавловской церкви уже стояла толпа владимировцев. Настроены они были очень агрессивно. Там и здесь слышались возгласы: «Пусть только попробует сунуться, костей не унесет». Ровно в 6 к церкви подкатила коляска, в которой сидели епископ Иоанн вместе со своим братом Петром Андреевичем, исполнявшим у него обязанности келейника. И вот произошло то, чего трудно было ожидать. Коляска вкатилась прямо в толпу. Владыка поднялся во весь свой богатырский рост и благословил народ. Этого никто не ожидал. В ту же минуту он громко и властно произнес: «Расступитесь!», а в следующий момент уже шел впереди растерявшихся владимировцев и переступил церковный порог. Прочитав первое Евангелие, владыка Иоанн начал проповедь на тему только что прочитанного Евангелия. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Произнесенная ясно и громко проповедь была настолько хороша как по содержанию, так и по красоте слога, что, пожалуй, явилась переломным моментом в истории пензенской смуты. Приободрилось и духовенство, и все говорили друг другу: «Такой человек может повести за собой весь город». Служба окончилась благополучно, но опасность еще не миновала. Толпа владимировцев, оправившаяся от растерянности, стояла у входа в храм, собираясь учинить расправу над новым архиереем. Однако и это им не удалось. Прихожане окружили своего владыку плотным кольцом. В центре, держа страстную свечу в руке, шел владыка Иоанн, улыбающийся и благословляющий. Его окружало кольцо людей, взявшихся за руки. За этим кольцом было другое, большее, а за ним третье. Владимировцы бегали вокруг, как волки, но прорвать оборону не могли. Большевистская власть, поддерживающая готового сотрудничать с революционерами Владимира Путиату Гринштейна, отнеслась к новому архипастырю крайне враждебно. Власти произвели у владыки тщательный обыск и учинили допрос, но не нашли повода для репрессий. Сам Путиата Гринштейн не знал, как далее вести войну. Вскоре город был потрясен следующим событием. В пасхальный четверг вечером в мужской монастырь, где проживал епископ Иоанн, вошли 2 чекиста — бывший офицер Рудаков и рабочий Дубовкин, который, как впоследствии выяснилось, был у Владимира кем-то вроде иподьякона. Они подошли к келье владыки и постучали. Но, видимо, что-то подозрительное было в их поведении, и им не открыли. Тогда они стали ломать двери. В это время сбежались монахи и ударили в набат. Но старцы-монахи не решались вступить в открытую борьбу с 2 вооруженными молодцами. Дверь была взломана, и громилы ворвались в келью. Все остальное произошло в одно мгновение. Один из бандитов выхватил из кармана револьвер и выстрелил прямо в стоящего посреди кельи епископа. Владыка представлял собой такую великолепную мишень, что был бы непременно убит, если бы архиерейский брат, спрятавшийся сбоку двери, не успел ударить стрелявшего по руке. Пуля попала вместо сердца в ногу, нанеся небольшую рану.
В этот момент в келью сбежались услышавшие набат люди. Это были рабочие какой-то местной фабрики, проживавшие в монастыре. Один из бандитов в испуге бросился к епископу в объятия и, спрятавшись за его спиной, просовывал свою голову на плечо к владыке, целовал его волосы и повторял «Христос воскресе!». Однако в следующий момент громил схватили и потащили на улицу. Неудавшихся убийц выволокли в середину собравшейся толпы и стали бить. Через минуту в толпу бросился сам владыка Иоанн, и только благодаря своей удивительной силе, сумев пробиться к своим убийцам, буквально защитил их своим телом. Наутро в пятницу владыка служил пасхальную обедню в церкви Михаила Архангела. Проповедь свою он закончил словами: «Убийцы просчитались, но они должны были знать, что я мертвый был бы для них еще страшнее, чем живой».

Противостояние Путяты Гринштейна и архиепископа Иоанна продолжалось. Происшедшими событиями заинтересовались гражданские власти. Возникло дело о беспорядках, и архиепископ в качестве подследственного был заключен в Губчака. Следствие длилось целый месяц. Губчака осаждали делегации верующих, требующих освобождения архиепископа, но только когда местный германский консул Бонке усмотрел в содержании под стражей уроженца Прибалтики, входивший в то время в состав Германии, повод для протеста, владыка был отпущен. Но даже само освобождение его носило издевательский характер и могло бы быть названо очередной пыткой. В день исполнения смертных приговоров в тюрьме заключенных вызывали одного за другим по списку, в котором архиепископ Иоанн значился последним. Приговоры приводились в исполнение немедленно. Архиепископ пережил все, что переживают осужденные на смертную казнь, и только около часу ночи ему было объявлено, что он свободен. Однако жизнь его по-прежнему была под угрозой. По выходе из Губчака архиепископ Иоанн узнал, что все без исключения органы епархиального управления упразднены властями. Все дела по управлению огромной епархии ему пришлось взять на себя. 11 ноября 1919 года архиепископ вновь арестован. Ему инкриминируется участие в мифической контрреволюционной организации, многие члены которой уже расстреляны. Такая же участь уготована и архиепископу. Заявив категорический протест, владыка требует пересмотра дела в Москве. В Москве делом архиепископа занялся сам председатель секретно-оперативного отдела ВЧК Лацис. Он сразу же расширил рамки обвинения и приказал включить в дело все, что можно было собрать против архиепископа на протяжении всей его жизни. Целых 6 месяцев этот могущественный аппарат копался в личной жизни владыки, но собрать достаточно компрометирующих материалов так и не смог. Ровно через месяц ВЧК вынесла архиепископу Иоанну оправдательный приговор. Служение в Пензенской епархии, пришедшееся на начало революции, было одним из самых трудных периодов крестного пути архиепископа. Он пишет: «Нападение на меня чекистов в день Пасхи, угрозы монастырю, где находилось мое жилище, тюрьма, пытки, в том числе смертные приговоры, запись в Красную армию — вот те обстоятельства, в которых мне приходилось работать». Наивысшая степень зверств и издевательств была достигнута в сентябре, когда в Москве произошли выступления эсеров. В Пензе комиссары по своему усмотрению хватали сотни заложников из числа мирного населения. Началась страшная резня. День за днем комиссар Власов во дворе тюрьмы на глазах у всех заключенных уничтожал заложников. Без суда и следствия, по порядку нумерации камер, людей выгоняли во двор, где их убивали. Во время всей операции трупы не убирались. Вместе с убитыми во дворе лежали неудачно застреленные, стоны которых разрывали души. Все заложники не были расстреляны только потому, что власовская операция была заторможена по причине передышки. Убийцы строго придерживались 6-часового рабочего дня. Указ из Москвы о прекращении расстрелов Власов принял с видимым неудовольствием. Освобождая заключенных, он цинично добавил: «До скорого свидания». Среди оставшихся в живых был и я. Это было очень болезненно для Власова. Через несколько дней он вновь арестовал меня с видимым намерением уничтожить. Но воля Божия была иной. Сам усердный комиссар был посажен ко мне в камеру. Он был обвинен в ряде таких преступлений, которые были нетерпимы даже у комиссаров, и в конце октября был расстрелян. Подходил к концу один из тяжелейших периодов служения владыки. Но впереди епископа ждали отнюдь не отдых и покой.
Родина готовила ему новые скорби и испытания. Восхождение на Голгофу продолжалось. 23 февраля 1920 года собором Латвийской Православной Церкви архиепископ Иоанн был избран предстоятелем Православной Церкви Латвии. Латвийский православный синод обратился к святейшему патриарху Тихону с просьбой отпустить владыку в Латвию для занятия архиерейской кафедры. Патриарх, ставя интересы церкви выше всего, считал важным пребывание архиепископа в провинциальном очаге разрушительной церковной смуты. И только когда архиепископ Иоанн блестяще выполнил свою миссию, предотвратив раскол православной церкви, когда Путята Гринштейн потерял почти всех своих последователей в Пензе, патриарх по ходатайству Синода Латвийской Православной Церкви 28 апреля 1921 года назначил архиепископа Иоанна архиепископом рижским и благословил на отъезд в Латвию.

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги игумена Феофана Пожидаева «Жизнь и труды священномученика Иоанна Помера, архиепископа Рижского». Читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Похвальба немощами в неделю 19-ю по Пятидесятнице. Братья, Бог и Отец Господа Иисуса, да будет Он благословен вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске наместник царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Но меня в корзине спустили через окно в стене, и я избежал его рук. Приходится хвалиться. Не полезно это, но все же я перейду к видениям и откровениям от Господа. Знаю я одного человека во Христе. 14 лет назад, в теле это было, не знаю, или вне тела, тоже не знаю, это знает только Бог, был он восхищен до третьего неба. И знаю я об этом человеке, в теле или без тела, не знаю, это знает только Бог, что был он восхищен в рай, где услышал неизреченные речи, которые нельзя даже рассказать никому из людей. Вот таким человеком я и буду хвалиться. Собой уже хвалиться не буду, разве только моими немощами. Впрочем, если бы и захотел хвалиться, то не был бы безумцем, потому что я говорил бы истину. Но я воздерживаюсь, чтобы меня не сочли выше того, что видит во мне или слышит от меня. И это при таких чрезвычайных откровениях. Вот потому, чтобы я не превозносился, и была дана мне вплоть некая заноза, ангел сатаны, который изводит меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа избавить меня от него, но он сказал мне: «Моей благодати тебе достаточно, ибо сила моя совершается в немощи». Потому я охотнее всего буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 31, по главу 12, стих 9. Нигде в Писании глагол «хвалиться» не встречается так часто, как во втором послании к Коринфянам. О том, что человек выглядит смешно, когда он хвалится своими несуществующими достоинствами, люди знали всегда. Однако древний мир не считал смешным и безумным, когда человек хвалился своими действительными достоинствами. Сильный хвалился своей силой, богатый — своим богатством, родовитый — своим происхождением, праведные фарисеи — своей праведностью. Правители и полководцы, богачи и спортсмены, художники и философы — все раздувались от гордости. И народ благоговейно или с завистью соглашался с такой похвальбой. Такова была традиция — хвалиться. Ведь это были люди, не имеющие надежды. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. В самом деле, перед лицом неизбежной смерти, что еще оставалось человеку, как не добиваться хотя бы какой-то отрады и славы в этом мире? Разумеется, даже язычники время от времени сознавали как безумие похвальбу смертного на виду у сонма бессмертных богов, считая ее пороком и дерзостью. Тем более похвальба человека осуждалась мудрецами Ветхого Завета. Но окончательно и бесповоротно осуждена всякая человеческая похвальба в писаниях Нового Завета. Осуждена не только как принципиальное недомыслие твари перед лицом Творца, ибо что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Похвальба осуждена так же, как отрицание благодати искупления, отрицание Христа и Его крестного подвига. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Послание к Римлянам, глава 3, стих 27. Чем уничтожено? Немощью креста, которым явилась спасительная сила Божия. Это непостижимо. Но именно в этом центр богословия апостола Павла. В откровении истинной премудрости Божией, перед которой всякая мудрость мира сего есть безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 19. В своей речи, которая исполнена горькой иронией, апостол надевает на себя маску хвалящегося безумца. Недоброжелатели подрывали его апостольский авторитет, выставляя как человека слабого, неспособного к активным действиям и, более того, как невежду в слове. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 10, глава 11, стих 6. Поэтому он вынужден хвалиться, опустившись до уровня своих противников, чтобы бороться с ними их собственным оружием, не ради самозащиты, но ради того, чтобы отстоять Евангелие. «Примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 16. Но чем же хвалится апостол? Тем, о чем в окружающем его обществе избегали говорить, чтобы не уронить своего достоинства. Он хвалится невзгодами и трудностями, тем, что он сидел в тюрьме, тем, что его били палками и камнями, тем, что он голодал и холодал. Он хвалится таким эпизодом из своей жизни, который в глазах современников должен был выглядеть унизительным. Павел, апостол, сидит в какой-то корзине, которую спускают со стены, потому что он тайком бежит от опасности, подстерегающей его в Дамаске. Тщеславию и самовосхвалению премудрости человеческой апостол противопоставляет явление премудрости Божией, Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Через крест, через видимое торжество немощи, смерти и безнадежности является безмерная сила Божия, победа жизни, откровение смысла и надежды. Слава человеческая — приходящая. Венец этой славы — тленный. Слава Христа, распятого и воскресшего, — неприходящая. И венец этой славы — нетленный. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. Смысл креста — в любви Божией, которая являет себя в жертвенной немощи. Конец такой немощи — крест и смерть человеческая. Начало же немощи Христовой — божественная любовь, вечная жизнь и воскресение человеческое. Именно это и стремился воплощать апостол Павел в своей жизни и в своем Евангелии. Оппоненты апостола хвалились по плоти. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 18. Хвалились они и своими экстатическими переживаниями, которые они предъявляли как очевидные доказательства их духовного авторитета. Лишь против своей воли апостол сообщает о своем опыте такого рода, о видениях и откровениях. Глава 12, стих 1. Но чтобы отвести внимание от собственной персоны, он говорит об этом нехотя, как о чем-то, что произошло с другим, знакомым ему человеком. Он не живописует свое восхищение, как это делали его противники. Как все это происходило? В теле? Вне тела? Знание таких таинственных вещей он предоставляет Богу. Не может он пересказать и услышанное на третьем небе, то есть его экстатический опыт, в противоположность тому, к чему он призван как апостол, не предназначен для публики, для проповеди, а тем более для похвальбы. Слова апостола Павла нас предупреждают, что о чрезвычайных религиозных переживаниях следует судить со сдержанной осторожностью. Их не дозволено делать ни масштабом духовности людей, ни источником благовестия или проповеди. Увы, реальность церковной жизни показывает, что слова апостола Павла, направленные против жадных до сенсаций христиан его времени, и сегодня, спустя 2000 лет, весьма актуальны. Нет, своими восхищениями Павел хвалиться не хочет. Он желает, чтобы о нем судили по его жизни, в причастности к немощи Христовой. Ему поручено быть апостолом, и свидетельство этого нужно искать не в его экстатических способностях, а в результатах его деятельности при всех тех немощах, которые видны и открыты всем. К перечню своих немощей он добавляет печальный опыт изнурительной болезни. Он пишет об острой боли, которая постоянно мучила его, как застрявшая в теле заноза, или жало, как в синодальном переводе. Мы можем лишь гадать, какая болезнь доставляла апостолу столь жестокие страдания, что он трижды молил Господа избавить его от этого ангела сатаны, как он образно называет свою болезнь. Молитва его была услышана, и он получил ответ, но не такой, какой по-человечески, скорее всего, ожидал. Господь не избавил Павла от боли, но дал ему силы жить с нею, преодолевая ее. «Довольно для тебя благодати моей». Таков был божественный ответ. Означает ли это, что боль, страдания есть нечто положительное? Разумеется, это не так. Всякое страдание есть зло, неизбежное в этом мире. Человеку свойственно стремиться к избавлению от боли и страдания. Так и апостол в одном случае бежал от опасности, спускаясь по стене в корзине, в другом случае, не имея возможности обычными медицинскими средствами избавиться от боли, обращался с молитвой к Господу. В этом пример и для нас. Но, как и Христос, каждый молящийся должен предоставить исполнение его молитвы Богу. «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Евангелие от Марка, глава 14, стих 36. «Сила моя совершается в немощи». Эти слова Господа несут в себе великий евангельский смысл. Они побуждают нас не избегать креста, если мы, как Симон Киринеянин, призваны к сонесению креста и при известных обстоятельствах даже к состраданию на кресте. Ибо только так мы обретаем и совоскресение с Господом. Эти слова Господа стали для апостола Павла законом его жизни во Христе. Они обращены и ко всем нам, чтобы мы приняли их в наше сердце как великое обетование Божие. Ибо никакие ангелы сатаны, никакие немощи, боли и страдания не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к римлянам, глава 8, стих 39.
0: Прозвучало апостольское чтение в неделю 19 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Мы продолжаем цикл бесед, который посвящен святым отцам. Отцы и учители церкви. Об Иоанне Златоусте мы говорили, сейчас мы говорим о Василии Великом.
1: Богословие потеряло тот свой характер, который имело во времена Василия Великого, богопознание. То есть мы не познаем с помощью богословия Бога, мы знаем, что это вот есть, что это да, какие-то истины, которые требуется нам воспроизводить, да, когда это у нас требуется. Но в основном нигде не требуется.
0: А почему не требуется? Мы же поем символ веры перед тем, как подходим к причастию. Это же очень важно. Но вот то, что вы говорили в прошлых частях нашей беседы, ключевая фраза прозвучала, которую, мне кажется, еще нужно, чтобы вы пояснили, что символ веры Никео-Цареградский, который мы сегодня исповедуем обязательно по перед каждым нашим подходом к чаше с причастием, ведь это как оглавление в книге. И вот здесь, когда мы говорим о Василии Великом, мы должны понимать, в какой период мы находимся. Василий Великий родился после Первого Вселенского Собора и умер до Второго Вселенского Собора. А символ веры создан этими двумя соборами. И вот Василий Великий, он как бы всей своей жизнью и всем своим богословским служением, он — это создание символа веры от того первого, Никейского, к Никео-Цареградскому. Эта жизнь Василия Великого и вмещает этот период формирования этого нашего символа. Мне так представляется.
1: Да, конечно, здесь это все еще только будет. На Втором Вселенском соборе он будет уже завершен.
0: Итак, император Валент.
1: Да, император Валент оказался у власти.
0: Еще когда Василий Великий, он же обратил свои взоры на вот как раз область Каппадокийскую и решил как-то принудить ее к тому, чтобы они тоже признали, что не против арианства, и даже подписали какой-то вот такой вероисповедный документ.
1: Там были, сейчас тоже нет времени в этом вдаваться, разного рода попытки такую согласительную формулу найти. Как мы помним, может
0: чтобы
1: быть, из истории церкви. То есть были, ну это как обычно обозначают, как такие вот партии в таком политическом смысле. То есть были старые никейцы, были новые никейцы, но их будут вот как раз каппадокийцы составлять. Были аномеи.
0: А что старые никейцы, они отпали прямо от того, что будет потом исповеданием Никео-Цареградским?
1: Там разная у них была судьба у старых никейцев. То есть старые никейцы — это и Афанасий Великий, это, например, и Аполлинарий Ладикийский, который впоследствии сформулирует одну из первых христологических ересей.
0: То есть то, что сказано на Первом Вселенском соборе, и все.
1: Да, единосущие, вот во всяком случае единосущие они подчеркивают и признают как такой центральный тезис православной триадологии. Но здесь вопрос в чем? Как еще это единосущие истолковать? Тем более, что в новых изменившихся условиях с появлением, например, неоарианства евномия, здесь требуется очень серьезная, еще дополнительная богословская работа и по утверждению единосущие, и по его истолкованию. А была такая средняя часть, вот это омии, например, их называли, подобосущники. Притом среди этих подобосущников, то есть подобен по сущности. Сын подобен по сущности отцу. И это как раз тоже вызывало массу вопросов. Что значит подобен по сущности? Что вообще значит подобен? Подобен в чем?
0: Во всем.
1: Во всем, если подобен по всем.
0: Значит, единосущен.
1: Значит, тождественен.
0: Да.
1: Но в чем-то он отличается.
0: Вопрос.
1: В чем-то он подобен, в чем-то не подобен. То есть вот с помощью этого термина подобосущий, конечно, подобие, можно многое объяснить. Этот термин, например, будет существовать и в уже спорах более поздних о природе иконописи, иконописном образе. И очень он распространен был, конечно, и в философии имел место, скажем, в философии Платона тоже. Вещи, подобные идеям. Идеи есть образцы, вещи их подобия. То есть это был тоже большой, значительный пласт и богословской, и философской тематики, который необходимо было, во-первых, адаптировать к христианскому контексту, во-вторых, еще с другими соединить представлениями богословскими, со свидетельствами откровения и так далее. Была еще одна формула «подобен по всему». Новые никейцы, каппадокийцы считали, конечно, что такая постановка вопроса, она, ну, тупиковая. Да, они близки к православию, все-таки они не отрицают, что отец и сын одной природы. Ну вот как это истолковать, как это с окончательной ясностью представить? Здесь нужно что-то дополнительное. И вот как раз Василий Великий, Григорий Богослов, святитель Григорий Ниский, они над этим работали. То есть мы видим несколько этих групп, из которых одни явные ариане, другие колеблющиеся, таких, как всегда, большинство. между православием, то есть православием кажется слишком радикально, ну и арианство они не принимают, тем более, что ария анафематствовали на Первом Вселенском соборе. То есть вот такая ситуация. И, конечно, императорская власть на Востоке, надо сказать, что на Западе, наоборот, как правило, там были императоры в этот период времени такие проникейские. И, в частности, Афанасий Великий находил всегда на Западе поддержку и у западных императоров, и у пап римских, которые тоже всегда православия придерживались. Они были как раз староникейцами западные. Тем более, что там еще она позднее у них, эта арианская реакция, проявилась на Западе, чем на Востоке. То есть с Востока все начинается, потом перекидывается на Запад. То есть с позиции западного человека можно сказать, что все зло с Востока.
0: Да. Во всяком случае, в истории христианства.
1: Да. Во всяком случае, тогда, да. В тот период времени.
0: Это самый блестящий период, период Вселенских соборов.
1: Да, это период такой молодости православия, его утверждения и появления таких великих людей, как Василий, Григорий и другой Григорий, прозванный Богословом.
0: Мне хочется сравнить этот период времени с периодом строительства каких-то прекрасных зданий. Вот мы смотрим на шедевры архитектуры, допустим, на то, что построено в средние века, на наши прекрасные храмы древнерусские. Мы смотрим на прекрасную иконопись, на мозаики византийские. И мы понимаем, что сегодня этого уже нет. Но вот мы живем после этого периода. Тот период был молодости, тот период был развития, период был построения этих вещей, создания этих вещей. Процесс был тогда, и казалось бы, что этот период

0: построил, или во всяком случае по его проекту был построен мартирий в Иворе, там, где хранились мощи 40 севастийских мучеников. То есть это же тот же регион. Как раз они там были перенесены мощи как раз в период жизни и Василия Великого, и Григория Ниского. Вот, и он строил храм в Нисе, тоже такой. Ну, осталось одно описание, не знаю, имеют ли там место какие-то археологические изыскания. Но исследователи полагают, что это вот важный этап в таком становлении того, что называется византийской архитектурой, от вот такой базилики, потому что попытка совместить базилику и храм такой, типа ротонды. Но это все будет потом, а пока православных христиан в Каппадокии, ну, можно сказать, репрессируют.
1: Угу. Как пишет Григорий Богослов, опять пришел к нам христоборный царь и притеснитель веры.
0: Да, здесь всякого рода меры предпринимаются со стороны государственной власти, которые поддерживают арианство, то есть многие изгнания терпят, которые сопровождаются конфискацией имущества и всякими принуждениями. Причем есть и уже мученики, в частности, в 370 году был сожжен корабль с 80 пресвитерами, православными, можно понять. Так что ситуация сложная, и все эти гонения еще сопровождаются тем, что Валент решает снизить влияние Василия Кесарийского тем, что он разделяет его большую епархию на две части. Ну, дело в том, что церковные епархии, они соответствовали административному делению Римской империи.
1: Василий Великий, у него титул кесарийского епископа?
0: Да, кесарий каппадокийский. Дело в том, что кесарий было огромное количество по всей империи. Вот, и он разделяет эту кесарийскую провинцию на две части.
1: А вот интересно, что в житии Василия огромное количество отсылок к нашей современности. У нас же тоже идет разделение епархий, но, правда, внутрицерковный процесс. А вот тогда это было вмешательство императора для того, чтобы свои собственные цели преследовать. И вот император разделяет вот эту вот епархию. И получается конфликт у Василия уже внутрицерковный с тем митрополитом, который в соседней епархии будет управлять.
0: Да.
1: Точнее, его собственный, но претендует...
0: Но он не
1: претендует...
0: совсем внутрицерковный, потому что тот-то как раз и был арианином. Но получилось что? Что, во-первых, отделили часть территории, которая находилась с епископами, с пресвитерами, которая находилась в подчинении Василия Великого. И Василий Великий пытался употребить свое влияние на то, чтобы отговорили императора от этого поступка, но те ничего не смогли сделать, то есть император был неумолим. И, соответственно, в другом городе этой же провинции, в Тиане, была основана новая кафедра во главе с епископом арианином по имени Анфимом.
1: Ну, здесь такой момент, что император, он же не просто разделяет церковную епархию, он применяет такой метод, он делает деление административное и государственное. А вопрос к церкви возникает. То есть не то, что это автоматически, а это вопрос к церкви. Если разделилась государственная вот эта вот структура, она вот такая стала, церковь тоже должна соответствовать этому делению, этим границам административным, государственным? Или церковь может иметь свои границы, независимо от государственных? Сегодня этот вопрос тоже стоит остро. Вот как пишет Григорий об этом. Начинается другая брань уже от епископов и их сторонников. И в ней много бесславия, а еще больше вреда подчиненным. Ибо кто убедит других соблюдать умеренность, когда таковы предстоятели? К Василию давно не имели расположения по трем причинам. Не были с ним согласны в рассуждении веры, а если и соглашались, то по необходимости, принужденные множеством. Не совсем отказались от всех низостей, к каким прибегали при рукоположении. А то, что Василий далеко превышал их славой, было для них всего тягостнее, хотя и всего стыднее признаваться в этом. Произошла еще другая распря, которой подновилась прежняя. Когда отечество наше разделено на два воеводства, два города сделаны в нем главными, и к новому отошло многое из принадлежавшего старому, тогда и между епископами произошли замешательства. Один думал, что с разделом гражданским делится и церковное правление, поэтому присваивал себе, что приписано вновь к его городу, как принадлежащее уже ему, а отнятое у другого. А другой держался старого порядка и раздела, какой был издревле от отцов. Из-за этого частью уже произошло зашли, а частью готовы были произойти многие неприятности. Новый митрополит отвлекал от съезда на соборы и расхищал доходы. Пресвитеры церквей, одни склонялись на его сторону, другие заменялись новыми. От этого положение церквей делалось хуже и хуже от раздора и разделения, потому что люди бывают рады нововведениям, с удовольствием извлекают из них свои выгоды. И легче нарушить какое-нибудь постановление, нежели восстановить нарушенное. Более же всего раздражали нового митрополита таврские всходы и проходы, которые были у него перед глазами, а принадлежали Василию,

0: В Великое также ставил он пользоваться доходами от святого ареста, и однажды отняты были даже мулы у самого Василия, который ехал своей дорогой. Разбойническая толпа возбранила ему продолжать далее путь, и какой благовидный предлог! Духовные дети, спасение душ, дело веры — все это служит прикрытием ненасытности. Дело самое нетрудное. К этому присовокупляется правило, что не должно платить дани неправославным. А кто оскорбляет вас, тот неправославен. Это же потрясающий текст, вот это надгробное слово святителя Григория Богослова, еще одного участника того трехсвятительского собора, который мы празднуем в нашей церкви, и множество икон, и храмы у нас есть этому собору. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Вот Григорий Богослов над гробом Василия Великого рассказывает его жизнь. И вот эти такие вот описания вот этого вот момента, о котором мы говорим.
1: Как мы видим, Анфим распоряжается еще бывших владениях Василия Великого, как у себя дома. Ну, не то что бывшие владения, и речь идет о церковной юрисдикции, на что, конечно, здесь Василий Великий ничего не может поделать, поскольку такова воля императора. Но он не признает, конечно, юрисдикции ареста, как мы видим из слова святителя Григория Богослова. И как развивались события дальше... Проблема еще в чем? В том, что епископы, оказавшиеся в местной церкви, которой возглавлял арест в Тианах, они, можно сказать, выпали из поля влияния Василия Великого, то есть потенциально православных епископов, которые могли бы отстаивать православную позицию на соборах, стало меньше с разделением каппадокийской провинции на две части, каппадокийской епархии на две.
0: Казалось бы, должно стать больше.
1: А с чего их стало больше? Те остались под Анфимом Тианским, а у Василия Великого осталось меньше.
0: Так а почему они должны быть разных взглядов? Вдруг они все заодно будут?
1: Заодно с кем?
0: С Василием.
1: Может быть, заодно, а может быть, и не заодно. Но в любом случае, это, конечно, ну, ситуация несколько отличающаяся от современной, потому что тогда епископы в местной церкви, нельзя сказать, что они так уж подчинялись Василию.
0: Да.
1: Но все-таки это была митрополия, то есть... Мать городов, Кесария Каппадокийская.
0: То есть, в общем-то, Василий был митрополитом, а вот епископы там еще...
1: Ну да, в современных понятиях, да. Угу. Они могли придерживаться и своих, конечно, взглядов, но Василий Великий и силой убеждения, конечно, угу, и тем, что его авторитет в качестве такого светского, можно сказать, деятеля общественного и политического Каппадокии был очень высок. У него, конечно, были люди, которые были достаточно верны и никейскому символу, и самому Василию Великому, и его политике вполне соответствовали. Но все-таки их стало меньше, тех людей, которыми он мог бы располагать. Надо сказать, что все соборы древности, они были архиерейскими. То есть за местную церковь говорил местный епископ. Ну, в основном на соборе, конечно. И очень было важно общение епископов. То есть то, что каждый епископ принимает канонические, догматические акты другой местной церкви. Вот это и есть общение. Все это, конечно, выражалось и литургически, поскольку сохранялось и евхаристическое общение между этими епископами. То есть это была такая часть и экклезиологии тогдашней, и, в общем-то, обычной церковной практики. И чтобы усилить православное влияние, святитель Василий Великий прибег к такому варианту. Он решил увеличить количество епископов, ну, можно сказать, механически, организовав кафедры новые и возведя в епископы людей, которым он доверял. Это оказались его ближайшие сотрудники, в частности, два его брата и друг, святитель Григорий Богослов. Все они стали епископами. Притом эти населенные пункты, они, в общем-то, не требовали, конечно, наличия там епископа. В частности, Григорий Богослов отправился в такое местечко, которое называлось Сосимы. Эти Сосимы ничего из себя не представляли. Это была скорее такая почтовая станция, где меняли лошадей императорской почты, где был, видимо, трактир или что-то в этом роде. Святитель Григорий там побывал, и у него остались самые неприятные впечатления об этом месте. Люди там были специфические, в общем-то, там не было такого оседлого населения, скорее всего, в всяком случае, в значительном количестве. Ну и он благополучно оттуда сбежал. Конечно, сетуя о том, что вот Василий вроде бы друг, но вот так он поступил не по-дружески, можно сказать, обманул его. Не то, что тот ожидал, что это какая-то будет богатая кафедра, шикарная. Он вообще не хотел становиться епископом, потому что совершенно это было не по нему, но это и видно, например, из произведений святителя Григория Богослова. Человек, прилежащий к литературе, к философии, любящий уединение или беседу с немногочисленными друзьями. такими же образованными и утонченными, как и он сам.
0: Ну, своих братьев-то родных, Григория и Петра, тоже поставил совершенно такие городки захолустные.
1: Да, но все-таки это город.
0: То есть не только друга, но и братьев тоже.
1: Да, вот, например, святитель Григорий, он стал Ниским. То есть Ниса — это такой был городок. Но святитель Григорий тоже был не рад такому поставлению. Но, надо сказать, он в конце концов смог стать таким верным сотрудником Василия Великого, хотя не всегда Василий Великий полностью мог на него положиться, что отражено в переписке самого Василия Великого, то есть там пишут, что вот, ну, всем хорош Григорий, но вот все-таки простоват он, то есть не может отличить, скажем, лесть от правды и так далее.
0: Простоват имеется в виду не в науках, а простоват в каком-то таком политическом моменте.
1: Да, не понимает он всей сложности церковно-политических отношений, как у нас сейчас это называется.
0: Ну и что за
1: внутрицерковных отношений?
0: Зато именно этому человеку, который не понимал вот этих всех тонкостей церковно-политических отношений, Господь судил стать таким патриархом-утвердителем Никео Царегородского символа веры и во многом дописавшего его текст.
1: Да, работу он провел большую богословскую. Кстати, интересно, что здесь такая историко-филологическая история имеет место быть, что самый важный, пожалуй, документ, ну, помимо Никео Цареградского символа веры, это 38-е послание Василия Великого, как считалось до 20 века, что это его послание, письмо брату Григорию. Как раз там и размышляет, как казалось, Василий Великий о том, что есть сущность, что есть ипостась. То есть все теодологическое богословие православное, нормативное, которое мы до сих пор исповедуем, оно в 38-м письме заключено. То есть это является, ну, наверное, таким лучшим комментарием вообще к теодологической части Никео Цареградского символа веры, 38-е послание. Кстати, оно есть и в современном русском переводе, конечно, есть в собраниях сочинений Василия Великого, дореволюционных. Они все, в общем-то, у нас переведены в начале 20 века. Ну, точнее, последний перевод к 12 году относится. Но в 20 веке вполне определенно установили, что это не письмо Василия Великого, а отдельный трактат святителя Григория Ниского. То есть того, кто был вначале обозначен, ну, в традиции так сохранилось, как адресат этого письма. Это, конечно, когда там читаешь, например, у Флоровского, что вот смотрите, Василий Великий, почему такое письмо брату написал? Ну, видимо, потому что брат был не тверд в вере.
0: Еще и Григория Ниского еще раз пнули.
1: Да, оказалось, что этот нетвердый в вере Григорий Ниский является автором этого письма, ну, практически на 100%. То есть удалось доказать, что это небольшое произведение, такой маленький трактатик.
0: Григорий Ниский, мне кажется, отличался от Василия Великого большим творческим подходом в богословии, вам так не кажется?
1: Более творческим, может быть, святитель Григорий, он, в общем-то, был по своей натуре таким мыслителем, философом. Эта проблематика его интересовала на самом деле. То есть даже не будь то, что называется, вызовов таких со стороны ариан, неоариан, он бы все равно, наверное, свою позицию сформулировал бы. В этом отношении Василий Великий совсем другой человек. То есть его вся деятельность, она есть как ответ на, или реакция такая богословская на то, что происходит в церкви, на вызовы со стороны ария, арианствующих и так далее. Тем более, что вся его, даже структура его текстов, если не брать, конечно, вот его трактат о Святом Духе, там несколько иначе, но тоже полемические произведения. Против Евномия это чисто полемическое произведение, где вот он буквально разбирает тезис за тезисом евномианского богословия, отвечая с православной стороны и формулируя свою православную позицию. И все главное, что такой темп. Сам Василий Великий недолгую жизнь прожил, и, конечно, в чем-то он очень спешил. Спешил в свою миссию, он, видимо, и сознавал о том, что такая миссия существует. Спешил ее завершить, но все-таки не смог увидеть венца своей деятельности в виде Второго Вселенского Собора. Но вот спешил. И, скажем, даже в самих текстах видно некоторые результаты этой спешки. То есть какие-то тезисы, может быть, не продуманы до конца. Ну, как говорят, на коленке некоторые моменты оказались написаны. А вот святитель Григорий Ниский, ну, в большей степени имел досуг уже после, особенно, Второго Вселенского Собора, все осмыслить, подумать как следует. Это, конечно, сказалось на такой вот отделке его произведений, и риторической, и интеллектуальной. У Василия Великого, конечно, тоже произведения очень отделаны, даже письма очень искусно написанные, ну, конечно, в традициях того времени, то сейчас такой риторический стиль не очень хорошо воспринимается, и, скажем, в современных переводах там очень длинные периоды, то есть огромное такое предложение на полстраницы, что когда его читаешь, забываешь, что там вначале сказано. Но их разбивают. А они, вот как в дореволюционных переводах, то есть чем они хороши? Тем, что там очень буквально следуют греческому тексту, то есть фактически подстрочник. Но нам такой подстрочник сложно воспринять. Но тогда так люди писали.
0: Ну вот текст, допустим, Григория Богослова, надгробное слово Василию Великому, он очень современен. Он даже литературен, как современное слово.
1: Да, когда что-то описывается в такое, ну, какие-то биографические...
0: Да, биографические, конечно.
1: ...зарисовки, то это да. Тем более, святитель Григорий Богослов, у него несколько другое, можно сказать, амплуа. Он все-таки ритор, склонный к поэтическому слову, к поэтическому языку. То есть у него много и зарисовок, и разных реминисценций из поэтов, из древнегреческой трагедии, из Гомера и так далее. То есть это ему близко. В большей степени, чем и Василию, и Григорию Богослову.
0: Передачу вела Марина Лобанова. О Василии Великом рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В следующих программах продолжим. До свидания.
1: До свидания.

0: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19:00 по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Кита Джаррета прозвучала прелюдия и фуга ре-мажор Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. 40 кряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты. Мошенники — это были мы. Так он называл кадет, разумеется, употребляя это слово как ласку, как шутку. Мы это знали. Всякий день он вставал в 5 часов утра и являлся к нам в 6 часов, когда мы пили сбитень. После этого мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил кормить и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего старого бобра. Порций, как это водится во всех заведениях, у нас при Боброве не было. Все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо, белье заставлял переменять 3 раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим. Но не все. Водились и такие вещи, которые Андрей Петрович по добросердечию своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны, и он, бригадир, скрывался с ними, как школьник. Это больше всего казалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был, сдерживался, но внутренне ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не утешить мошенника. Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет. Пошел, мошенник, вперед себя не доводи. Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб, на воду, такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подаяние. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных, но кадеты не опускали случая с своей стороны еще ему особенно об этом напомнить. Бывало, проходя мимо его и столовой, под ритмический топот шагов, как бы безотносительно произносит 5 арестантов, 5 арестантов, 5 арестантов. А он или стоит только, выпуча свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном: «Мне что за дело? Мне что за дело? Мне что за дело?» Но когда посаженных на хлеб, на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил, а по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел. Сам им, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит: «Скорее, мошенник, скорее глотай!» Все при этом часто плакали. И арестанты, и он, их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира. Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если бывало случиться ему по неосторожности попасть в это время на плац, то сейчас же раздавался крик: «Андрей Петрович на плацу!
Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать. Все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно. Ему это было тяжело, потому что он был толстенький кубик, ворочается, бывало, у нас на руках, кричит: «Мошенники, вы меня уроните, убьете, это мне нездорово!» Но это не помогало. Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалования, а только расписываться. У нас очень много было людей бедных. И когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалование. А мы ведь были младенцы. О доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мыслей не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, а говорили: «Следите за газетами. Если только наш полк будет в деле, на приступе первым я». Все так собирались, а многие и исполнили. Идеалисты были ужасные. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы и из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданое, серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по 3 перемены белья, 2 столовые серебряные ложки, по 4 чайных, 84-й пробы. Белье давалось для себя, а серебро для общежития. Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щи хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое, так вот, чтобы было чем. Так это и соразмерялось. Накормить хоть одного, а чайком напоить до 4 собратов. Все до мелочей и вдаль на всю жизнь внушалось о товариществе. И диво ли, что оно было? Ужасно трогательный был человек. И сам растрогивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять. И Ирлеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами: «О ты, почтенный эконом Бобров!» Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности. И любовь эта в нас не ослабевала ни с летами, ни с переменой положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус явиться Андрею Петровичу, старому Бобру. И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека незнакомого знаками заслуг, а иногда и в большом чине, и встретится официально вопросом: «Что вам угодно?» А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другой отстраняет гостя: «Позвольте, позвольте», — говорит, «позвольте». И если тот не спешил вполне открыться, то он ворчал: «А у нас был мошенник, не из наших ли?» «Ваш, ваш Андрей Петрович», — отвечал гость, или же, порываясь к хозяину, показывал ему его благословение, серебряную ложечку. Но тут вся сцена становилась какой-то дрожащей. Бобров топал ногами, кричал: «Прочь, прочь, мошенник!» И с этим сам быстро прятался в угол дивана, за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком и не плакал, а рыдал.
рыдал звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина, так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала, и лицо наливалось кровью. Удержать его было невозможно, а так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то денщик его это знал и сейчас ставил перед ним на подносике стакан воды. Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась, старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом: «Ну, теперь поцелуй, мошенник». И они целовались долго-долго, причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки, а он уже только с блаженством повторял: «Вспомнил, мошенник, старика, вспомнил». И сейчас же усаживал гостя и сам принимался доставать из шкафа какой-то графинчик, а денщика посылал на кухню за кушаньем. Отказаться от этого никто не мог. Иной, бывало, отпрашивается: «Андрей Петрович, я, говорит, зван, обещался к такому-то или к такому-то какому-нибудь важному лицу». «Ни за что не отпустит. Знать ничего не хочу, — говорит. — Важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты мой, и должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу». И не выпустил. Рацей он никогда не читал, а только жил перед нами и остался жить после того, как его в конце 40-го года службы за недостаточностью на казенный счет похоронили. Теперь третий постоянный инок нашего монастыря, наш корпусный доктор Зеленский. Он тоже был холост, тоже был домосед. Это даже превзошел двух первых тем, что жил в лазарете, в последней комнате. Ни фельдшер, ни прислуга, никто никогда не могли себя предостеречь от внезапного его появления у больных. Он был тут как днем, так и ночью. Числа визитации у него не полагалось, и он всегда был при больных. В день несколько раз обойдет, а кроме того еще навернется иногда невзначай и ночью. Если же случался труднобольной кадет, так Зеленский и вовсе его не оставлял, тут и отдыхал возле больного на соседней койке. Этот доктор по опрятности был противоположность Перскому и родной брат эконому Боброву. Он ходил в сюртуке, редко вычищенном, часто очень изношенным и всегда расстегнутым, и цвет воротника у него был такой же, как у Андрея Петровича, то есть нераспознаваемый. Он был телом и душою наш человек, как и два первые. Из корпуса он не выходил. Это, может быть, покажется невероятным, но это так. Никакими деньгами нельзя было его заставить выехать с визитом на сторону. Был один пример, что он изменил своему правилу, когда приехал в Петербург великий князь Константин Павлович из Варшавы. Его высочество посетил одну стацдаму, которую застал в страшном горе. У нее был очень болен маленький сын, которому не могли помочь тогдашние лучшие доктора столицы. Она посылала за Зеленским, который славился отличным знатоком детских болезней, в коих имел, разумеется, огромный навык. Но он дал свой обыкновенный ответ: «У меня на руках 1300 детей, за жизнь и здоровье которых я отвечаю, и на стороны разбрасываться не могу». Огорченная его отказом стацдама сказала об этом великому князю, и Константин Павлович, будучи шефом первого кадетского корпуса, изволил приказать Зеленскому поехать в дом этой дамы и вылечить ее ребенка. Доктор повиновался, поехал и скоро вылечил больное дитя, но платы за труд не взял. Одобряет ли кто или не одобряет этот его поступок, но я говорю, как происходило.
Зеленский был доктор отличный, и, сколько я могу теперь понимать, вероятно, относился к новой медицинской школе. Он был гигиенист и к лекарствам прибегал только в самых редких случаях. Но тогда насчет медикаментов и других нужных врачебных пособий был требовательный, чрезвычайно настойчив. Что он назначил и потребовал, это уже что было. Да, впрочем, и сопротивление-то некому было оказывать. О пище уж и говорить нечего. Разумеется, какую порцию не потребуй, Бобров не откажет. Он и здоровых мошенников любил кормить досыта, а про больных уже и говорить нечего. Но я помню раз такой случай, что доктор Зеленский для какого-то больного потребовал вина и назначил его на рецепте словами: «Такой-то номер по прескуранту английского магазина». Солдат понес требование эконому, и через несколько минут идет сам Андрей Петрович. «Батенька, — говорит, — вы знаете ли, сколько этот номер вина за бутылку стоит? Он ведь стоит 18 рублей». А Зеленский ему отвечал: «Я и знать, — говорит, — этого не хочу. Это вино для ребенка нужно». «Ну, а если нужно, так и толковать не о чем», — отвечал Бобров, и сейчас же вынул деньги и послал в английский магазин за указанным вином. Привожу это, между прочим, в пример тому, как они все были между собой согласны в том, что нужно для нашей выгоды, и приписываю это именно той их крепкой друг в друге уверенности, что ни у кого из них нет более драгоценной цели, как наше благо. Имея на руках в числе 1300 человек 250 малолетних от 4 до 8 лет, Зеленский тщательнейше наблюдал, чтобы не допускать повальных и заразительных болезней, и заболевавших скарлатиной сейчас же отделял и лечил в темных комнатах, куда не допускал капли света. Над этой системой позже смеялись, но он считал ее делом серьезным и всегда ее держался. И от того ли или не от того, но результат был чудесный. Не было случая, чтобы у нас не выздоровел мальчик, заболевший скарлатиной. Зеленский на этот счет немножко бравировал. У него была поговорка: «Если ребенок умрет от горячки, доктора надо повесить за шею, а если от скарлатины, то за ноги». Мелких чиновных лиц у нас в корпусе было очень мало. Например, вся канцелярия такого громадного учреждения состояла из одного бухгалтера Паутова, человека, имевшего феноменальную память, до трех писарей. Только и всего. И всегда все, что нужно, было сделано. Но при больнице Зеленский держал большой комплект фельдшеров, и ему в этом не отказывали. Каждому серьезному больному представлялся отдельный фельдшер, который так возле него и сидел, поправлял его, одевал, если раскидывается, и подавал лекарства. Отойти он, разумеется, не смел и подумать, потому что Зеленский был тут же, за дверью, и каждую минуту мог выйти. А тогда, по старине, много не говоря, сейчас же короткая расправа, зуботычина, и опять сиди на месте. Веруя и постоянно говоря, что главное дело не в лечении, а в недопущении, предупреждении болезней, Зеленский был чрезвычайно строг к прислуге, и зуботычины у него летели за малейшее неисполнение его гигиенических приказаний, к которым, как известно, наши русские люди относятся как к какой-то неосновательной прихоти. Зная это, Зеленский держался с ними морали крыловской басни «Кот и повар». Неисполнено или неточно исполнено его приказание, не станет рассуждать, а сейчас же щелк по зубам и пошел мимо. Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку доктора Зеленского,
чтобы скоро и на осуждение современные люди не сказали, вот какой драчун или держи морда, но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слова не выкинешь. Скажу только, что он не был держи морда, а был даже добряк и наисправедливейший и великодушнейший человек. Но был, разумеется, человек своего времени. А время его было такое, что Зуботычина за великое не считалось. Тогда была другая мерка. От человека требовали, чтобы никого не сделать несчастным. И этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский. В видах недопущения болезней, прежде чем кадет водили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждой был термометр. Он требовал, чтобы в классах было не меньше 13 градусов и не больше 15 градусов. Истопники и сторожа должны были находиться тут же. Если температура не выдержана, сейчас врачебная зубочистка. Когда мы садились за классные занятия, он точно так же обходил роты, и там опять происходило то же самое. Пищу нашу он знал хорошо, потому что сам другой пищи не ел. Он всегда обедал или с больными в лазарете, или с здоровыми. Но не за особым, а за общим кадетским столом. И притом не позволял ставить себе избранного прибора, а садился где попало и ел то самое, чем питались мы. Но теперь, оканчивая и с ним, я скажу, что у этого третьего известного мне истинного друга детей составляло его удовольствие.

Дорогие радиослушатели, рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» для вас читал народный артист России Иван Краско. Продолжение рассказа слушайте в следующих передачах рубрики «Литературное чтение».

прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

Здравствуйте. Сегодняшняя наша передача посвящена истории Покровской общины сестер милосердия. На Большом проспекте Васильевского острова, ближе к гавани, находится сейчас Покровская больница. Людям старшего поколения она памятна как больница имени Ленина, так называлась она при советской власти. А до революции здесь размещалась Покровская община сестер милосердия. Это была уже четвертая община сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Первая была Свято-Троицкая, основанная по инициативе принцев Ольденбургских. Вторая – община имени Христа Спасителя, созданная княгиней Борятинской. Третья – Крестовоздвиженская, которую основала великая княгиня Елена Павловна. А Покровская была четвертой. Ее основательницей стала великая княгиня Александра Петровна, дочь просвещенного благотворителя принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Еще в детстве Александра Петровна была свидетельницей того, как ее мать, принцесса Терезия, занималась устроением Свято-Троицкой общины и трудилась в ней некоторое время, ухаживая за больными. Став женой великого князя Николая Николаевича и приняв православие, Александра Петровна на второй год своего замужества приступила по примеру своей матери к созданию новой общины сестер милосердия. Для строительства был отведен обширный участок Смоленского поля на окраине Васильевского острова в районе гавани Чекуш, где проживало тогда бедное население столицы, привлеченное сюда провинциальным укладом и дешевизной жизни. Со словом «гавань» у петербуржцев обычно связывалось понятие о бедности. В середине XIX века здесь были деревянные одноэтажные дома, огороды. Многие жители держали домашний скот, кур и гусей. Местность эта часто затоплялась при наводнениях. Здесь, на окраине столицы, в 1858 году началось строительство зданий общины. Первые постройки были деревянные, в них расположились детский приют и отделение сестер милосердия. В течение первого года в общине было всего 5 сестер милосердия. Помощь им из разных приютов города приняли 12 девушек-сирот в качестве испытуемых и еще 12 женщин, всего было 24 испытуемые. Но в первый же год 10 из них покинули общину по неспособности к занятиям в общине, ведь далеко не каждая женщина могла стать сестрой милосердия. Испытательный срок был 3 года, и успешно его прошедшие церковным благословением во время богослужения посвящались в сестры милосердия. Детский приют при общине был рассчитан на 40 сирот и приходящих детей бедных родителей. Всех их кормили, обучали грамоте и приучали посещать церковь. Когда болели приютские дети и взрослые, проживающие в больнице, то их отправляли в городские больницы, но вскоре решили строить свою больницу при общине. Первый каменный дом на территории общины был построен в 1860 году. В нем разместилась больница для проживающих в общине, рассчитанная на 20 мест для детей и 10 для взрослых. На последнем этаже нового здания придворный протопресвитер отец Василий Бажанов в присутствии великой княгини Александры Петровны осветил церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, праздника, особо ею почитавшегося. Эта церковь и дала название общине. При общине был открыт приемный покой, где бедняки бесплатно получали врачебную помощь и лекарства из аптеки общины. Всем пришедшим на прием к врачу предлагалось опустить в кружку по 10 копеек. Но если больной был беден, то опустить можно было и 1 копейку. Если не было и 1 копейки, то принимали бесплатно. Во время ожидания приема всем предлагался бесплатно горячий чай и книги для чтения духовно-нравственного содержания. Эта лечебница была принята местными жителями с необыкновенной благодарностью и полным слепым доверием, подававшим советы врачам. Первый же год деятельности приемного покоя было принято около 4000 больных и произведено 100 малых операций. Все операции проводились врачами с помощью сестер милосердия, которые на практике обучались операционному делу и уходу за больными. Среди обучающихся сестер была и великая княгиня Александра Петровна. В 1861 году император Александр II утвердил устав Покровской общины, согласно которому ее целью являлось попечение о приходящих больных, подготовка опытных сестер милосердия и воспитание бедных и бесприютных детей. Великая княгиня Александра Петровна, устраивая общину, предполагала на ее основе основать женский деятельный монастырь,
в котором бы постоянная молитва сочеталась с трудами на благо страждущих. По просьбе великой княгини в 1866 году на должность настоятельницы общины была приглашена известная своей благотворительной деятельностью игуменья Митрофания, в миру баронесса Прасковья Григорьевна фон Розен, духовная дочь митрополита Московского Филарета Дроздова. Вместе с ней из города Серпухова, из Владычино-Веденского женского монастыря приехали в Петербургскую Покровскую больницу 20 монахинь и послушниц. При деятельном участии игумени Митрофании был построен новый каменный двухэтажный корпус, в котором разместилась больница для бедных и келья для сестер милосердия. На верхнем этаже здания был освящен храм в честь святого Митрофана Воронежского, имя которого носила игуменья Митрофания. Она сама написала несколько икон для иконостаса, а утварь взяли из деревянной церкви в имении Знаменка, который принадлежал великому князю Николаю Николаевичу и Александре Петровне. В церковь общины по воскресным и праздничным дням стекалось множество бедного народа, так как после богослужения их здесь бесплатно кормили. За 4 года управления матушки Митрофании количество сестер в общине увеличилось втрое. Одновременно с руководством Покровской общиной она занималась устроением общин милосердия в Пскове и Москве и вскоре была

способности к каллиграфии, она сама подписывала векселя от их имени. Но в ее действиях не было никакой личной корысти. Деньги ей были нужны для поддержки приютов, богадельно основанной ею. Матушка Митрофания была осуждена, лишена игуменского сана и приговорена к высылке в Сибирь, которую, однако, и заменили ссылкой в удаленные монастыри России. А в Петербурге, после игумени Митрофании, настоятельницей Покровской общины стала монахиня Мария, миру Елизавета Никитишна Шахова, духовная дочь святителя Игнатия Брянчанинова. В то время она была широко известна как поэтесса, стихи которой публиковали в журналах и выходили отдельными сборниками. Покровская община была единственной в нашем городе, должность настоятельницы которой некоторое время занимали монахини. Обычно общины возглавляли сестры милосердия, которые пострига не принимали. Они на время служения в общине приносили временные обеты безбрачия, послушания и нестяжания. За свой труд сестры милосердия денег не получили, находясь на полном обеспечении общины. Назначение монашествующих на должность настоятельницы Покровской общины было связано с желанием попечительницы общины, великой княгини Александры Петровны, устроить на основе этой общины монастырь. Но учредить в столице новый монастырь Александре Петровне не удалось. Этого не хотели и сестры общины. С горечью писала великая княгиня. «Сестры Покровской общины – мои падчерицы. Если бы они послушались моего голоса, то, может быть, и в Петербурге был бы монастырь. Но если Богу угодно, то со временем он будет, ибо Покровская община основана мною совершенно в монашеском духе и направлении». Свою мечту о соединении общины сестер милосердия и монастыря она осуществила позже, основав в Киеве Покровский княгинин женский монастырь с больницей для бедных, где обязанности сестер милосердия выполняли монахини. Сама же Александра Петровна приняла монашеский постриг с именем Анастасии, в честь святой Анастасии Возрешительницы, и трудилась в общине этого монастыря как сестра милосердия. В 1876 году был принят новый устав Покровской общины, согласно которому настоятельница общины освобождалась от забот о материальном благополучии общины и финансовых дел. Отныне этим занимался хозяйственный комитет, председатель и 4 сотрудника которого считались состоящими на государственной службе. Средства общины складывались из щедрых пожертвований великой княгини и других членов императорской семьи и принцев Ольденбургских, ближайших ее родственников, а также членских взносов и процентов с капитала общины. В обсчетах, выпускаемых ежегодно, печатались списки жертвователей общины. Среди них было немало известных людей. Барон Корф, князь Вяземский, генерал-адъютант Грейк, не, конечно, столичные купцы-благотворители, Илья Феодолович Громов, Иннокентий Михайлович Сибиряков, Григорий Петрович Елисеев, Николай Николаевич Брусницын. Жертвовали и люди небогатые. Их небольшие пожертвования точно с благодарностью записывались в общий отчет. Были пожертвования и безвозмездным трудом. Так, например, часовых дел мастер Мансуров подарил общине большие стенные часы и занимался их ремонтом и заводом. Механик Вольберг бесплатно провел часть водопровода, а гробовщик Изотов безвозмездно снабжал общину своими изделиями. В отчетах общины сохранились имена врачей и то, что некоторые из них работали вообще не бесплатно. А первый архитектор общины Генрих Христианович Штегеман безвозмездно составлял проекты зданий и наблюдал за их строительством.

Если в первые годы становления общины обучение сестер милосердия и испытуемых проходило в основном на практике, то впоследствии были созданы медицинские курсы, где врачи проводили занятия для сестер. Позже даже появилась идея о преобразовании этих курсов в училище фельдшериц с 4-летним сроком обучения. Известный профессор Сергей Петрович Боткин предложил свои услуги к устройству при общине фельдшерского училища. Он составил для него программу обучения.

и по его выбору в фельдшерском училище преподавали известные врачи из числа его учеников. Великая княгиня Александра Петровна вспоминала, что она и сама многому научилась у профессора Боткина. На территории Покровской общины с первых дней ее основания был детский приют со школой для девочек. Помимо основных занятий, старших девочек приучали ухаживать за больными. После окончания этой школы девочки получали профессиональное образование. В 1876 году школу для девочек при общине преобразовали в Покровскую женскую классическую гимназию. Для нее было построено специальное двухэтажное деревянное здание на каменном фундаменте. В этой гимназии особое значение уделялось химии, физике, биологии и латыни как предметам, необходимым для изучения медицины. При гимназии был интернат, в котором проживало 10 девочек из приюта. Были в гимназии и приходящие ученицы, за обучение которых платили родители. Великая княгиня Александра Петровна предполагала, что гимназия путем правильного обучения шире разовьет умственные силы девочек и тем откроет для них возможность, вернее, сыскать себе полезным и честным трудом кусок хлеба. Проживание и обучение в гимназии для воспитанниц общины было бесплатным. В начале XX века педагогический совет этой гимназии возглавлял известный поэт и педагог Иннокентий Федорович Анинский. Фельдшерское училище при общине пришлось закрыть через несколько лет из-за недостатка средств, а Покровская гимназия существовала до самой Октябрьской революции и пользовалась большой популярностью у жителей этой части Васильевского острова. Славной страницей в истории Покровской общины стало участие ее сестер в войне Сербии и Черногории с Турцией в 1876 году. На свое средство великая княгиня отправила на поле брани санитарный отряд, в который вошли 19 сестер милосердия Покровской общины. После окончания военных действий Александра Петровна получила письмо от черногорского князя Николая с выражением сердечной благодарности сестрам общины. «Они оставили в моем отечестве неизгладимое о милосердии русских женщин чувство, которое составит новое звено, связывающее нас с Великой Россией». Сестры Покровской общины служили в Петербурге и за пределами общины. Так, например, на Васильевском острове они служили в госпитале лейб-гвардии финляндского полка, который находился на Большом проспекте, там, где сейчас Дом молодежи, а также в лазарете морского кадетского корпуса на набережной Невы. Еще они служили в Царскосельском и Петербургских военных госпиталях. В 1899 году по проекту архитектора Виндельбанта было построено новое здание общины с фасадом на Большой проспект, сохранившееся до наших дней. В этом здании разместились отделения общины, амбулатория и общежитие сестер. Внутри у главной лестницы сохранился небольшой фонтан, сейчас недействующий, предназначенный для освежения и увлажнения воздуха внутри больницы. В особом выступе над входом освятили церковь во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость присутствия попечителя общины принца Ольденбургского, брата великой княгини. Церковь эта была предназначена только для больных и сестер общины, в то время как другие церкви могли посещать и местные жители. На богослужениях во всех трех храмах общины пели сестры милосердия и приютские дети. В начале XX века на углу 27-й линии и Большого проспекта был построен еще один каменный корпус, в котором разместили амбулаторию. Он сейчас в полуразрушенном состоянии находится на углу Большого проспекта. Покровительство великой княгини обеспечивало общине высокий статус и богатых благотворителей. Ее муж, великий князь Николай Николаевич, пожертвовал общине 40 тысяч рублей для образования неприкосновенного капитала. До конца своих дней великая княгиня Александра Петровна, переехавшая уже в Киев, не забывала созданную ей в Санкт-Петербурге общину сестер милосердия. По ее указанию игуменей Покровского Киевского монастыря была назначена настоятельность Санкт-Петербургской Покровской общины монахиня Калисфения. Великая княгиня ежегодно посылала по 20 тысяч рублей на нужды Покровской общины и вела переписку с сестрами. При общине в столице был небольшой приют для престарелых сестер милосердия, но в основном престарелые сестры посылались на покой в Покровский монастырь в Киеве. Не прерывалась связь Покровской общины и с Николаевским дворцом, в котором Александра Петровна жила в Петербурге. В храмах общины нередко служили священники придворного храма, а учителем церковного пения в общине был регент церкви Николаевского дворца. После смерти
В Киеве в 1900 году великой княгини Александры Петровны община сестер милосердия в Петербурге почувствовала свое сиротство, так как лишилась мудрой руководительницы и щедрой благотворительности. В общине наступил серьезный финансовый кризис. Первый же год после ее смерти не стали принимать воспитанниц в гимназии и приют, а многие медицинские услуги стали платными. Пришлось также приостановить строительство доходного дома общины на Екатерининском канале под номером 160. После кончины великой княгини попечителем общины стал ее племянник, принц Петр Александрович Альденбургский, а помощником его – его супруга, великая княгиня Ольга Александровна, сестра Николая II. К началу XX века Покровская община представляла собой целый городок благотворительных заведений, в которые входило около 30 каменных и деревянных построек. Среди них была больница на 50 человек с отделением для заболевших сестер милосердия, аптека, амбулатория, приют для девочек и Покровская женская гимназия. Со территории общины рядом с ней находились два филиала общины – приют для 50 мальчиков и приют для 30 детей обоего пола, оказавшихся без попечения родителей и доставленных сюда полицией. Покровская община получала от правительства субсидию на содержание этого приюта. В этих приютах также трудились сестры общины. Это была единственная община в нашем городе, которая имела свои огороды и даже свою небольшую ферму. В 1901 году на ферме общины было 7 коров, 4 лошади, 25 свиней и 40 кур. Вход на территорию общины со стороны Большого проспекта украшала деревянная резная часовня с образами, подаренными великой княгиней. До самой революции 1917 года Покровская община занималась не только лечением больных и образованием сестер милосердия, но и воспитанием бедных и осиротевших детей. К началу XX века в общине было немногим более 100 сестер вместе с испытуемыми. Сестры принимали участие в войнах, несмотря на то, что община не вошла в состав Российского общества Красного Креста. В начале Первой мировой войны здание общины сдали в аренду под госпиталь, организованный английским посольством, в котором работали сестры общины. 45 сестер в составе двух отрядов были отправлены на фронт. Покровская община сестер милосердия прекратила свое существование в 1918 году после издания большевиками декрета об отделении церкви от государства. В начале 20-х годов закрыли все три храма общины. В 1922 году улицу, проходящую рядом, и названную в честь великой княгини Княгининской, переименовали в детскую. После революции постройки Покровской общины стали называть Гаванской общедоступной больницей, хотя доступна она была и до революции. В здании Покровской классической женской гимназии разместилась советская трудовая школа. В 1930 году больнице присвоили имя Ленина и поставили памятник ему. Стоит он сейчас перед храмом во имя иконы Божией Матери всех скорбящих радость. На куполе этого храма совсем недавно восстановили крест. Памятник Ленину до сих пор занимает то место, где мог бы стоять памятник великой княгине Александре Петровне, монашке Анастасии, основательнице Покровской общины сестер милосердия. Не сохранились до наших дней Покровские и Митрофаневские храмы общины, хотя это старое здание в руинах до сих пор стоит на территории общины. Нет и деревянных строений, в том числе и Покровской гимназии. На их месте в годы советской власти были построены новые многоэтажные корпуса, в которых разместились различные отделения, в том числе и первое в нашем городе отделение для лечения инфарктов. Больница стала многопрофильной. В самом конце 20-го столетия больницы вернули ее историческое название «Покровская». И в том корпусе, где находится сейчас единственная уцелевшая церковь-больница, занятая в годы советской власти под учебную аудиторию, установлен небольшой памятник-бюст великой княгине Александре Петровне, а на фасаде здания появилась мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь до революции размещалась Покровская община сестер милосердия. В настоящее время храм во имя иконы всех скорбящих радости восстанавливается, и в нем уже совершаются богослужения.

0: В исполнении камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучал концерт для двух гобоев, двух кларнетов и оркестра до мажор Антонио Вивальди.
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: Дорогие друзья, мы приглашаем вас в наш радиолекторий.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Петр Евгеньевич Бухаркин, и мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных воздействию династии Романовых на русскую культуру, диалогу между династией и русской культурой. На прошлой встрече нашей, во время прошлой беседы, мы остановились на облике императора Павла I. И действительно, вкусы, устремления, человеческие качества этого сложного, одаренного, изломанного, несчастного, нездорового человека оказали довольно существенное влияние на русскую культуру. Более того, мы в ходе наших бесед не раз говорили о том, что не только геополитические представления монархов воздействовали на развитие русской культуры, но и их личный вкус. Алексея Михайловича, например, любовь к театру, или Петра I, и тем более Елизаветы, Анны Иоанны, Екатерине, мы об этом говорили. И вот в этом ряду должен быть назван император Павел I с очень существенным добавлением. Это был последний император, личные вкусы, личные устремления, человеческий облик которого отразился на искусстве его времени, в общем-то, в полной мере, на разных видах искусств. В том числе и в литературе, хотя к литературе Павел I, в общем-то, был довольно равнодушен и не был, в отличие от своей матери, талантливой писательницы, литературно одаренным. И не был даже таким любителем литературы, как его внук, император Александр II, который, как известно, с большим чувством обращался к произведениям русских писателей. Нет, в такого рода свидетельства Павла мы, в общем-то, наверное, не найдем. Но, тем не менее, его человеческий облик оказал сильное влияние на его эпоху. Может быть, слово «влияние», хочу сам себя чуть-чуть поправить, тут и не совсем точно. Не всегда понятно, где влияние, а где просто параллельность. Но в любом случае, своими человеческими чертами, своими культурными устремлениями Павел I очень многое выразил из того, что сформировалось в то время в русской культуре, что было для русской культуры очень актуально. И тут надо прежде всего обратить на те черты Павла I, которые мы можем назвать рыцарственными чертами. Ведь Павла довольно часто называют рыцарем на троне. И действительно, в поведении Павла I проявлялись качества, которые говорят о его человеческом благородстве, о его готовности признать свои ошибки и постараться их исправить. К сожалению, его недуг, который все более и более увеличился, придавал вот этим крайне симпатичным чертам довольно странный и часто пугающий характер. Например, резкие переходы от опалы к, наоборот, фавору, когда он вдруг начинал возвышать человека, а потом внезапно его отправлял в ссылку. Таких случаев довольно много. Он мог рассвирепеть, утратить человеческий облик, а потом попытаться это загладить. Но при всей дикости проявлений вот этих человеческих свойств императора, они во многом действительно связаны с благородством его натуры, которая так проявлялась в его юности. В тинейджерские, как мы бы сейчас сказали, в подростковые и ранние юные годы об этом очень хорошо свидетельствует дневник конкретного воспитателя Павла Петровича, Семёна Порошина. Сохранился дневник, где Семён Порошин записывает, кто приходил к Павлу Петровичу, о чем они говорили, какие были темы. И в этом дневнике Павел предстает действительно крайне симпатично. Вот В связи с этим и возникает представление о рыцаре, о рыцарских чертах императора. При этом эти черты стали приобретать очень определенный культурный характер. Это интерес к рыцарству, не как к метафорическому обозначению человеческого благородства, а как к культурному социальному институту. Мы ведь используем слово «рыцарь» часто в переносном значении, когда хотим похвалить человека за помощь слабым, за готовность выступить в защиту добра, за готовность защитить невинного от злобы сильных противников, за галантность, когда мы говорим, вот он, какой он рыцарь. Вот это понимание этого рыцарского начало в человеке очень хорошо выражено в знаменитой опере Рихарда Вагнера «Лоенгрин». «Лоенгрин» — это и есть рыцарь, в частности, в переносном значении. Рыцарь как благородный, смелый, мужественный человек. Но рыцарь одновременно — это представитель определенной социально-культурной группы, очень внятный, связанный со средневековой жизнью. И вот человеческие благородные качества Павла, они соединились с его особым интересом к рыцарству как историко-культурному феномену, что проявилось, в частности, в его архитектурных начинаниях. Например, знаменитый Приоратский замок в Гатчине. Любопытно, кстати, что строил Приоратский замок Николай Львов, достаточно близкий Екатерине человек, очень близкий к знаменитому дипломату екатерининского и павловского времени, канцлеру империи при Павле, графу Безбородко, человек. Львов был человек вроде бы эпохи Екатерины, но в своих культурных начинаниях он действительно проявляет интерес к средневековью, к необычным формам, к чему-то таинственному. Тут же надо назвать, наряду с Приоратским замком, другое архитектурное сооружение Львова. Это так называемая церковь Куличи Пасх, которая ведь тоже отражает совсем другой характер культуры. Может быть, в интересе к рыцарству, к средневековой культуре, к неклассической архитектуре проявился и интерес Павла к масонам. Павел не был масоном, но, тем не менее, он к масонам относился очень сочувственно. Надо сказать, что вот этот готический характер, средневековый характер, ведь свойственен и грандиозным дворцам Павла, и Михайловскому замку, и недаром название «Михайловский замок», и к дворцу в Гатчине, не к Приоратскому замку, а к дворцу в Гатчине. Конечно, дворец в Гатчине не раз перестраивался, но по замыслу своим он, конечно, в чем-то напоминает рыцарские замки, старые, английские, например, замки. Тут же можно и назвать другие произведения такого же рода. Вот, например, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, вообще архитектурную деятельность Фельтона. Также можно вспомнить и интерес к другим паркам, английские парки. Вот это тенистые парки, романтические парки. И это отражает стремление к какому-то новому культурному типу, к новым культурным доминантам. Если говорить о парковых предпочтениях императора Павла, то, конечно, это прежде всего Павловск, парк в Павловске. Свободный, нерегламентированный, не лишенный таинственности, живописные виды. И это вполне совпадает с личными выборами императора. Это проявляется и в литературе. В литературе мы ведь тоже находим нечто подобное. Вот, например, так называемый готический роман. То есть произведение, действие которого происходит в средние века, в таинственных местах, ночь, зловещие крики совы, замок, Наиболее выразительными произведениями в этом отношении были произведения Николая Михайловича Карамзина «Сиерра Морена» и особенно его замечательная повесть «Остров Борнголем». Надо сказать, готического романа Россия в тот момент не знала. У нас не появлялись писатели типа Анны Рэдклифф. Но готическая тема, она, конечно, вошла в литературу как раз того времени. Это целый ряд интересных авторов, например, Бобров, в поэзии которого все время возникает тема ночи, бури, таинственных пейзажей. Эта тема возникает даже в сочинениях певца Фелицы Гаврила Романовича Державина, поэта Екатерины, и тем не менее в «Водопаде» возникает готический пейзаж. Писатель Каменев в этом смысле очень характерен. Если говорить о готической теме, то, вновь повторю, наверное, наиболее выразительным является сочинение Николая Михайловича Карамзина «Остров Борнголем». Путешественник, главный герой, плывет из Англии домой, в Кронштадт, в Петербург. Это произведение является как бы завершением по сюжету писем русского путешественника, когда русский путешественник из Англии плывет в Россию домой. Но по тону, по характеру это сочинение Карамзина уже совершенно другое. Оно совсем не похоже на письма русского путешественника, хотя в чем-то глубокая связь этих произведений присутствует. Вот путешественник садится на корабль, выходя в море из Темзы, корабль, встретив встречный ветер, ждет попутного ветра в Грэмзене, Грэмзенский порт. Корабль там ожидает попутного ветра, и путешественник выходит на берег. Он гуляет по берегу, он засыпает, и его пробуждает печальная песня, которую поет незнакомый ему молодой человек. Эта песня, если передать краткое ее содержание, заключается в глубокой тоске любящего человека по возлюбленной. «На острове Борнголем находится моя возлюбленная. Мое сердце разбито, я не могу с ней встретиться. И жду только смерть». Вот тут начинается попутный ветер, путешественник идет на корабль, грэвзенский незнакомец остается в Грэвзене, в Англии, а корабль плывет по направлению к Петербургу и бросает якорь у острова Борнголем. Путешественник выходит на этот остров, он гуляет по этому острову и приходит к таинственному замку. Он входит в этот замок, почтенный старый слуга ведет его к хозяину замка, старцу, благородному, убеленному сединами. Они беседуют. Путешественник остается на ночь, ночью он просыпается от бури, выходит в сад и вдруг видит в глубине сада грот, подходит к нему, видит, что там в заключении, за решеткой, содержится юная девушка. Она говорит ему, что она не ропщет на свою судьбу. Она благословляет руку, карающую ее, вспоминает своего возлюбленного. Путешественник утром встречается с хозяином замка. Слуга говорит хозяину, что путешественник видел девушку. И хозяин тогда рассказывает, а что происходит? Раскрывает путешественнику тайну этих двух разлученных людей. Тайна была ужасна. Какая это тайна? Читатель так и не узнает, кроме того, что она была ужасна. Путешественник садится на корабль и отплывает по направлению к Петербургу. Перед нами действительно выразительный фрагмент из готического романа. Об этом писал многие десятилетия тому назад один из самых глубоких, тонких, блестящих, остроумных, квалифицированных знатоков русской литературы конца XVIII, первой трети XIX века, даже первой половины XIX века, как безвременно ушедший из нашей жизни Вадим Эразмович Вацура. В начале 70-х годов, еще совсем молодым исследователем, он написал блестящую статью об острове Борнгольме, где он действительно показал, что перед нами произведение, явно ориентированное на готический роман, то есть роман ужасов и тайн, самым крупным представителем которого в то время была знаменитая английская писательница Анна Рэдклифф. И именно связь с готическим романом позволяет читателям догадаться о том, а какова была ужасная тайна любящих людей. Судя по всему, это брат и сестра. Тема инцеста, кровосмешения, кровосмесительной любви, которая часто возникала в готическом романе, тут тоже присутствует, только на нее лишь упоминается. Судя по всему, старец – это отец, который вынужден разлучить своих детей, охваченных преступной любовью друг к другу. Хочу обратить ваше внимание, что тема эта сейчас кажется очень резкой, безнравственной, глубоко нехристианской, вполне понятно. Но в ту эпоху целый ряд выдающихся христианских писателей обращались к этой теме. И прежде всего надо назвать имя в чем-то близкого к Карамзину великого французского писателя виконта Рене де Шатобриана и его самую знаменитую повесть, повесть «Рене», которую он включил в свой текст «Гений христианства», то есть «Дух христианства», «Гений» в значении «Дух христианства». Шатобриан – это настоящий глубокий католический писатель. И вместе с тем эта тема его очень волновала и очень интересовала. Возможно, этот интерес к инцесту связан с ощущением какого-то глубокого слома, который происходит в сознании европейского, как мы видим в случае Карамзина, и русского человека на рубеже 18-19 веков. При этом он, конечно, не оправдывается. Попытка понять, почему в созданном Богом мире может возникнуть такое противоестественное чувство, и что тут надо делать. И, конечно, инцест, кстати, эта тема возникает и в «Страшной мести» Гоголя, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Конечно, инцест обличается, конечно, инцест критикуется. Но, тем не менее, само обсуждение этой темы ни в коей мере не говорит о опровержении основ христианской нравственности. И Гоголь, и Карамзин, и Шатобриан – были замечательные христиане, и все они обращались так или иначе к этой теме. И вот такая готическая тема очень выразительно отражает какое-то глубокое изменение в культуре, которое происходило в павловское время. Культура ощущала что-то совсем иное. Культура движется к чему-то другому, чем раньше, отказывается от этих ясных, четких, простых, рациональных начал, связанных, прежде всего, с разумом, которые доминировали прошлым, и которые так поддерживала императрица Екатерина II. Так что мы видим, что в павловскую эпоху династия действительно по-прежнему воздействует на культурную жизнь, в частности, воздействует личными вкусами монарха, который очень многое определяет в эпоху абсолютизма. А эпоха Павла I, конечно, является примером доведенного до абсурда абсолютизма. К сожалению, нездоровый император считался только с одним, со своей собственной волей, и ничего выше себя, кроме Бога, он не ощущал, и в себе он видел, конечно, посредниками между его подданными и Богом. Даже уроки просвещенного абсолютизма, они были Павлом отброшены, и в результате культурные элиты, и не только культурные элиты, начинают ощущать глубокую тревогу связанную с монахом. Монах не просто не борется с злоупотреблением или борется недостаточно. Монах не просто не готов услышать голос общества. Монах разрушает нормальную жизнь государства. Именно с этим связано, конечно, мартовское убийство императора Павла I. Одного из трех убитых, четырех убитых русских императоров. Петр III, Павел I, Александр II, Николай II. Отец, сын, внук и внук Александра, да, Николай II, внук Александра II. При этом убийство императора Павла I очень хорошо показывает те грозные проблемы, которые возникли в развитии русского общества как раз на рубеже XVIII-XIX веков. Показывает, что в какой-то степени вестернизированное русское общество вместе с тем в других своих плоскостях осталось еще в известной мере варварской. Поясню, что я имею в виду. Современник императора, старший современник императора Павла I, английский король Георг III, страдал психическим недугом. Это постепенно стало ясно. В результате король был отстранен от власти, он жил в своем дворце вполне комфортно, а его сын, будущий Георг IV, получил титул принца-регента и выполнял функции своего отца. С Павлом I в 1801 году стало проявляться то же самое. И дело не только в том, что политика Павла резко менялась. Дело в том, что его безумие, которое все более и более овладевало императором, стало приобретать угрожающий характер, угрожающий для его семьи, угрожающий для государства. Достаточно вспомнить знаменитое распоряжение Павла I донским казакам отправиться на завоевание Индии. Донское казачье войско какое-то время двигалось по направлению к Индии. Защитники императора Павла, люди увлеченные, интересные, сложные его фигуры, склонны объяснять его грустный конец его политикой. И убийство Павла I объяснять с резкой сменой его государственной внешней политики. Действительно, Павел I незадолго до своего убийства порвал привычный, начиная с Великой Французской революции, союз с континентальными державами, с Пруссией и Австрией, с Англией, направленно против Франции. И, как известно, стал устанавливать дружеские отношения с Францией. И очень часто убийство Павла I объясняют английскими кознями и английской интригой. Также говорится о том, что некоторые антидворянские указы Павла I вызвали глубокое недовольство дворянства. И гибель Павла, и убийство Павла во многом связаны с тем, что дворянство было недовольно его реформами, его политикой. Но тут надо сказать, что у Павла не было особенной политики. Его недовольство дворянами, которое вызвало встречное недовольство дворянами, было связано с его склонностью полного контроля над гвардейскими полками, непрерывного требования соблюдать жесткую дисциплину, его абсолютного неуважения к отдельным людям. Незадолго до своего убийства Павел издал приказ, что при встрече с императорской каретой все другие кареты должны останавливаться, из карет должны выходить люди и кланяться императору. Это и вызывало протест. Это казалось проявлением безумия. В конечном счете это и было проявлением безумия. Поэтому все-таки думаю, что горестный, несчастный конец этого замечательно одаренного, но сломленного во многом своей матерью и судьбой императора был все-таки обусловлен не политическими причинами, а тем, что безумец, не может обладать абсолютной властью. Конечно, можно привести пример Ивана Грозного, но Иван Грозный жил все-таки в XVI веке, а не уже в XIX веке, когда убили императора Павла I. Мы, казалось бы, последние несколько минут нашей беседы отошли от главной темы, которой посвящены наши встречи – династии Романов и русской культуры. Но это не так. А мы ведь действительно, говоря о Павле, прежде всего говорили о том, как личные качества императора воздействуют на культуру. И что Павел в этом смысле является последним императором династии Романовых, который по-настоящему активно влиял на всю культурную жизнь, на разные сферы искусства. Возможно, потому что он выразил вот это ощущение нового, отказ от рационального классицизма, которым отмечена культурная жизнь конца XVIII, начала XIX века, в частности, и в литературе. При этом пример Павла уже как политика очень хорошо демонстрирует главную проблему, которая уже в этот момент стала ощущаться во взаимоотношении династии Романовых и русского общества, русского народа. Это нежелание дальнейших реформ. При этом в случае с Павлом I это особенно удивительно, казалось бы. Человек, воспитанный Никитой Ивановичем Паниным, сторонником конституционной монархии, приверженцем шведского или английского варианта государственной власти, человек, для которого Денис Иванович фон Визин писал рассуждения о непременных государственных законах, вдруг обнаруживает полную глухоту к переменам. Не государственные законы, которым подчиняется монарх, а его прихоти, импульсы, возникающие в его нездоровом уме. Вот что определяет политику императора. И в частности, его общение с близкими людьми, даже с придворными. Никакого желания слушать другие голоса, готовности к диалогу. То, что проявляется у Екатерины II. С одной стороны, Павел, так же, как Екатерина, выросли в духе просвещенного абсолютизма,

жесткий контроль, в том числе контроль, доходящий до абсурда над модами. Были запрещены круглые шляпы, так они были связаны с французской революцией. Даже моды император пытается регламентировать. И за этим стоит та острейшая проблема, трагическая проблема, которая определяет взаимоотношения династии Романова с русской культурой, соответственно, с русскими культурными элитами именно в XIX веке. Мы несколько раз говорили с вами о том, что Екатерина и Павел не проявили способность осознать необходимость дальнейших реформ. Сказав «А», они не сказали «Б». Они занесли ногу, особенно Екатерина, создавая просвещенный абсолютизм и призывая своих подданных жить в этом духе. Но второй шаг – дать этим подданным возможность хотя бы выразить свое мнение, хотя бы легально выражать свои суждения, они не дали. Но обвинить их за это нельзя. Я говорил, говоря о императрице Екатерине, что для Екатерины Великая Французская революция была все-таки аномалией. Она воспринималась скорее как какое-то случайное, хотя и совершенно страшное событие. Но вот постепенно, уже в эпоху Александра I, стало ясно, что Великая Французская революция при всей жестокости, при море крови пролитой в ходе Великой Французской революции, при несправедливости, при цинизме революционной власти, я имею в виду директории, вместе с тем не случайность, а закономер. Ведь ход истории остановить нельзя. И доминирующих на земле странах, в христианском мире, в западном мире, действительно ход истории требовал постепенного преобразования абсолютизма, сначала в просвещенный абсолютизм, а потом, так или иначе, в конституционный абсолютизм. Пусть формы конституции будут очень мягкими. Это особенно было заметно после наполеоновских войн, когда вернувшиеся на штыках союзников во Францию бурбоны, а привели их англичане, пруссаки, австрийцы и русские. И доминирующей фигурой был Александр I. Он в конечном счете определял судьбу Франции в 1914 году, до 100 дней. Так вот, даже союзники, приведя бурбонов, осознали необходимость сохранения какой-то конституции и отмены крепостного права, и каких-то земельных преобразований, которые произошли во Франции, когда земля стала прежде всего крестьянской. И постепенно на протяжении всего XIX века другие европейские страны, даже самые реакционные, такие как Прусское королевство, ставшее в 1870 году Германской империей, так называемый Второй Райх, даже в этой стране постепенно стали осуществляться какие-то реформы. И в Австро-Венгрии после 1948 года отмена крепостного права и, главное, создание какой-то конституции, то есть легализации прав культурных элит хотя бы высказывать свои суждения. Пусть и ограниченная, но свобода совести и слова, которая в Европе, начиная особенно после революционных потрясений 1848 года, стала всеобщей. В Российской же империи династия Романовых в данном случае проявляет отсутствие исторической интуиции, которую в такой мере наделен Петр I и даже его отец Алексей Михайлович. А вот в XIX веке представители династии этой интуиции не имели. В результате, с одной стороны, империя живет европейской жизнью. При всем своеобразии России, при всем различии между культурной жизнью разных социальных

0: Групп – это страна, которая мыслится и своими элитами социальными, культурными, и своей властью, и своими союзниками, и своими врагами, как, конечно, европейская страна, как одна из ведущих стран западного мира. Не как Китай, не как Индия. Нет. Эта страна самобытная, и уровень самобытности все более и более возрастает. Но, тем не менее, это одна из самобытных европейских стран. Но, с другой стороны, власть в ней полностью сохраняет свой абсолютистский характер. И даже великие реформы, и даже июльский манифест 1905 года не лишил государственное устройство России абсолютистского характера. А более того, до Первой русской революции культурные элиты по существу не имели возможности прямо выражать свое мнение. Единственная маленькая возможность, которая сохранилась, это литература. Ибо в литературной форме отчасти косвенно культурные элиты в лице писателей могли высказывать мнение общества. Общество. И чем дальше, тем более это мнение общества воспринималось как мнение народа. Выразительными примерами являются и Тургенев, и особенно Некрасов, с другой стороны, Лев Николаевич Толстой, да и Лесков. И в результате именно в литературе, главной составляющей всей русской культуры, общество начинает пытаться воздействовать на монархию. И в связи с этим литература становится все более и более оппозиционной. Именно эти процессы и определяют диалог династии Романовых в лице императоров XIX века и русской культуры. При этом, конечно, постепенно этот диалог приобретает все более и более резкий характер. Он все меньше и меньше становится диалогом, иногда напоминая разговор глухих. При этом разрушение этого диалога, выражаясь современным языком, постоянный сбой коммуникации между властью и обществом, культурой в лице представителей общества, самых глубоких, самых ярких, самых талантливых. Вина вот за этот сбой коммуникации между этими двумя силами лежит на государстве. Ведь общество в лице писателей постепенно только переходит к резкой критике, пытаясь всегда сохранить возможность диалога. Власть не хочет услышать, и чем дальше, тем это сильнее. И если мы обратимся к действительно уже истории XIX века, то мы увидим, как при разных императорах, очень разных, и своими талантами, и своим отношением к культуре, и своей, вообще своим культурным уровнем, своими культурными интересами, своими личными государственными качествами, при разных императорах происходит все время сбой диалога. Действительно, Александр I – это одна фигура. Совершенно на него не похож император Николай I. Человек другого совершенно склада. Сын Николая Александр II, третий император, совсем другой, воспитанный Жуковским. Четвертый император Александр III. Человек с глубокими культурными интересами, что проявилось в музыке и в архитектуре. И Николай II, закончивший своей жизни страстотерпческой смерти, который вместе с тем никакими культурными интересами не обладал и в культурном отношении ничем даже себя не проявил. Нам даже трудно сказать, а что любил император Николай II? Какие у него были культурные интересы? В отличие, между прочим, даже от Николая I, Александра III, ну, отчасти Александра II, хотя культурный интерес Александра II скорее проявлялись во внимании к голосу общества, который до него доходил через литературу. Перед нами действительно разные императоры, но вместе с тем при всех них то соработничество государственной власти и русской культуры в лице литературы, прежде всего, было нарушено. При этом, вновь хочу сказать, не по вине культурных элит, которые хотели, которые стремились к этому, а по вине власти. Для того, чтобы мои слова были не голословными, стоит обратиться как раз к отношению культурных элит к власти. Я вот несколько раз повторял, что культурные элиты стремились к диалогу с властью. И, конечно, следует это аргументировать, подтвердить какими-то примерами. И примеры тут налицо. Тут можно назвать авторов, которые выражают, могут быть, лучшее в русской культуре. И мы видим, как, к сожалению, связь с государственной властью у них не очень получается. И, наверное, наибольший интерес представляет два грандиозных человека. Николай Михайлович Карамзин, Александр Сергеевич Пушкин. Оба эти великих русских писателя сделали необычайно много для русской культуры. Ну, применительно к Пушкину даже как-то это не трюизм, не банальность, мы и так это знаем. Но ведь и Карамзин сделал для русской культуры чрезвычайно много. Оба этих человека находились в какой-то период своей жизни в близких отношениях с государственной властью. В этом отношении они действительно напоминают тех соработников, которые участвовали в общем развитии русской культуры в союзе с властью, с абсолютизмом, и при Алексее Михайловиче, например, Симеон Полоцкий, и при Петре, тот же Феофан Прокопович, да и Стефан Иворский, и многие другие, и при Елизавете Петровне, Ломоносов, отчасти Сумароков, Тредьяковский, при Анне Анне, при Елизавете Петровне. И то же самое можно сказать о Екатерине, тут Державин. Карамзин и Пушкин действительно были вхожи в придворный мир, общались с императором. Но их судьба, она оказывалась совершенно разной. И их биографии очень хорошо, отчетливо раскрывают те проблемы, которые в XIX веке стали наиболее острыми, и которые в конечном счете мешали плодотворному сотрудничеству, плодотворной работе, совместной работе культурных элит и государственной власти. Но эти проблемы и разговор о Карамзине, Пушкине, он требует большого времени, тем более тут возникает еще одна, может быть, менее значительная, тоже чрезвычайно драгоценная для русской культуры фигура – это Василий Андреевич Жуковский, своего рода промежуточное звено между Карамзиным и Пушкиным. И мы проблемам, которые связаны с культурной деятельностью этих великих представителей русской культуры, о проблемах, которые возникают при разговоре о попытках этих людей вести диалог с государственной властью, поговорим в отдельной нашей беседе.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
3: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, вся Строй, Самушкина, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я рассказываю вам о своем опыте работы с подростками из церковных семей, как мы говорим с ними о литургии. Напомню, мы находимся в самом начале этого литургического пути, путешествия в небесный град Иерусалим. И в начале этого пути мы собрались на соборную молитву, Великую Евтинию, как она называется в литургии. Священник возглашает прошение, священник или диакон, а народ отвечает: «Господи, помилуй». И мы говорили уже, что это такая диалогичная форма, да, форма диалога, помогает осознать, что мы именно вместе движемся в направлении нашей цели, вместе движемся ко Христу. Священник впереди, он предстоит церкви, да, предстоятель церкви, как называют архиереев. И народ Божий, мы, которые отвечаем: «Господи, помилуй». И напоминаю, мы с ребятами, с подростками, юными алтарниками обсуждаем каждое прошение этой Евтинии, чтобы, когда мы снова придем в храм и будем стоять и слушать эти слова, чтобы они наполнялись для нас все новыми и новыми смыслами. И по мере обсуждения этих прошений дети, по моему предложению, рисуют, изображают то, о чем молится церковь. Изображают как могут, как захотят. Здесь полное для них творчество, с пояснениями могут, в каких-то конкретных образах или какой-то общий образ они создают, молитвы церкви. В конце, когда мы закончим говорить о Великой Евтинии, мы посмотрим, что у детей получилось. А остановились мы на следующем прошении: «О Богохранимой стране нашей, властех и воинстве я, Господу помолимся, Господи, помилуй». Итак, церковь предлагает нам молиться, вернее, мы вместе с церковью молимся о нашей стране Богохранимой, о ее властях, то есть властях. Я спрашиваю детей, то есть о ком мы молимся? И они начинают перечислять: о президенте, о Государственной Думе, о депутатах. И сами так запинаются и говорят: ну, а если они делают что-то неправильное, вот чиновники эти, если мы не согласны с тем, что они делают, зачем нам о них молиться? Я говорю: смотрите, очень такой важный вы вопрос задаете. Ведь действительно, не то, что иногда людям не нравится, что делает государство, а мне кажется, во все времена всегда были и будут люди, которые так или иначе чем-то недовольны. И кого уж ругать? Конечно, не себя. Конечно, надо поругать правительство, да, власти. И тогда я детям такой провокационный вопрос задаю. Вот смотрите, а может быть, действительно не надо молиться о той стране, в которой ты живешь, о ее властях, ну, потому что я христианин, и мое дело спасти свою душу, и дела мне нет до всех этих погибающих. И тогда они говорят: нет, наверное, христианин таким не может быть. И вспоминаем, что общее дело церкви — это именно молитва о всем мире и, естественно, о той стране, о том земном отечестве, в котором мы пребываем. То есть любой христианин имеет двойное гражданство, что называется. Одно гражданство — это небесное, которое мы получаем в крещении и даем присягу на верность. Но об этом еще у нас будет речь. А второе гражданство, естественно, — это наше земное гражданство, наше земное отечество. И, конечно, мы молимся о нем и молимся о тех, кто рулит этим отечеством, о властях. И даже если власти творят что-нибудь на наш взгляд, ну или даже на объективный взгляд, неправильное, неверное, мы молимся за них Богу, потому что Бог и что-то неправильное с нашей точки зрения он может исправить, перевести в то, что для нас благо есть. И вот здесь я очень люблю вспоминать Пушкина. Ну, я всегда по любому поводу, наверное, не только я, вообще русский человек по любому поводу любит вспоминать Пушкина. Ну вот Пушкина, например, помните повесть «Метель»? Когда метель завьюжила, и тайное венчание главных героев было сорвано, и в этой метели Маша обвенчалась совершенно незнакомым человеком, каким-то офицером, который тоже в этой вьюге заблудился. Но в итоге Господь управляет так, что через много лет они встречаются, друг друга не узнают, оказывается, они повенчались, да, не зная друг друга, но хранили верность
друг другу, ну просто потому, что нельзя было нарушить таинство. И вот они встретились, полюбили друг друга и открылись друг другу, и оказалось, что это были они, то есть их Господь в этой вьюге повенчал, потому что они были предназначены друг другу. Хотя дело было совсем плохое, да, сначала Маша хотела тайно венчаться, потом началась вьюга, буран, всем было плохо, потом Маша долго болела после этого венчания, когда она случайно в полутаком сознательном состоянии обвенчалась не с тем человеком, в которого она была влюблена. В общем, ужас, ужас. Но как Господь все повернул во благо. И также и мы молимся о наших властях, о нашей стране, чтобы именно Господь был главным действующим лицом истории, истории нашей страны и всего мира, потому что история нашей страны — это часть истории спасения человеческого рода. И вот мы молимся о властях и воинстве ее, да, страны нашей, то есть о тех, кто является, ну, таким двигателем, да, чтобы даже если власть придержащие думали, что они действуют по своей воле, чтобы над ними была Божья воля. И следующее прошение Великой Евтинии о граде сем, ну или о весе сей, то есть о том месте, где происходит молитва. Дальше мы с детьми рассуждаем, почему мы молимся о том месте, где мы живем, в городе, селе или в святой обители сей, да, где монахи находятся. Ведь то, куда нас Господь посадил, да, как семечко, которое должно прорасти и дать плод, я имею в виду христианский плод, да, мы, значит, ответственны за это место. Я говорю, смотрите, ребят, вам, наверное, иногда мама говорит, так, твое рабочее место должно быть в порядке. Дети так кивают, да-да-да, так говорят. Я говорю, ага, и кровать заправить, это твоя зона ответственности, правда? Да, говорит, так и говорит нам мама. То есть у каждого человека есть какая-то зона ответственности. И постепенно с взрослением, это даже связано не с количеством лет, а с тем, что человек может на себя взять. Он обихаживает только свою комнату, свою квартиру, свой сад возделывает, там свою школу обустраивает, свой район, свой город, вот свой мир. Вот христианину дается, по сути, весь мир. И особенно, конечно, он должен заботиться о том пространстве, в котором он непосредственно живет. Я спрашиваю, детей читали «Маленького принца»? Да, да, говорят они, ну там даже по программе сейчас «Маленького принца» проходит, «Экзюпери». И говорю, как он ухаживает за своей маленькой планетой? Дети вспоминают, говорят, он там выпалывает баобабы, ухаживает, поливает эту розу. То есть действительно, что бы ни было тебе поручено, ты должен за этим ухаживать. А как ухаживает христианин за этим? Он это Богу передает, да? Заботу об этом. О граде сем. Но смотрите, не только о своем граде молится церковь, о всяком граде, стране и веру живущих в них. То есть мы не говорим, что вот мы, петербуржцы, молимся только за Петербург, а вы, москвичи, там, тулики и так далее. У вас там своя свадьба, у нас своя свадьба. Нет. Мы молимся прежде всего о своем городе, а потом расширяем вот эту молитву на все города, потому что у нас общая задача — прийти к Богу, да, о всяком граде, стране и верую живущих в них, то есть о всех, кто занят этим же самым, то есть вот об этой соли, которая должна просолить этот мир. Ну, вот из прошлой передачи образ такой — просолить эту банку с огурцами, мир как банка с огурцами, куда нужно положить соль, чтобы огурцы не испортились, чтобы мир не рухнул. И мы молимся за всех верующих наших братьев и сестер, которые каждый молится за свою страну и за свой город. Следующее прошение я очень люблю предлагать детям расшифровать. Это слова о благорастворении воздухов. Я спрашиваю детей, слышали вы такие слова? Некоторые дети даже говорят, не слышали во время службы. Ну, то есть они настолько непонятны бывают, непривычны нашему слуху, что мы даже, ну, пропускаем их как будто мимо сознания. Вот это благорастворение воздухов. Говорю, ну, что вы здесь слышите? Воздух, говорят дети, ага. А благо, значит, хорошо. Растворение, где можно растворить? Они говорят, ну, что-то с водой связано. Я говорю, ага, хорошо, вода, воздух. И дети догадываются, ага, может быть, это про дождь? Я говорю, да, возможно, потому что воздухи, да, это воздух, атмосфера. И о чем может быть эта молитва? И дети так удивленно говорят, это что, о хорошей погоде, что ли?
Я говорю, ну, в общем-то, да, смотрите, благо растворение воздухов. То есть, чтобы небеса, ну, здесь растворение не в смысле растворить в воде, да, а растворить, ну, как двери, да, отверзаются. То есть небеса открываются, и что на небе может быть? Дети говорят, может быть солнышко, а может быть дождь. Я говорю, ну вот если дождь отверзается, что будет? Дети говорят, ну все, потоп будет, невозможно будет жить на земле. Я говорю, хорошо, а если все время будет хорошая погода и солнышко будет светить? Он говорит, ну тогда все, урожая не будет, все умрем. Я говорю, да, ведь смотрите, дальше-то там говорится в этом прошении о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных. То есть мы молимся, по сути, о всей природе, чтобы мир был таким, каким он приспособлен для нашей жизни. Я раньше думала, ну, такое милое прошение о хорошей погоде, чтобы вовремя был дождик, вовремя было солнышко, чтобы урожай хороший был. И тут недавно услышала мне один священник, который защитил в свое время кандидатскую диссертацию по физике. Он рассказывал о сути своей диссертации по физике. Я в этом ничего не понимаю, но он мне просто попытался простыми словами объяснить, о чем была речь. И говорил он, что занимался капельками в атмосфере. Оказывается, в атмосфере, ну, после, скажем, извержения вулканов, долго-долго летают мельчайшие пылинки, и на них постепенно конденсируется влага, и вот от этих мельчайших пылинок и этих капелек зависит вообще температура мирового океана. Она может измениться чуть там, ну, не на несколько градусов. То есть я ничего в этом не понимаю, еще раз говорю, я не физик, но я вдруг осознала, что от каких-то мельчайших пылиночек и маленьких капелек зависит вообще возможность жизни на нашей планете. Поэтому молитва о благорастворении воздухов — это очень важная тоже молитва. Молитва не только о городах, весях, странах, но о природе, то есть воистину о всей Вселенной. Да, и заканчивается это прошение и временних мирных, то есть о том, чтобы на Земле все-таки были, бывали времена мирные, чтобы мы не убивали друг друга. И следующее прошение о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. И я спрашиваю ребят, а почему о путешествующих мы молимся? Вот говорю, кто-нибудь бывал из вас в путешествиях? Да, говорят, бывали. Я говорю, ну только не так, что вас там на автобусе привезли, все показали, в комфортабельную гостиницу поселили, и никаких сложностей и проблем. А когда, например, путешествуете вы на машине с семьей или даже пешеходный какой-то, ну, поход у вас, путешествие, да, пешеходное. Встречаетесь ли вы с какими-то трудностями? Да, конечно, то колесо спустит, то какая-то, ну, непредвиденная ситуация в дороге, а вы далеко от дома, вы далеко находитесь от тех людей, которые вам обычно, да, могут помочь, что-то починить, поправить. И вот в этой ситуации неожиданной трудности, с которой человек сталкивается вдали от Бога, что, говорю, он начинает в первую очередь делать? Ну, дети, конечно. Ну, конечно, молиться. Конечно, потому что действительно в пути человек оказывается совсем в другой для себя ситуации, и там он очень хорошо может почувствовать действие Божие. Потому что вдруг, оказывается, останавливается какой-нибудь добрый, сильный дяденька, который помогает поменять колесо там, или еще что-то починить в машине, или там, поправить какую-то ситуацию. Сколько раз я сама с детьми со своими сталкивалась с такой ситуацией, у меня дети говорят, Бог послал нам ангела в виде этого дяденьки, например, да, который нам помог там, машину, не знаю, снега вытащить, ну, например. Но это про путешествующих, в общем, у которых в целом все хорошо. Говорю, а почему мы о плавающих молимся? И тогда тоже вспоминаем историю, которую я рассказывала в прошлый раз, в прошлой передаче, о том, как вот в моей жизни был опыт, когда я тонула на корабле. И говорю, вот представьте себе, человек находится на корабле, буря, никакой вертолет не долетит, никакие спасатели не доедут. Над тобой километры вообще атмосферы, небо, под тобой километры воды, ну, много метров. И все, и никакой опоры, никакой помощи. Единственное, ты можешь только взывать к Богу.
Ну, как моряки справедливо замечают, кто в море не плавал, тот Богу не маливался, то есть не молился по-настоящему. И действительно, человек в экстремальной ситуации совершенно особым образом обращается к Богу. По-моему, отец Иоанн Крестьянкин вспоминал, когда у него была самая настоящая молитва. Да? Это потрясающий монах, священник, который много лет провел в Псково-Печорском монастыре, молился. И вот он вспоминал, что так, как он молился в тюрьме, будучи в заключении, он никогда в жизни потом не молился, в том смысле, что он так не ощущал присутствия Бога. Ну и вот церковь молится о недугующих, страждущих, то есть страдающих, плененных, людях, которые находятся, дети говорят, в беде, в очень сложной ситуации. Я говорю, смотрите, почему же церковь о них молится? Ну, чтобы им помочь. Я говорю, а почему важно им помочь? Почему, ну, так отдельно выделяются те, кому плохо? И мы тогда вспоминаем слова Христа, который сказал: «Я был голоден, и вы накормили меня. Я был в больнице, и вы посетили меня. Я был наг, то есть у меня не было одежды, и вы одели меня». То есть, смотрите, Христос отождествляет себя со всеми, кому плохо. И поэтому людям, христианам, очень важно испытывать вот это сочувствие, соучастие и помощь другому человеку. И дети говорят: да, ну просто, оказывается, надо быть просто добрыми. Я говорю, а смотрите, вот я люблю так провоцировать, провокационные вопросы задавать. Может быть, можно быть человеком, ну, таким, ну, не злым, но просто равнодушным, но хорошим христианином. Ты молишься себе и молишься Богу, а другие люди тебя мало волнуют. Нет, говорят дети, наверное, так нельзя. А почему? И тогда я на доске рисую такой очень простой образ, который дал, по-моему, святой Авва Дорофей, святой VI века, такой образ солнышка. Как дети рисуют. Внутри диск, а вокруг лучики. И внутри этого круга мы пишем «Бог». То есть Бог — это сам свет. И вокруг лучики — это люди, вернее, их устремления. И у некоторых лучиков, ну, допустим, у двух соседних лучиков, мы рисуем стрелочку внутрь, к Богу. То есть люди, допустим, устремились к Богу. И можно увидеть, чем ближе люди подходят к Богу, тем ближе они оказываются и друг к другу. То есть поскольку Бог есть любовь, и мы вот в этом круге центральном еще пишем «Бог, да, есть любовь», и чем ближе люди оказываются к Богу, к любви, тем ближе они оказываются и друг к другу. И невозможно любить Бога и не любить ближнего. И наоборот, спрашиваю я, действует ли это, если человек, ну, еще по каким-то причинам не пришел к Богу, не устремился к Богу, да, не крестился, скажем, не стал верующим, но он очень любит людей, он им помогает, он живет вот этой любовью. И дети говорят: ну, наверное, такой человек ведь тоже приближается к Богу, если он любит своего ближнего. И это действительно удивительный процесс сочувствия, доброты, которая приближает нас к источнику сочувствия, любви, доброты, к Богу. Поэтому церковь отдельно молится о тех, кому плохо, о тех, с кем Христос, о тех, с кем Христос себя отождествляет в своих словах евангельских. Потому что не может быть гармонии и соединения с Богом, если человек не добр. И вот уже после этого прошения, только после того, как мы помолились за весь мир и посочувствовали всем, кому сейчас тяжело и плохо, только после этого мы обращаемся на себя и молимся о себе, как церковь это формулирует. «О, избавитесь нам от всякие скорби». То есть чтобы нам избавиться от всякие скорби. То, что нас скрабливает, ну то есть вот ломает, скукоживает, нам плохо, да, скорби. Гнева. Что такое гнев? Почему, спрашиваю я детей, человек гневается? Они говорят: ну, потому что он злится. Я говорю: а почему он злится? Ну, потому что ему что-то не нравится. Что-то, что нас раздражает, приводит вот в это состояние гнева. Что-то ненормальное в нашей жизни. Мы просим избавить от этого, от всяких гнева и нужды. Ну, то есть подать нам все, что нам нужно. В этом смысле мы говорим с детьми, что не надо стесняться просить у Бога того, что нам нужно. Потому что Господь удивительным образом откликается на просьбы. И я детям предлагаю рассказать, может быть, какие-то истории в их жизни уже были, когда они попросили, и прям Господь исправил, исполнил их молитву.
И я им тоже рассказываю свои истории. Ну, например, историю, которую мне рассказала одна многодетная подруга. Они как-то собирались с младшим ребенком, нужно было куда-то срочно ехать в поездку, и она обнаружила, что ребенок уже вырос из ботиночек, которые вот покупались весной, да, а осенью ей нужно было ехать, и не было уже времени идти в магазин, уже буквально там поезд уходил или самолет улетал, и вдруг звонок в дверь. Она говорит, я вот вся в такой заботе, я открываю эту дверь, принесли посылку. Хорошо, все, спасибо. Так, посылка там от каких-то друзей или родственников, но некогда разбирать ее. Ну, надо вскрыть, посмотреть хоть что там, ну и написать смс-очку, что все в порядке, там получили, спасибо. И она говорит, я быстро вскрываю этот ящик, эту коробку, и там какие-то вещи в ней, но прямо наверху стоят ботиночки. И вроде бы как размер как раз ее дочки. Ну, они какие-то вещи передали, переслали. И она говорит, мало того, что размер совершенно точно подошел, так эти ботиночки еще оказались в цвет и прямо в тон того комбинезончика, который она взяла с собой в эту поездку для ребенка. То есть, понимаете, Господь, ну, настолько все, ну, в точности исполняет, знает наши нужды, и даже малое обращение сердечное, да, желание чего-то, оно может быть исполнено Богом, когда человек живет вот в этом предстоянии Богу. И, наконец, самое последнее такое прошение. «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». То есть нас нужно не только вот избавить от всяких бед, гнева и нужды, но еще вот сохранить и помиловать в этом состоянии. Я помню, мне недавно рассказывала одна женщина, которая оказалась, ну, в какой-то совершенно жуткой жизненной ситуации. Она вообще не знала, что делать, куда бежать. Такая беда на нее навалилась. Она говорит, я там и к гадалкам каким-то стала ходить, и выпивать стала, и ну, просто уже не знала, куда бросаться. И в конце концов я поняла, что мне нужно пойти в церковь. Я пришла, говорит, в церковь, стою, плачу. И ничего не понимаю, что там поют, говорят, просто всю службу проревела. И вот, говорит, я стояла в церкви и говорю, «Господи, возьми меня к себе». Вы знаете, она так мне рассказывает, и я прямо испугалась, ну что, возьми меня к себе, что она уже жить не хочет. А она продолжила, эта женщина, свой рассказ. Я, говорит, прошу её, «Господи, возьми меня к себе на ручки и вот держи, и не отпускай, и неси меня в моей жизни, потому что я не знаю, как мне жить дальше». И она говорит, вроде ничего не изменилось, но она вышла из храма и говорит, я поняла, что ну, все хорошо, у меня вернулось желание жить, я поняла, что ничего не пропало, что жизнь продолжается. Она нашла вот эту опору, и она поняла, что Бог ее взял, сохраняет и милует. И вот в этих таких простых человеческих словах она выразила вот это прошение, которое, может быть, проскальзывает у нас в нашем сознании людей, которые давно в церкви. «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью». То есть возьми в ручки свои, на руки, да, и неси меня. И, наконец, диакон, да, или священник заключает эту мирную, великую ектенью такими словами. «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши». То есть мы поминаем всех святых и самого святого на земле человека, который честнейший Херувим, да, Богородицу. Мы их всех поминаем, а дальше слова «сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». То есть мы поминаем святых, Богородицу, то есть Церковь Небесную, сами себя и друг друга, то есть всю нашу церковную общину, всю нашу земную церковь предаем Христу Богу. То есть в этом прошении еще раз показывается, что мы церковь, мы собрались вместе, церковь земная, церковь небесная, живые и усопшие, святые и грешники, и следуем за нашим пастырем, священником, который идет за главным пастырем, Иисусом Христом. Вот мы все предаем себя Христу. Ну вот это слово, да, и весь живот наш Христу Богу предадим. Я помню одну такую молодую женщину, беременную,
которая в храме стояла и молилась при этих словах особенно усердно. И весь живот наш, когда это произносилось во время службы, она прям крестила свой животик, где был ее первенец, и предавала этот животик, этого ребеночка, которого она носила под сердцем, Христу Богу. Ну, дети улыбаются, дети церковные уже, конечно, знают, что живот имеется в виду жизнь. Да? По-церковнославянски живот — это жизнь. Но действительно, мы все самое дорогое, что у нас есть в этом мире, да, нашу жизнь, мы все предаем Богу, вот так вот, чтобы Он нес нас в своих руках. Ведь действительно, каждому христианину необходимо понимать, что он не для личной молитвы пришел в церковь, но чтобы быть со Христом, соединяясь со своими братьями и сестрами, со всей церковью, и мы все вместе приносим свою жизнь Богу. Вообще жизнь всей нашей страны, городов, всего мира приносим Богу. И вот таким образом мы завершаем с ребятами разговор о Великой Ектенье. Но вы помните, да, что дети по моему предложению, пока я им это все рассказывала, пока мы находились в диалоге, они непрерывно рисовали. Но вот что у них получилось нарисовать, об этом я расскажу вам в следующей передаче. А сегодня время нашей передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в школе юных алтарников.

Для вас прозвучала передача из цикла «Радиошкола юных алтарников». Автор цикла – кандидат искусствоведения, педагог Наталья Юферева.

0: Петер переступил порог и невольно остановился, не смея поверить своим глазам. Сердце в груди у него так и сжалось. Он едва перевел дыхание. Вдоль стен на длинных деревянных полках стояли рядами стеклянные банки, до самых краев налитые какой-то прозрачной жидкостью. А в каждой банке лежало человеческое сердце. Сверху на ярлычке, приклеенном к стеклу, было написано имя и прозвище того, в чьей груди оно раньше билось. Петер медленно пошел вдоль полок, читая ярлычок за ярлычком. На одном было написано «Сердце господина начальника округа», на другом «Сердце главного лесничего», на третьем просто «Иезекиил Толстый», на пятом «Король танцев». Дальше подряд стояли 6 сердец скупщиков хлеба, 3 сердца богатых ростовщиков, 2 таможенных сердца, 4 судейских. Словом, много сердец и много почтенных имен, известных всей округе.
1: «Видишь, — сказал Михель-великан, — ни одно из этих сердец не сжимается больше ни от страха, ни от огорчения. Их бывшие хозяева избавились раз и навсегда от всяких забот, тревог, пороков сердца и прекрасно чувствуют себя с тех пор, как выселили из своей груди беспокойного жильца».
0: «Да... «Ну, что же теперь у нее в груди вместо сердца?» — спросил, запинаясь, Петер, у которого голова пошла кругом от всего, что он видел и слышал.
1: «А вот что!» — спокойно ответил Михель. Он выдвинул какой-то ящик и достал оттуда каменное сердце.
0: «Это?» — переспросил Петер, задыхаясь. И холодная дрожь пробежала у него по спине. «Мраморное сердце? Но ведь от него должно быть очень холодно в груди».
1: «Конечно, оно немного холодит, — сказал Михель, — но это очень приятная прохлада. Да и зачем, собственно, сердце непременно должно быть горячим? Зимой, когда холодно, вишневая наливка греет куда лучше, чем самое горячее сердце. А летом, когда и без того душно и жарко, ты не поверишь, как славно освежает такое мраморное сердечко. А главное, оно вот уж не забьется у тебя ни от страха, ни от тревоги, ни от глупой жалости. Очень удобно».
0: Петер пожал плечами. «И это все, зачем вы меня позвали?» — спросил он у великана. «По правде сказать, не того я ожидал от вас. Мне нужны деньги, а вы мне предлагаете камень».
1: «Но я думаю, 100 000 гульденов хватит тебе на первое время», — сказал Михель. «Если сумеешь выгодно пустить их в оборот, ты можешь стать настоящим богачом».
0: 100 000? — закричал, не веря своим ушам, бедный угольщик. И сердце его забилось так сильно, что он невольно придержал его рукой. «Да не колотись ты, неугомонная! Скоро я навсегда разделаюсь с тобой! Господин Михель, я согласен на все. Давайте деньги и ваш камешек, а этого бестолкового барабанщика можете взять себе!»

«Я так и знал, что ты парень с головой», — дружески улыбаясь, сказал Михель. «По этому случаю следует выпить, а потом мы делом займемся». Они уселись за стол и выпили по стакану крепкого, густого, точно кровь вина. Потом еще по стакану. Еще по стакану, и так до тех пор, пока большой кувшин не опустел совсем. В ушах у Петера зашумело, и, уронив голову на руки, он заснул мертвым сном.

Петера разбудили веселые звуки почтового рожка. Он сидел в прекрасной карете. Лошади мерно стучали копытами, и карета быстро катилась. Выглянув из окошка, он увидел далеко позади горы Шварцвальда. Сначала он никак не мог поверить, что это он сам, угольщик Петер Мунк, сидит на мягких подушках в богатой барской карете. Да и платье на нем было такое, что ему и во сне не снилось. А все-таки это был он, угольщик Петер Мунк. На минуту Петер задумался. Вот он первый раз в жизни покидает эти горы и долины, поросшие еловым лесом. Но почему-то ему совсем не жалко уезжать из родных мест. Да и мысль о том, что он оставил свою старуху-мать одну в нужде и тревоге, не сказав ей на прощание ни одного слова, тоже нисколько не опечалила его. «Ах, да!» — вспомнил он вдруг. «Ведь у меня теперь каменное сердце!» «Спасибо Михелю Голландцу! Он избавил меня от всех этих слез, вздохов, сожалений!» Он приложил руку к груди и почувствовал только легкий холодок. Каменное сердце не билось. «Ну, относительно сердца он сдержал свое слово», — подумал Петер. «А как вот насчет денег?» Он принялся осматривать карету и среди вороха всяких дорожных вещей нашел большую кожаную сумку, туго набитую золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах. «Ну, теперь все в порядке», — подумал Петер и уселся поудобнее среди мягких кожаных подушек. Так началась новая жизнь господина Петера Мунка.

0: Два года ездил по белу свету Петер Мунк. Много видел, но ничего не заметил, кроме почтовых станций, вывесок на домах да гостиниц, в которых он останавливался. Впрочем, Петер всегда нанимал человека, который показывал ему достопримечательности каждого города. Глаза его смотрели на прекрасные здания, картины и сады, уши слушали музыку, веселый смех, умные беседы, но ничего его не занимало и не радовало, потому что сердце у него всегда оставалось холодным. Только и было у него удовольствие, что сытно есть и сладко спать. Однако все кушанья ему почему-то скоро приелись, а сон стал бежать от него. И ночью, ворочаясь сбоку на бок, он не раз вспоминал о том, как хорошо ему спалось в лесу около угольной ямы, и как вкусен был жалкий обед, который приносила из дома мать. Ему никогда теперь не бывало грустно, но зато не бывало и весело. Если другие смеялись при нем, он только из вежливости растягивал губы. Ему даже казалось иногда, что он просто разучился смеяться, а ведь прежде бывало, его мог насмешить всякий пустяк. В конце концов, ему стало так скучно, что он решил вернуться домой. Не все ли равно, где скучать? Когда он снова увидел темные лица Шварцвальда и добродушные лица земляков, кровь на мгновение прилила к его сердцу, и ему даже показалось, что он сейчас обрадуется. Нет, каменное сердце осталось таким же холодным, как было. Камень. Это камень. Вернувшись в родные места, Петер раньше всего пошел повидаться с Михелем Голландцем. Тот встретил его по-приятельски.
1: «Здорово, дружище!» — сказал он. «Ну что, хорошо съездил, повидал белый свет?»
0: «Да как вам сказать?» — ответил Петер. «Видел я, разумеется, немало, но все это глупости, одна скука». «Вообще, должен вам сказать, Михель, что этот камешек, которым вы меня наградили, не такая уж находка. Конечно, он меня избавляет от многих неприятностей, я никогда не сержусь, не грущу, но зато никогда не радуюсь, словно я живу наполовину. Нельзя ли сделать его хоть немножко поживее? А еще лучше отдайте мне мое прежнее сердце». За 25 лет я порядком привык к нему, и хоть иной раз оно пошаливало, все же это было веселое, славное сердце.
2: Михель-великан расхохотался.
1: «Ну и дурак же ты, Петер Мун, как я погляжу», — сказал он. «Ездил, ездил, а ума не набрался. Ты знаешь, от чего тебе скучно? От безделья. А ты все валишь на сердце. Сердце тут решительно ни при чем. Ты лучше послушай меня. Построй себе дом, женись, пусти деньги в оборот. Когда каждый гульден будет у тебя превращаться в 10, тебе станет так весело, как никогда. Деньгам даже камень обрадуется».
0: Петер без долгих споров согласился с ним. Михель-голландец тут же подарил ему еще 100 000 гульденов, и они расстались друзьями.

0: Скоро по всему Шварцвальду пошла молва о том, что угольщик Петер Мунк воротился домой еще богаче, чем был до отъезда. И тут случилось то, что обычно бывает в таких случаях. Он опять стал желанным гостем в трактире, все кланялись ему, спешили пожать руку, каждый рад был назвать его своим другом. Стекольное дело он бросил и начал торговать лесом. Но и то это было только для вида. На самом деле он торговал не лесом, а деньгами, давал их взаймы и получал назад с лихвою. Мало-помалу половина Шварцвальда оказалась у него в долгу. С начальником округа он был теперь за панибрата, и стоило Петеру только заикнуться, что кто-то не уплатил ему долги в срок, как судейские мигом налетали на дом несчастного должника, все описывали, оценивали и продавали с молотка. Таким образом, каждый гульден, который Петер получил от Михеля Голландца, очень скоро превратился в 10. Правда, сначала господину Петер Мунку немного докучали мольбы, слезы и упреки. Целые толпы должников днем и ночью осаждали его двери. Мужчины умоляли об отсрочке. Женщины старались слезами смягчить его каменное сердце. Дети просили хлеба. Однако все это уладилось как нельзя лучше, когда Петер обзавелся 2 огромными овчарками. Стоило спустить их с цепи, как вся эта, по выражению Петера, кошачья музыка мигом прекращалась. Но больше всего досаждала ему старуха. Так называл он свою мать, госпожу Мунк. Когда Петер вернулся из странствий, снова разбогатевший и всеми уважаемый, он даже не зашел в ее бедную хижину. Старая, полуголодная, больная, она приходила к нему во двор, опираясь на палку, и робко останавливалась у порога. Просить у чужих она не смела, чтобы не позорить своего богатого сына, и каждую субботу приходила к его дверям, ожидая подаяния, и не решаясь войти в дом, откуда один раз ее уже выгнали. Завидев старуху из окна, Петер, сердито хмурясь, доставал из кармана несколько медяков, заворачивал их в клочок бумаги и, кликнув слугу, высылал матери. Он слышал, как она дрожащим голосом благодарила его и желала ему всякого благополучия. Слышал, как, покашливая и постукивая палочкой, пробиралась она мимо его окон, но думал только о том, что вот опять понапрасну истратил несколько грошей. Да что и говорить, теперь это был уже не тот Петер Мунк, бесшабашный весельчак, который без счета бросал деньги бродячим музыкантам и всегда был готов помочь первому встречному бедняку. Нынешний Петер Мунк хорошо знал цену деньгам и ничего другого не желал знать. С каждым днем он делался все богаче и богаче, но веселее ему не становилось. И вот, вспомним совет Михеля Великана, он решил жениться. Петер знал, что любой почтенный человек в Шварцвальде с радостью отдаст за него свою дочь, но он был разборчив. Ему хотелось, чтобы все хвалили его выбор и завидовали его счастью. Он объехал весь край, заглянул во все углы и закоулки, посмотрел всех невест, но ни одна из них не показалась ему достойной стать супругой господина Мунка. Наконец, на одной вечеринке ему сказали, что самая красивая и скромная девушка во всем Шварцвальде — это Лизбет, дочь бедного дровосека. Но она никогда не бывает на танцах, сидит дома, шьет, хозяйничает и ухаживает за стариком-отцом. Лучше этой невесты нет не только в здешних местах, но и на всем свете. Не откладывая дело, Петер собрался и поехал к отцу красавицы. Бедный дровосек был очень удивлен посещением такого важного господина. Но еще больше удивился он, когда узнал, что этот важный господин хочет посвататься к его дочери. Как было не ухватиться за такое счастье! Старик решил, что его горестям и заботам пришел конец, и, недолго думая, дал Петеру согласие, даже не спросив красавицу Лизбет. А красавица Лизбет была покорной дочерью. Она беспрекословно исполнила волю отца и стала госпожой Мунк. Но невесело жилось бедняжке в богатом доме ее мужа. Все соседи считали ее примерной хозяйкой, а господину Петеру она никак не могла угодить. У нее было доброе сердце, и, зная, что в доме сундуки ломятся от всякого добра, она не считала за грех накормить какую-нибудь бедную старушку, вынести рюмку вина прохожему старику или дать несколько мелких монеток соседским детям на сласти. Но когда Петер однажды узнал об этом, он весь побагровел от злости и сказал: «Как ты смеешь швырять направо и налево мое добро? Забыла, что сама нищая? Смотри у меня, чтобы это было в последний раз, а не то!» И он так взглянул на нее, что сердце похолодело в груди у бедной Лизбет. Она горько заплакала и ушла к себе. С тех пор всякий раз, когда какой-нибудь бедняк проходил мимо их дома, Лизбет закрывала окно или отворачивалась, чтобы не видеть чужой бедности. Но ни разу не посмела она ослушаться своего сурового мужа. Никто не знал, сколько слез она пролила по ночам, думая о холодном, безжалостном сердце Петера. Но все знали теперь, что госпожа Мунк не даст умирающему глотка воды и голодному корки хлеба. Она прослыла самой скупой хозяйкой в Шварцвальде.
1: Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала третья часть концерта для клавира и оркестра до мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие слушатели, в нашем эфире очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Передачу ведет историк Нина Жерве.

1890-е годы для Римского-Корсакова были временем напряженного творческого труда. Едва закончив одно крупное произведение, композитор начинал следующее. И часто это следующее уже обдумывалось, росло в набросках записных книжек параллельно с работой над главным. Таков беспримерный по протяженности 15-летний период непрерывной творческой работы композитора. В письме певицы Забели в то время Николай Андреевич писал: «Когда я отдохну или совсем успокоюсь на лаврах, то есть начну читать, гулять, ходить в театр, жить, словом, общечеловечески, а не по-художественному, я не знаю». Именно на эти годы приходится наиболее интенсивная и преподавательская деятельность с общением и близостью к молодежи. Находясь все время в центре музыкальной и художественной жизни страны, композитор выступает борцом за жизненное, правдивое и прекрасное искусство. Выражением любви к родному искусству было его неоднократное обращение к поэзии Александра Сергеевича Пушкина. В 1899 году исполнилось 100 лет со дня рождения великого поэта. Естественно, что Римский-Корсаков не мог пройти мимо такой замечательной и такой значительной даты. Выбирая для новой оперы сказку о царе Салтане Пушкина, Римский-Корсаков обратился к произведению, особенно родственному ему по духу. Связь с фольклорной традицией, с народной сказкой, с обязательной в ней победой добра давала возможность создать произведение, празднично отзывающееся на торжественную дату, так, как это хотелось композитору.

Сразу же после завершения «Царской невесты» Николай Андреевич принимается за сочинение сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди. Либретто оперы писал Бельский, принимавший уже участие в создании либретто Садко. Умный, образованный и ученый человек, окончивший два факультета, юридический и естественный, сверх того превосходный математик. Владимир Иванович был великий знаток и любитель русской старины и древней русской литературы, былин, песен. В этом скромном, застенчивом и честнейшем человеке с виду невозможно было и предположить тех знаний и того ума, которые выступали наружу при ближайшем с ним знакомстве. Страстный любитель музыки, он был одним из горячих приверженцев русской музыки вообще и, в частности, моих сочинений. Так писал в своей летописи композитор. Бельский действительно принадлежал к тому кругу молодых энтузиастов музыкального искусства, который образовался вокруг Римского-Корсакова в 80-е и 90-е годы. Заметив его особенную чуткость к своей музыке, еще в 1895 году композитор поручил ему написать текст либретто третьей картины Садко. В дальнейшем Бельский стал его постоянным сотрудником. К сказке о царе Салтане он писал, по словам Римского-Корсакова, превосходное либретто, пользуясь по мере возможности Пушкиным и художественно и умело подделываясь под него. В этой опере Римский-Корсаков возвратился в фантастический, сказочный мир своих прежних опер. Как всегда, композитор отводит особенно важное место картинам природы. Замечателен своей образностью антракт перед вторым действием.

Один из самых популярных эпизодов оперы – «Полет шмеля». Шутливое, блестящее скерцо, мотив которого, напоминающий жужжание, одно из типичных для Римского-Корсакова звучаний, подслушанных у природы. Композитор всегда носил с собой нотную записную книжечку, в которую вписывал внезапно пришедшие в голову мелодии, последовательность созвучий или голоса природы – гудение пчелы, шмеля, жука, писк мошкары.

Самый яркий образ оперы – «Царевна-лебедь». Поэтично ее появление перед Мелитрисой и Гвидоном. Музыка передает плавное скольжение прекрасной птицы по волнам и переливы птичьих трелей. Голос лебеди звучит, как какой-то неведомый чудесный инструмент. Так же, как морская царевна в Садко, лебедь вначале неотделима от природы, и лишь постепенно совершается ее превращение в чудесную девицу-красавицу. В ее музыкальной характеристике птичьи переливы сменяются широкой русской напевной мелодией. «Царевна-лебедь» — это воплощение мудрой красоты русской сказки. Именно такой русской сказки, которая была наиболее близка композитору.

сын Николая Андреевича, Андрей Николаевич, вспоминал легкое счастливое настроение, не покидавшее отца в течение всего времени сочинения «Салтана». Николай Андреевич радостно настроен от предвкушения постановки «Царской невесты», а после нее от растущего успеха этой оперы. В распоряжении Николая Андреевича завораживавшая его певица с ее сквозной музыкальностью. Он снова полон желания сочинять. В руках у него диковинная жемчужина пушкинской сказки. А тут еще, к тому же, исторический пушкинский год. Так писал Андрей Николаевич Римский-Корсаков. Право первой постановки сказки о царе Салтана композитор дал русской частной опере, которая в то время лишилась поддержки Мамонтова. Оперная труппа преобразовалась в товарищество и почти в прежнем составе продолжала действовать в установленных театром традициях. Успех оперы у публики определился сразу с первых же спектаклей. В немалой степени этому способствовала тщательная работа Ипполитова Иванова, под управлением которого опера была разучена и поставлена. Ипполитов Иванов – выпускник Петербургской консерватории, ученик Николая Андреевича. Он был талантливым композитором, прекрасным музыкантом-дирижером. В спектакле были заняты лучшие артисты труппы. Гвидона пел Сикар Рожанский, Мелитрису Цветкова, среднюю сестру Ткачиху, прекрасная актриса Ростовцева, старого деда Шкафер, царя Салтана Мутин. А глубоко поэтичный образ царевны Лебеди создала Забела. Она была, по словам одного из современников, взаправдышнее, пришедшая из живого мира русской сказки. Николай Андреевич остался очень доволен исполнением и много раз горячо благодарил всех, прощая нам по своей доброте многие прегрешения. Спектакль был сплошным его торжеством, вспоминал Ипполитов Иванов. Художественное оформление спектакля, декорации и костюмы создавались Михаилом Врубелем, по эскизам которого холсты расписывались Аполлинарием Васнецовым, начавшим тогда свою деятельность театрального художника. Михаил Александрович Врубель, глубоко своеобразный художник, чувствовал и любил музыку Римского-Корсакова. Признавая значение Римского-Корсакова для своего творчества, он писал композитору: «Я, благодаря вашему доброму влиянию, решил посвятить себя исключительно русскому сказочному роду». Творчество Римского-Корсакова вдохновило Врубеля на картины «Морская царевна» и «Царевна-лебедь», а также ряд рисунков. Композитор посвятил ему романс «Сон в летнюю ночь». Заинтересованность публики и любителей музыки новой оперы Римского-Корсакова проявилась не только в театральных представлениях, на которые, по сообщению газеты, билеты берутся с бою. В программе концерта Русского музыкального общества в это же время исполнялась под управлением Сафонова сюита из «Сказки о царе Салтане», о которой дирижер писал, что умилялся, восхищался гением автора.

Одним из проявлений интереса к его творчеству было и приглашение композитора на собрание кружка любителей музыки. Кружок этот играл видную роль в музыкальной общественной жизни Москвы. Основателями кружка и его руководителями были братья Керзины и Кругликов. В 1900 году музыкальная общественность торжественно отмечала 35-летие художественной деятельности Римского-Корсакова. Юбилей вызвал ряд чествований, выражавших и любовь к его творчеству, и признание ценности всей его деятельности. Особенной сердечностью среди потока поздравлений выделялось чествование композитора в русской частной опере, с которой его связывало многолетние отношения. Справедливо будет сказать, что если частная опера чрезвычайно обязана господину Римскому-Корсакову, то его энергия к работе поддерживалась быстрой и успешной постановкой его новых созданий, так писалось в одной из московских газет в дни этого юбилея. Труппа Московской частной оперы приветствовала композитора на двух спектаклях «Садко» и «Сказка о царе Салтане». Слава Римского-Корсакова росла. Его симфонические произведения исполнялись в Брюсселе и Париже. Оперы ставились в Словакии, в Праге и везде со значительным успехом. В Петербурге любители музыки составили петицию с просьбой поставить оперы Садко в столичном театре. Подписи в этой петиции заполнили 33 страницы. Очевидно, на дирекцию театра подействовало и это, и вообще блестящий успех оперы Римского-Корсакова. Игнорировать композитора театральной дирекции было невыгодно. И вот в 1901 году в Мариинском театре была поставлена опера «Садко» с Ершовым в главной роли, а вскоре затем и «Царская невеста». По рассказу Владимира Васильевича Стасова, на чествовании композитора после всех наших тостов и здравиц римлянин, то есть Римский-Корсаков, вдруг и говорит: «Вы мне произносили тосты, как учителю моих учителей, и я вам был благодарен. Но сегодня я чувствую потребность произнести среди вас другой тост. Это от меня моим учителям, таким как Глазунов, Лядов и их товарищи». Николай Андреевич мог бы назвать в числе таких молодых учителей и Сергея Ивановича Танеева. Николай Андреевич отзывался о Танееве так: «Чудный музыкант, высокообразованный педагог, бывший ученик Чайковского и Рубинштейна по Московской консерватории, прекрасный пианист. Танеев уже много лет был в ней профессором контрапункта. Явившись в Петербург с только что оконченной оперой «Аристея» и проиграв ее у нас в доме, он поразил всех нас страницами необыкновенной красоты и выразительности». Римский-Корсаков очень высоко оценил и другие произведения Танеева: симфонию до минор, камерные сочинения. Он ввел свое выступление в Брюсселе исполнение антракта из «Аристеи». Создание «Сервилии», четвертой, последней оперы по драматическим пьесам «Мея», которую Николай Андреевич написал в 1900-1901 годах, связано с его интересом к античности. Композитор значительно переосмыслил драму «Мея». Идея ее у «Мея» близка к знаменитой трагедии Майкова «Два мира», столкновение языческого Рима, Рима сенаторов и знати, и подымающегося христианства, рабов, обретающих человеческое достоинство. Для Римского-Корсакова эта тема второстепенна. Недаром он отверг предложенный ему сюжет Майкова. Для него главное в сюжете – сама героиня, ее характер, ее мужество в испытаниях, стойкость, соединяющаяся с нежностью, мягкостью, даже хрупкостью. Женские образы, наделенные этими чертами, в его сказочных операх – образы мечты, а не действительности, и от соприкосновения с нею они погибают. Им нет места в реальной жизни. В «Марфе Собакиной» впервые этот образ стал жизненным. Но в «Марфе» девушке русской действительности XVI века нет способности к сопротивлению насилию, да и нет у нее такой возможности. В «Сервилии» же такая способность к действию, энергия есть. В раскрытии ее характера композитором много драматизма. Он дан в развитии. От солнечного звучания первой арии, обращенной к цветам, к сцене смерти.
Любопытно, что критик Сергей Кругликов отметил именно последнюю сцену оперы, особенно выразительную. После допроса Сервилии смерть Сервилии должна потрясти. Кончина вашей римлянки стоит тайне Снегурочки по поэтичности и трогательности. Опера имела переменный успех у публики и была встречена большинством критики сурово. Необычность звучания вызывала недоумение и неприятие. Николай Андреевич писал Кругликову: «Вы замечали, что в каждой новой вещи я ищу сделать что-нибудь новое для меня. Не хочется заключать себя в пределы, предначертанные Стасовым, Цезарем, Балакиревым и другими». Относительно неуспех Сервилии недолго огорчал композитора. Следующей оперой Николая Андреевича стал «Пан Воевода». «Мысль написать оперу на польский сюжет давно занимала меня», – писал он. «С одной стороны, несколько польских мелодий, петых мне в детстве матерью, преследовали меня. С другой, влияние Шопена на меня было несомненно, как в мелодических оборотах моей музыки, так и во многих гармонических приемах. В опере на польский сюжет мне хотелось заплатить дань моему восхищению этой стороной шопеновской музыки. И мне казалось, что я в состоянии написать нечто польское, народное,

героиня оперы Мария побеждает в борьбе за свое счастье. Редкий случай в галерее женских образов Римского-Корсакова. Шаблонность драматургии либретто, написанного Ильей Тюменевым, сильно повредила опере. Она была поставлена на частной сцене в Петербурге под управлением Сука. В Москве, в Большом театре, спектаклем дирижировал Сергей Рахманинов. Однако, несмотря на участие таких замечательных музыкантов, опера большого успеха не имела. Как и Сервилия, опера «Пан Воевода» не удержалась в репертуаре.

«Мой род – это сказка, былина. И непременно русский», – писал Николай Андреевич Илье Тюменеву. Словно в подтверждении своей мысли, он еще прежде окончания «Пана воеводы» создал осеннюю сказочку, по его собственному выражению, оперу «Кощей бессмертный». Произведение написано в короткий срок. Начато 26 июня 1901 года, окончено 24 марта 1902 года. Сюжет оперы предложил композитору Петровский, сотрудник Финдейзена по изданию «Русской музыкальной газеты». Образованный человек, хороший музыкант, прекрасный и остроумный музыкальный критик, как писал сам Римский-Корсаков. Либретто Петровского заинтересовало его. Однако многие детали драматического плана и текст либретто не удовлетворяли композитора. Римский-Корсаков переработал и создал окончательный стихотворный текст. В этом ему помогала дочь Соня. Опера сочинялась, как обычно, летом, на отдыхе, в Кропачухе. Софья Николаевна

она вспоминала. Бывало, папа подойдет ко мне с горящими глазами. «Софья, пойдем, надо поговорить». И мы уходим с ним в лес, обсуждая варианты сказки и разрабатывая детали. Папа с увлечением шагает соженными шагами по болоту, через валежник. Я едва поспеваю за ним в тоненьких туфельках, цепляясь за ветки. Папа не замечает ничего. На память об этом времени мне остался клавир Кощея с надписью «Соне за все». Россия, зачарованная злым колдуном. Это образ, который встречается в литературе XIX века. «Кощей бессмертный» — это сказка-аллегория. Композитор иносказательно выражает в ней всю ненависть к темным силам. Смелость и новизна музыки вызвали восхищение Сергея Кругликова. Он писал другу-композитору о музыке Кощея. «Интересен чертовски. В гармонии даже не сразу все объяснишь, но как красноречиво все, и логично, и как свежо». Композитор с удовлетворением отметил своеобразие своей музыки, новизну гармонических приемов. В общем, получалось настроение мрачное и безотрадное, с редкими просветами, а иногда с зловещими блестками. Лишь Ариоза Царевича во второй картине, дуэт его с царевной, в третьей и заключение должны были носить светлый характер, выделяясь на общем мрачном фоне. В письмах, написанных в период сочинения Кощея, чувствуется увлеченность и радость от сознания своих творческих сил. Опера была поставлена в товариществе русской частной оперы в Москве. Ее премьера состоялась 12 декабря 1903 года под управлением Ипполитова Иванова. Декорации принадлежали Аполлинарию Васнецову. По мнению Ипполитова Иванова, великолепна была в партии Кощеевны Петрова-Званцова, а также царевна Надежда Забела, для которой Николай Андреевич писал эту партию. А впечатление от премьеры сообщала сыну Надежда Николаевна Римская-Корсакова. Публики было очень много, и папу дружно вызывали, поднесли ему венок, а после арии Кощеевны с мечом произошел такой всеобщий взрыв, такая буря аплодисментов, каких и я не ожидала. Арию пришлось повторить. Это был такой единодушный порыв восторга. Здесь многие музыканты в восторге от Кощея. Гречанинов сиял от удовольствия. Танеев был в каком-то возбужденном состоянии. Он сказал, это опера – новое слово в музыке. Никиш, сидевший в ложе с нами рядом, сильно аплодировал и сказал Надежде Николаевне, что это превосходная вещь. Сама Надежда Николаевна от Кощея была тоже в восторге, считая, что это одна из лучших папиных опер. Я находила это и раньше, и теперь еще больше убеждаюсь в этом. Музыка оригинальна, нова, выразительна, красива, оркестровка божественна, и к тому же замечательна целостность произведения. Написанная в преддверии Первой русской революции, опера имела особенно большой успех у демократической публики. Но еще Кощей завершался, а в голове композитора рождалась новая идея. Идея одной из самых блестящих опер завершающего этапа творчества Римского-Корсакова. Оперы «Сказание о невидимом граде Китеже». О завершающем этапе в творчестве Николая Андреевича, о создании опер «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Золотой петушок» мы расскажем в следующей передаче.

0: Дорогие слушатели, закончилась очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. В передаче прозвучали фрагменты оперы «Сказка о царе Салтане» в исполнении филармонического оркестра под управлением Владимира Ашкенази, ария «Царевный лебедь» в исполнении Галины Ковалевой и фрагменты опер «Пан воевода» и «Сказание о невидимом граде Китеже» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Эту передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
2: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Тропарь по крову Божией Матери четвертого гласа обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.
1: Праздник Покрова – один из самых почитаемых на Руси. Об этом свидетельствует и количество покровских храмов, и количество людей с поповской фамилией Покровский. До середины XIX века отличившиеся выпускники духовных семинарий получали фамилии в честь главных церковных праздников. В то же время не все понимают смысл термина «покров», да и история праздника еще недостаточно изучена. Обратимся же к историческому событию, традиционно лежащему в его основе. В X столетии Византийская империя, теснимая энергичными восточными соседями, вновь оказалась на грани гибели. Константинополь внезапно был осажден варварами, в том числе и язычниками руссами, а греческое войско не успело вернуться из дальнего похода. Отчаявшимся людям оставалось надеяться лишь на небесную помощь. Во Влахирнском храме, где хранилась бесценная реликвия Риза Богоматери и часть ее пояса, совершалось беспрерывное моление. Однажды ночью стоявшие там Андрей Юродивый и его духовные ученики Епифании удостоились чудесного видения. Невидимая для остальных, явилась им величественная жена, идущая от царских врат со страшную свитою, из которой честные предтечи и сын Грома, апостол Иоанн Богослов, поддерживали ее своими руками. Преклонив колени, она долго молилась, обливая слезами свое боговидное и пречистое лицо. По окончании молитвы сняла с себя наподобие молнии блиставшее покрывало Мафорион, которое носила на пречистой главе своей, и, держа его с великой торжественностью своими пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудесные эти мужи Андрей и Епифаний довольное время смотрели на это распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню. И доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же ее сделалось и оно невидимо. Но, взяв его с собою, она оставила благодать бывшим там. Это было знаком надежды на спасение. Действительно, вскоре устрашенные необъяснимыми небесными знамениями варвары сняли осаду и в страхе бежали. Событие это датируется приблизительно 930 годом. На Руси исторически конкретный смысл покрова защиты жителей Константинополя неизмеримо расширился и стал восприниматься как покров Богоматери над русской землей, местом особого почитания Царицы Небесной. Сам праздник покрова явился в нашей стране, вероятно, в XII веке. Вообще, календарная история праздника до сих пор недостаточно исследована, хотя производилось немало работ в этой области. Тем не менее, существующая точка зрения, что это сугубо русский праздник, основанный Андреем Боголюбским и неизвестный иноязычным христианам, ошибочна. Интересно вспомнить и об обстоятельствах появления первого и единственно дозволенного церковным уставом акафиста «Взбранной воеводе». Этот шедевр церковной поэзии иногда приписывается святому Роману Сладкопевцу, жившему еще в VI веке. Поэтому он и изображается на некоторых иконах покрова. Ученые указывают на почитание в византийской традиции Мафориона, главного покрывала Пресвятой Девы, и предполагают, что даже сама дата празднования покрова была привязана ко дню памяти Романа Сладкопевца, воспевшего Богоматерь. Да и служба на покров имеет сходство с богослужением на праздник положения Ризы Богородицы во Влахернском храме 2 по старому стилю, 15 по новому стилю июля, и с текстом акафиста Божией Матери. Греки и западные христиане тоже прославляют Богородицу как свою защитницу и покровительницу вне зависимости от единичного и локального константинопольского события X века. Общий для всех христианских народов смысл праздника — милосердная защита Богородицы и людей, города, страны — выразилась у нас в символе покрова, у греков — в символе скепи, то есть защита прикрытия, а у католиков — в символе палиума, то есть плаща Богородицы. У многих возникает вопрос, что же Богоматерь распростерла над народом? На некоторых иконах можно увидеть длинную узкую ленту. Неужели это архиерейский амафор? К сожалению, эта грубая ошибка до сих пор тиражируется не только в иконографии праздника, но и в богослужебных текстах. например, «покрый нас своим амофором». Божья Матерь не епископ, и тем более не диакон, торжественно носящий на поднятых руках амофор в определенные моменты архиерейской литургии. В греческом тексте «Жития» стоит слово «мафорион». Это большой женский платок-покрывало, закрывающий голову, плечи и спускающийся вниз. Простой русский народ, не слишком обременяющий себя знаниями, переосмыслил покров, ставший календарной вехой, очень прагматично. Это время свадеб, первое зазимье. «Батюшка покров, покрой мать сыру землю и меня молоду. Бел снег землю прикрывает, не меня ль молоду замуж снаряжает».
2: Статью Юрия Рубана из журнала «Вода живая» о празднике покрова Пресвятой Богородицы читала Ольга Суровегина.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконими моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего,
и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не колиже сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью, и великими щедротами Твоими, дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его,
да не падший и обленившийся, но бодрствующий, воздвиженный в дело, не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, елики митя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Прозвучит 243-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне».
0: Послушайте 21-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 5 главы.
2: «В то время приступили к Иисусу фарисеи, говоря: почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют? Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. При сём сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы молитвенно прославляем один из великих и глубоко почитаемых праздников в народе – Покрова Божией Матери. Если сейчас единым взором окинуть все наши храмы, то мы увидим, как они переполнены молящимися. Это выражение благодарной, ответной любви православных христиан на любовь Божией Матери. Праздник Покрова – это праздник умного видения духовного мира, того мира, которого однажды удостоился зреть святой Андрей Христоради Юродивый. Он молился со всем народом за всеночным бдением в Аулахернской церкви, чтобы Господь сохранил их град от приступов неприятеля. Во время своей усердной молитвы ко Христу он поднял глаза вверх и увидел, как через царские врата вошла в храм Пречистая Дева. Она становилась около амвона и коленопреклоненно, со слезами на глазах, начала как бы возглавлять общую молитву народа к своему сыну. Ее окружал святой Иоанн Предтеча и святой Иоанн Богослов, а также бесчисленный сон святых угодников и ангельский мир. Когда она окончила молитву, то сняла с своей головы покрывало и как бы амофором простерла его над всем миром в знак своей помощи и заступничества. «Видишь ли ты Царицу Небесную?» — спросил святой Андрей своего ученика Епифания. «Вижу, отче, и ужасаюсь», — ответил в трепете Епифаний. Они увидели превысшую всех тварей, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Нет слов выразить величие и высоту Божией Матери, и в то же время поражает ее близость и доступность к роду человеческому. Поэтому единодушно, в священном восторге воспела Святая Церковь молитву к Деве Марии: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» Видение преподобного Андрея исполнено глубокого духовного смысла. Над всем миром распростерт покров Божией Матери. Все человечество находится под ее защитой. Кому, как не ей, испытавшей воистину крестную муку богоматеринства, видеть каждую слезу человеческую, слышать каждый человеческий вздох, знать каждое человеческое горе. Центральной темой сегодняшнего праздника — образ Пресвятой Богородицы. О ней мало и скупо говорят евангелисты, и в то же время она взбранной воеводе победительная. Где бы ни был Христос, рядом с ним всегда ощущаешь его мать. Она всю свою жизнь прошла как бы в тени славы своего сына, и у подножия Голгофского креста не проронила ни одного слова, не произнесла ни одной молитвы, которая была бы вразрез с волей Триединого Бога. Крестная смерть Христа — это поистине умирание Божией Матери. Она сораспинала со своим сыном, и он с вершины крестного древа произнес дивные и трогательные слова, обращенные к Иоанну Богослову, а в его лице и каждому из нас: «Се мати твоя, а к ней самой, мати, се сын твой». Этими священными словами Христос установил завет любви между своей матерью и каждым человеком. Русское сердце осознало, ощутило покров Богоматери с особой силой, с особой глубиной. Русское благочестие украсило нашу землю многими обителями и храмами, носящие светлое имя покрова Пресвятой Богородицы. Написаны мириады икон, воспело ей бесчисленное множество священных песен, вознесло к ней необозримое число молитвенных воздыханий и благодатно призвало ее в свою жизнь, в свою церковь, в свое отечество. Покров Божией Матери простирается над всей русской землей в тяжких сумерках нашей истории. Он продолжает озарять нас и в наши судьбоносные дни. В этот светлый и радостный праздник невольно хочется произнести слова из припева Акафиста «Покрову Пресвятой Богородицы». «Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором. Аминь».
4: Прозвучала проповедь священника Георгия Полякова.

0: Тропарь по крову Божией Матери четвертого гласа обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 14 октября, 1 октября по старому стилю, в Русской Православной Церкви празднуется великий праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. В этот день вспоминается апостол от 70 Анания, епископ города Дамаска, который крестил апостола Павла. Святой Анания смело и открыто проповедовал христианство иудеям и язычникам. Из Дамаска он отправился с благовестием в Велеферополь, где окончил свою жизнь мученичеством за Христа. Он был выведен за город и побит камнями. В этот день вспоминается мученик Домнин Солунский, пострадавший в начале IV века. Также сегодня прославляется преподобный Роман Сладкопевец, живший в конце V первой половине VI века. Преподобный Роман был греком и происходил из сирийского города Емеса. Получив образование, он стал диаконом в Константинопольском патриаршем храме Святой Софии. После явления ему Пресвятой Богородицы преподобный Роман получил поэтический дар и прекрасный голос. Все песнопения преподобного стали называться кандаками по имени свитка, поданного Богородицей. Святой Роман также ввел богослужебную практику икосы, песнопения, которые он писал во время ночных молитв в своих покоях, по-гречески икосах. Преподобный Роман сочинил более 1000 молитв и гимнов на различные праздники. Скончался преподобный Роман в 556 году. По преданию, свой знаменитый кандак праздника Рождества Христова преподобный Роман составил в день явления ему Божьей Матери. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями словословят, волсви же со звездой путешествуют. Нас, Буради, родися от рача млада, привечный Бог». Также в этот день вспоминается преподобный мученик Михаил, игумен Завийский, и с ним 36 преподобных мучеников, пострадавших в монастыре Завия в Армении во второй половине VIII века. Сегодня совершается память преподобного Саввы Вишерского, новгородского, жившего в XV веке. В этот день также установлено празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего. Это храмовый праздник Мсхетского патриаршего собора в Грузии в честь 12 апостолов. Храм этот именуется Светец Хавели, что означает в переводе с грузинского «животворящий столб». По преданию Грузинской Православной Церкви, Хитон Господень, нешвенное одеяние Спасителя, еще в I веке был принесен в древнюю столицу Грузии Мцхету. Храм Мцхети получил свое название после чудесного указания в IV веке по молитве святой равноапостольной Нины на сокрытый в земле Хитон Господень. Столб огромного кедра, который строители не могли поднять, чтобы использовать при строительстве христианского храма, сам поднялся в воздух и остановился над местом, где находился Хитон. Этот день ознаменован празднованием в честь многих икон Божьей Матери – Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика протоиерея Алексея Ставровского, казненного большевиками в 1918 году в Петрограде. Также в этот день мы вспоминаем священномученика Михаила Вологодского, пострадавшего в 1920 году, и священномучеников протоиерея Александра Агафонникова и священника Георгия Архангельского, и мученика Иоанна Артемова, расстрелянных в этот день в Бутово под Москвой, и священномученика протоиерея Николая Кулигина, расстрелянного в Ленинграде. Все они пострадали в 1937 году. Сегодня совершается память преподобного мученика, послушника Федора Абросимова, погибшего в Ухта-Ижемском лагере в Коми АССР в 1940 году. Священномученик протоиерей Алексей Ставровский родился в 1834 году в Санкт-Петербургской губернии в семье священника. Образование он получал сначала в Александро-Невском духовном училище, затем в Санкт-Петербургской духовной семинарии и, наконец, в Санкт-Петербургской духовной академии, которую он закончил в 1861 году со званием кандидата богословия. В этом звании он пошел преподавать географию в Александро-Невском училище. В Вскоре он женился и был рукоположен в сан Иерея. Его ждало служение военного священника в Петропавловской церкви военного госпиталя в Санкт-Петербурге, и он прослужил здесь 34 года. В 1896 году протоиерей Алексей Ставровский был назначен настоятелем собора святого Спиридона Тримифунского в Адмиралтействе и благочинным Санкт-Петербургских морских церквей. За все время своей долгой службы, почти 56 лет, он служил только в двух храмах. Огромное влияние протоиерей Алексей Ставровский оказал на положение всего военного духовенства, о котором много заботился в качестве благочинного. За заслуги перед Отечеством протоиерею Алексею Ставровскому и его детям было даровано потомственное дворянство. В 1918 году, после убийства в Петрограде Урицкого, по постановлению Петроградской ЧК, за одну ночь было расстреляно 500 ни в чем не повинных людей, взятых новой властью в качестве заложников. В их числе был арестован и 84-летний военный священник, отец Алексей Ставровский. Вместе с группой арестованных он сначала содержался в одной из тюрем Петрограда, а затем был переведен в Кронштадт. Во время своего заключения он сохранил удивительную бодрость духа, утешался товарищей по узам и даже причащал их запасными святыми дарами. Вскоре после перевода заключенных в Кронштадт они были выведены из тюрьмы, построены в ряд, и им было объявлено, что каждый десятый из них будет расстрелян, а остальные освобождены. Отец Алексей стоял девятым, а после него десятым стоял молодой священник. Отец Алексей встал на место молодого священника и был расстрелян. Дата его смерти точно неизвестна, но, вероятно, это было в конце сентября или в октябре 1918 года. Место погребения тоже неизвестно. Вероятнее всего, оно в водах Финского залива, на траверсе Толбухина маяка, где в 1918 году, предположительно, были потоплены баржи с заложниками. Священномученик протоиерей Николай Кулигин родился в 1870 году в Лужском уезде Санкт-Петербургской губернии в семье священника. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и академию и был определен на священническую вакансию своего отца в храм родного села Посолодино. Кроме пастырского служения на приходе, отец Николай исполнял обязанности благочинного храмов Лужского округа. В 1902 году он был назначен служить в столицу, в Свято-Духовскую церковь на Большой Охте. А в 1905 году переведен в Покровскую церковь в селе Рыбацком под Санкт-Петербургом, в которой прослужил до ее закрытия в 30-е годы. После этого отец Николай перешел служить в Казанскую церковь, там же в Рыбацком. В 1937 году он был арестован. В анкете арестованного, чтобы не навлечь ни на кого преследований, он написал о себе «одиночка». Отца Николая за антисоветскую агитацию приговорили к высшей мере наказания. Священномученик Николай Кулигин был расстрелян в Ленинграде 14 октября 1937 года, в день престольного праздника Покровской церкви, где он прослужил около 30 лет. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем празднике Покрова Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

В начале X века в царствование Льва VI философа сарацины вторглись в пределы Греческой империи. Успехи их оружия были несомненны, так как ощутителен уже был упадок в самой Греции. Благочестивые греки, твердо помнившие, что от заступницы небесной всегда получали помощь, прибегали к ней и в настоящей опасности в молитве и покаянии. Во Влахернском Константинопольском храме, где хранилась Риза Богородицы, во время всеночного воскресного бдения Пречистая Дева явилась на воздухе, молящуюся о мире, окруженной ликами ангелов, пророками и апостолами, и осеняющей своим покровом христиан. Не все присутствующие сподобились этого видения, но святый Андрей Юродивый видел это чудо и спросил своего ученика, праведного Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святый отче, и ужасаюсь», — отвечал Епифаний. Жители Константинополя, услышав о сем чуде, исполнились радостью и упования, что Бог по ходатайству заступницы рода христианского избавит

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Саввы Вишерского Новгородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Уроженец Кашина, что близ Твери, преподобный Савва, был вторым из восьми сыновей боярина Иоанна Борозды, потомка доблестных воинов. Воспитанный в благочестии, Савва с юности не любил рассеянной жизни и рано удалился в обитель. Смирением и усердием в послушании он скоро заслужил уважение братьев, так что его избрали игуменом. Но, отвращаясь любого почета, он отказался от начальств и отправился на Афон. Предположительно, это было в 1411 году. Трехлетнее пребывание на Святой Горе навсегда запечатлелось в душе инока. Вернулся он со списком корчей книги. Странствуя по новгородской земле, он прилепился к уединенному месту на реке Вишере и в 1415 году поставил здесь крест и хижину. Однажды в знойный летний день видели его недвижно стоящим на молитве. Лицо было сплошь покрыто комарами и кровоточило. Молва о том дошла до епископа Иоанна, который пожелал посетить преподобного. Савва, выйдя навстречу под видом неизвестного странника в рубище, проводил гостя до своей келии. Архиепископ в дороге полюбил смиренно-мудрого раба Божия. Когда достигли жилища, Савва назвал себя, и владыка с радостью благословил его. Он разделил с отшельником пустынную трапезу и насладился духовной беседой. Впоследствии святитель не однажды присылал дары в пустыню Саввы. Преподобный обратился к начальникам Словенского края с просьбой отвезти ему на реке Вишере место для обители и получил разрешение. В 1418 году по благословению архиепископа Симона преподобный Савва построил деревянный храм в честь Вознесения Господня и поставил келий для братьев. Во время строительства явились сюда лихие люди, надеясь поживиться чужим добром. Савва попросил их поднять бревно на стену, которое с одного конца легко переложил на место. Разбойникам это же самое оказалось не под силу, и, испугавшись богатыря отшельника, они скрылись. Рассказывали, что у святого в послушании был медведь. Он, впряженный, работал вместо лошади за то, что задрал двух монастырских лошадей. К той поре Савва достиг уже зрелости старца, и к нему стекались иноки и миряне для духовной пользы. Всех ревнителей пустынной жизни преподобный принимал с любовью и по обыкновению встречал далеко от обители, там, где водружен был крест. Более всех трудился Савва при возведении монастыря, а когда работы были закончены, преподобный стал подвязаться в молитвах на столпе. Когда родной брат пришел повидаться с ним после долгой разлуки, он только благословил его, не прерывая своего подвига. Много иноков высокой жизни возросло под началом святого подвижника. Великий постник Андрей принял после него попечение о братии. Старец мирно почил 1 октября 1461 года на 80-м году жизни. Вскоре после кончины святого Саввы монастырь и столб сгорели, но часовня над гробом его уцелела среди пламени. Это было первое чудо, которым Господь указал своего угодника. Затем

Настоятель Геласий занемог и увидел преподобного во сне. Пробудившись, он помолился ему и выздоровел. Осенью 1522 года в Савинной пустыне над мощами преподобного освящен был каменный храм Покрова Бога Матери. От гроба продолжали истекать исцеления.

прозвучала богородичная стихира греческого распева, гармонизованная Дмитрием Бортнянским в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Новодевичьем монастыре начался цикл бесед о Евангелии от Иоанна. Состоялось совещание по вопросам формирования туристического маршрута, связанного с именем святого Александра Невского. Об этих и других событиях более подробно. 12 октября в Комитете по развитию туризма Петербурга состоялось совещание по вопросам формирования туристического маршрута, связанного с именем святого благоверного князя Александра Невского. В совещании приняли участие заместитель председателя Комитета по развитию туризма Нана Гвичия, главные специалисты отдела региональных и международных проектов Комитета Марина Теплова и Евгения Аксенова, советник заместителя председателя правительства Ярославской области Марина Жулина, а также директор паломнического центра Александра Невской лавры и иеромонах Марк Бирюков. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с формированием туристического маршрута по местам святого благоверного князя Александра Невского, а также перспективы взаимодействия городского комитета по развитию туризма, Санкт-Петербургской метрополии и Александра Невской лаврой в рамках развития духовно-познавательного туризма. Глава администрации Приозерского района Александр Соклаков посетил с рабочим визитом храм Каневской иконы Божией Матери поселка Саперное. В ходе поездки гостя встретили благочинный Приозерского округа, настоятель храма протоиерей Сергий Бельков и секретарь благочиния, клирик храма иерей Александр Семенов. Священнослужители провели для главы администрации экскурсию по строящемуся храмовому комплексу, подробно остановившись на текущем этапе работ и планах по благоустройству территории. Александр Соклаков оценил масштаб и темпы возведения объекта. Особое внимание глава района уделил уникальному архитектурному решению храмового ансамбля и отметил его значимость для духовной жизни поселка и всего Приозерского района. В завершении визита Александр Соклаков поблагодарил протоиерея Сергия Белькова за его труды и большой вклад в развитие духовной инфраструктуры региона. 8 октября на приходе апостолов Петра и Павла при университете имени Герцена состоялась лекция «Зачем в церкви ладан?». Встречу провел настоятель храма апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке, основатель мастерской «Русский ладан» и автор книги «Вдыхая богослужение» игумен Силуан Туманов. Лекция сопровождалась переводом на русский жестовый язык для неслышащих прихожан храма. Также демонстрировались виды благовоний. В качестве эпиграфа отец Силуан привел высказывание немецкого богослова Романа Гуардини. «Приношение ладана – это щедрый и красивый обряд. Яркие зерна ладана возлагают на раскаленные угли, кадило раскачивается, и ароматный дым поднимается облаками. В этом ритме и сладости есть нечто музыкальное, и, как в музыке, есть полное отсутствие практической пользы. Это расточительная трата драгоценных металлов, это излияние неудержимой любви». Отец Силуан отметил, что до IV века благовония за христианскими богослужениями не использовались, поскольку ассоциировались с языческим культом. Свечи и ладан переместились из уличных шествий в храмы после того, как христианство было легализовано. На вопрос о сроке годности ладана отец Силуан ответил, что он не ограничен, но со временем благовоние может высыхать и терять насыщенность аромата. Цикл бесед о Евангелии от Иоанна Богослова начался 11 октября в воскресной школе для взрослых Новодевичьего монастыря. Его ведет старший священник обители иерей Дионисий Харин. Первая встреча была посвящена особенностям этого Евангелия и его знаменитому прологу. Отец Дионисий рассказал, почему апостол Иоанн начинает рассказ об Иисусе Христе с сотворения мира и что означают евангельские выражения «вначале было слово, и свет во тьме светит, и слово стало плотью» в греческом оригинале, и как через образ скинии раскрывается мысль о присутствии Бога среди людей. Встреча проходит по воскресеньям в 12:30 в доме паломника.
12 октября настоятель храма великомученика Димитрия Солунского в Коломягах протоиерей Александр Рябков встретился со школьниками в гимназии номер 631 в рамках проекта Приморского округа «Честный понедельник». В беседе принял участие член экспертного совета Государственной думы по молодежной политике Евгений Игнатьев. Проект благочиния и гимназии предполагает ежемесячные беседы священнослужителей с учащимися 7-11 классов школ Приморского района. Разговор на тему «Сила духа против жестокости. Ценность милосердия» был посвящен подростковому буллингу. Комментируя фильм Ролана Быкова «Чучело» 1984 года, фрагменты которого были показаны во время дискуссии, отец Александр отметил, что часто инициаторами травли становятся подростки с психологическими травмами. Они стремятся нанести удар первыми, чтобы самим не стать жертвой. В день памяти преподобномученицы Великой княгини Елизаветы 11 октября в просветительском центре при храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове настоятель протоиерей Вадим Буренин выступил с лекцией, посвященной святой. Отец Вадим рассказал и показал, как цепочка событий в ее жизни, воспитании и окружении привели к тому, что русский народ стал называть княгиню Елизавету ангелом и великой матушкой. В ночь на 18 июля 1918 года Елизавета Федоровна, ее келейница, инокиня Варвара, князья и преданный им помощник были заживо сброшены в шахту недалеко от Алапаевска. 11 октября 1918 года их останки были извлечены из шахты. В 1992 году архиерейским собором великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара были канонизированы как преподобномученицы. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавит божественную литургию в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской духовной академии. Начало в 9 часов 45 минут. В субботу 17 октября глава Санкт-Петербургской митрополии совершит всенощное бдение в храме Рождества Христова на Пискаревском проспекте. Начало в 16:30. В воскресенье 18 октября владыка Варсонофий возглавит божественную литургию в Исаакиевском соборе. Начало в 9 часов. В день памяти священноисповедника Михаила Союзова 19 октября митрополит Варсонофий совершит божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Богослужение начнется в 9 часов 30 минут. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: 14 октября в нашей церкви один из самых любимых и красивых праздников – праздник Покров Пресвятой Богородицы. В 10 часов утра начнется прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. 14 и 15 октября в 9 часов 30 минут слушайте передачи радиостанции «Голос православия» о Покровском православном женском монастыре в местечке Бюссианот, Франция. В 16:40 для наших юных слушателей прозвучит передача Светланы Щелкуновой «Праздник Покрова». В этот день в 11:30, в 13, в 15:50 и в 17:45 для вас прозвучат фрагменты вдохновенных творений богословов, гимнографов, священников и поэтов, посвященных этому празднику и Пресвятой Богородице.
1: В наше больное время, когда всюду царят нелюбовь к жизни и страх смерти, праведники нужны, как солнце. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» слушайте рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» из цикла «Праведники». Читает народный артист России Иван Краско.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. В наших передачах о произведениях итальянской живописи эпохи раннего Возрождения мы в основном говорили о Сиенской школе и немало уделили этому времени. Сегодня же речь пойдет о флорентийских мастерах. И у тех, кто посетит в Эрмитаже залы итальянской живописи, составляющие Невскую анфиладу старого Эрмитажа, будет возможность сравнить эти две школы. Мы продолжаем беседу с хранителем итальянской живописи XIII-XIV веков в собрании музея, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой.
1: Мы с вами от малоизвестного художника Гуэма Лусковича возвращаемся к крупнейшему центру живописи Италии 13-14 веков, начало 15-го столетия, Флоренция. Вообще, Флоренция, надо сказать, что до начала 17-го столетия это один из ведущих центров живописи и вообще один из самых влиятельных в истории итальянской живописи. И Флоренция, конечно, всегда отличалась от многих художественных школ тем, что Флоренция была очень близка к жизни. Что я имею в виду? Всегда святые, всегда образы, которые мы видим во флорентийской живописи, наполнены весом, объемом. Это не бесплотные, утонченные Мадонны, которые пребывают в сиенской живописи у Симоны Мартини, у братьев Флоренцетти. Нет, это всегда такая мощная, крупная Мадонна. Вот мы сейчас смотрим с вами Лоренцо ди Никколо Джерини. Возможно, этот художник. И тут сразу видно, какая это Мадонна крупная, тяжелая, какой тяжелый младенец у нее на руках. И здесь, конечно же, характерно проявление эмоций. Это зарождение тех самых эмоционального наполнения произведения, которое мы впоследствии увидим уже у Леонардо да Винчи. Потому что, вспоминая нашу Мадонну с цветком, Мадонну Бенуа, мы помним с вами, как Мадонна играет с младенцем, она держит цветок, младенец его рассматривает. Вот здесь то самое важное начало. Вы видите, Мадонна смотрит на младенца, она, может быть, щекочет его, младенец смеется. И мы с вами сразу чувствуем такое единение группы эмоциональное. И вот это как раз была характерная черта для флорентийской живописи, эмоциональное объединение героев, общий эмоциональный настрой, то, к чему шел Леонардо, разрабатывал и превзошел этот момент. Что еще важно в этом произведении? Что здесь сохранилось подлинное орнаментальное обрамление, подлинная рама. Вообще, ранние итальянские картины, иконы, образы, если они не составляли часть алтаря, а были отдельным образом, как вот этот, например, так называемая пала, да, или алтарь, они всегда имели сложнейшее обрамление. Вы видите, здесь святые колонки и ангелы, которые трубят, играют на музыкальных инструментах, славят Мадонну, херувимы в верхней части, и это стрельчатое завершение, и еще выше пламенеющий орнамент, так называемый пламенеющая готика, да, резные элементы листвы, которые напоминают языки пламени. А если посмотреть вниз, нижнюю часть, здесь будут и гербы владельцев, и надпись...
2: Это гербы владельцев.
1: Да, по сторонам, и «Славься, Мария», Царица Небесная, и в центре вы видите сцену, в нижней части сцену распятия, такая мини-приделала, да? Я прошу прощения, не распятие, а оплакивание, конечно. В центре Христос. Это всегда очень сложно составные вещи. Вот, кстати, мы с вами говорили о стеклах или витринах. Хорошо бы такую витрину. Только нужно найти такую витрину и придумать зал, куда мы это поставим, потому что здесь, к сожалению, например, в данном конкретном месте поставить такую витрину сложно. И посмотрите, здесь тоже золотой фон, и Мадонна сидит на подушке. Это тоже Мадонна смирения, Мадонна де Люмельта. И роскошный ковер, на котором она сидит. А Мафори ее тоже потемнел.
2: Да, вот я хотела... Он еще видно, что синий, но все-таки черный...
1: Очень темный.
2: Темный, почти черный.
1: Когда я вас ждала, я рассматривала эту работу. И вдруг вот при этом хорошем освещении я для себя отметила новый элемент, который я никогда не замечала. Посмотрите, центр композиции, рука Мадонны, ее живот, ее чрево высветлено.
2: Да, да.
1: С чем бы это могло быть связано? Может быть, с тем, что как святого Петра в соборе святого Петра, Арнольфа де Камбио, верующие к нему прикасаются, да. Трогают, да, загадывают желания или молятся. Может быть, это связано с молитвой, и прикосновениями, поцелуями.
2: Ну, наверное, сама рука была бы светлее, а тут получается, что под рукой ткань вот как будто светлее.
1: Не могу объяснить этого факта, не знаю.
2: Сверху ручка сейчас. Немножко, конечно, тоже посветлее, но мне вообще очень симпатичен этот вот оттенок, да, этой платья, которое у нее под Мафорием, оно такое, какой-то такой
1: темное,
2: вот интересный
1: красное,
2: цвет.
1: И такой красно-насыщенная пеленка, да, у Христа, да. Подложка, да, вот мы видим, она отвернута, очень красная. Не знаю почему.
2: Ну, интересно.
1: Надо посмотреть еще раз в микроскоп, исследовать, может быть, что-то откроется новое. Вытертая, да? Вы согласны с тем,
2: да.
1: Что она как бы стертая, эта живопись?
2: Ну, она то ли, ну, я потёрта. Могу сказать, потертая, или это специально так сделано, потому что я раз вы говорите, так может быть и потерто, но то, что оно светлее, действительно ощущение, что центр, он как бы светящийся, так сказать, расходится радиально и становится темнее, уже там другие части платья темнее. Ну, вот верх руки немножко вытерт, наверное.
1: Впереди понимаете, новый... всегда важно поговорить, и заново посмотреть, и прийти просто в зал, постоять какой-то вещи, потому что это часть работы, это часть вообще творчества и хранителя, да, я бы так сказала, потому что в разных освещениях, в разном ракурсе, разные настроения, приходишь, смотришь на вещи, что-то открывается такое, что думаешь... А я никогда не отмечала это.
2: Ну, получается, что расположена она была, ну, вот где она расположена?
1: Достаточно
2: в храме,
1: низко.
2: Да, то есть таким образом, что, да, то есть невысоко, что человек пришел и, допустим, стерли весь низ одеяния.
1: Ну, может быть, это...
2: А именно вот где-то так.
1: Может быть, это была какая-то семейная капелла у себя в доме, в семейном каком-то поместье. Трудно сказать. Вот, кстати говоря, тоже интересная история. Всегда призываю смотреть и участвовать в научном процессе. Казалось бы, вот эти два герба, да, владельцев. Здесь живопись расчищена, здесь нет ничего придуманного. Да? Это, вероятно, настоящие гербы заказчиков, семейства. И когда мы на них смотрим, кажется, ну вот я сейчас найду. И мы точно скажем, кто заказал это произведение. Угу. И нет.
2: Не найти.
1: Надо сказать, что как много специалистов подходило к таким вещам, вот в частности, к этой Мадонне, с тем, что я вам сейчас найду, скажу. И мы были всегда рады этому, если бы кто-то из специалистов, связанный с геральдикой, этим занимался. Но, к сожалению, пока никаких ответов мы не нашли. И, кстати говоря, слушатели призываю к тому, что обязательно обращайте внимание на такие владельческие знаки. Если кто-то что-то знает, мы всегда открыты, рады и публикуем такие вещи. Это всегда для нас документальный источник.
2: Но они такие, мне казалось, гербы должны быть более насыщенные, там, может быть, больше элементов. А здесь вот как-то... Я как совершенно, так сказать, не специалист.
1: Ну, вот тот, который справа.
2: Ну, тот, который справа, да, у него какие-то есть индивидуальные.
1: Сверху какое-то,
2: сердце
1: полумесяц.
2: Сверху этот буква Т или грабли, элемент, что-то такое, или домик, очень трудно. А вот это вот какой-то зигзаг, но
1: да,
2: буква М или что, щит. А это не может быть вообще вот декоративным? Это точно совершенно гербы?
1: Вряд ли это декоративное. Да? Скорее всего, это заказчики.
2: Угу.
1: Мы с вами можем посмотреть вот на соседние произведения, здесь тоже есть гербы.
2: А, да-да, вижу, ага.
1: Ну вот вы видите, что здесь либо записаны, либо смыты.
2: Ни о чем не говорят.
1: Но вы понимаете, да, что здесь тоже должны были быть какие-то владельческие записи, владельческие гербы. Там сохранились, это хорошо, здесь нет. Но тоже это Флоренция, Бичи ди Лоренцо, он флорентийский художник. И здесь, кстати, эта вещь интересна тем, что кроме того, что здесь подлинное обрамление и живопись довольно хорошей сохранности, интересно оно тем, что здесь очень ранняя иконография Мадонны на троне, у которой на коленях стоит младенец Иисус Христос. Иконография эта будет развиваться, и она станет особенно популярной во второй половине XV века, когда, например, в школе Вероккио, в мастерской Вероккио, будут совершенно многочисленные Мадонны, сидящие на тронах, и у них будет на коленях стоять младенец. У нас есть такая перед залом Леонардо да Винчи работа «Мадонна с младенцем на троне». Младенец стоит, и произведение приписывают мастерской Верокке с дискуссиями, кто мог это исполнить. Так что вот эта иконография тоже интересна.
2: А там младенец тоже в рубашечке, да? По-моему, складки вот здесь у него, нет?
1: Да.
2: На ножку.
1: У него тонкая ткань, еле заметная.
2: Здесь получается как бы несколько сюжетов, или...
1: Здесь Иоанн Креститель. С левой стороны Иаков, позади два ангела, которые также держат завесу. И если присмотреться, Мадонна в правой руке держит птичку, которая протягивает ручку младенец и обращается к маме, вопрошает.
2: А какая птичка там?
1: Может быть, и щегол? Ну, такой, вот как есть в Мадонне Лита, но тут у него нет красной головки. И младенец ее трогает за головку, словно бы играет. И это тоже такой момент подсмотренный, живой. И сам младенец, несмотря на всю свою статуарность и сухость изображения, все равно очень живой, личико у него такое улыбающееся.
2: Ну да, он так с восторгом обращается к Марии.
1: Да и Мадонна, если присмотреться, прищурилась чуть улыбается, словно бы настроение у нее также более жизнерадостное.
2: И нам какие цветастые крылья у ангелов сзади, это серафимы, наверное, с такими, перельем цветов.
1: Здесь вот обратите внимание, цветовая гамма, завесы, ковра, немножко грубоватая, как и Мафори Мадонны. А может быть, это связано с поздними записями, потому что у нас не все произведения так окончательно расчищены, где-то реставраторы оставляли. Может быть, здесь, если исследовать эти произведения, есть еще что-то откроется, но цветовая гамма здесь более грубовата в сравнении с тем же Дуямом Вусковичем. Здесь, наверное, не приходится любоваться и наслаждаться цветом, палитрой. Здесь более важен момент, связанный с эмоциональным настроением, эмоциональным состоянием персонажей. Здесь оплакивание Христа внизу, сцена с предстоящими. С левой стороны изображена Мария, Богоматерь, справа Иоанн Евангелист. Собственно, такая же сцена, те же участники, как обычно изображают в сцене распятия Марии с Иоанном Евангелистом, Христос с предстоящими. Я предлагаю от этого достаточно цветовой гамме палитры скромного произведения перейти к необычному в нашем в составе нашей коллекции произведению, которое уникально тем, что хотя бы тем, что это выносная икона или хоруквь, которую, вероятно, выносили за пределы храма. И когда она находилась в храме, она могла обозреваться с разных сторон. Вероятно, она могла стоять в центре алтаря, которую можно было обойти с обеих сторон. И создал эту работу флорентийский художник Антонио да Ференце. Но таких художников у Флоренции было много. Антонио, который происходит из Флоренции, Антонио флорентиец. Но что здесь важно? Посмотрите вниз произведение. Сейчас мы будем с вами рассматривать в деталях. Но посмотрите на постамент, на котором находится Мадонна с младенцем. Вы увидите... Подпись этого автора Антониус Флорентиец.
2: Да.
1: Хотя, как я говорила, флорентийцев, Антонио флорентийцев было много. Поэтому мы точно сказать не можем, кто именно. Но что здесь важно? Что здесь две сцены. Мы с вами видим одну сцену. Это Мадонна с младенцем, предстоящими святыми, с ангелами, которые поддерживают завесу. А в верхней части благословляющий Христос, а наоборот сцена распятия. Сейчас тоже ее рассмотрим. Я думаю, что, конечно, должно броситься в глаза, что эта работа необычайно декоративна, прекрасно сохранившаяся живопись, которая нам передает совершенно разнообразные элементы убранства. И костюма, достаточно полюбоваться, например, Мафорием Мадонны, который украшен гвоздиками. И вы можете увидеть, например, совершенно роскошное одеяние епископа, Этот епископ, атрибуция святого достаточно спорная, несколько существует вариантов, кто это изображен, но обратите внимание, какой у него далматик, да, и какая великолепная вышивка, где представлены различные святые. Такие вышивки есть в собрании Эрмитажа. И мы периодически их показываем публике. Это вообще часть так называемого парадного одеяния епископов, которое называется парато по-итальянски. То есть вот такие вышивки делались художниками, мужчинами-художниками, вышивальщиками во Флоренции. И они, в общем, ценились не менее, скажем, они также оценивались как живописные произведения. Очень особые были вышивки. А справа мы видим Иоанна Крестителя. Вы видите, что он с тростниковым крестом.
2: А вот он этот крест как-то выделяется.
1: Это та самая рельефная живопись, о которой мы говорили. Тут и у святого епископа также посох выделен. И мы видим, какие гравированные нимбы и какой гравированный орнамент. А если присмотреться к Мадонне, да и к Младенцу тоже. Ну, первое, должна сказать, что декоративность этой живописи важнее, первичнее, чем изображение инкарната и личного письма, оно достаточно упрощено по сравнению с тем, что мы видели. Здесь важнее, конечно, красота этой вещи, которая видна с дистанции. И Мадонна, посмотрите, держит цветок. Мадонна держит розу. Да. С одной стороны, это символическое, конечно, напоминание о распятии, о терновом венце, пролитой крови. А с другой стороны, мы с вами помним, что во Флоренции главный образ города – это Мадонна дель Фьоре, Санта Мария дель Фьоре, главный собор. И Мадонна с цветком – это вообще один из главных образов Мадонны и, собственно, один из главных почитаемых святых – это Иоанн Креститель, это покровитель города Флоренции. Что здесь еще важно? Смотрите на младенца. Ведь у него тоже оберег.
2: Да, вот это не только ожерелье, это вот,
1: тут еще понимаю, и коралл, и какой-то зуб.
2: Зуб акули, или там, не знаю, какой.
1: Да, это тоже такие элементы народные, ожерелья, бусы, которые напоминают о том, что младенец может, конечно, ими играть в первую очередь, и оберег, а у него на ручке сидит щегол, вероятно, с красной головкой, он с ним играет. Ну, правда, эмоционально он изображен так... Немножко, я бы сказала, слабее по сравнению с тем, что мы видели, чуть-чуть. И не очень понятно, улыбается ли он. Да, в этом и заключается, собственно, понимание различного уровня художников, да, которые специализировались совершенно на разных видах, типах живописи, и у них были разные цели абсолютно. Здесь гораздо более декоративный элемент присутствует, чем вот это погружение в эмоциональное состояние. Или, например, история, связанная с инкарнатом. Если посмотреть на лица всех святых, то вы почувствуете, что здесь художник достаточно условен, более прост. Да, ему это менее интересно, чем вот это изображение вышивки на далматике епископа.
2: Может быть, у него вышивка лучше получалась?
1: Вероятнее. Этот чем мастер лица. Был и ювелиром, и миниатюристом. Да.
0: Итак, сегодня мы познакомились с некоторыми произведениями флорентийских мастеров в зале итальянской живописи раннего возрождения. Это «Мадонна с младенцем» Лоренцо ди Никколо Джерини и «Хоругвь» Антонио де Фиренце, с одной стороны которой изображена «Мадонна с младенцем», святым епископом Иоанном Крестителем и ангелами, а с другой стороны этой хоругви сцена распятия с Марией и евангелистом Иоанном. Но об оборотной стороне этого произведения мы поговорим в нашей следующей передаче. Напомню, что мы беседуем с хранителем итальянской живописи 13-14 веков Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала вторая часть концерта для виолончели с оркестром си бемоль мажор Луиджи Боккерини, исполнители Морис Гендрон и концертный оркестр Пабло Казальса.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

мы предлагаем вниманию наших слушателей вторую передачу, посвященную истории православного женского монастыря в бургундской деревушке Бюсси-Анот. В июле 1996 года Свято-Покровский монастырь отметил свое

0: Обитель, находящаяся в Европе и открытая миру, не могла жить по старым традициям русских монастырей. Путь ее развития был и остается на каждом своем этапе уникальным. Большую роль играет здесь взаимный духовный обмен с внешним миром. Важную роль играли и личные качества первой игумени Свято-Покровского монастыря, матери Евдокии. Свобода и сила ее духа, терпимость по отношению к другим вероисповеданиям, готовность понять иную точку зрения, и все это при истовой верности православию. Эти качества помогли осуществить сочетание свободы и традиции, открытости миру и верности молитвенному подвигу. За полвека жизни монастыря несколько раз вставал вопрос о самом его существовании. Сохранить монастырь в тяжелых условиях эмиграции было делом нелегким. Молитвенный монашеский подвиг был помножен на ежедневный подвиг физического выживания. Сохранение монастыря на протяжении десятилетий происходило благодаря необыкновенным личным качествам монахинь и, в первую очередь, настоятельниц. Об игумене Евдокии вспоминает монахиня Елизавета.
1: На меня большое впечатление произвела наша первая игуменя. Она была замечательным человеком. У нее было очень много таких качеств замечательных. И когда вот приехала и с ней так познакомилась, я думала, что больше мне уже никого больше не надо встречать в жизни. Потому что у нее были все качества и любовь. И она была мудрая, она была культурная. Доброта, у нее большое сердце. Она несла крест всех сестер здесь. Смиренная была, смиренная. А вместе с тем очень много юмора у нее было. Она была такая легкая. И вот на меня вот эта встреча в жизни была очень-очень такая сильная. И я просто думала, что вот теперь не надо мне искать больше никакого человека в жизни.

0: Последние годы мать Евдокия много болела. К физическим страданиям прибавлялись заботы о будущем монастыря, о своей преемнице, рассказывает игуменья Ольга.
1: И одно время матушка Евдокия думала, что монастырь больше не сможет существовать, потому что все, которые пришли постепенно, просто уходили к Господу Богу. Вот вы были на кладбище, вы видели и кресты. И мать Феодосия, например, она всегда говорила, мой монастырь на кладбище, и тут уже мне ничего нету. А все те, которые она знала, с которыми она работала, и они все уже ушли. И в какой-то момент думали, что этот монастырь надо будет закрыть. И в это время Господь послал трех совсем юных послушниц. Одна из Египта, Страдария, одна из Англии, наша мать Коломба теперь. Она была сестра Емельяния, сияющая. Надеюсь, что вы ее немножко почувствовали, потому что это редкий человек, редкий человек. Сестра Лоренс из Нормандии, из Франции, чистокровная француженка. И вот монастырь опять.
0: В этом был залог будущего и знак времени. Все более становилось очевидным, что православие на Западе может выжить только на межнациональной основе, рассказывает игуменья Ольга.
1: Да, у нас волей-неволей интернациональный стал монастырь. Он был поначалу русский, поэтому я очень слежу, чтобы это осталось, чтобы это был бы русский монастырь. Потому что очень легко сказать, вот мы сделаем французский монастырь. Попробуйте сделать. Таких подвижниц, как было, не будет уже. И надо хранить эту русскость. Ну вот, слава Богу, у нас была такая регенша, она и есть, маленькая, старенькая, она уже теперь не регентует, мать Мария. Она сказала, что пока она жива, все пение будет только по-славянски, только. Так что это уже очень хорошо, поем мы все по-славянски, а читаем мы по-славянски, по-французски, по-английски, по-немецки, когда была тут одна, по-японски, у нас были японки. Нам прислали японок тоже. Потому что мать Феодосия говорила, что надо дать сестре немножко помолиться в церкви на своем языке. Она говорит, вот я представляю себя в Китае. И вдруг кто-то мне предлагает почитать шестопсалмы по-славянски. Ну, я была бы очень рада. Вот. Так я хочу тоже дать моим сестрам возможность молиться на их языке. Так же вот видите, службы наши такие. И это очень трудно. Знаете, в этом наша какая-то трудность. Русские, которые иногда приезжают, некоторые отлично это понимают. Они скорее даже восторгаются этим, что православие, понимаете, укоренилось без того, чтобы это было только связано с национальным каким-то чувством. Когда мне говорили, тут нет православия, я говорила, знаете, я не знаю, у кого больше православия. У того, который оставил страну, семью, язык, все. И пришел ради православия. Как же сказать после этого, что нет православия? Наоборот, понимаете, они как-то почувствовали православие. Одна в Испании, другая в Англии, третья в Нормандии. И вот пришли в монастырь, например, это сэр Лоренс, единственное, ничего не понимает по-русски. Мне немножко страшно, потому что все-таки у нас много по-славянски. Но она хотела сюда. Почему? Потому что она говорит, корни православия все-таки у вас, в этом монастыре. Я не хотела идти туда, ну, которые пришли к вере потом. Но корни настоящие, они у вас. И я хотела этого. По-моему, это довольно разумно. Но все-таки надо, чтобы она немножко вошла. У нас теперь все больше и больше читают по-славянски. Я рада. Но, скажем, когда я повернусь, я увижу, кто стоит. Одни французы. Но нельзя же все-таки этим французам, чтобы они ничего не понимали. И вот отец Иосиф, он очень хорошо это, и отец Киприан, они оба не знали ни французского, ни славянского. И теперь они служат и по-французски, и по-славянски. И вот как сегодня, отец Иосиф, одну евтинию по-французски, одну по-славянски и так далее. Так что все могут что-то понять.

0: одна из четырех основательниц обители, единственная из них остававшаяся в живых. Мать Феодосия, в миру Дина Иосифовна Соломянская, родилась в 903 году в Одессе в состоятельной еврейской семье. В 29 году вместе с семьей эмигрировала во Францию. В Париже она вошла в интенсивную религиозную жизнь эмиграции через Сергиевское подворье, русское студенческое движение. Познакомилась с матушкой Меланией, чуть позже с матерью Евдокией. Она крестилась вместе со своей сестрой, из семьи остался верен иудаизму только ее благочестивый отец. В 33 году стала послушницей при храме Христа Спасителя в Аньере. В 38 году была пострижена в монахини митрополитом Евлогием. С этого момента 54 года ее жизни были отданы монашеству, из которых 46 неотделимо от Покровской обители, рассказывает игуменья Ольга.
1: Вторая настоятельница игуменья Феодосия, которая наотрез отказалась быть игуменьей. Не хотела. Она говорит, у нас одна игуменья, это Божья Матерь, а потом мать Евдокия. Я ничего не делаю, они мне все говорят, что делать, а я вот только исполняю. Но она зато очень сильно молилась, и ее молитва была действительно пламя. Она говорила, надо знать, о чем молишься. Нельзя так молиться впустую. Она всегда говорила, как будто в ух Бога говоришь. И знать, что вы просите. Вот она была такая очень пламенная. И, конечно, Господь нам помогал. Вот был такой случай, когда пришла фактура на 5000 франков. Это огромная сумма была. У нас ничего не было. Приезжает какой-то господин и говорит, я хочу видеть настоятельницу. А она ходила каждый день на кладбище к матушке Евдокии. Значит, его повели туда. Он сказал, вот, я хочу вам передать конверт. Она открывает пожертвование 5000 франков. Ровно то, что нам нужно было.

0: Saint Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, pitié de nous, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Для игумени Феодосии монастырь был живым организмом, который, чтобы жить, должен был расти и меняться. Послушницы и сестры нового поколения не имели тех данных, которые были присущи основательнице монастыря, но само время требовало от них новых качеств. Бог одарил их иными талантами, и монастырь продолжал свою жизнь благодаря их трудам. Они писали иконы, расписывали эмали, занимались переводами, издавали книги. Она была удивительно загадочной, вспоминает о матери Феодосии, монахине Силуана. В ее душе была тайна, тайна ее любви к Богу. Самое главное содержание своей жизни она берегла и не поверяла никому. Несомненно, большинство людей, судьбы которых пересеклись с ее судьбою, как минимум чувствовали, что имеют дело с человеком особенным. Она принадлежала к тем редким людям, в глазах которых сияет торжествующая вечность. Мать Феодосия вела свой монастырь с мудростью человека, причастного небесным тайнам. Долгие годы законы земной жизни на монастырь не распространялись. Небольшие доходы часто не покрывали расходов, не было твердого бюджета, и мать Феодосия часто повторяла, иногда сокрушенно, а иногда с облегчением: «Наш монастырь живет в порядке чуда». Монастырь жил, и одним из главных чудес было, что в Бюсси стали селиться православные люди. Первой была семья Можайских, вслед за ними поселились Сологубы, Поздеевы. Сегодня в небольшом французском поселке насчитывается 17 русских домов. Увеличилось и число тех, кто хотел и мог помочь обители. «Бог действует через людей». Эти слова мать Феодосия тоже повторяла часто. К большому счастью, сохранилось последнее интервью матери Феодосии, которое она дала журналисту радиостанции «Немецкая волна» в 1989 году. Вот фрагмент этого интервью.
2: Мать Феодосия, а чем вы еще можете объяснить столь высокую популярность к вашему монастырю?
3: Я

0: думаю, что все-таки русская эмиграция, хотя у нас, надо сказать, о русской эмиграции даже смешно говорить, потому что все последние годы это все перешедшие из католичества, из протестантства люди к нам приезжают. Так что это не русская эмиграция. Наша популярность очень велика именно среди инакоязычных, французов, англичан, американцев, потому что мы им даем книги, по которым они могут следить за нашей службой, потому что у нас очень хорошие службы. Поскольку они могут это оценить, имея книги в руках, потому что иначе это было бы для них, как для книг у них. Ведь имейте в виду, из русской эмиграции сейчас вот нашего поколения почти никого не осталось. Из всех людей, которые были здесь у нас в монастыре, я последняя осталась. Из старой эмиграции. Все то, что сейчас есть в монастыре, это все уже молодежь. И потом у нас, например, среди сестер у нас 5 англичанок, у нас 3 француженки, бельгийка, испанка, 5 или 6 русских. В общем, у нас настоящий интернационал. И сейчас вся наша молодая поросль, это все, кроме вот Наташи, которая у нас из Москвы, это все иностранцы. Больше всего англичане.
1: Думаете ли вы, что можно говорить о религиозном возрождении в России?
0: Совершенно уверена, особенно после того, как вернулась наша сестра после 3 недель пребывания в России. И это, конечно, то, что она видела, что ее водили священники, ее водили монахи. Она, так сказать, была в самой гуще религиозной жизни России. И я совершенно уверена, что религиозная жизнь в России, которая столько времени была под спудом, выходит действительно на широкую дорогу. Конечно, трудно, брали церковь в чудесном виде, вернулись совершенно как конюшней. Бог знает, в каком виде, но все равно люди бросаются из последних сил и средств, чтобы все это восстанавливать. И это факт.

Забота о монастыре была у матери Феодосии на первом месте. И со свойственной ею проницательностью она заранее начала готовить себе замену. О матери Ольги в миру Елена Ивановна Слезкина, как о возможной своей заместительнице, думала еще мать Евдокия. С юных лет, желая посвятить свою жизнь Богу, Елена Ивановна приняла тайный постриг, и хотя жила в миру с родителями, была в полном послушании своего духовника, отца Мефодия, впоследствии епископа Мефодия Кампанского. Под его руководством она принимала участие в приходской жизни при храме Христа Спасителя в Аньере, вела работу по изданию журнала «Вечное», переоценить значение которого в те годы невозможно. По семейным обстоятельствам мать Ольга смогла поступить в монастырь лишь в 1988 году, но была тесно связана с Покровской обителью многие годы. Большой духовный опыт матери Ольги, ее знание и понимание людей, опыт жизни в миру, прекрасные душевные качества – все это сделало ее естественной преемницей матери Феодосии. И еще при ее жизни мать Ольга взяла на себя все заботы по практической жизни монастыря и большую часть других попечений. В последние годы жизни мать Феодосии часто повторяла: «Мой монастырь вон там», и показывала рукой за окно, где среди зеленых холмов белеет маленькое кладбище. И добавляла: «Как Бог добр ко мне! Это Он послал мне мать Ольгу. Благодаря ей у меня такая замечательная старость, и я могу спокойно любоваться этой красотой».

0: Монахиня Силуана вспоминает о матери Феодосии. Она была бесстрашна. Кажется, она вообще не понимала, как можно чего-либо бояться. «Я не боюсь, потому что у меня нет никакого воображения», — сказала она как-то. Трудно было с этим согласиться. Эмоциональной скудостью она не страдала. Ее бесстрашие было бесстрашием замечательного целостного человека. Его корни находились в великом доверии к Богу. Но ее беспокоило следующее. Ей не хотелось обременять близких своей старостью. Многие годы она героически ухаживала за тяжело больными старыми людьми, но сама страдала от мысли, что может стать немощной старухой и быть всем в тягость. И, конечно, она молилась о том, чтобы уйти вовремя. Господь услышал ее молитвы. До самого конца мать Феодосия почти все делала для себя сама, и голова ее была ясной и просветленной. Игуменья Ольга вспоминает. «Ровно за неделю до ее смерти, когда я утром пришла к матушке за благословением, она меня уже ждала. Глаза ее были полны слез, но она твердо мне сказала: «Отпустите меня, я уже ничего не вижу, не могу читать имена тех, кто просил о них молиться. Отпустите меня, я вам буду гораздо полезнее там». И она показала рукой на небо. Мать Феодосия отошла ко Господу 15 сентября 92 года. Ушла последняя из четырех монахинь, основавших Покровскую обитель. Ушла, но осталась здесь, как дух, как воплощенное дело своих рук, своего разума. Свое понимание жизни и Бога она тоже оставила здесь, по наследству. Рассказывает игуменья Ольга.
1: Нас 14 сестер сейчас, и это, может быть, про монастырь так нельзя говорить, но это семья. Мы очень любим друг друга. Конечно, иногда бывает, как в семье, вспышки маленькие, но это все улаживается. Нету никаких партий, ничего нету. Это все ушло, и теперь очень мирно и хорошо. И это большой дар, потому что возраст разный, язык разный, но все они и все мы стремимся к Господу Богу.
2: My heart panteth, my strength faileth me. As for the light of mine eyes, it also is gone from me. My lovers and my friends stand aloof from my soul, and my kinsmen stand afar off. They also that seek after my life lay snares for me. And they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long. But I as a deaf man heard not, and I was as a dumb man that opened not his mouth. Thus I was as a man...
0: 50 лет – большой срок. Оглядываясь назад, можно отчетливо увидеть отдельные периоды, которые сильно отличаются один от другого. Но каждый последующий период вбирал в себя все приобретения предыдущих, материальные и духовные. Так происходило накопление опыта и накопление той неизъяснимой радости, любви, которая здесь так щедро разлита в воздухе. Мать Феодосия как-то сказала: «Церковь у нас намоленная». И эта намоленность храма и все обители воспринимается как реально существующая субстанция, как сгущение света. Для людей чутких нет большей радости, чем прикоснуться к этой тайне и почувствовать себя хоть на какое-то мгновение причастными к ней.

Монастырь больше, чем дом, в котором живут, и больше, чем место уединенной молитвы. Монастырь больше, чем семья, потому что и в дружной семье могут быть разногласия и различные интересы, иногда взаимоисключающие друг друга. Можно сказать, что монастырь – это живой организм, который развивается и растет, но по иным законам, нежели организм природный. Но как у живого организма, у монастыря есть душа, единая и неделимая. И монахини отдают свою душу для того, чтобы душа монастыря росла и укреплялась. Бог, принимая этот дар, возвращает его. Таким образом, каждая душа становится сильнее и богаче. Закончить передачу о Свято-Покровском монастыре мы хотели бы фрагментом из письма его первой игумени, матери Евдокии, написанного во время ее отлучки из монастыря. В этом письме мать Евдокия прекрасно сформулировала смысл служения своего и своих сестер. «Дорогие сестры, поздравляю вас с нашим престольным праздником. Горько сожалею, что не могу присутствовать на нем. Надеюсь духовно соединиться с вами через причастие. Меня радует, что все известия, получаемые из дому, говорят о дружной работе и мире между сестрами. Слава Богу! Совершенства на земле быть не может. Но если стремление ко Христу и Его Царствию объединяет хоть небольшую численную группу людей, собравшихся под покровом Царицы Небесной, то надо за это благодарить Бога и дорожить монастырем. Трудное наше время, трудно соединяются люди. Вражья сила стремится распылить, разорвать духовную связь между людьми. Потому мне всегда особенно казалось важным именно теперь скреплять эти связи. Связующее начало — любовь, терпение. Это уже преддверие Царства Божия. И монашество — это один из путей к совершенству христианскому, Царствию Божию. Не знаю, на что каждый из нас способен в одиночку, но наша совместная жизнь под покровом святого Амофора Божией Матери нужна и нам самим, и всем, кого приводит к нам Господь. Это наше служение Богу, и это наше служение людям».

0: Вы слушали вторую заключительную передачу, посвященную 50-летию Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Анот.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Тропарь Покрову Божией Матери четвертого гласа обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Нашему Богородицу и Пресвятую Марию со всеми святыми повинуемыми.

Отцы и братья, лежащие повсюду.

помилуйте рабы твоя Владимира, Анну, Вениамина, Сергия, Михаила, Александра, Германа, Дарьи, Евгения, Артемия, Андрея, сродники и сработники мои, благодарствующие друг не твоими, и исполните все прошения их, и простите за согрешения вольное и невольное, благо приятно же быть мольбам и милости к ним пред престолом Владычества Твоего, и попытка, как видимых и невидимых, от царствия на царстве беды, скорби и духов избавите, и подать здравие, то воздействие, в сердце Господи услыши.

светильником рабов Божьих, настоятеля протоиерея Николая, брат и прихожан святого храма сего, всех единения ожидаю, всех где предстоящие и молящиеся, и поплодоносящих добродетельного сердца пятичественным храме всем, нуждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебя великий,

Да,

митрополита Леонтия, архиепископа Сергия, епископа Маркела, протоиерея Николая, протоиерея Бориса, протоиерея Василия, протоиерея Аркадия, протоиерея Владимира, архимандрита Варфоломеевский, архимандрита Феофана, игумена Иеронима, иеросимонаха Иоанна, протоиерея Василия, иеромонаха Венермонаха Исидора, архидиакона Андрея, протоиерея

Христе, бедный, ненавидимый, вождей воинов жизни свою за веру, и отечество на поле брани положившие, всех дней битва замученных, убиенных, в одни блокады в ограде нашим скончавшихся, и

священный диакон Святейшества Дон Иван Кузнецов.

диаконство, священно-диаконство, священно-диаконство.

непостыдный, мирный и доброго ответа, да страшный судящий Христове просим. Богородицы, Пресвятая Дева, молись за всеми святыми, помянувши сами себе друг друга.

мир есть, освящайте сам чистый цвет и сам сокровенный. Молюсь тебе, помилуй, прости мне прегрешение мое, воля невольная, слов ты мне же видение. Исподобни осужденно, причаститесь и причистых твоих таинств, во оставление грехов и жизнь вечно аминь. Вечная твоя тайна, несть и Боже, причасть меня прими. Небо врагов ты тайну повим, и лобзание тебе дам я криуда. Да и к разбойнике исповедуй тебя, помяни меня, Господи, возаждай твой, да и не в суд ли в осуждении будет и причащение. Святых твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.

воскресивших, сам себе друг друга, весь он воскресил Богу, предать.

Благодарю.

и не сквернится им более. Владычица Богородицы тотчас услышала сию молитву, отвратив невидимое возбранение и сердце кающееся исполнив благонадежным дерзновением. После сего входит Мария в храм, поклоняется животворящему кресту и гробу Господню и, возвратясь, снова падает пред святой иконой Богородицы в чувствах благодарения и слышит глас: «Если перейдешь Иордан, обретешь добрый покой». Это то же, что в пустынях заиорданских спасение твое. Последовало затем удаление в пустыню, постнические труды, борение со страстьми, очищение, высота богообщения. Вот светлый путь покаяния, устроенный материнским попечением владычицы, о погибавшей во грехах. Так, у кого загрубело сердце от греха, прийти ко владычице, и она умягчит его и расположит к покаянию. А вот и другой случай. Знаете икону Пресвятой Богородицы, что называется «Нечаянная радость»? Она показывает, как Пресвятая Богородица помогла одному грешнику одолеть страсть им обладавшую. Хотя грешник был человек сей, но имел добрый обычай всякий день со слезами поклоняться владычице пред святой иконой ее во храме, мимо коей надлежало ходить ему. В одно утро заходит по обычаю грешник сей и поклоняется. Но, восклонив главу, видит, что у предвечного младенца на иконе Пресвятой Богородицы рубашка изодрана, и раны на руках и ногах, и между ребр источают кровь. В испуге грешник воскликнул: «Владычица Богородица, кто это сделал?» «Ты и подобные тебе грешники», — отвечала владычица от иконы. Это слово так поразило его, что он совершенно отрезвился и с тех пор не поддавался уже обычной своей страсти. Так, не можешь одолеть страсть, хоть и хотел бы, прийти к владычице, и она знает, как устроить, чтобы осенила тебя ревность к побеждению страсти и привлекла благодатную помощь свою на сие. Это опыты обращения грешников в разумление Пресвятой Богородицы. А есть опыт и того, как она возводит к совершенству ревнующих о спасении. Так, одного ревнителя благочестия руководила она в подвигах спасения, как руководит иногда духовный отец его. В церковь Божию приходя, становился он обычно пред иконой Владычицы Богородицы и молился. Но Владычица так действовала на него, что если он ни в чем не согрешил, ни словом, ни делом, ни помышлением, она являла ему лик свой на иконе светлым и приветливым. А если он в чем-либо согрешал, то являла лик свой мрачным, строго зрящим и отвращающимся. В первом случае он радовался и благодарил Господа и Пречистую Матерь его, а во втором тщательно начинал пересматривать все дела свои и слова, все мысли и чувства. И, нашедши неисправные, каялся и со слезами умолял о прощении до тех пор, как лик Пресвятой Богородицы являлся ему опять благостным. Так, по указанию лица Пресвятой Богородицы, всякую свою ошибку и неисправность исправлял он. При таком руководстве явился он, наконец, мужем во всем совершенном. Так, имеешь нужду в руководстве, прийти ко владычице. Она укажет или внушит, как и на что обратить внимание, труды и силы. Вот и еще случай, как она воодушевила на труды и подвиги одного начинающего ослабевать в них. Это был хороший подвижник, но подумалось ему, что можно иногда и послабить себе, можно, например, в Церкви Божией полениться стоять благоговейно и молиться не так прилежно и мыслям дать свободу. Желая вразумить его, Пресвятая Богородица удостоила его такого видения. В храм на всеночном бдении, в Богородичный праздник, открылись умные очи его, и он увидел Владычицу Богородицу, ходящую между присутствующими в храме. Ходя же, она иного проходила так, от иного отвращалась, перед иным качала головою своею, а иным раздавала монетки, кому золотую, кому серебряную, и то большую, то маленькую, то среднюю. Подошла она и к видевшему видение сие и дала ему медную маленькую монету. Он возымел дерзновение смиренно спросить, что значит сие, владычице.

Она милостиво ответила ему: «По труду и награда, что посеял, то и пожнешь». С тех пор муж сей, как свечка, горел в храме, бодренно стоя, усердно молясь и мысли неразъясненно горе устремляя, а затем и вне храма, во всех других делах и подвигах горячее усердие и тщание являя. Преуспев же таким образом во всех добродетелях, в иную жизнь отошел он получить обетованную совершенным награду. Итак, ослабеет ревность твоя, притеки ко владычице, и она воодушевит тебя. Так добродетелям учила Богородица, а то и от ереси предохраняла простых, от заблуждений ума тех, кои трудились много над познанием божественных истин. Одному старцу, любившему читать священные книги, еретик Несторианин дал книгу известного святого отца, в коей к концу нарочно приложены были тетради с их еретическим учением, в той мысли, что старец, по простоте не разобравши, прочтет и это писание еретическое, и в самом деле старец соблазнился бы, но не допустила его до того Пресвятая Богородица. Однажды, сидя в келии своей, увидал он идущую владычицу, и с детской простотою стал умолять ее посетить его келью. Пресвятая Богородица отвечала ему: «Нельзя мне пойти к тебе, ты держишь врага моего в келии своей», и стала невидима. Испугался старец и начал все рыть и перебирать в келии своей, чтобы найти, что это за враг Богородицы. Наконец, по чьему-то указанию, нашел, что враг этот писание еретическое несторианское в данной ему книге, ибо несториане не чтут Пресвятой Богородицы. Старец вырвал листы и сжег, и потом сподобился посещения владычицы. А то другой был муж ученый, любивший углубляться в божественное писание, много читавший и писавший. К нему такая была милость, что всякий раз, как начинало образовываться у него какое-либо убеждение, противное святой истине, он слышал от иконы Пресвятой Богородицы ясное предостережение, снова пересматривал свои мысли и исправлял неправое. Так свои ли мысли или сторонние речи смущают истину твоей веры, притеки ко владычице, и она отвратит соблазн. Видите теперь, как на все духовные нужды наши всегда готова нам скорая помощь от Пресвятой Владычицы Богородицы. Она и от заблуждений отвратит, и к покаянию возбудит, и в добре наставит, и к подвигам ревности оживит. И в телесных нуждах она всегда помогала искренно обращающимся к ней и избавляла от всех бед, от болезни нечаянной, от злобы людской, от пожара, разбоя, бедности, разорения яда и прочих несчастий. Сколько тому примеров? Я же привел вам примеры особенной помощи, и я в духовных только нуждах, потому что по ним можете судить и о телесных, и особенно потому, что духовная сторона наша большего требует попечения и полнейшего указания вразумительных руководств. Приложу теперь, вот как бывало. Смотрите же, откуда и как приходила помощь, туда и обращайтесь, и сими примерами благонадежие свое и молитву свою оживляйте. Не то я хочу сказать, чтобы и вы себе таких же благо снисхождения ожидали, а хочу только освежить бодренное ваше к Пресвятой Богородице обращение и теплое к ней прибегание. Духовная помощь не всегда, видимо, подается. Чаще она совершается внутри, посредством изменения мыслей и чувств. А кто ее производит, и как одно состояние духа отходит и другое приходит, мы часто и отчета себе дать не можем. Состоим постоянно под небесным влиянием ангелов, святых и особенно Пресвятой Богородицы, которая только и делает, что весь мир обтекает, нуждающихся высматривает и обращающимся к ней помогает. Часто и не знаем, от чего какое-либо счастье, а оно вот от чего. Приходит Богородица, и благость всюду вокруг себя распространяет.

тебе, Пресвятая Владычица, младенца Спасителя в изорванной рубашке, в ранах, источающих кровь, чтобы возбудить тебя к покаянию. А сам собою, зная, какую боль и скорбь грехи наши причиняют Господу и Спасителю нашему, положи в сердце своем лучше умереть, нежели самовластно и сознательно вдаваться в какие-либо грехи. Не жди, пока изменением лица своего покажет тебе Богородица худобу твоего нравственного состояния, а сам постоянно внимай себе и никаких дурных мыслей и чувств не допускай. Не жди, пока в видении увидишь, как Пресвятая Богородица в храме, обходя всех, другим будет раздавать монетки, а мимо тебя так пройдет или головой о тебе покачает, или отвратит от тебя лице свое, чтобы пробудить тебя от нерадения. А зная сие, сам себя воодушеви ревностью к благоговейному и внимательному состоянию на церковных службах, не давая поблажки ни телу, ни мыслям. Не жди, чтобы особенным явлением предостерегаем был ты от заблуждений, а сам, зная пробный камень истины, по его указанию от богопротивных мыслей и учений еретических ум остерегай и слух отвращай.

0: Кемеровым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Трой, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончанию чина великого освящения храма-памятника в честь всех святых в городе Минске и божественной литургии в новоосвященном храме 14 октября 2018 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
4: В воскресном Евангелии сегодняшнего дня содержатся слова, которые для всех нас являются огромным вызовом. Наиболее, может быть, радикальное утверждение всего Нового Завета. Слова такие: «Любите врагов ваших». Враги формируются в нашем сознании, когда мы чувствуем, что от кого-то исходит опасность. Когда Господь говорит «любите врагов ваших», Он имел в виду, конечно, не тех самых врагов, которые с оружием в руках приходят на землю, истребляют народ, выжигают селы и города, несут несчастье людям. Не о тех врагах речь. На противостояние тем врагам Церковь всегда благословляла свой народ. А речь идет о других врагах, о тех, которые как бы нас вроде бы и окружают. У каждого человека есть какие-то неприятели. Не то, что враги, а вот люди, с которыми не хотелось бы общаться, которых следовало бы избегать. Но если не у каждого, то очень многих людей есть такие, с кем не хотелось бы быть в близких отношениях. А если говорить о врагах, то действительно, очень часто от врагов исходит опасность. Так как же можно любить этих самых врагов? Вроде утверждение Евангелия против логики самой жизни. С врагами нужно бороться, им нужно противостоять свою собственную силу, чтобы их сила не взяла над тобой верх. Но в Евангелии нету ни одного лишнего или пустого слова.

0: все, что в Евангелии сказано, будь то любите врагов ваших, и если кто ударит в правую щеку, подставь левую, это есть божественная мудрость, которую мы не можем игнорировать. Для большинства из нас это реальный вызов. Ну как так? Как можно подставлять левую щеку тому, кто ударил тебя в правую? Как можно любить врага? Но Господь нам об этом говорит не случайно. Я думаю, что в понимании, в подлинном понимании этих слов и содержится ключ к нашему человеческому благополучию и счастью. Ведь враг – это не только тот человек, который на тебя руку поднимает. Таких врагов уж очень и очень мало. А если и появляются, то с ними в правовом обществе очень хорошо расправляются правоохранительные органы. Если кто-то на улице напал, то это уже даже не твое личное дело, а это дело тех, кто защищает правопорядок в стране. Они несут ответственность за наказание таких врагов. А вот в Евангелии речь, конечно, о других врагах. О тех, которые в нашем сознании предстают нашими противниками, несущими нам опасность. И что же происходит, когда некто, кого мы считали врагом, действительно наносит нам некий ущерб? Словами, делами, интригами, да Бог знает чем. Как мы должны ответить на все это? Любите врагов ваших. Попробуй полюбить того, кто у тебя поперек дороги встал и кто тебе мешает. А Господь говорит, любите врагов ваших. И вот под этим настоятельным требованием, конечно, скрывается не та любовь, которую мать обращает к детям, или которая связывает супругов, или которая связывает близких по духу людей. Речь идет о другом. Речь идет о том, что в ответ на некую стратегию зла, которая против нас выстраивается, мы должны сохранять мирный дух. Ведь что происходит, когда мы опознаем в человеке врага? Мы возбуждаемся, мы напрягаем свои силы, мы желаем себя этому врагу адекватно противопоставить, наказать его. Сколько на это уходит сил? Какая энергия расточается? Но самое главное, враг нас побеждает, даже не сделав физически ничего плохого против нас. Если мы строим планы бороться с человеком, если мы его считаем врагом, если мы себя опустошаем во имя этой борьбы, он уже нас победил. С мирным духом были, со спокойным, и вдруг возник враг, и мирный дух исчез. И как часто человеку ничего в голову другого не приходит, как только этот самый враг. И вроде ничего еще не сделал, а уже переживаем, боремся с ним мыслями, словами. Иногда 100 раз повторяем, что мы должны такому врагу сказать. При встрече или в случае с конфликтом наш внутренний мир этот враг уже оккупировал. Он еще ничего не сделал. Сам факт того, что мы в ком-то опознаем врага, лишает нас внутреннего мира и покоя, а значит, мы уже побеждены этим врагом. Поэтому, когда Господь говорит «любите врагов ваших», Он предлагает нам сохранять мирный дух, не вступать в эту брань с врагом мыслями своими, бесконечным повторением слов, которые мы в какой-то момент якобы должны этому врагу сказать. Не какой-то мысленной репетиции нашей позиции во время встречи или конфликта. Потому что все это наш внутренний мир разрушает, и враг оккупирует наше сознание, нашу волю, наши чувства, затмевает наш духовный взор, разрушает наш внутренний мир. Поэтому эти мудрые слова Евангелия «любите врагов ваших» нужно понимать таким образом, что никакой враг не должен разрушать нашего внутреннего мира. А для того, чтобы было так, нам нужно научиться предавать тех, кого мы считаем своими врагами, в руки Божии. Вот так всегда поступали святые люди и мудрые люди, которые в ответ на какие-то глупые и уязвляющие нас слова говорили: «Бог тебе судья, не я тебе судья, и я не хочу с тобой вступать ни в какой конфликт. Я свободен от тех страшных злых эмоций, которыми ты страдаешь, и пусть Бог тебя судит». Вот эти замечательные слова и являются воплощением заповеди любви к врагам. Не обнажаем оружие, а предаем этих людей в руки Божии. Все сказанное отнюдь не лишает нас права не терять бдительности, следить за своими словами, если нужно отстаивать свои убеждения, но это совершенно другое поле борьбы, не то, о котором сегодня мы слышали в Евангелии. Мы научаемся этим великим божественным словам, мы этой божественной мудрости научаемся не для того, чтобы кому-то сдаться, с кем-то играть в поддавки или нанести себе какой-то ущерб. Принимая эти заповеди божественные, мы становимся действительно по-настоящему сильными и непобедимыми. Мы способны сохранить свою автономию от воздействия всяких вражеских сил. Мы сохраняем свою внутреннюю силу, свои убеждения, свой взгляд на жизнь. Мы сохраняем самих себя. Вот этому научены мы сегодняшним евангельским чтением. И если эти благодатные, великие, исполненные жизненной мудрости слова мы постараемся применить в своей жизни, в общении с коллегами, с родственниками, с близкими, с родными, с теми, с кем мы соприкасаемся, то почувствуем, насколько мы становимся сильнее, как открываются перед нами иные горизонты человеческой жизни и межличностных отношений, как возвышается наша душа.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения храма-памятника в честь всех святых в городе Минске.

0: образцы древнерусского и византийского лицевого шитья и другие памятники церковного искусства. Выставка объединила 4 уникальных собрания – коллекции Новгородского музея-заповедника, Ростовского Кремля, Сергиево-Посадского музея-заповедника и Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Проект призван раскрыть для специалистов и широкой аудитории символический смысл и эволюцию архиерейских облачений. Выставка «Образ русского архиерея. От повести о белом клобуке до восстановления патриаршества» продлится до 6 декабря. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: В наше больное время, когда всюду царят нелюбовь к жизни и страх смерти, праведники нужны, как солнце. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» слушайте рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» из цикла «Праведники». Читает народный артист России Иван Краско. В рубрике «Радиолекторий» слушайте беседы о Новом Завете профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Каждую пятницу в 21 час 40 минут в эфир выходят беседы из цикла «Евангелие от Луки». Повторение по средам в 15 часов 10 минут.
3: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах.
2: Когда изо всех сил ищешь поводы для радости, как-то забываешь, что есть поводы для чего-то другого. Повесть Полианна о том, как важно научиться радоваться самому и научить этому своих близких. Ежедневно в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги Полианна американской писательницы Эленор Портер. Читает Наталья Роснюк. Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21.40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15.10.

0: Прозвучит 243-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне».
0: Послушайте 21-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 5 главы.
2: «В то время приступили к Иисусу фарисеи, говоря: почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют? Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. При сём сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сказание о видении Пресвятой Богородицы, осеняющей своим покровом молящихся в храме, видение, которое удостоились увидеть блаженный Христа ради юродивый Андрей и друг его, русский народ воспринял как знамение о помощи пречистой всему страждущему миру. Не раз различные учители церкви указывали, что не следует понимать заступничество Богородицы как заступничество или даже защиту от Бога, который бесконечно милосерд, благ и справедлив. Любовь, милосердие Пресвятой Девы — это дар Божий, который она взыскала и обрела так, как могут и должны обрести его все люди. Нельзя никак противопоставлять милосердие Матери Божией милосердию Бога. И несмотря на это, она все же справедливо именуется нашей заступницей и нашим покровом. Кое-кто из церковных писателей указывает, что покров Божией Матери ограждает нас от слишком яркого для нас грешных нестерпимого света божественной славы. Не было бы этого легкого покрова, мы бы сгорели от обращенного на нас пресветлого Божьего ока, от лучей Его правды и любви. А покров Владычицы дает нам возможность воспринимать этот свет каждому в меру его сил, постепенно приучая нас к восприятию все большего и большего света. Мысль эта глубокая. Ведь нельзя забыть, что эта Богородица исткала плоть для Сына Божия, вочеловечившегося, и тем дала возможность видеть и слышать самого Бога, и даже вкушать Его пречистые тело и кровь. Это все верно. Но есть и другая особая милость Божия, вдарованная нам возможности обращаться к Пресвятой Богородице, просить Ее покровительства. В обращении к Богородице, в любви, в доверии к ней находит свое не только завершение, но преображение любовь к матери, любовь к родимой. Слово «мать» свято для каждого человека, но именование Божией Матери еще святее. Мать порождает нас к жизни земной, от нее обретаем мы великий дар жизни, а через Божию Матерь открывалась нам всем и даруется жизнь вечная, Христос. И мы вправе обращаться к ней, как к Матери. Сам Господь усыновил нас ей в лице любимого ученика своего Иоанна в тот страшный час, когда она расставалась с ним, как со своим сыном, единственным данным ей. Но тогда и совершилось чудо. Расставшись с ним, как земным своим чадом, самым любезным из всех любезных, она обрела всех верующих в Него, как чад своих. Стала новой Евой, матерью всех живущих.
4: Прозвучала проповедь епископа Александра Семенова-Тяньшанского. Читал Александр Крупинин.

0: Тропарь по крову Божией Матери четвертого гласа обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-Од.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 14 октября, 1 октября по старому стилю в Русской Православной Церкви празднуется великий праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. В этот день вспоминается апостол от 70 Анании, епископ города Дамаска, который крестил апостола Павла. Святой Анания смело и открыто проповедовал христианство иудеям и язычникам. Из Дамаска он отправился с благовестием в Елеферополь, где окончил свою жизнь мученичеством за Христа. Он был выведен за город и побит камнями. В этот день вспоминается мученик Домнин Солунский, пострадавший в начале IV века. Также сегодня прославляется преподобный Роман Сладкопевец, живший в конце V первой половине VI века. Преподобный Роман был греком и происходил из сирийского города Емеса. Получив образование, он стал диаконом в Константинопольском патриаршем храме Святой Софии. После явления ему Пресвятой Богородицы преподобный Роман получил поэтический дар и прекрасный голос. Все песнопения преподобного стали называться кандаками по имени свитка, поданного Богородицей. Святой Роман также ввел богослужебную практику икосы, песнопения, которые он писал во время ночных молитв в своих покоях, по-гречески икосах. Преподобный Роман сочинил более 1000 молитв и гимнов на различные праздники. Скончался преподобный Роман в 556 году. По преданию, свой знаменитый кандак праздника Рождества Христова преподобный Роман...

в исполнении мужского хора Александра Невской лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского прозвучал богородичный концерт «Высшую небес» композитора Степана Дегтярева в переложении священника Дмитрия Дашевского.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире музейный калейдоскоп, ведущая Елена Обламская. В этот раз предлагаю побывать на мультимедийной выставке «Ладожская Гефсимания», устроенной к 910-летию Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге. Надеюсь, что рассказ Ольги Юрьевны Рычек, экскурсовода музейно-выставочного центра «Россия. Моя история», даст вам некоторое представление об этой цифровой экспозиции.
1: Мы оказались с вами перед лентой времени, и здесь, конечно, представлена вот эта богатая история монастыря, которому в этом году исполняется 910 лет, и впервые упоминание в 1116 году, упоминание о строительстве монастыря, и такое сильное духовное место, самый северный храм домонгольского периода, Успенский собор, где чудом сохранились вот те домонгольские фрески. К сожалению, в середине 20-го столетия они были утрачены, в основном их сбили, но, тем не менее, частично впоследствии они были восстановлены. Сейчас это одно из таких уникальнейших мест вообще в истории северных земель, в истории, конечно, Ладожской земли. Ладога, впервые упоминание в 862 году, то есть это древняя столица, первая столица, куда князь Рюрик приходит на княжение, и именно там появляются первые каменные храмы. Это место уникальное. Впервые упоминание в Песцовой книге Водской Петиной, это уже 1599-1600 год, то есть впервые летописное упоминание об этом монастыре. Ну и на ленте времени далее мы можем проследить вообще историю, судьбу монастыря. К сожалению, конечно, в период смутного времени монастырь очень сильно пострадал. Возрождаться он уже начинает при династии Романовых, при Михаиле Федоровиче впервые, благодаря Акелине, игумене Акелине. Но вообще само основание, 1116 год, связывают с супругой Мстислава Великого, с шведской принцессой, шведской принцессой Кристиной, или Кристиной, как ее еще по-другому называют, то есть именно с ее именем. Но если мы дальше проследим по ленте времени, то, конечно, тоже одно из самых таких знаменитых, наверное, событий и имен, связанных непосредственно с

0: Но и тут будет изменение. Некоторые слова будут убраны. Григорий Богослов много постарается. А вот часть учения о Святом Духе. Здесь большой вклад Василия Великого. То есть Евстафий Севастийский, он исповедует и в Святого Духа. Но кто такой? Что такое Дух? Ничего не говорится. Каково было мнение Евстафия?
1: Здесь сложно сказать окончательно, какое было его мнение, но явно Василий Великий, а он со специальной миссией как раз ездил в Армению.
0: Чтобы поговорить с Евстафием.
1: Ну и в том числе, чтобы поговорить с Евстафием, там еще был ряд проблем церковно-практического, канонического характера. Но и с Евстафием, чтобы поговорить, и он предложил ему подписать символ. Это был никейский символ, вот, который здесь и цитировался. Плюс прилагалось еще изложение учения о Святом Духе в кратком виде.
0: Который Василий написал.
1: Да, который он написал, либо он редактировал, во всяком случае. Учение, с которым был Василий согласен вполне, а там содержалось.
0: А Евстафий не согласился?
1: Нет, согласился. Он подписал этот документ. Правда, потом не совсем здесь понятна логика, ход событий, точнее. Некоторые здесь все-таки до нас не дошли подробности, но факт остается фактом. Все равно из-за темы Святого Духа они разошлись.
0: То есть получается, как я понимаю, что вот эта необходимость составить, во-первых, текст для подписания стала причиной в том числе и написания трактата о Святом Духе. То есть перед Василием стала необходимость изложить четко, письменно, для того, чтобы Евстафий Севастийский подписал, и чтобы это уже было написано, учение о Святом Духе.
1: Ну да,
0: тогда Василий его излагает.
1: Здесь, может быть, некоторые исследователи предполагают, что еще до разрыва с Евстафием, который, кстати, там нигде не упоминается.
0: В трактате.
1: Да. Этот трактат был написан, угу. Но только когда они уже окончательно порвали, он был обнародован.
0: А что же там содержится вот в этом трактате?
1: Там содержится православное изложение учения о Святом Духе. Логика, если кратко ее пересказывать, следующая. В общем-то, Василий Великий распространяет на ипостась Святого Духа всю ту же тематику богословскую, которая была сформулирована относительно Сына. То есть Сын единосущен Отцу, Дух единосущен Отцу. То есть единосущие всегда понималось в первый период этой полемики как единосущие отца и сына, прежде всего. Как бы тема духа вообще не звучала. То есть, конечно, ариане трактовали и дух в качестве уже даже третьего в Троице. То есть отношение отца к сыну такое же, как отношение сына к духу. То есть получается такая вертикальная триадология, ступенчатая. Василий Великий вообще, исходя из, включая трактат о Святом Духе, произведения, которые до нас дошли, он совершенно иначе видел троичность, он рассматривал ее как, ну, условно говоря, горизонтальную. Не как вертикальную такую ступенчатую, а как горизонтальную неступенчатую, предполагая, что все три лица одной природы. А в ступенчатом варианте оказывается, что, ну, по меньшей мере, двух природ, разных природ. Одно дело Бог, варианстве это вот особенно подчеркивалось, а другое дело Сын и Дух. При том, что вот такая ступенчатая триадология, она была распространена и помимо арианства, и вполне многие православные авторы, скажем, до IV века ее разделяли. Она есть у Оригена, она есть у еще предшественника Оригена, Климента Александрийского, она есть у Тертуллиана на Западе. Это в целом, ну, магистральная была линия богословская. Она была очень разумна, она была логична, она связана была с темой логоса. То есть идея какая? Бог — это ум, Бог — это прежде всего, конечно, Отец. Ум — это философская категория, которая, ну, наиболее, наверное, близка к библейскому представлению о Боге как о персоне, как о личности, как мы сейчас говорим. Но надо здесь отдавать себе отчет, что этих слов тогда не существовало. Персона, конечно, латинское слово, и оно понятно было. Но вот личность, например, это слово очень позднее. Точнее, не слово само позднее, а поздний смысл, который в него сейчас мы вкладываем. В античности его не было. Но была, например, очень разработанная философская категория «ум», по-гречески «нус». Соответственно, отец «нус». «Нус» — это что-то мыслит. Бог предвечно мыслит, как разумное существо. Его мысль или разум — это и есть премудрость. То есть здесь вот возникает тема библейской премудрости, премудрости, как она уже будет звучать у христианских авторов. Но премудрость — это еще и логос. Премудрость — это внутренний логос, а логос, который демиургический логос, творческий, это премудрость внешняя, это премудрость творческая. Вот так мыслилась триадология. То есть мы видим эти ступени. Отец, премудрость, логос. А дух мыслился лишь как тот, кто содействует сыну. в его демиургической деятельности, в экономии творения и спасения человека.
0: То есть это

0: Чье исповедание вот это?
1: Вообще-то это исповедание достаточно широкого круга христиан. Такого, например, мнения Оригена.
0: Но все-таки дух мыслился как отдельное лицо.
1: Как отдельное лицо мыслился, почему бы нет? Ведь так он и обозначен в Священном Писании.
0: Но он Бог?
1: Здесь вопрос, что поднимать под Богом. То есть он относится, очевидно, к реальности божественной.
0: Угу.
1: Здесь, понимаете, вопрос акцентов. Вот это очень важно для богословия, как ни странно. То есть и нюансов. Да,
0: шаг
1: он
0: влево,
1: Бог.
0: Шаг вправо, ересь.
1: Ну, не совсем так. Да, он Бог, но это не то, что отец, не то, что сын. Скажем, его деятельность, она ограничена. Ну, например, Ориген говорил, что отец, он обо всем промышляет. Да, сын промышляет о разумных существах, а дух о верных, то есть о христианах. То есть, например, его деятельность связана почти исключительно с церковью, с устроением вот церкви. То есть мы видим, как убывает значимость лица от отца к духу.
0: А может быть, наоборот, возрастает?
1: Ну, возрастает в смысле возрастания человека или возвращения человека, потому что от духа, который нам открывает сына, мы восходим к сыну, а сын является образом отца, через сына мы восходим к отцу. Он от отца третий, а к нам он первый. Это все было в богословии, тем более, что существовала тема образа, например, очень такая она популярная была, разработана. И речь идет о чем? Что отец безобразен, не имеет образа. Точнее, его образом единственным является сын. Угу. Он есть образ отца.
0: Тем более в Евангелии сказано: «Видевший меня, видел отца».
1: Да, конечно, все это все богословские конструкции.
0: Они основаны на Священном Писании.
1: Конечно, они основаны на Священном Писании. А дух, он является сын, он является образом сына.
0: Недаром он по евангельскому повествованию является церковью, когда уже совершено вознесение Христа.
1: Да, он другой утешитель, он пребывает среди верных, он пребывает в верных. Мы глаголим Святым Духом по представлению древних христиан, например, богословствуем. Если мы все правильно сделаем, если мы в церкви, если мы не совершаем каких-то грубых грехов, исполняем заповеди и так далее. У нас пребывает Дух, и мы свидетельствуем Духом о Христе. Что, как иначе можно свидетельствовать о Христе, как не Духом? То есть вот такая, можно сказать, убывающая на Духе Троица, ступенчатая. Предполагаю, что, конечно, Бог — это Дух. Но вот его все-таки миссия, она подчинена миссии Сына. Здесь не ставился вопрос, действительно ли, например, как в более позднем богословии, исходит ли, например, дух от сына или только от отца. Это все более поздняя проблематика. Но очевидно, что лицо духа вот находилось в таком положении третьего от начала.
0: Это было самое распространенное представление времен Василия Великого.
1: Достаточно распространенное и вполне себе устойчивое в церкви.
0: Но вот за авторством Василия Великого тоже не сохранилось, где он называет духа Богом. В общем-то, что требовалось? Требовалось назвать духа так же, как и сын, правильно? То есть единосущным.
1: Да, требовалось утвердить единосущие. Но, кстати, в трактате о Святом Духе Василий Великий этот термин не употребляет.
0: А почему? Не считал его уместным?
1: Может быть, он и считал его уместным, но он не считал уместно его употреблять здесь, в этом трактате, который направлен против Евстафия Севастийского и его сторонников. Почему? Потому что, опять же, ситуация церковного того времени заключалась в том, что существуют разные направления. Существовал как бы центр колеблющийся, старонекейцы, новонекейцы. Ну, новонекейцы, они, в общем-то, были преемниками старонекейцев. И крайние ариане и евнамиане.
0: А смысл деятельности Василия Великого – это чтобы колеблющихся перетащить на свою сторону.
1: Да, очень разумная политика церковная. Это можно было сделать только убеждением.
0: Передачу вела Марина Лобанова. Василий Великом рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В следующих программах продолжим. До свидания.

0: тропарь по крову Божией Матери четвертого гласа обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-Од.
1: Праздник Покрова – один из самых почитаемых на Руси. Об этом свидетельствует и количество покровских храмов, и количество людей с поповской фамилией Покровский. До середины XIX века отличившиеся выпускники духовных семинарий получали фамилии в честь главных церковных праздников. В то же время не все понимают смысл термина «покров», да и история праздника еще недостаточно изучена. Обратимся же к историческому событию, традиционно лежащему в его основе. В X столетии Византийская империя, теснимая энергичными восточными соседями, вновь оказалась на грани гибели. Константинополь внезапно был осажден варварами, в том числе и язычниками руссами, а греческое войско не успело вернуться из дальнего похода. Отчаявшимся людям оставалось надеяться лишь на небесную помощь. Во Влахернском храме, где хранилась бесценная реликвия Риза Богоматери и часть ее пояса, совершалось беспрерывное моление. Однажды ночью стоявшие там Андрей Юродивый и его духовные ученики Епифании удостоились чудесного видения. Невидимая для остальных, явилась им величественная жена, идущая от царских врат со страшную свитою, из которой честные Предтеча и сын Грома, апостол Иоанн Богослов, поддерживали ее своими руками. Преклонив колени, она долго молилась, обливая слезами свое боговидное и пречистое лицо. По окончании молитвы сняла с себя наподобие молнии блиставшее покрывало, мафорион, которое носила на пречистой главе своей, и, держа его с великой торжественностью своими пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудесные эти мужи, Андрей и Епифаний, довольное время смотрели на это распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню. И доколе была там Пресвятая Богородица, видимо, было и покрывало. По отшествии же ее сделалось и оно невидимо. Но, взяв его с собою, она оставила благодать бывшим там. Это было знаком надежды на спасение. Действительно, вскоре устрашенные необъяснимыми небесными знамениями варвары сняли осаду и в страхе бежали. Событие это датируется приблизительно 930 годом. На Руси исторически конкретный смысл покрова защиты жителей Константинополя неизмеримо расширился и стал восприниматься как покров Богоматери над русской землей, местом особого почитания Царицы Небесной. Сам праздник покрова явился в нашей стране, вероятно, в XII веке. Вообще, календарная история праздника до сих пор недостаточно исследована, хотя производилось немало работ в этой области. Тем не менее, существующая точка зрения, что это сугубо русский праздник, основанный Андреем Боголюбским и неизвестный иноязычным христианам, ошибочна. Интересно вспомнить и об обстоятельствах появления первого и единственно дозволенного церковным уставом акафиста «Взбранной воеводе». Этот шедевр церковной поэзии иногда приписывается святому Роману Сладкопевцу, жившему еще в VI веке. Поэтому он и изображается на некоторых иконах покрова. Ученые указывают на почитание в византийской традиции Мафариона, головного покрывала Пресвятой Девы, и предполагают, что даже сама дата празднования покрова была привязана ко дню памяти Романа Сладкопевца, воспевшего Богоматерь. Да и служба на покров имеет сходство с богослужением на праздник положения Ризы Богородицы во Влахернском храме 2 по старому стилю, 15 по новому стилю июля, и с текстом акафиста Божией Матери. Греки и западные христиане тоже прославляют Богородицу как свою защитницу и покровительницу вне зависимости от единичного и локального константинопольского события X века. Общий для всех христианских народов смысл праздника – милосердная защита Богородицы и людей, города, страны – выразилась у нас в символе покрова, у греков – в символе скепи, то есть защита прикрытия, а у католиков – в символе палиума, то есть плаща Богородицы. У многих возникает вопрос, что же Богоматерь распростерла над народом? На некоторых иконах можно увидеть длинную узкую ленту. Неужели это архиерейский амафор? К сожалению, эта грубая ошибка до сих пор тиражируется не только в иконографии праздника, но и в богослужебных текстах. например, «покрый нас своим амофором». Божья Матерь не епископ и тем более не диакон, торжественно носящий на поднятых руках амофор в определенные моменты архиерейской литургии. В греческом тексте жития стоит слово «мафорион». Это большой женский платок покрывала, закрывающий голову, плечи и спускающийся вниз. Простой русский народ, не слишком обременяющий себя знаниями, переосмыслил покров, ставший календарной вехой, очень прагматично. Это время свадеб, первое зазимье. «Батюшка покров, покрой мать сыру землю и меня молоду. Бел снег землю прикрывает, не меня ль молоду замуж снаряжает».
2: Статью Юрия Рубана из журнала «Вода живая» о празднике покрова Пресвятой Богородицы читала Ольга Суровегина.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Удовольствие доктора Зеленского заключалось в том, что когда назначенные из кадет к выпуску в офицеры ожидали высочайшего приказа о производстве, он выбирал из них 5-6 человек, которых знал, отличал за способности и любил. Он записывал их больными и помещал в лазарете рядом с своей комнатой, давал им читать книги хороших авторов и вел с ними долгие беседы о самых разнообразных предметах. Это, конечно, составляло некоторое злоупотребление, но если вникнуть в дело, то как это злоупотребление покажется простительно? Надо только вспомнить, что было наделано с корпусами с тех пор, как они попали в руки Демидова, который, как выше было сказано, получил приказание их подтянуть и, кажется, слишком переусердствовал в исполнении. Думаю, так потому, что графы Строганов и Уваров, действуя в то же время, ничего того не наделали, что наделал Демидов с корпусами. Под словом «подтянуть» Демидов понял – остановить образование. Теперь уже, разумеется, не было никакого места прежней задачи, чтобы корпус мог выпускать таких образованных людей, из коих при прежних порядках без нужды выбирали лиц, способных ко всякой служебной карьере, не исключая и дипломатической. Наоборот, все дело шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музеум. Библиотеку приказали запереть, в музеум не водить и наблюдать, чтобы никто не смел приносить с собой никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или еще хуже, сам написал что-либо, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность. Если кадет изобличался в прозаическом авторстве, конечно, с мирного содержания, то ему давали 25 ударов. А если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка всеобщей истории, не знаю, кем составленная, была у нас едва ли не в 20 страничек, и на обертке ее было обозначено «Для воинов и для жителей». Прежде она была надписана «Для воинов и для граждан», так написал ее искусный составитель. Но это было кем-то признано за неудобное, и вместо «для граждан» было поставлено «для жителей». Даже географические глобусы велено было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли, а стену, на которой в старину были сделаны крупные надписи важных исторических дат, закрасить. Было принято правилом, которое потом и выражено в инструкции, что никакие учебные заведения в Европе не могут для заведений наших служить образцом. Они уедино ображиваются. Можно представить, как мы при таком учении уходили ученые. А впереди стояла целая жизнь. Добрый, просвещенный человек, каким, несомненно, был наш доктор Зеленский, не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться, если не пополнить ужасающий пробел в наших сведениях, потому что это было невозможно,
то, по крайней мере, хоть возбудить в нас какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направление нашим мыслям. Правда, что это не составляет предмета заботливости врача казенного заведения, но он же был человек. Он любил нас, он желал нам счастья и добра. А какое же счастье при круглом невежестве? Мы годились к чему-нибудь в корпусе, но выходили в жизнь в полном смысле ребятами. Правда, с задатками чести и хороших правил, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрец при новой обстановке мог нас сбивать и вести по пути недоброму, которого мы не сумели бы ни понять, ни оценить. Как к этому быть равнодушным? И вот Зеленский забирал нас к себе в лазарет и подшпиговывал нас то чтением, то беседами. Известно ли об этом было Перскому, я не знаю. Но, может быть, что и было известно. Только он не любил знать о том, о чем не считал нужным знать. Тогда было строго, но формалистики меньше. Зеленский служил в корпусе 30 лет и оставил после себя всего богатство 50 рублей. Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита. Но надо помянуть еще четвертого, пришлого в наш монастырь с своим уставом, но тоже попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память. Тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит из назначавшихся к архиерейству. Разумеется, это большую частью были люди очень умные и хорошие. Но особенно дорог и памятен нам остался последний, который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали их просто «отец архимандрит», а справиться о его имени теперь трудно. Пусть этот будет так, без имени. Он был сердового возраста, небольшого роста, сухощавый брюнет, энергический, живой, с звучным голосом и весьма приятными манерами. Любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходившей в сад, торчала медная труба телескопа, в которой он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем Перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Мне теперь думается, да и прежде в жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзыв о религии, что она будто скучна и бесполезна, я всегда думал, вздор мелите, милашки. Это вы говорите только от того, что на мастера не попали, который бы вас заинтересовал и раскрыл вам эту поэзию вечной правды и неумирающей жизни. А сам сейчас думаю о том последнем архимандрите нашего корпуса, который навеки меня облагодетельствовал, образовав мое религиозное чувство. Да и для многих он был таким благодетелем. Он учил в классе и проповедовал в церкви, но мы никогда не могли его в волю наслушаться. И он это видел. Всякий день, когда нас выпускали в сад, он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все игры и смехи тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целой толпой кадет, которые так теснились вокруг него со всех сторон, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право, мне это напоминает что-то древнее, апостольское. Мы перед ним все были открыты, выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова
и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать. Архимандрит нас выслушивал терпеливо и утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни, но так же, как Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное образование очень недостаточно, и что мы должны это помнить и по выходе стараться приобретать познание. О Демидове он от себя ничего не говорил, но мы по едва заметному движению его губ замечали, что он его презирает. Это потом скоро и высказалось в одном оригинальном и очень памятном событии. Я выше сказал, что Демидов был большой ханжа. Он постоянно крестился, ставил свечи и прикладывался ко всем иконам, но в религии был суевер и невежда. Он считал за преступление рассуждать о религии, может быть, потому что не мог рассуждать о ней. Нам он ужасно надоедал, кстати и не кстати приставая. «Молитесь, деточки, молитесь, вы ангелы, ваши молитвы Бог слышит». Точно ему сообщено, чьи молитвы доходят до Бога и чьи не доходят. А потом этих же ангелов растягивали и драли, как сидоровых коз. Сам же себя он, как большинство ханжей, считал полным, совершенным христианином и ревнителем веры. Архимандрит же был христианин в другом роде. И при том, как я сказал, он был умен и образован. Проповеди его были неподготовленные, очень простые, теплые, всегда направленные к подъему наших чувств в христианском духе. И он произносил их прекрасным звучным голосом, который долетал во все углы церкви. Уроки же или лекции его отличались необыкновенную простотою и тем, что мы могли его обо всем спрашивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать. Эти уроки были наш бенефис, наш праздник, как образец. Приведу одну лекцию, которую очень хорошо помню. «Подумаем, — так говорил архимандрит, — не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого недоумения и сомнения, которые длятся так много лет, Иисус Христос пришел не скромно в образе человеческом, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное сонмом светлых служебных духов. Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество, в чем теперь очень многие сомневаются. Как вы об этом думаете?» Кадеты, разумеется, молчали. «Что тут кто-нибудь из нас мог бы сказать, да мы на такого говоруна и рассердились бы, чтобы не лез не в свое дело. Мы ждали его разъяснения и ждали страстно, жадно и затаив дыхание. А он прошелся перед нами и, остановясь, продолжил так. Когда я сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, говорю в церкви проповедь и объясняю, что нужно терпеливо сносить холод и голод, то я в это время читаю на лицах слушателей. Хорошо тебе, монах, рассуждать, когда ты в шелку да сыт. А посмотрели бы мы, как бы ты заговорил о терпении, если бы тебе от голода живот к спине подвело, а от стужи все тело посинело. И я думаю, что если бы Господь наш пришел в славе, то и ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Сказали бы, пожалуй, там тебе на небе отлично. Пришел к нам на время и учишь. Нет, вот если бы ты промеж нас родился, да от колыбели до гроба претерпел, что нам терпеть здесь приходится, тогда бы другое дело.
И это очень важно и основательно, и для этого он и сошел босой и пробрел по земле без приюта. Демидов, я говорю, ничего не понимал, но чувствовал, что этот человек не в его духе, чувствовал, что это заправский настоящий христианин, а такие ханжам хуже и противнее самого крайнего невера. Но поделать он с ним ничего не мог, потому что не смел открыто порицать доброе боговедание и рассуждение архимандрита, пока этот не дал на себя иного оружия. Архимандрит вышел из терпения опять не за себя, а за нас, потому что Демидов своим пустосвятством разрушал его работу, портив наше религиозное настроение и доводив нас до шалостей, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам. Демидов был чрезвычайно суеверен. У него были счастливые и несчастные дни. Он боялся трех свечей, креста, встречи с духовными и имел многие другие глупые предрассудки. Мы со свойственной детям наблюдательностью очень скоро подметили эти странности главного директора и обратили их в свою пользу. Мы отлично знали, что Демидов ни за что не приедет ни в понедельник, ни в пятницу, ни в другой тяжелый день или 13 числа, но главнее всего нас выручали кресты. Один раз, заметив, что Демидов, где не завидит крест, сейчас крестится и обходит, мы начали ему всюду подготовлять эти сюрпризы. В те дни, когда можно было ожидать, что он приедет в корпус, у нас уже были приготовлены кресты из палочек, из цветных шерстинок или даже из соломинок. Они делались разной величины и разного фасона, но особенно хорошо действовали кресты вроде надмогильных с покрышечками. Их особенно боялся Демидов, вероятно, имевший какую-нибудь скрытую надежду на бессмертие. Кресты эти мы разбрасывали на полу, а всего больше помещали их под карнизы лестничных ступеней. Как бывало, начальство за этим не смотрит, чтобы этого не было, а уже мы ухитримся, крестик подбросим. Бывало, все идут, и никто не заметит, а Демидов непременно увидит и сейчас же отпрыгнет, закрестится и вернется назад. Ни за что решительно он не мог наступить на ступеньку, на которой был брошен крестик. То же самое было, если крестик оказывался на полу, посреди проходной комнаты, через которую лежал его путь. Он сейчас отскочит, закрестится и уйдет. И нам в этот раз полегчает. Но потом начнется дознание и окончится или карцером для многих, или даже наказанием на теле для некоторых. Архимандрита это возмущало. И хотя он нам ничего не говорил на Демидова, но один раз, когда подобная шалость окончилась обширной разделкой на теле многих, он побледнел и сказал: «Я запрещаю вам это делать. И кто меня хоть немножко любит, тот послушается». И мы дали слово не метать больше крестиков. И не метали. А рядом с тем, в следующее же воскресенье, архимандрит по окончании обедни сказал в присутствии Демидова проповедь о предрассудках и пустосвятстве, где только не называл Демидова по имени, а перечислял все его ханжеские глупости и даже упомянул о крестиках. Демидов стоял полотна белее, весь трясся и вышел, не подойдя к кресту. Но архимандрит на это не обратил никакого внимания. Надо было, чтобы у них сочинился особенный духовно-военный турнир, в котором я не знаю, кому приписать победу. Через неделю в воскресенье, следовавшее за знаменитую проповедью о предрассудках, Демидов не смонтировал,
а приехал в церковь, но, опоздав, вошел в половине обедни. Он до конца отстоял службу и проповедь, которая на этот раз касалась вещей обыкновенных и ничего острого в себе для него не заключала, но тут он выкинул удивительную штуку, на которую архимандрит ответил еще более удивительную. «Когда архимандрит, возгласив благословение Господне на вас, закрыл царские двери, Демидов вдруг тут же в церкви гласно с нами поздоровался. Мы, разумеется, как привыкли отвечать, громко отвечали ему: «Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!» И хотели уже поворачиваться и выходить, как вдруг завеса, гремя колечками по рубчатой проволоке, неожиданно распахнулась, и в открытых царских дверях появился еще не успевший разоблачиться архимандрит. «Дети, я вам говорю», — воскликнул он скоро, но спокойно, «в храме Божием уместны только одни возгласы, возгласы в честь и славу живого Бога, и никакие другие. Здесь я имею право и долг запрещать и приказывать, и я вам запрещаю делать возгласы начальству. Аминь». Он повернулся и закрыл двери. Демидов поскакал жаловаться, и архимандрит от нас выехал. А с тем вместе было сделано распоряжение, чтобы архимандритов впредь в корпуса вовсе не назначали. Это был последний. Я кончил. Больше мне сказать об этих людях нечего. Да, кажется, ничего и не нужно. Их время прошло. Нынче действуют другие люди. И ко всему другие требования, особенно к воспитанию, которое уже не уединоображивается. Может быть, те, про которых я рассказал, теперь были бы недостаточно учены, или, как говорят, непедагогичны, и не могли бы быть допущены к делу воспитания. Но позабыть их не следует. То время, когда все жалось и тряслось, мы, целые тысячи русских детей, как рыбки резвились в воде, по которой маслом плыла их, защищавшая нас от всех бурь, елейность. Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, сильнее других делают историю. Если их педагогичность даже не выдержит критики, то все-таки их память почтенна, и души их во благих водворятся.

Дорогие радиослушатели, рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» для вас читал народный артист России Иван Краско.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе «Книжное обозрение» предлагаю вам познакомиться с книгой Дитриха Бонхёфера «Спустя 10 лет». На самом деле это, можно сказать, небольшая брошюра, но она издается отдельно, так как важность этого текста невозможно переоценить. Я прочитаю вам фрагменты из этого текста знаменитого богослова XX века, погибшего в гитлеровских лагерях. Он был казнен ровно за месяц до окончания Второй мировой войны. Переводчик текста Дмитрий Лебедев, редактор перевода Любовь Сум, консультант перевода игумен Петр Мещеринов, научный консультант Илья Вивюрко. Я напомню вам, дорогие друзья, что в программе «Встреча» выходил цикл бесед с Дмитрием Лебедевым, переводчиком этого текста, о биографии Дитриха Бонхёфера. Спустя 10 лет название этого текста означает, что уже 10 лет Германия живет под властью нацизма. Дитрих Бонхёфер пишет этот текст для своих друзей и единоверцев. Бонхёфер не только богослов, но и священник, протестантский пастор. Итак, спустя 10 лет. Отчет в преддверии 1943 года. 10 лет – долгий период в жизни любого человека. Среди всего, чем мы распоряжаемся, время – самый ценный ресурс, ведь его нельзя вернуть обратно. Каждый раз, оглядываясь назад, мы с беспокойством думаем, а не было ли это время потрачено зря. Потерянное время – это время, которое мы прожили не как люди. Не получали опыт, не учились, не творили, не наслаждались, не страдали. Потерянное время – незаполненное, пустое время. Прошедшие годы совершенно точно таковыми не были. Мы потеряли многое, неизмеримо многое, но не время. Конечно, знания и опыт, которые осознаются лишь постфактум, это не собственно жизнь, а лишь абстракция по-настоящему прожитой жизни. Но все же, если способность забывать – благодатный дар, то умение помнить, воспроизводить то, чему научился ранее, свойство ответственной жизни. На следующих страницах я хочу попытаться подвести итоги тому совместному опыту и знаниям, которые обрушились на нас в эти годы. Это не личные переживания, не попытка систематизации, не аналитический разбор и не теоретизирование, но выводы о человеческой природе, полученные вместе в кругу единомышленников. Они идут вперемешку, связанные между собой лишь конкретным опытом. В них нет ничего принципиально нового. Все это, конечно, человечество знало задолго до нас, однако нам довелось испытать это на личном опыте, пережить заново. Когда пишешь об этих вещах, каждому слову сопутствует чувство благодарности за всю ту общность духа и жизни, которую мы смогли сохранить в эти годы, пронеся через все испытания. Знала ли история людей, у которых было так мало почвы под ногами, которым все доступные альтернативы современности казались в равной степени ужасными, враждебными по отношению к жизни и бессмысленными, которые, с одной стороны, искали источник своей силы по ту сторону всех современных альтернатив, черпая ее в прошлом и в будущем, но, с другой стороны, не превращаясь в фантазеров, умели ждать осуществления своих начинаний так же оптимистично и спокойно, как мы. И более того, могли ли когда-нибудь ответственно мыслящие представители поколения чувствовать накануне великого исторического поворота что-то иное, чем то, что мы чувствуем сегодня? Именно потому, что вот-вот возникнет нечто по-настоящему новое, чего не предполагали никакие альтернативы современности. Величайший маскарад зла смешал все этические понятия. Тот факт, что зло может являться в образе света, благодеяния, чего-то исторически необходимого или социально оправданного, совершенно сбивает с толку тех, кто привык опираться на унаследованную нами традиционную систему этических понятий. Однако для христианина, который живет Библией, это лишь подтверждает безграничное коварство зла. Не вызывает сомнений провал разумных, тех, кто, вооружившись наилучшими намерениями и закрыв глаза на действительность, думает, что грозящий вот-вот рухнуть потолок можно вернуть на место некоторым усилием разума. Неспособные видеть дальше собственного носа,
Они желают со всеми сторонами обойтись справедливо, но в результате оказываются перемолоты жерновами противоборствующих сил, так и не достигнув ни малейшего успеха. Разочарованные тем, насколько мир нерационален, они приходят к выводу, что обречены на бесплодие, и, сдавшись, отходят в сторону или без сопротивления делаются добычей тех, кто посильнее. Еще ужаснее выглядит крах всякого этического фанатизма. Фанатик думает, что может выступить против сил зла, вооружившись лишь чистотой принципа. Но, подобно быку, он атакует красную тряпку, а не того, кто ее держит. Понапрасну теряет все силы и проигрывает. Он запутывается в несущественном и попадает в сети более умного соперника. Человек совести в одиночку ведет неравную борьбу, сопротивляясь давлению критической ситуации, требующей решения. Но масштаб конфликтов, в которых он вынужден делать выбор, не получая совета или поддержки ни от кого, кроме собственной совести, разрывает его изнутри. Зло, приближаясь к нему, наряжается в бесчисленные благопристойные и соблазнительные одежды. И это делает его совесть боязливой и неуверенной. Так что в конце концов он соглашается вместо доброй совести удовлетвориться совестью успокоенной. И в итоге, чтобы не впасть в отчаяние, начинает своей совести лгать. Ведь человек, единственная опора которого — его совесть, не в состоянии постичь, что неспокойная совесть может быть благотворнее и сильнее, чем совесть обманутая. Кажется, что сориентироваться среди великого множества возможных решений можно, следуя по пути долга. Приказ в этом случае воспринимается как нечто абсолютно безусловное. Ответственность за приказ несет отдающий, а не исполняющий. Но тот, кто ограничен рамками долга, никогда не решится на поступок, в котором необходимо взять ответственность на себя, никогда не осмелится действовать на свой страх и риск. А ведь только такой поступок способен одолеть зло, поразив его в самое сердце. Человек долго, в конечном итоге, будет вынужден исполнить свой долг и по отношению к черту. Но кто решает действовать в этом мире, руководствуясь собственной свободой, кто необходимый поступок ценит выше незапятнанности своей совести и репутации, кто готов принести бесплодный принцип в жертву плодотворному компромиссу или пожертвовать бесполезной мудростью золотой середины в пользу продуктивного радикализма, тот должен остерегаться, как бы эта свобода ни стала причиной его падения. Он будет соглашаться на дурное, чтобы предотвратить худшее, но при этом потеряет способность распознавать тот момент, когда именно то худшее, которого он желает избежать, может оказаться лучшим. Это древний источник трагедий. Стараясь избежать публичных столкновений, иной человек находит убежище в приватной добродетели. Но ему приходится держать глаза и рот закрытыми перед лицом творящейся вокруг несправедливости. Лишь ценой самообмана он избегает риска замараться ответственным поступком. Что бы он ни делал, чем бы ни занимался, то, от чего он уклонился, в чем остался бездеятельным, не даст ему обрести покой. Он либо разрушится под давлением этого беспокойства, либо сделается лицемернее всякого фарисея. Кто устоит? Не тот, для кого последний критерий — это его разум, его принцип, его совесть, его свобода или его добродетель, а тот, кто готов всем этим пожертвовать, когда Бог призывает его, надеющегося лишь на веру и связь с Богом, к послушному и ответственному действию. Устоит тот, ответственный, который стремится сделать свою жизнь ничем иным, как ответом на Божий вопрос и Божий призыв. Где же эти ответственные?
Что стоит за жалобами на недостаток гражданского мужества? За эти годы мы видели много отваги и самопожертвования, но почти нигде, в том числе и в себе самих, не находили гражданского мужества. Сводить этот недостаток просто к личной трусости было бы слишком уж наивной психологизацией. Проблема коренится совсем в другом. За долгую историю нам, немцам, пришлось познать необходимость и силу послушания. Именно в подчинении всех личных желаний и помыслов, поставленной перед нами задачи, мы видели смысл и величие нашей жизни. Наши взоры были устремлены вверх, но не в рабском страхе, а в свободном доверии, которое в этой задаче видело свою профессиональную обязанность, а в этой обязанности — свое призвание. Для нас характерно некоторое, в общем, небезосновательное недоверие к своему собственному сердцу, из чего и проистекает готовность следовать скорее приказу сверху, чем собственному разумению. Кто поспорит с тем, что в послушании, выполняя поставленную задачу, свой профессиональный долг, немцы всегда являли ярчайшие примеры отваги и самоотверженности. Свою свободу немец хранил. Есть ли на земле уголок, где о свободе говорили бы с такой страстью, как в Германии, начиная с Лютера и заканчивая идеалистической философией? Но эта свобода для него заключалась в попытке освободиться от собственной воли в служении целому. Профессиональную обязанность и свободу он воспринимал как две стороны одного и того же. Но за этого он недооценил коварство мира, не принял в расчет, что его готовность к подчинению, к самопожертвованию ради исполнения приказа могут быть использованы во зло. Когда это произошло, само исполнение профессиональных обязанностей оказалось под вопросом. Все нравственные устои немцев зашатались. Вдруг выяснилось, что у немцев отсутствовало решающее, базовое понимание того, насколько необходимо свободное, ответственное действие, даже если оно идет вразрез с профессиональными обязанностями и приказом. Место ответственного действия заняли, с одной стороны, безответственная неразборчивость в средствах, а с другой — самобичующий страх поступить неправильно.

плохие дела и дурные средства. Однако точно так же невозможно рассматривать успех как нечто совсем этически нейтральное. Ведь дело обстоит так, что исторический успех создает почву, на которой только и можно жить в дальнейшем. И еще неизвестно, что более ответственно с этической точки зрения. Подобно Дон Кихоту сражаться против нового времени или, признав свое поражение и, наконец, примирившись с ним, добровольно служить новой эпохе. В конечном счете, успех творит историю, а управитель истории, действуя через головы творящих историю мужей, снова и снова претворяет зло в добро. Игнорировать этическое значение успеха – это ошибка, свойственная не исторически, то есть безответственно мыслящим рыцарям принципа. И хорошо, что мы в кои-то веки оказались вынуждены всерьез рассмотреть этическую проблему успеха. До тех пор, пока успех на стороне добра, мы можем позволить себе роскошь считать это этически нейтральным. Но когда к успеху ведут дурные средства, тогда возникает проблема. В этой ситуации мы осознаем, что нам не подходит ни теоретическое умозрительное критиканство, желающее всегда оставаться правым, то есть отказ встать на почву фактов, ни оппортунизм, то есть измена самим себе и капитуляция перед лицом успеха. Мы не хотим и не имеем права быть ни обиженными критиками, ни оппортунистами. Наша задача в том, чтобы в каждом конкретном случае и в каждый момент в роли победителей или побежденных быть сопричастными ответственности за то, какие формы обретает история. Кто знает, что сопричастность ответственности за ход истории возложил на нас Бог, а потому не сложит ее с себя, что бы вокруг ни происходило, тот найдет продуктивное отношение к историческим событиям, стоящее по ту сторону от бесплодной критики или столь же бесплодного оппортунизма. Речи о героической гибели перед лицом неизбежного поражения по своей природе совершенно не героичны, поскольку именно они-то и проистекают из страха направить свой взгляд в будущее. Последнее ответственное вопрошание заключается не в том, как бы погероичнее выйти из игры, а в том, как следующему поколению жить дальше. Только из такого ответственного по отношению к истории вопроса может возникнуть плодотворное, хотя, может быть, в данный момент крайне болезненное и унизительное решение. Коротко говоря, выстоять в трудный час, опираясь на абстрактные принципы, легче, чем основываясь на конкретной ответственности. Однако юное поколение, присущим ему инстинктам, всегда почует, что стояло за нашими действиями – один лишь принцип или живая ответственность. Ведь от этого напрямую зависит его собственное будущее. Глупость – более опасный враг добра, чем злоба. Против зла можно протестовать, его можно разоблачить, в крайнем случае его можно пресечь силой. В самом себе зло содержит нечто, мешающее его существованию, некий зародыш саморазложения. Как минимум, человеку становится немного не по себе. Против глупости мы безоружны. Здесь ничего не добьешься ни протестами, ни силой. Аргументы на глупца не действуют. Фактами, которые противоречат его предубеждениям, он просто не желает верить. И в таких ситуациях может даже быть довольно критически настроенным. Когда же факт настолько очевиден, что в нем не получается усомниться, глупец отбрасывает его как случайное совпадение. К тому же глупец, в отличие от злодея, абсолютно доволен собой. Он становится опасен, поскольку, поддавшись раздражению, легко переходит в нападение. Вот почему с глупцом нужно быть еще более осторожным, чем со злодеем. Не стоит пытаться переубедить глупца при помощи аргументов. Это бессмысленно и опасно. Чтобы понять, как одолеть глупость, нам нужно попытаться постичь ее сущность. Вполне достоверно известно, что это не специфический интеллектуальный, а скорее человеческий дефект. Бывают люди с крайне развитым интеллектом, но при этом глупые. А бывают тугодумы, которых можно назвать как угодно, но точно не

глупцами. Такое открытие нам приходится с удивлением сделать в определенных ситуациях. При этом создается впечатление, что глупость едва ли является врожденным дефектом. Скорее верно, что люди делаются глупыми, то есть позволяют сделать себя глупыми в определенных обстоятельствах. Также мы наблюдаем, что замкнутые, обособленно живущие люди демонстрируют этот дефект реже, чем люди и группы людей, склонные или вынужденные объединяться. Так что глупость кажется не столько психологической, сколько социальной проблемой. Она является особой формой влияния, которое исторические обстоятельства оказывают на людей, эдаким побочным психологическим эффектом от определенных связей с внешним миром. При внимательном наблюдении выясняется, что любое сильное внешнее проявление власти, политическое ли, религиозное ли, поражает существенную часть людей глупостью. Да, пожалуй, все это выглядит именно как социально-психологическая закономерность. Власть одних требует глупости других. Этот процесс заключается не в том, что у людей вдруг оскудевают или отмирают определенные, например, интеллектуальные способности, а в том, что подавляющий натиск усиливающейся власти лишает людей их внутренней самостоятельности, так что они более или менее неосознанно отказываются от того, чтобы вырабатывать свое собственное отношение к складывающейся ситуации. Сталкиваясь с упрямством глупца, не стоит думать, что это признак самостоятельности. Разговаривая с таким человеком, чувствуешь, что говоришь не с ним самим, не с ним лично, а с лозунгами и идеологическими клише, которые им овладели. Он заколдован, он ослеплен, сама его сущность расхищена и осквернена. Так глупец становится безвольным инструментом, способным творить любое зло, но в то же время не способным распознать его как зло. В этом и состоит опасность дьявольского злоупотребления человеком, которое может привести его к вечной погибели. Именно здесь становится совершенно понятно, что глупость можно одолеть не актом поучения, но актом освобождения. В то же время мы вынуждены смириться с тем, что настоящее внутреннее освобождение в большинстве случаев возможно лишь тогда, когда ему предшествует освобождение внешнее. Пока этого не произошло, нам придется оставить все попытки переубедить глупцов. Отсюда со всей очевидностью вытекает тот факт, что в подобных обстоятельствах совершенно бессмысленно пытаться понять, что именно думает народ. Также мы понимаем, почему ответственно думающие и действующие люди в данных обстоятельствах вовсе не нуждаются в ответе на этот вопрос. Библейские слова «начало премудрости», «страх Божий» говорят нам о том, что единственное настоящее средство против глупости – это внутреннее освобождение человека для ответственной жизни перед Богом. Кстати, эти размышления о глупости содержат в себе некоторую толику утешения. По крайней мере, они никак не позволяют нам считать большую часть людей глупцами вне зависимости от обстоятельств. На самом деле, все зависит от того, на что власти придержащие больше рассчитывают – на глупость людей или на их внутреннюю самостоятельность и рассудительность. Дорогие друзья, сегодня в программе «Книжное обозрение» я начала вас знакомить с текстом Дитриха Бонхёффера «Спустя 10 лет». Это текст, который написан выдающимся богословом XX века, немецким протестантским священником, на десятилетие нацистов у власти, то есть в преддверии 1943 года. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Франциска Таррага «Воспоминания об Альгамбре».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. На Чугунной улице появилась мемориальная доска директору ЛАМО, герою труда Михаилу Панфилову. Губернатор Петербурга Александр Беглов направил приветствие участникам торжественной церемонии. Градоначальник подчеркнул, что имя Панфилова – это неотъемлемая часть истории города и страны. Самоотверженным трудом Михаил Панфилов внес неоценимый вклад в развитие отечественной промышленности, утверждение нашего города в статусе инновационного и научного центра России. «Открытие мемориальной доски – свидетельство того, что связь поколений не прерывается», – сказал Александр Беглов. Михаил Панфилов пришел на оптико-механический завод в 1937 году инженером и вскоре был назначен главным технологом. На этой должности он трудился в годы блокады Ленинграда. В послевоенное время Панфилов возглавил объединение и начал его реконструкцию. В Петербурге чествовали победителей городской премии по исследованию проблематики формирования толерантной среды. Ее обладателями стали 36 студентов. Молодые люди отличились в психологии, социологии, культурологии и педагогике. Торжественная церемония состоялась в Невской ратуше. В период с 2007 по 2026 год участниками премии стали около 2500 человек. Им присудили 706 наград на общую сумму более 16 миллионов рублей. В Кремлевском дворце наградили победителей всероссийского конкурса «Семья года». Лауреаты получили дипломы в 6 номинациях. Всего отличились 89 семей. Конкурс «Семья года» проводится уже в 11-й раз. В этом году конкурс собрал рекордное количество участников. Поступило более 11 тысяч заявок, что почти на 1000 больше, чем в прошлом году. Среди победителей оказались петербуржцы. Дмитрий и Ксения Борисовы вошли в число лучших в номинации «Молодая семья». На Сенной площади с 19 по 23 октября развернется масштабная оздоровительная акция «Крепкий Петербург», посвященная здоровью костной ткани и раннему выявлению остеопороза. На протяжении 5 дней любой житель или гость города сможет абсолютно бесплатно проверить состояние костей и получить персональные рекомендации врачей. На площади для приема посетителей оборудуют специальный мобильный медицинский пункт. Предварительная запись, полис обязательного медицинского страхования и паспорта не потребуются. Достаточно просто подойти к специалистам. Остеопороз – системное заболевание, при котором плотность костной ткани постепенно снижается, делая кости ломкими и хрупкими. В группу повышенного риска традиционно входят женщины старше 45 лет из-за возрастных гормональных перестроек. Также медики подчеркивают, что следить за прочностью скелета необходимо в любом возрасте, как женщинам, так и мужчинам. Своевременный скрининг позволяет вовремя обнаружить вымывание минералов и скорректировать образ жизни. Инициаторами профилактической акции выступили региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга» и главный внештатный специалист-ревматолог городского комитета по здравоохранению Вадим Мазуров. Проект реализуется при поддержке Комитета по здравоохранению Петербурга и городской клинической ревматологической больницы номер 25 имени Насоновой. Медицинский пункт будет работать ежедневно с 10 до 19 часов.

0: С 13 по 22 октября жители Петербурга могут присоединиться к ежегодному статистическому диктанту просветительскому проекту Росстата, который в этом году отмечает 215-летие государственной статистики. Именно в Петербурге в 1811 году появилось первое в России государственное статистическое подразделение. Участие в диктанте бесплатное и анонимное. Его можно пройти онлайн. На выполнение задания отводится до 60 минут. По итогам каждый участник получит сертификат с оценкой уровня статистической грамотности. За 7 лет в проекте приняли участие 158 тысяч человек из России и 39 стран мира. С января по сентябрь нынешнего года на вокзалах Петербурга пассажирам оказали 15 тысяч консультаций через видеотерминалы. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Обращения поступали в региональный центр «Запад», который занимается информационно-справочным сопровождением клиентов в Петербурге. Чаще всего пассажиры обращались за помощью в построении маршрутов с пересадками. Также популярными запросами стали сведения о расписании поездов, наличии и стоимости билетов, льготах на проезд и действующих акциях на железнодорожные перевозки. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал дату осеннего общегородского субботника. Мероприятие состоится 17 октября. Сбор жителей в 10 часов утра. Приходить можно без регистрации, инвентарь выдадут на месте. Субботник посвятят году единства народов России. Тематика объединит петербуржцев разных возрастов и национальностей. На районных площадках проведут активности в стиле различных народных культур. Адреса площадок и программы мероприятий доступны на сайте «Мой Петербург. Добрый субботник». В зоне регистрации аэропорта Пулково на третьем этаже установили необычные весы, которые показывают, сколько котов весит чемодан пассажира. За единицу измерения взяли средний вес пушистого питомца – 4 килограмма. Идея родилась благодаря особой кошачьей атмосфере Петербурга. У станции метро «Старая деревня» завершено благоустройство территории. Специалисты создали комфортную городскую среду, организовали пешеходные связи между выходом из метро и остановками общественного транспорта, восстановили рекреационную функцию территории. В ходе работы демонтировали старое и установили современное освещение, уложили новое асфальтобетонное покрытие, разбили газоны, установили скамейки и два десятка урн, смонтировали теневой навес, велопарковку и уличные вазоны. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 7 градусов. В четверг, 15 октября, переменная облачность, без осадков, температура плюс 8, плюс 10 градусов, атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 67%, ветер западный до 2 метров в секунду. В пятницу, 16 октября, переменная облачность, без осадков, температура плюс 8, плюс 10, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Итак, в четверг без осадков, плюс 8, плюс 10, в пятницу также без осадков, плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге 7 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Седьмого ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас вторая беседа. В прошлый раз мы с вами разбирали кратенько введение в это Евангелие, поговорили о самом евангелисте Луке, о времени написания этого Евангелия, впрочем, очень кратко, потому что наша основная задача – это экзегетика, то есть разобрать смысл текста. А сегодня мы продолжим, начиная с 5 стиха 1 главы, потому что первые 4 стиха, если вы помните, занимает предисловие, пролог к этому Евангелию, некое посвящение некоему благочестивому, видимо, человеку, Феофилу. Так, теперь, значит, начиная с 5 стиха 1 главы и до конца 1 главы, а также вся 2 глава, будут заняты совершенно особым текстом, так называемой предисторией, которую надо называть «История детства Иисуса». Предыстория. Вот эти две главы очень специфические, характерные только для евангелиста Луки, и то, что находится в этих главах, содержания этого нет в других Евангелиях. Текст нам, в общем, довольно хорошо известен, потому что текст этих двух глав широко используется у нас в церкви, и в литургии, во время литургических богослужений, ну и вообще очень широко известно. Итак, содержание первых двух глав Евангелия от Луки, которые повествуют об обетовании и рождении Иоанна Крестителя и Иисуса из Назарета, вот иногда называют «историей детства». Это не совсем правильно. Дело в том, что повествование Луки не содержит историко-биографических данных в строгом смысле. Содержание этих глав не столько биография, и даже совсем не биография, сколько благодарное исповедание деяний Божиих, совершенных Богом в Иоанне Крестителе и в Иисусе Христе. Вот эти две первые главы Евангелия подобны словесным иконам, а не биографическим описаниям. Они несут в себе благодарное исповедание чудесного происхождения человека Иисуса из вечного божественного бытия. Вхождение Иисуса от Бога в мир и в историю, Его воплощение, вочеловечение, Его божественная сущность, как Сына Божия, все это предлагается здесь в форме рассказов исповеданий. В них евангелист Лука воспроизводит живое исповедание Христа ранней церковью, в которой и трудился сам евангелист. Это исповедание возникло и развивалось в иудео-христианских общинах, которые говорили на греческом языке. Здесь мы находим как бы символ веры этих общин. Но символ, выраженный не в четких богословских формулировках, как в нашем символе веры Никео-Цареградском, а в повествовательной форме образных рождественских историй. Однако, хотя эти истории и представляют собой исповедание живой веры в Иисуса Христа, Сына Божия, не следует думать, что они возникли как бы помимо конкретных воспоминаний близких Иисуса, его ближних и дальних родственников, знакомых, свидетелей, то есть всех современников Иисуса Христа. Ведь ко времени появления Евангелия от Луки еще были живы родственники, свидетели земного Иисуса. Сам евангелист в своем прологе, как мы помним, пишет о том, что он ознакомился со свидетельствами очевидцев, и эти свидетели и очевидцы, знавшие Иисуса Христа с младенчества, очевидно, приняли рассказ Луки и согласились с ним. И вот, имея в виду это, мы все-таки, когда читаем эти две главы, понимаем, что содержание рассказов, изложенных здесь, нельзя понимать как историческую хронику или как протокол исторических фактов, извлеченных из семейных воспоминаний или даже из тайного знания интимного круга лиц семейства Иисуса. Методически совершенно неправильно применять к содержанию этих рассказов масштабы современной исторической науки или естествознания. Я уже сказал, что многие евангельские повествования, а вот эти две главы Луки в особой степени, скорее нам напоминают некие словесные иконы. И вот посмотрите, ведь чем отличается иконописное изображение каких-нибудь святых ликов, Спасителя, его матери, Девы Марии, от каких-нибудь современных портретов или фотографий. Если по фотографии, по портрету, мы все-таки можем, ну, в известной степени, пусть в малой степени, изучать хотя бы анатомию, пусть внешне, анатомию человека, вот, так сказать, научно и скрупулезно рассматривать, то на иконописном изображении этого делать невозможно. Они символичны. Там удалены все частности, случайности, привнесенные случайным временем. И выдвигается на передний план лишь самое существенное. Вот так же и в рассказах Евангелий. Все частное, случайное, не столь уж важное для нас в религиозном плане, отходит на задний план или вообще не упоминается, выделяется лишь самое существенное и чаще всего в символической форме, заимствованной из глубин предания, священного предания. Мы это с вами увидим. Поэтому применять масштабы научной истории или естествознания, там, медицины и так далее к евангельским рассказам по существу неуместно. Цель-то этих рассказов богословская, а не научно-историческая. Они задают основную тему всему дальнейшему, вот эти две главы, и Евангелие, и книги Деяний. Эти две первые главы Евангелия от Луки носят очевидный характер, как я уже говорил, исповедания веры, предназначенного для торжественного литургического прославления Иисуса Христа. Иисус как Мессия Христос, Мессия Божий, является в этом исповедании не после воскресения, как, скажем, в начале послания к римлянам апостола Павла, не в крещении, как в первой главе Евангелия от Марка, но уже в момент его сошествия в мир и в человеческую историю из божественной вечности. Это пришествие Христа, Мессии, в мир происходит в зачатии от Духа Святого в Деве Марии. Ну, однако, удивительным образом Лука начинает не с рассказа об Иисусе, но с рассказа о Иоанне Крестителе. Вообще, эти две первые главы представляют собой продуманное, очень красивое литературное единство. Смотрите, в параллель идет сначала возвещение рождения Иоанна Крестителя. Это в первой главе. И здесь же в первой главе возвещение рождения Иисуса Христа. Затем некая средняя часть – встреча Марии с Елизаветой. Потом идет повествование о рождении Иоанна Крестителя. Сначала рассказ о рождении и приветствие этого рождения в форме гимна. Затем о рождении Иисуса Христа. Сначала рассказ о самом рождении, о Рождестве. И потом приветствие в форме гимна. Ну и, наконец, завершает все это очень коротенький рассказ конца второй главы о Иисусе в его подростковом возрасте. Иисус в храме. Вот таково строение этих двух глав. Удивительно все здесь. Язык, стиль, атмосфера всех этих рассказов. Мы вступаем в мир, совсем не похожий на мир Греции или Рима. Вот уже на первых читателей и слушателей Евангелия от Луки эти рассказы, своим языком напоминающие септуагинту, то есть греческий перевод Священного Писания, должны были производить впечатление некой легендарной священной экзотики, некой красочности, сверхъестественности. Это стиль мидраша, стиль мидрашей, то есть народных еврейских толкований самых замечательных, самых запоминающихся историй книг Священного Писания Ветхого Завета. Повествования первых двух глав заметно отличаются по языку, стилю, по своему духу, по поэтичности от всего последующего, что мы прочитаем в Евангелии. Здесь мы погружаемся в возвышенную атмосферу богослужения, гимна, псалма, пророчества, как бы в атмосферу септуагинты, вот этой греческой Библии. Итак, приступим к разбору, к чтению и разбору текста. Напоминаю, что мы сегодня занимаемся Евангелием от Луки, самым началом этого Евангелия, начиная с первой главы, пятого стиха. Вот следует такой довольно обширный рассказ из 20 стихов, который повествует о благовестии, ангельском благовестии отцу Иоанна Крестителя Захарии. Первая глава Луки, 5 по 25 стих. Буду читать по синодальному переводу. «Во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Вот такая замечательная история с видениями, с пророчествами, с обетованиями, с чудесами. Лука начинает с рассказа о Иоанне Крестителе. Параллельный с рассказами о Благовещении и Рождестве Иисуса, этот рассказ, вероятно, был сформирован раньше рассказов об Иисусе. Причем сформирован он был, скорее всего, в круге учеников и последователей Иоанна Крестителя, которых, как мы знаем, было много еще в первом веке и даже позже среди иудеев. Они оформили его в традиционной форме, подражая великим образцам из библейских книг, из книги Бытия, из книги Судей и из третьей книги Царств. А вот мы уже с вами говорили, что здесь за основу взята, конечно, реальная история, но она представлена, используя образцы древности в таком символическом, в иконописном виде. Вот напомню, что в книге Бытия в 17-18 главах речь идет тоже о благовестии, о возвещении Аврааму о рождении его сына Исаака. Вот вспомним, что там было, насколько это похоже на то, что мы с вами прочитали о Захарии и Елисавете. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: «Неужели от 100-летнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит?» Бог же сказал Аврааму: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сыну Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Вот Это рассказ о благовестии, о неверии, о пожилых родителях и о воле Божией. А вот книга «Судей», 13 глава, там повествуется, воспринимая ту же традицию, о чудесном зачатии и рождении Самсона. Почитаю. «В то время был человек именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь». Подобный этому мы читаем рассказ о рождении Самуила от неплодной Анны в третьей книге царств, в первой и второй главах. Евангелист Лука, будучи историком, располагает рождение великого пророка Иоанна в контекст всемирной истории. Чудесные события происходят, как он пишет, в дни правления царя Ирода Великого. Напомню, что Ирод Великий управлял Иудеей с 37 года до Рождества Христова по 4 год до Рождества Христова. Довольно долго. Лука намеренно называет его «царь Иудеи». У нас перевод «царь иудейский», а в подлиннике «царь Иудеи». Это его официальное римское наименование. Ведь Лука пишет-то не для иудеев, и, приводя официальный титул Ирода, он разъясняет своим читателям и слушателям, кто ж такой этот Ирод, где он жил. Говорится об иудейском священнике Захарии и его жене Елисавете. Священник в Иудее мог жениться и должен был жениться лишь на женщине с чисто иудейской родословной. Особенно похвально было иметь жену из рода Ааронова, какой и была Елисавета. Все было бы хорошо, но вот Захария и Елисавета были несчастными людьми. Они не имели детей. Елисавета была бесплодной, и оба они были преклонных лет. А иудейское правило говорит, что 7 человек отлучаются от Бога. И список этих 7 отлученных начинается так. Отлучается иудей, у которого нет жены, или иудей, у которого есть жена, но нет ребенка. Но бездетность Захарии и Елисаветы не могла рассматриваться как проклятие, как наказание Божие, потому что Лука замечает, оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Так что ни о каком отлучении говорить нельзя, они были праведниками. Захария был священником из Авиевой череды. Каждый прямой потомок Аарона становился священником по наследству, просто потому, что он потомок Аарона. Со временем число вот этих прямых потомков очень умножилось. И поэтому священников для богослужения стало очень много, слишком много. И они были разделены на 24 череды. Лишь на Пасху, на праздник Пятидесятницы и на праздник Кущей служили одновременно все священники, вот эта огромная масса. В остальное время года каждая череда служила 2 раза в году по 1 неделе. Так, две недели в течение года получалось для каждого священника. И вот священники, которые любили свое призвание, с нетерпением ожидали прихода вот этой недели богослужения в храме. Это были кульминационные моменты их жизни, радостные. Всего священников было около 20 тысяч, и, следовательно, и 24 череды, да? Ну, 20 тысяч разделить на 24, то есть около 1000 священников в каждой череде. Все равно много. Поэтому внутри череды обязанности распределялись по жребию. Вот утром и вечером каждого дня, это были самые главные богослужения, приносились жертвы от всего народа, жертва всесожжения утром и вечером. И перед утренней и вечерней жертвой возжигали фимиам на жертвеннике каждения, как благоухание, приятное Богу. Вполне возможно, что из-за жребия многие священники ни разу в жизни так и не удостоились чести принести вот эту великую жертву каждения. Но уж если кому выпадал такой жребий, то этот день становился величайшим днем в жизни священника, о котором он мечтал, которого он страстно ожидал. В тот день жребий кадить выпал Захарии, и он, несомненно, был счастлив и очень взволнован. Возможно, в этот высший момент своего служения Захария думал вот и о своем счастье служить, и в то же самое время о своем личном горе, и молился перед жертвенником об этом. И тогда-то ему явился ангел Господень. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него, но ангел обратился к нему с традиционной в таких случаях библейской формулой «не бойся». И потом он сообщил Захарии благовестие, благовестие о том, что давно вымаливаемый потомок даруется ему от Бога. «Услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». То есть Елизавета естественным и все же чудесным образом понесет и родит сына. Этот сын должен быть назван Иоанн, а по-еврейски Йоханан, Яхве, то есть Господь, милостив. Из книг Священного Писания мы знаем, что при особенных рождениях, при особенных призваниях от Бога имя человека определяется самим Богом. Вот так и здесь. Бог уже повелел назвать его Иоанном. Мы читаем так об Измаиле в книге «Бытия», об Исааке тоже в книге «Бытия», о Иосии в третьей книге «Царств», об Эммануиле в книге пророка Исаии. Там Бог называет имя. «И будет, — продолжает ангел в таком в гимническом стиле свою речь, — и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом». Многие возрадуются рождению сына Захарии, так как в нем особым образом будет явлена власть и благодать Божия, ибо Иоанн будет велик пред Господом. В чем же проявляется это величие? А в тройном действии, о чем и говорит здесь, опять же, почти как гимном произносит ангел. Во-первых, он не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. То есть он будет пророком, вот что означают слова «Духа Святого исполнится». Затем станет он таковым, исполненным Духа Святого пророком, как бы с момента самого рождения. Именно это означает слова «от чрева матери своей», значит, от момента рождения. Кроме того, он будет Назареем. О Назареях Господь давал Моисею такие указания. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назареи Господу, то он должен, он или она, естественно, должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксусу из вина, и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод». Вот такое интересное указание дано будущим Назареям в книге «Чисел», 6 глава. Итак, значит, Иоанн будет пророком и Назареем, посвятившим себя Богу. Во-вторых, он многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, то есть призовет Израиль к вере. Обратит, то есть как бы возвратит снова к Богу. В-третьих, он будет действовать в духе и силе Илии, чтобы представить Господу народ приготовленный. А все это произойдет по пророчеству пророка Малахии. У Малахии в 4 главе сказано: «Вот, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Ну вот мы видим, что ангел Господень цитирует пророков Священного Писания Ветхого Завета. Ну, естественно, мы здесь сталкиваемся вот с этой литературной, почти народной обработкой, как бы иконописной обработкой исторического какого-то события с использованием образцов древности. Итак, великий пророк Иоанн Предтеча и пролагатель пути Господа Бога. Но здесь еще не Иисуса, как это будет впоследствии, как это мы видим в Евангелии от Марка. Да? Вот возвращение детей к отцам, возвращение, поворот назад, покаяние. Да? Дети обращаются, смотрят на своих отцов, взирают на них, как бы поворачивает голову назад в истории. Затем возвращение непокорных к праведникам. Кому? А вот Авраам, Исаак, Яков, да, вот эти праведники древности. Это знак приготовления, готовности для Бога. Ну, в этих словах архангела Гавриила отражена вся суть дальнейшей пророческой проповеди Иоанна Предтечи. Во-первых, это проповедь покаяния, как мы помним. Покаяние, то есть обращение, возвращение перед наступлением эсхатологического времени Дня Господня и страшного суда, суда Божия с этим днем связанного. Когда Захария потребовал подтверждения обетования, ангел открыл ему свое имя – Гавриил. Делая это, ангел Господень как бы намекал,

0: Фимиам возжигался, и жертвокождение приносилось во дворе священников. Пока приносились жертвы, народ заполнял соседний двор, двор израильтян. Священник, приносивший вечернюю жертву, имел почетную обязанность после кождения подойти к завесе, разделявшей оба двора, и благословить народ. Народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Когда он вышел, он не мог говорить и объяснялся знаками, и люди поняли, что он видел видение в храме. Итак, безмолвный Захария, пораженный радостной вестью, закончил свой недельный черед и отправился домой. И обетование Божие сбылось, и Елизавета понесла плод. Лука подчеркивает, что она 5 месяцев таилась. А почему, он не объясняет. Может быть, для того, чтобы вот соседи, которые ее презирали, чтобы для них явственнее потом показать свою чудесную беременность. Но, скорее всего, не столь суетные соображения были у Елисавета и у евангелиста Луки, соответственно. Скорее всего, 5 месяцев упоминаются с определенной целью. Первой, кому будет открыта радость, это радость Елизавета, это будет Дева Мария, с которой Елизавета и встретится по прошествии этих 5 месяцев, о чем речь у нас будет дальше. А сегодня мы заканчиваем нашу вторую беседу на Евангелие от Луки. Желаю вам всем Божие благословения. До нашей следующей встречи в эфире.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: песнопение божественной литургии, гимн «Достойно есть» композитора Петра Ильича Чайковского прозвучал в исполнении Московского хора под управлением Николая Матвеева. Запись 1971 года.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Митрополит Сурожский Антоний. Покров Божией Матери. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня две радости могут наполнить наши сердца. Первая — это самый праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в канун которого мы вступили. Рассказ о Покрове, один из самых дивных рассказов, раскрывает перед нами чуткость русской души изначально. Рассказ идет о том, что славяне, наши предки, хотели взять Царьград, Константинополь поздних дней, и что Божия Матерь простерла свой покров над городом христианским, над городом, который служил и поклонялся воплощенному Богу Сыну Ея, и буря разнесла русские ладьи. Греки надолго забыли об этом празднике, но русские никогда этого не забыли. Их не ранило то, что они явились предметом как бы гнева Божией Матери, они изумились перед той любовью, перед той защитой, которую Божия Матерь простерла над теми, кто любил Сына Ее Единородного. И мы сегодня, как наши предки, после многих столетий радуемся этому празднику, потому что в этот день Божия Матерь простерла свой покров не только на град Константинопольский, но над всеми христианами, которые нуждаются в милости Божией и в защите. И если подумать о Божией Матери, о том, что она хрупкая девушка, она не силой защищала свой народ, она защитила свой народ, город свой, молитвой своей, предстоянием, мольбой пред Господом, пожалей, потому что мое материнское сердце не может вынести мысли о том, что те, которые тебе предали свою жизнь, могли бы быть тобою оставлены. Любовь бесконечно хрупка, любовь бесконечно как будто немощна, а вместе с этим нет ничего крепче и сильнее любви. Ветхий Завет нам говорит о том, что любовь как смерть крепка. Она может устоять перед лицом смерти. Могут умереть самые близкие, дорогие нам люди, а любовь наша к ним только разгорается больше, делается глубже, делается чище и делается теперь не только временным переживанием, но вечным чувством единства в Боге. Вот такой любовью любит нас Божия Матерь. И Россия с ранних лет была посвящена Божией Матери, Пресвятой Богородице. Киев уже имел храм Ее имени. И Божия Матерь является как бы покровительницей Руси. Не только христиан в ней, но всех тех, ради которых на землю пришел Ее Сын, Божий Сын, ради которых Он жил, учил, и ради которых Он умер, чтобы они могли поверить в Его любовь, ради которых Он умер, чтобы иметь право, когда Его распинали на кресте, молиться Богу и Отцу, говоря: «Отче, прости им, они не знают, что творят». И это слово Он оставил нам как завет, как завещание. Каждый раз, когда мы являемся жертвой чего бы то ни было, домашней ли распри, или государственной борьбы, войны или жестокости, мы должны научиться не словами только, а всей душой, всем телом нашим, если нужно сказать: «Прости им, Отче, они не знают, что творят. Я не стану на страшном суде пред Тобою обвинителем этих заблудших людей. Я стану перед Тобой, говоря: прости, прости, они же были безумны, они были слепы». Вот чему нас учит Божия Матерь, чему нас учит наша вера христианская. И другой повод к ликованию у нас сегодня. Это причисление к лику святых двух патриархов российских, двух патриархов московских, первого патриарха земли русской Иова и первого патриарха, вступившего на престол древних святителей после более чем 200-летнего перерыва Тихона. Патриарх Тихон, наш современник. Как редко бывает, что мы можем причислить к лику святых человека, которого еще некоторые, может, и многие помнят. Я помню, как в церквах мы молились о патриархе Тихоне, как мы плакали о его смерти, как мы с надеждой возносили наши молитвы о местоблюстителе Петре. Для нас за рубежом патриарх Тихон был связующим звеном с потерянной родиной на необретенной чужой земле. Вся крещенная Русь молилась за него, как за своего первосвятителя, потому что он предстоял Богу, моля, умоляя его о помиловании русской земли, растерзанной и войной, и междоусобицей, и ненавистью. И мы вдали, как бы брошенные за пределы нашей Родины, которая была единственной нашей земной любовью, знали, что через него, в нем, мы одно с русской землей, с нашей Родиной потерянной. Он человек старых времен, и он вошел в новое время. Мгновенно, в течение самого короткого времени, ему пришлось вглядеться в совершающееся. И из глубин мудрости, которую ему давал Господь, он вглядывался в события и в небывалые новые обстоятельства, искал путей Божиих, и он их обрел. И он вывел Церковь на правильный и верный путь и исповедничества, и верности своему народу и своей земле. Как это дивно! Какой-то подвиг человеческой души — суметь оторваться от всего того, что было его прошлое, и войти уже зрелым, стареющим человеком в новую жизнь, такую страшную. Жизнь разделенности, крови, страха, боли. Какая для нас радость думать, что он молится о нас. Но не потому молится он о нас, что мы его причислили к лику святых. Он молился о нас с первого дня своего патриаршества. Он молился о нас в течение всей своей жизни. Он молился о нас из глубины своего страдания, печальника на земле русской, предстоятеля перед Богом. И он с тех пор, как оставил землю и предстал перед Богом, молится о нас. Но не наше избрание его сделало святым. Дивно сейчас то, что настало время, когда земля русская в целом, Церковь русская может открыто, ликующе, торжествующе провозгласить святым одного из новомучеников российских, за кем последовали миллионы людей, окончивших свою жизнь мученической смертью за свою веру, за любовь к Богу и за неколеблющуюся любовь к людям. В его лице мы узнали и провозгласили славу всех тех, которые за последние 70 с лишним лет умирали, говоря: «Прости им, Отче, они не знают, что творят». И мы теперь познали это, поняли глубину этого одновременно и трагичность, и славу этого. И теперь мы можем не только надеяться, нет, не только быть уверенными в сердцах наших в том, что Он молится о нас, мы это знаем, Церковь провозгласила это знание наше, эту уверенность нашу. И мы будем молиться теперь не только святителям, которых мы поминали раньше, но прибавим к ним Иова, первого нашего патриарха, и первого патриарха нового и страшного и дивного времени, патриарха Тихона. Он стоит у грани двух миров, он как бы вратарь, который отверз трагедию российскую благодати Божией. Слава ему, благодарение ему, слава Богу! И слава Матери Божией. Аминь.
1: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Читал Георгий Корольчук.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Симферополе началась подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского. В Москве появится храм Блаженной Ксении Петербургской с уникальной мозаикой о ее жизни. Об этих и других событиях более подробно. В Свято-Троицком женском монастыре Симферополя состоялись торжества, ознаменовавшие начало подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского, воина Ясенецкого, которое будет отмечаться в следующем году на государственном уровне. 9 октября митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. За литургией митрополит Тихон рукоположил насельника Владимирского Херсонесского монастыря и радиаконного на Косьму в сан иеромонаха. Студент Таврической духовной семинарии Серафим Мурзюков был рукоположен во диакона. По окончании литургии митрополит Тихон вручил игумени Топловского Свято-Троицы Параскевиевского монастыря Параскеве Тищенко почетный знак Крымской митрополии на божественной страже первой степени. Затем ковчег с мощами святителя Луки был торжественно перенесен из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский кафедральный собор Симферополя. Сотни верующих присоединились к крестному ходу. На территории обители начались реставрационные работы. Предстоит комплексная реставрация Троицкого собора, греческих рядов и мемориального дома, в котором жил святитель Лука, а также благоустройство монастырской территории. На время проведения работ мощи святителя будут пребывать в главном кафедральном соборе Крыма, чтобы верующие могли и далее беспрепятственно поклоняться святыне. В доме архиепископа Луки планируют создать новую музейную экспозицию, посвященную его уникальному жизненному пути. Празднование 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Масштабные юбилейные мероприятия запланированы по всей России и за рубежом. Храмовый комплекс в честь блаженной Ксении Петербургской с уникальной мозаикой о ее жизни планируют достроить в Даниловском районе Москвы к 2028 году. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, патриарший советник Владимир Ресин. Проект храма создал партнер программы строительства православных храмов в Москве Денис Римша. В работе также участвовал протоиерей Андрей Юрьевич. Комплекс будет выполнен в стиле современного русского модерна, церковной архитектуры 21 века. По стенам внутреннего пространства входной группы создадут мозаику со сценами из жития блаженной Ксении Петербургской. Алтарь и солью выполнят в виде ротонды, что будет отсылать к храмам 18 века. В настоящий момент на территории будущего капитального храма действует временный, который разместился в большом ангаре. 12 октября в Старицком Свято-Успенском мужском монастыре почтили память священномученика Иоанна Поммера, который в период с 1917 по 1918 год служил викарием Тверской епархии. Божественную литургию в Успенском соборе монастыря совершил наместник обители игумен Дамаскин Леонов. Ему сослужило братие обители в священном сане. По окончании литургии было совершено славление и прочитана молитва святому. В Старицкой обители хранится икона с частицей мощей священномученика Иоанна, переданная в дар монастырю Латвийской Православной Церкви. 11 октября в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южноафриканской епархии в городе Йоханнесбург отметили престольный праздник. Божественную литургию совершил патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и североафриканский Константин, сообщает патриарший экзархат Африки. Его высокопреосвященству сослужили благочинный приходов в ЮАР и настоятель кафедрального собора протоиерей Даниил Луговой, клирик прихода архангела Михаила в столице Замбии иерей Анатолий Трушин и клирик Сергиевского собора диакон Стефан Хейс. Накануне вечером в соборе было отслужено всенощное бдение. На вечернем богослужении присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южноафриканской Республике Роман Амбаров. По окончании литургии по традиции состоялся крестный ход. После богослужения владыка произнес архипастырское слово и поздравил собравшихся с престольным праздником. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
5: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
6: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

в исполнении хора Успенского блокадного храма прозвучал концерт на текст Богородичного тропаря «Под твою милость» композитора Ткаченко.

0: Алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».
1: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» ведет Ольга Волынкина.
2: Воспоминания сестры милосердия Екатерины Михайловны Бакуниной. Передача первая. Дорогие друзья, мы начинаем знакомить вас с воспоминаниями одной из первых сестер милосердия Крестовоздвиженской общины Екатерины Михайловны Бакуниной, стоявшей у истоков зарождения движения сестер милосердия и вообще сестринского дела в России. Воспоминания эти не только ценный исторический документ, но и интересный рассказ одной из замечательнейших женщин того времени, посвятившей всю свою жизнь служению ближнему. По словам священномученика Сергия Махаева, глубоко верующая Екатерина Михайловна умела внушить руководимым ею сестрам понятие о высоте их служения. Она высоко поставила авторитет сестры милосердия и заставила всех уважать ее.
3: «Неизвестная чужая

0: Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской общины 1854-1860 годы. Екатерина Михайловна Бакунина. В майской книге «Вестника Европы» за 1893 год в статье «Накануне реформ» я нашла, что кроме признания интереса исторического и литературного достоинства, заключавшегося в известных воспоминаниях Ивана Сергеевича Аксакова, в этой статье высказывалось желание узнать более про то интересное, а для нас, живших тогда, ужасное и тяжелое время. Это дало мне мысль напечатать мои записки с 1854 по 1860 год. В ноябре 1854 года великая княгиня Елена Павловна устроила крестовоздвиженскую общину. Я в нее вступила. Тогда это казалось очень ново, и многие были против этого. Сестры поехали прямо в Севастополь, и там Николай Иванович Пирогов был нашим главным начальником и руководителем. Были мы при первом перевязочном пункте на южной стороне Севастополя. Мы ее оставили только уже тогда, когда Малахов курган был занят неприятелем, так что все это происходило на наших глазах. Когда же пришлось нам переехать в Симферополь, я, по желанию Николая Ивановича Пирогова, 4 раза провожала транспорты раненых и больных. Боже, это было трудное и мучительное время. В феврале умерла наша сестра-настоятельница Екатерина Александровна Хитрово, и великая княгиня назначила меня сестрой-настоятельницей. Я, побывав в Петербурге, опять вернулась в Крым и ездила по всем госпиталям, где служили наши сестры в 10 городах. Когда же в конце 1856 года военно-временные госпитали были закрыты, мы все съехались в Петербург. Тут великая княгиня занялась устройством постоянной общины в Петербурге. И тогда я переписывалась с Николаем Ивановичем Пироговым. Его письма помещены в моих записках. Для той же цели я ездила в Берлин и Париж, чтобы видеть устройство тамошних общин. Записки мои кончаются в половине 1860 года, когда я оставила общину. Глава первая. Я не начну своих воспоминаний, как это мог делать талантливый автор писем из эпохи Крымской войны Иван Сергеевич Аксаков, самых первых дней моей молодости. Она прошла так, как в то старое время проходила жизнь девушек нашего звания, то есть в выездах, занятиях музыкой, рисованием, домашними спектаклями, балами, на которых я, должна признаться, танцевала с удовольствием. И, может быть, вполне заслужила бы от нынешних девиц, посещающих лекции и анатомические театры, название «кисейной барышни». Но тогда мы все были такие, и мое желание поступить в сестры милосердия встретило сильную оппозицию родных и знакомых. Теперь это совсем не то, и в последнюю кампанию сестры Красного Креста шло очень много, можно сказать, что это было модой, и они шли на известное. А тогда? Вот с этого-то времени я и начну свои воспоминания. В 1854 году мы с сестрой были в деревне у нашей хорошей знакомой Варвары Петровны Писемской во Владимирской губернии. Никогда не забуду я того вечера, когда мы получили газеты с известием, что французы и англичане высадились в Крыму. Я не могла себе представить, что этот красивый уголок нашего обширного Отечества может сделаться театром жестокой войны. 1849 и лето 1850 года мы провели в Крыму, так как сестре были предписаны морские купания. Как хорошо и спокойно там было. А через несколько дней опять известие об Альминском сражении. В октябре месяце мы вернулись в Москву. С каким нетерпением мы хватались тогда за газеты. И вот прочитала я, что французские сестры поехали в военные госпитали. Потом в английские госпитали поехала мисс Найтингейл с дамами и сестрами. «А что ж мы-то? Неужели у нас ничего не будет?» Эта мысль не оставляла меня. На мое счастье, сестра, с которой я была очень дружна, разделяла мои мысли и согласилась отпустить меня, если у нас тоже будут посылать. Мы поехали к княгине Софье Степановне Щербатовой, у которой мы были помощницами по попечительству о бедных, узнать, неужели ничего не будет у нас. Она сказала, говорят, в Петербурге что-то готовится, и советовала дождаться княгиню Анну Матвеевну Голицыну, которая в это время была в Петербурге. Я всякий день посылала узнать, приехала ли Анна, но дни проходили, а ее все не было». Но вдруг я получила записку от Софьи Степановны. Я ее и теперь помню. Она звала приехать к ней и писала: «У меня есть то, что вам надо». Когда мы к ней приехали, она рассказала, что великая княгиня Елена Павловна устроила крестовоздвиженскую общину, что первый отряд собрался, что они на днях поедут через Москву и что будут посылать еще. Я решила ждать их и сейчас к ним поехать, увидеться и все расспросить. А пока я все-таки хотела испытать себя и поехала к знакомому мне доктору, ординатору полицейской больницы, которую граф Закревский называл самой гнусной из всех московских. Я приехала на визитацию и просила его показать мне всех перевязочных и потом позволить мне приехать провести целые сутки безвыходно в госпитале. Он удивился, взглянул на меня, а я ему сказала: «Павел Яковлевич, я собираюсь ехать в Севастополь». «Ну что ж, с Богом, вы выдержите». Итак, сбудется мое сердечное желание чуть не с самого детства. Я буду сестрой милосердия. Первый отряд сестер проехал. Я была у них. Не помню, где они останавливались. Их было 30, может быть, несколько больше. Все мне у них понравилось. И они тоже все понравились. Чтобы ехать далее из Москвы, для них были приготовлены хорошие тарантасы. Их провожал чиновник. Я провела с ними часа два. Как я завидовала, что они уже едут. Они мне сказали, что и второй отряд уже готов и скоро поедет, но будут посылать еще. На другой день я написала в Петербург графине Антонине Дмитриевне Блудовой, чтобы она сообщила, кому следует, что я желаю поступить в сестры, и с нетерпением ждала ответа. А между тем провела сутки безвыходно в больнице, видела много перевязок и очень была довольна тем, что все это перенесла очень спокойно и без утомления. Но как было горько и досадно, когда в ответ на мое письмо я получила такой ответ: «Теперь собирают петербургских, а когда будут вызывать из Москвы, тогда и вас позовут». На это я написала, что меня очень удивляет такое разделение, и что когда дочь Бакунина, который был губернатором в Петербурге, и внучка адмирала Ивана Голенищева-Кутузова желает ходить за матросами, то странно кажется отказывать ей в этом. На это мне отвечали, что в первый отряд, который соберется, я и попаду. Но что было ужасно при всех этих проволочках, что всякий день приходилось слушать возражения на мое решение. То приедет Иван Васильевич Капнист, наш родственник, он был тогда губернатором в Москве, мы с ним были в самых дружеских отношениях, и начинает он очень серьезно говорить, что приехал уговорить меня не поступать так опрометчиво и не брать на себя таких тяжелых обязанностей. То приедут двоюродные сестры, которые целый вечер болтали о том, как это хорошо и что надо служить больным. Я молчала, потому что серьезно думала об этом. Но когда я сказала, что поеду, то они же были против меня. Алексей Бакунин, который имел знакомых в Симферополе, привез мне письмо, которое получил оттуда. В нем были описаны все ужасы после Альминского сражения и страшное накопление госпиталей и тифозными, и ранеными. Но этот меня знал и не спорил, а, прочитав письмо, сказал: «Ведь я тебя знаю, тебе теперь еще больше захотелось туда ехать». Но всего больше меня смущал и мучил брат. Он военный, был в компании 1828 и 1829 годов. Он все говорил, что это вздор, самообольщение, что мы не принесем никакой пользы, а только будем тяжелой и никому не нужной обузой. Нынешние сестры Красного Креста ничего этого уже не испытали. Наконец я получила приглашение явиться в Петербург, но и на дороге еще меня уговаривали вернуться. Тогда поезда встречались в Балагом. Я вышла на вокзал и там встретила Капниста, брата губернатора, который стал серьезно меня уговаривать не продолжать моего пути, а вернуться с ним в Москву. Ну, наконец, я в Петербурге. Написала записочку к баронессе «Идите, Федоровне Роден». Какой-то будет ответ. Утром я получила записку от Эдиты Федоровны. Она приглашала меня приехать к ней, чтобы идти вместе к великой княгине Елене Павловне. Всем давно было известно, что великая княгиня — очень образованная и умная женщина, но я не ожидала, что при этом она так мила и привлекательна. С каким чувством, с каким жаром и участием она относилась к начатому ею делу. Я была ею очарована. Она сказала мне, что приглашает меня переехать во дворец. Я отвечала, что приехала с сестрой, при которой еще есть горничная. Она мне ответила, смеясь: «Вы полагаете, что у меня для нее нет места?» И так было решено, что мы сейчас же переедем во дворец, а обедать будем с фрейлинами. Отряд готовился небольшой. Кроме меня должны были ехать 7 сестер, 3 доктора и 2 фельдшера. Но не все еще было готово, а в это время мы должны были ездить в клинику, то есть во второй сухопутный госпиталь, и заняться перевязками под руководством доктора Чартараева и тоже продежурить там сутки. Я очень скоро туда поехала на дежурство, там встретилась и познакомилась с сестрами, которые тоже собирались ехать. Не помню, кто из них был тогда со мной и много ли их было, но очень помню, как мы проходили всю ночь по этим длинным, неопрятным коридорам. Этот госпиталь был тогда в ужасном виде. Когда я вернулась с дежурства, напилась кофе и собиралась отдыхать, кто-то постучался в дверь, которая вела во внутренние комнаты дворца. Надо признаться, что я встала с некоторой досадой и пошла открывать дверь. Вдруг вижу, передо мной стоит великая княгиня. Она вошла, села и с большим участием принялась меня расспрашивать, как я провела ночь, какое действие это дежурство произвело на меня. Говорила, что я должна подумать, что там будет гораздо хуже и труднее. Не сомневаюсь ли я в себе? Если же я раскаялась, то не надо упорствовать из-за ложного стыда. Все это было сказано с такой добротой, с таким сердечным участием. Но я ей отвечала, что, напротив того, я на себя надеюсь и все больше и больше желаю ехать. Пока мы готовились к отъезду, я почти всякий день видела великую княгиню. Так живо вспоминается мне, как мы с ней сидели на тюках в театре Михайловского дворца, который весь представлял какой-то складочный магазин. Сама великая княгиня все придумывала, а во всем сама хлопотала. Одно меня очень смущало. На тюках, которые готовились для нас, писалось «в Херсон» и «в Николаев». А мне так хотелось в Крым, в Севастополь. Помню тоже очень, как мы все 8 и, кажется, еще несколько готовившихся поступить в сестры были в клинике на операции, и великая княгиня была тут же с нами во все время операции, которая длилась очень долго. Я еще ездила раза 2 на перевязки утренней визитации. Помню, что много было гангренозных. Это было хорошее приготовление для Севастополя. Знаю, что некоторые доктора надо мной смеялись, говорили, что это за сестра милосердия, которая ездит на перевязки в карете. Но я так боялась простудиться и быть вынужденной остаться, что очень берегла себя. И, слава Богу, я не была хуже других и готовилась очень серьезно к принятию давно желаемого звания сестры милосердия. Говела и причастилась. И вот наступило 10 декабря. Мы все 8, уже одетые в коричневые платья, белые передники и белые чепчики, пошли к обедне в верхнюю церковь дворца. Великая княгиня была там. Еще были разные дамы и тоже мои родственники, сестра моя, Фёдор Николаевич Глинка с женой и другие. После обедни священник громко прочел наше клятвенное обещание перед аналоем, на котором лежали Евангелие и крест, и мы стали подходить и целовать слова Спасителя и крест, а потом становились на колени перед священником, и он надевал на нас золотой крест на голубой ленте. Эта минута никогда не выйдет из моей памяти. Но и тут я имела маленькое смущение. Когда я отошла к стоящим, Феофил Толстой, остановив меня, сказал: «Что вы сделали, кузина?» Но это уже было последнее сопротивление, и затем все признали свершившийся факт. На другой день мы выехали в Москву. Странно было приехать в Москву, в свой родной город, и поехать не в дом, где мы жили вместе с братом, а поехать вместе с сестрами в клинику на Рождественку, где для нас было приготовлено помещение. Мы остались несколько дней в Москве, экипажи не были готовы. Мы ходили в клинику, учились бинтовать на фантоме. Я помню, что ездила только, как настоящая москвичка, помолиться в часовне Иверской Божией Матери и со всеми сестрами принять благословение митрополита Филарета. Да еще была у старой тетушки. А то родные и знакомые приезжали ко мне в клинику, а две мои сестры даже ночевали со мной в общей нашей комнате. Странно это было для меня время, точно во сне. Наконец, 15 декабря мы пустились в путь в двух тарантасах, ехали мы с сестрой, в третьем — доктора и еще перекладная для кладей фельдшеров. Я не стану подробно рассказывать этого длинного путешествия. Скажу лишь, что с большими трудностями мы доехали до Береслава. Екатерина Бакунина. Воспоминания сестры Милосердия.
1: Неизвестная чужая

0: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» подготовила и провела Ольга Волынкина.
1: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Сегодня, дорогие друзья, мы расскажем вам о празднике Покрова Пресвятой Богородицы.

Дорогой друг, посмотри в окошко. На дворе октябрь. Почерневшие ветви деревьев, уже потерявшие свой золотой наряд, сиротливо качаются на ветру. Нет кругом ни цветочка, ни зеленой травы. Кажется, что на улице холодно и уныло. Но не стоит грустить. Если сердце твое переполняется тоской или обидой, очисти его ради светлого дня. Сегодня вся православная Русь отмечает особо почитаемый и любимый праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. История возникновения этого праздника восходит к давним-давним временам. В начале X века нашей эры напали на греческую империю сарацины. Это варварское племя было для греков похоже саранчи. Сарацины – магометане по своей вере. Они ненавидели христиан и христианство. Греческая империя в те времена уже утратила былое могущество. Она слабела год от года. Поэтому враги быстро и почти беспрепятственно подобрались к славному городу Константинополю. Сарацины мечтали стереть с лица земли этот город, разрушить дома и храмы. А храмов было великое множество, и большая часть их посвящена Царице Небесной, которую греки очень любили. По замыслу врага, почти всех жителей христианского города ожидала страшная, мучительная смерть, а несчастных, оставшихся в живых, – рабство. Настал тяжелый час для христиан, и вспомнили они о том, что Пресвятая Богородица всегда приходила к ним на помощь. Все от мала до велика собрались в Лохернской церкви, где хранилась риза самой Царицы Небесной, ее головной покров и пояс. Отчаявшиеся горожане, купцы, крестьяне, ремесленники, вельможи и сам император пали на колени с молитвой. Великий плач поднялся над городом, то плакали христиане, сокрушаясь о грехах своих, содеянных за всю жизнь. Искренние слезы раскаяния текли по их лицам. Все, о чем они мечтали, чего добивались, богатство, слава, успех, сытость, все их чаяния оказались ничем, рассыпались прахом перед лицом вечности. А смерть уже стояла у городских ворот, готовясь к жестокой, кровавой жатве. Тысячи тысяч врагов у городских стен. Никому не будет пощады. Молитва к Божьей Матери – последняя и единственная их надежда. Только представь себе их ужас. Представь, как плакали они, простирая руки к небесам. Мужчины бессилие сжимали бесполезное оружие. Седые старики, дрожащей рукой, совершали крестное знамение. Женщины крепко прижимали к груди испуганных малышей. Никого не помилует враг. Даже их, невинных младенцев. Всех ждет неминуемая погибель. С горячей мольбой обратились они к Богородице, ища в ней поддержку

Считается, что Андрей, славянин по происхождению, был пленен еще в детстве и куплен константинопольским вельможей Феогностом со множеством других рабов. Хозяин благоволил красивому, доброму и смышленому отроку и даже отдал раба в обучение. Андрей с усердием изучал священные книги, часто посещал храмы и вел благочестивую, праведную жизнь. Вскоре удостоен он был чудесного видения, где пришлось ему сразиться с врагом рода человеческого. Сам Господь посетил тогда Андрея и сказал: «Сего времени ты будешь нашим другом и братом. Иди же на подвиг добродетели, будь нагим и юродивым ради меня, и ты явишься в день моего царствия причастником многих благ». Вдохновленный видением, Андрей отказался от нормальной одежды и крова, одел на себя рубище и, притворяясь лишенным разума, бродил по улицам города. Огорченный хозяин пробовал исцелить юношу, но его усилия оказались тщетными. Все отвернулись от Андрея. Одни издевались над его безумием, другие гнушались им, как псом смердящим, считая его одержимым бесами. Малые дети дразнили юродивого, бросали в него камни. Даже нищие прогоняли Андрея от своих жалких лачуг. Бывало, что неделями ходил он голодный, и никто не подавал им куска хлеба. Но Андрей не роптал. Ночами истово молился он за своих обидчиков и гонителей. Если все же кто-то, сжалившись, протягивал милостыню, он сразу же отдавал ее другим нищим. Но не хотел Андрей, чтобы люди, видя это, благодарили и хвалили его. Делая вид, что злится на нищих, бормоча бессвязные проклятия, он сердито бросал в них деньги и одежду. Ругая его и смеясь над его безумием, те подбирали брошенное. И была послана Андрею благодать Святого Духа. Он получил дар прозорливости и стал прозревать помыслы людские. Не раз видел Андрей наяву бесов в образе эфиопов и светлых ангелов, ведущих меж собой извечный спор, борющихся за души людей. В видениях посещали его святая Анастасия мученица и апостол Иоанн Богослов. Только немногие благочестивые люди знали о святости Андрея, но юродивый брал с них слово никому не рассказывать. Незадолго до знаменательного события в Константинополе голодный и едва прикрытый жалкой одеждой замерзал юродивый на мостовой. Даже собаки ушли от него, не дали погреться рядом с собой. Андрей думал тогда, что он самый недостойный и никчемный человечишка, раз животное отворачивается от него. Дрожа от лютого холода, решил юродивый, что настал его последний час. Но явился ангел, отогрел душу несчастного и, подняв небеса, открыл ей райские красоты, а после вернулся к спящему на мостовой Андрею.

И вот в то самое время, когда страх и отчаяние объяли Влахремский храм, и тысячи горожан с мольбой подымали глаза к небу, только юродивый Андрей, самый последний, униженный в городе человек, и его ученик Епифаний с изумлением увидели, как, роняя слезы, спустилась с небес сама Пресвятая Богородица в окружении сомна ангелов, апостолов и пророков. Не могла Пречистая не откликнуться на этот плач. И какая же мать может спокойно глядеть на страдания любимого дитяти, слыша его рыдания и не броситься к нему на помощь? Ведь Богородица любит каждого из нас, зрит наши скорби и беды. Поняла Царица Небесная всю глубину и искренность людского раскаяния. Спустилась, чтобы помолиться вместе с христианами, попросить своего сына отвратить от города неминуемую погибель, заступиться за несчастных и раскаявшихся. Но никто, кроме двоих избранных, ни знатные вельможи, ни священники, ни даже сам император, не заметили божественного чуда. А Богородица, помолившись, взяла свой амофор, свое белоснежное покрывало

и простерла его над молящимися, желая взять их под свое покровительство. Великолепное сияние исходило от амофора, пуще блистательных солнечных лучей. Подняв его над людьми, она словно бы прижала к своему страдающему сердцу сразу тысячи своих детей, спасая и жалея неразумных. Ослепленный, восхищенный, спросил Андрей у Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святый отче, и ужасаюсь», — ответил ученик. Когда Богородица отошла на небо, ее покров стал невидимым, но благодать осталась с молящимися. И все, кто был в храме, очистив грехи слезами раскаяния, поверили рассказу Андрея и Епифания, возрадовались и возликовали, услышав о таком чуде. Они обрели надежду на спасение и веру в то, что Господь не оставит их. По ходатайству заступницы рода христианского избавит от супостата. Их чаяния не были напрасными. Враг отступил от Константинополя, и греки одержали долгожданную победу.

Интересно, что праздник Покрова Божьей Матери был установлен именно Российской Церковью. Именно русский народ полюбил его и почитал на протяжении всей истории. Православная Россия – удел Божьей Матери. Она являлась на Руси многим святым – Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому. Всех не перечесть. Чудотворными иконами посещала она нашу Родину, ограждая от неприятеля. Оглянись в прошлое, приложи ухо свое к многострадальной земле. Что ты услышишь? Грохот копыт, несметные орды, вражеские полки, армии, татары, поляки, французы, немцы, кто только не нападал на нашу землю, обогряя ее кровью наших предков. И всегда, во все времена, русские воины брали на войну иконы Божьей Матери. Всегда русские полководцы и императоры молились лику Пречистой перед сражением, ища у нее защиты и покровительства. Никогда Богородица не оставляла Россию, ограждая ее своим покровом от врагов и погибели. Множество храмов возведено в честь Покрова Божьей Матери. Немало икон было написано. Хочется рассказать об одной из них, о чуде, которое произошло в Свято-Иоанновском монастыре. Монастырь сей был основан батюшкой Иоанном Кронштадтским. Он же и стал местом упокоения батюшки. Ты знаешь, после революции многие храмы и монастыри были разрушены, осквернены, пришли в запустение. Но вот настало время возвращения церквей верующим. В 1991 году монахини обратились к приходам с просьбой пожертвовать иконы для главного монастырского храма в честь 12 апостолов. Вместе с другими попал к сестрам потемневший образ Покрова Божьей Матери. Требовалась серьезная реставрация. С трудом можно было разглядеть на иконе Пресвятую Богородицу, держащую свой покров. Икону поместили в алтарь храма. Вскоре монахини с изумлением заметили, как посветлел лик Пречистой. Образ стал постепенно обновляться сверху вниз. Краски обретали насыщенность и яркость. Края трещин срастались сами с собой, зарубцовывались. Точно раны на теле живого человека. Постепенно обновилось все изображение. Образ засиял неземной красотой. На белоснежном облаке стоит Царица Небесная, и глаза ее наполнены слезами. О нас плачет Богородица, о неразумных чадах своих. Это ли не чудо? Разве не знак это того, что Пресвятая Богородица и по сей день не оставляет нас? Зрит наши беды и скорби.

Скоро выпадет первый белый снег. К празднику Покрова в наших краях так бывает часто. Поэтому крестьяне всегда торопились управиться к этому дню с урожаем, сделать заготовки на долгую зиму. Коров и коз больше не выгоняли на пастбище. Девицы и парни переставали к Покрову водить хороводы, и начинались посиделки. Тихими вечерами девушки пряли, вышивали, да пели песни. Белоснежный амафор так похож на фату невесты, символ чистоты и непорочности. Праздник Покрова на Руси считается покровителем свадеб. Девушки, мечтающие выйти замуж, рано утром торопились в храм поставить свечку перед иконой Божией Матери и попросить ее о хорошем женихе. Считалось, что та из девушек, которая первой поставит свечу, та и под венец первой пойдет. И сватов начинали засылать, и свадьбы играть, именно с праздника Покрова. Но главное, что в этот день православные люди с семьями шли в храмы, чтобы всем миром и спросить милости и заступничества у Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла. Так как же мы можем унывать, горевать, зная, что сама Богородица всегда незримо пребывает с нами, заботится о нас, как о своих любимых чадах? Это великая радость. Что наши мелкие обиды, горести и неприятности по сравнению с такой радостью? Выпал снег на Покрова, весело и странно, и на мордочке у льва белая сметана. Снегом папу занесло, он сидит в машине и не видит ничего в белой паутине. Мама прячет под зонтом черные ресницы. Собрались под козырьком беспокойны птицы. Мостик выгнулся дугой, недовольной кошкой. Только мы с моей сестрой снег берем в ладошки. Лепим первые снежки, бегаем, хохочем. Снег ведь может и уйти, гордый, между прочим. Мы кричим ему: давай, выпадай скорее. А соседский рыжий кот жмется к батарее. Город за ночь стал дворцом, даже ростом выше. Пахнет мятным леденцом мокрый снег на крыше. Запоют колокола с колокольни гулко, рассыпает чудный звон в каждом переулке. Простирая свой покров высоко над нами, Богородица пройдет тихими шагами.

Дорогие друзья, сегодня мы рассказали вам о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Эту передачу для вас подготовила и провела Светлана Щелкунова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Петербурге завершился второй этап благоустройства площади Хашимина. Пространство украсили хвойными деревьями и кустарниками. На территории установили стенды с информацией о первом президенте Вьетнама. Также на площади появились малые архитектурные формы и места отдыха для жителей Выборгского района. Площадь Хашимина получила свое название в 2025 году. Пространство именовали в честь города-побратима. В 2023 году здесь установили памятник первому президенту Вьетнама. Музей-заповедник «Царское село» начал проект по реставрации и возвращению внешнего исторического облика грота, архитектурного шедевра XVIII века, одного из самых красивых павильонов Екатерининского парка. Ему вернут исторический облик, об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника. Грот построили в 1755-56 годах при императрице Елизавете Петровне. Внутреннюю отделку сделали в 70-х годах при Екатерине II. К 1762 году на кровле появилась деревянная резьба, выкрашенная в белый. Ее создали охтинские резчики. План проекта предполагает воссоздание резного декора купола. Впервые за более чем 60 лет посетители увидят фигурный пирамидальный фонтан, а также композиции стутти, морскими растениями и раковинами. 304 уцелевших элемента хранятся в фондах музея. С них будут сделаны копии. Утраченные элементы воссоздадут по аналогам, описаниям и архивным фотографиям. Сейчас специалисты создают цифровые модели резьбы. Деревянную резьбу создали по проекту Франческо Растрелли в середине XVIII века. Резьба украшала купол до 1960-х годов, потом ее сняли из-за ветхости. Проект планируют завершить в 2028 году. В музее Александра Суворова продолжается масштабная реставрация. Специалисты ведут работы по восстановлению лепнины, метлахской плитки, мраморных элементов и уникальной живописи на фризе. Утраченные фрагменты воссоздадут по сохранившимся образцам, что позволяет максимально точно сохранить исторический облик помещений. Помимо реставрации декоративных художественных элементов, в музее планируют полностью заменить внутренние инженерные системы. Такой подход сочетает бережное отношение к наследию с необходимой модернизацией пространства, чтобы музей оставался комфортным для посетителей и отвечал современным требованиям к эксплуатации зданий. Комплекс мероприятий планируют завершить в 2028 году. 14 октября, в день работника заповедного дела в правительстве Ленинградской области, открылась выставка фотографий, посвященная системе особо охраняемых природных территорий и экологическим тропам. На выставке представлено более 50 работ профессиональных фотографов. Каждый снимок сопровождается QR-кодом, по которому можно узнать о протяженности маршрута, его обустройстве и особенности местной флоры и фауны. Выставка будет работать до 19 октября. Далее фотографии отправятся в путешествие по городам Ленинградской области. На сегодняшний день в регионе насчитывается 54 особо охраняемые природные территории. По словам председателя комитета по природным ресурсам Федора Стулова, за небольшой срок было создано более 430 километров обустроенных маршрутов, которые проходят как по региональным особо охраняемым территориям, так и по другим природным зонам. Театральный режиссер и куратор культурных проектов Евгений Маленчев стал программным директором Петербургского дома радио, резиденции оркестра «Мьюзика Этерна». Евгений Маленчев является автором проектов для Дягилевского фестиваля, Выкса-фестиваля, а также фестивалей «Толстой» в Ясной Поляне, «Вдохновение» и «Горький плюс» в Москве. Он обновит концертную, театральную и просветительскую программы центра, а также подготовит возвращение коллективов в историческое здание на Итальянской улице после реставрации. Дом радио сохранит камерные концерты ведущих музыкантов оркестра «Мьюзика Этерна», программы хора, проекты «Мьюзика Этерна Данс» и приглашенных артистов. Будут развиваться авторские проекты резидентов композиторов. В рамках театрального направления запланирован выпуск нескольких спектаклей и проектов. От древнегреческих трагедий до экспериментального кукольного театра. Также в новом сезоне Дом радио обновит просветительскую программу, в которой будет представлен широкий спектр художественных дисциплин и творческих направлений. В ноябре в Доме радио откроется выставка «Электричество», на которой лаборатория экспериментального звука, одно из основных творческих направлений Дома радио, представит разные способы работы со звуком. Книжная лавка писателей и сайт журнала «Костер» представили рейтинг книжных продаж в детском сегменте за период с 5 по 11 октября. Топ продаж вновь возглавил «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. На втором месте книга «Веселые приключения в Петербурге», на третьем сборник Андрея Усачева и Галины Дядиной «Прогулки по Эрмитажу», на четвертом месте издание «Санкт-Петербург. Иллюстрированная история для детей». Замыкает список книга Елены Кальницкой «Будь как Петр. Рассказ о том, как стать великим». Также на минувшей неделе пользовались спросом сборник историй по мотивам Туве Янсен «Мумитролли. Большая книга для маленьких», книга Дианы Уин Джонс «Ходячий замок» и сборник Джеймса Хэриота «Детям. Рассказы о животных». Заслуженный коллектив России «Оркестр Петербургской филармонии» даст 4 концерта в 3 городах Японии. В столице страны, городе Токио, коллектив выступит дважды. Под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева оркестр исполнит сочинения Чайковского, Рахманинова, Стравинского и Шостаковича. Солистом в 2 программах станет один из ведущих японских пианистов Акира Вакабаяси. Концерты пройдут в рамках фестиваля российской культуры в Японии, открывшегося 11 мая в Токио. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 7 градусов. В четверг, 15 октября, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление 771 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Ветер западный до 2 метров в секунду. В пятницу, 16 октября, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Итак, в четверг без осадков, плюс 8, плюс 10. В пятницу также без осадков, 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 7 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Передачу ведет историк Нина Жировая.

нашей сегодняшней передаче вы услышите рассказ о последнем завершающем периоде творчества Николая Андреевича, связанного с написанием двух блестящих оперных произведений. Произведений, которые сейчас вызывают неизменный восторг публики в наших театрах. Оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Золотой петушок».

Работа над сказанием о невидимом граде Китежа и Деве Февронии была начата композитором еще в период сочинения оперы «Пан Воевода». Легенда о Китеже привлекала к себе внимание многих художников. О ней писали Короленко в повести «Светлояр» и молодой Пришвин в третьей книге очерков «Светлое озеро». Подробно ее рассказал в романе «В лесах» Мельников-Печерский. О заволжских местах он писал так: «Предания о Батыевом разгроме там свежи. Укажет и тропу Батыеву, и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор с белокаменными стенами, златоверхими церквями, с боярскими каменными палатами, срубленными из кондового негниющего леса домами. Цел град, но невидим. 10 дней, 10 ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не смогли сыскать. А на озере Светлом Яре тихим летним вечером виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княжеские, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских.

В основу оперы легли события, отраженные в литературном памятнике XIII века, Китежском летописце. Также, по словам либреттиста оперы Бельского, нашли отражение в либретто различные устные предания о невидимом граде и сказания о Февронии Муромской. Бельский использовал и сказания о нашествии Батыя на русскую землю, Ипатьевскую летопись, духовный стих о Егории Храбром, песни про Семена Царя, «Как за речкою да за Дарью» и многое другое. Предание о Китеже связано с нашествием Батыевых полчищ на Русь, с борьбой народа против татаро-монгольского ига. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже» представляет собой своеобразную народную драму, и это находит яркое отражение в ее драматургии. Это действительно очень сложное произведение, в котором сочетаются эпическое, суровое повествование, остро-драматические контрастные сцены, картины природы, фантастические образы с искренней и тонкой лирикой. Время, отраженное в легенде, которая находится в основе сюжета оперы, глубоко трагично для русского народа. Все события, происходящие в опере, все персонажи показаны сквозь призму его восприятия. В народном представлении князь Юрий Всеволод – строитель, создатель Китежа, княжич Всеволод – воин, защитник Отечества, Феврония – воплощение мудрости и кротости. Даже враг изображен с позиции потрясенного народного сознания, писал автор либретто Бельский. Композитор, очень тонко чувствовавший Восток, с таким блеском создавший восточные образы в «Антаре» и «Шахерезаде», в песне индийского гостя в «Садко», отказался здесь от ярко выраженной этнографической окраски. Полчища татар изображаются так, как они представлялись в свое время пораженному народному воображению. Стремясь воплотить наиболее точно музыкальную стихию давно минувших дней, композитор включил мало использованные им ранее пласты профессионального древнерусского песнетворчества, покаянные духовные стихи, мелодии знаменного распева, ввел причит, плач, скоморошины, протяжную лирическую песню. Колокольность всегда играла большую роль в музыке России. В Китеже она важный элемент музыкальной драматургии. От тревожного набата, зловещего звона к таинственному и фантастическому, а затем к праздничному благовесту преображенного, спасенного города. Либретто оперы написано Бельским после работы над сказкой о царе Салтане, постоянным сотрудником композитора. Текст оперы выработался в общении, он обсуждался во всех мелочах между либреттистом и композитором. «Китеж» – многоохватное произведение. В музыкальное полотно его включены и сложно переплетаются как грандиозные народные сцены, так и тонкие картины природы. Само изложение разворачивается неторопливо, стройно. По композиции оно напоминает многофигурные произведения древнерусской иконописи. Подобно иконам с клеймами, последовательно изображающими жизнь героя, его подвиги, искушения, противостояние им, опера повествует об испытаниях Февронии, княжича, князя Юрия, Гришки. Их не выдерживает из-за страха мучений один Гришка. Сюжет оперы построен на рассказе о чудесно спасенном от вражеского нашествия городе и о Февронии Муромской, простой девушке, ставшей женой князя. Душевная чистота Февронии роднит ее с женскими образами других опер Римского-Корсакова, например, Марфы Собакиной, героини царской невесты. Но в то же время Феврония наделена еще и высокой степенью мужества. Она выдерживает испытания прямого столкновения с лютым врагом. Она не сломлена душой, узнав и другую, более горькую муку – смерть своего жениха, княжича Всеволода. Гришка Кутерьма – антипод Февронии, человек, лишенный чести и собственного достоинства. Гришка отвратителен, отталкивающий и в то же время трагичен.
Его характеристики даны великолепными музыкальными сценами, бесшабашность, наглое скоморошество переходит в жалобный речитатив, в интонацию плача, причитания, а насмешка и издевательство в скорбную песенную мелодию, в которой слышится искреннее горе обездоленного человека.

Музыка оперы поразила современников свежестью, новизной художественных приемов, удивительной певучестью, пронизывающей всю ткань музыки, смелыми контрастными сопоставлениями звучаний. Однако более всего поражало единство, связанность всей оперы в целое. Старый товарищ по могучей кучке, Цезарь Кьюи, послал после премьеры «Китежа» Римскому-Корсакову приветствие. Разобрался вчера в значительной степени и, разумеется, к моему вящему удовольствию. Оригинальное и замечательное цельное произведение. Хвала вам! В статье, помещенной в «Русской музыкальной газете», опера названа наиболее народной из всех опер Римского-Корсакова. Основная линия в музыкальном театре Римского-Корсакова, связанная с русской стариной, преломленная через народное восприятие событий этой старины, венчается сказанием о невидимом граде Китеже. Обращаясь к древнерусской хоровой культуре, композитор, продолжая традиции Глинки, усиливает в опере начало, связанное с хоровыми сценами. Завершенная в 1904 году, опера была представлена в Театральный комитет Мариинского театра. На просмотре в Театральном комитете об опере сложилось невыгодное впечатление. Уже на репетициях, по мере того, как замысел композитора становился яснее, опера стала производить сильное, по выражению одного из исполнителей, ошеломляющее впечатление. Успех премьеры, прошедший 7 февраля 1907 года, сразу определился с первых же актов. Овации автору, начавшиеся после второго действия, шли с нарастанием до самого конца спектакля. Особенно горячо отозвалась на оперу «Молодежь». В своей автобиографии, отражая общее настроение, молодой Сергей Прокофьев записал: «Я был на генеральной репетиции и на трех спектаклях кряду и отхлопал ладоши, вызывая автора». В отзывах «Русской музыкальной газеты» отмечался талант Ершова в оригинальной партии «Гришки Кутерьмы». Надежда Забыла-Врубель пела партию «Волшебной птицы Сирина». Партию «Февронии», создававшуюся композитором для нее, она уже не могла исполнять. Роль Февронии исполнила Кузнецова Бенуа, мало подходившая к ней и в конечном итоге ее поневшая не до конца. Впоследствии ее сменила Акимова, создавшая удивительно цельный и чистый образ героини оперы. Среди исполнителей выделялись Збруева, Алконост, Шаронов, Федор Поярок, Маркович, Отрок, Касторский, Гусляр. Роль Гришки Кутерьмы, гениально воплощенная Ершовым, стала одной из коронных ролей этого великолепного артиста. Борис Асафьев писал: «Одареннейший, чуткий, нервный артист, восторженный певец-художник стал центром внимания публики, и эта роль в его передаче осталась непревзойденной».

Премьера «Сказания о невидимом граде Китеже» совпадает с событиями, которые оставили очень яркий след в жизни Николая Андреевича Римского-Корсакова. Начало 900-х годов, время в России грозное. Римский-Корсаков, всегда очень чуткий к общественной жизни, писал в 1901 году в своей летописи: «Сознаюсь, что меня крайне волнуют всякие события, происходящие у нас в Петербурге и еще в большем размере у нас в Москве». Он никогда не был равнодушным зрителем несчастий родной страны. Как истинный русский патриот, он глубоко возмущался ходом русско-японской войны. С глубокой горечью писал Глазунову летом 1904 года: «А какие ужасы происходят на Востоке! Порт Артур, очевидно, доживает последние дни. Еще много будет у нас жертв этой проклятой войны. Война же надолго затянулась. Война, признаться, у меня из головы не выходит». В чувство композитора горесть о народном бедствии соединялась с личным горем, тревогой за родных, скорбью об их гибели. На флагманском корабле «Петропавловск», погибшем в сражении у Порт-Артура, утонули адмирал Макаров, художник Верещагин, начальник штаба Тихоокеанской эскадры Молос. Верещагин был знакомым композитора, а Молос — родственником. Тревогу вызывала и судьба племянника моряка Петра Воиновича. В 1905 году события открылись расстрелом мирной демонстрации 9 января. По всей России начались забастовки. Власти считали, что Петербургская консерватория далека от общественной жизни и останется равнодушной к трагедии Кровавого воскресенья. Но на самом деле консерватория откликнулась на эти события очень горячо. Дирекция отказалась принять во внимание требования и возмущения студентов, и в бурной дискуссии, которая началась с участием студентов разных факультетов и ряда преподавателей, говорилось о том, что человек, занимающийся искусством, не может оставаться узким специалистом, а должен быть гражданином. В результате учащиеся консерватории обратились с прокламацией к профессорам, призывая к тому, что гражданский долг стоит выше профессиональных различий и традиций. «Мы ждали, что вы со своей стороны присоединитесь к протесту общества». Римский-Корсаков встал на сторону студенчества. Ястребцов, пришедший навестить композитора, рассказал о баррикадах на пятой линии Васильевского острова. В ответ на это Римский-Корсаков признался, что за последнее время он сделался ярко-красным. На заседании художественного совета консерватории он выступил в защиту бастующих. Однако ни его выступление на художественном совете, ни письмо к директору не были приняты во внимание. Стремясь сорвать забастовку, дирекция потребовала от профессоров и преподавателей возобновления занятий, вызвала полицию. На площади перед консерваторией появились конные городовые, наезжавшие на нас с издевательствами и похлёстывавшие нагайками, вспоминал один из участников забастовки, ученик Римского-Корсакова, композитор Гнесин. Арестовали более 100 учащихся. Видя, что переговоры с дирекцией бесполезны, Римский-Корсаков обратился к общественному мнению страны. В открытом письме, помещенном в газете «Русские ведомости», он писал: «Забастовавшие ученики предоставлены распоряжению полиции, а не забастовавшие, охраняемы ею же. Возможно ли правильное течение занятий при подобных условиях? Я нахожу его невозможным. Тоже находят и другие преподающие. Возможен ли какой-нибудь успех художественно-музыкального дела в учреждении, где постановления художественного совета не имеют значения, в учреждении совершенно равнодушном к участи своих учеников в вопросах воспитания? Все вышеприведенные положения устава и действия консерваторской администрации я нахожу несвоевременными, антихудожественными и черствыми с нравственной стороны и считаю своим долгом выразить свой протест». Это письмо повлекло за собой увольнение Римского-Корсакова из консерватории, которое вызвало взрыв возмущения. Вслед за увольнением композитора, в знак солидарности с ним, из консерватории ушли многие лучшие профессора: Глазунов, Лядов, Блуменфельд, Соколов, Есипова, Вершбилович. Инцидент, который сперва представлялся каким-то частным и не очень серьезным,
перерос в факт общественного значения для всей России. В разгар студенческих волнений одновременно с возрастающим революционным движением бастующие учащиеся решили поставить своими силами оперу «Кощей Бессмертный». Сбор со спектакля предназначался тем, кто потерял своих родственников в событиях начавшейся Первой русской революции. Музыка Кощея сложная и для исполнения начинающими артистами была очень трудна. Несмотря на преследование полиции, разгонявшей участников спектакля и не дававшей репетировать, даже арестовавшей артистов, опера была разучена в 9 дней с истинно сказочной быстротой. Днем воскресенья 27 марта 1905 года в Театре Комиссар Жевский в Пассаже в честь Римского-Корсакова состоялось представление «Кощея Бессмертного» силами студентов консерватории. Дирижировал Глазунов. Впечатление от представления Ястребцов записал в тот же день в свой дневник. Сегодняшний спектакль носил совершенно особый характер. Это была какая-то грандиозная политическая демонстрация. Счастлив, что мне хоть раз в жизни удалось увидеть нечто подобное. Перед началом Кощея публика, переполнявшая зал, восторженно приветствовала Глазунова. По окончании же спектакля Римский-Корсаков удостоился таких необывалых оваций, каких, по всей вероятности, не удостаивался никто, нигде и никогда. По окончании оперы Римского-Корсакова чествовали как великого художника и гражданина. На спектакле присутствовал 80-летний Владимир Васильевич Стасов, от души радовавшийся новому успеху русского искусства. Спектакль показал огромную общественную роль передового искусства. По стране прошел ряд концертов с исполнением произведений Римского-Корсакова, всюду встречавших горячий отклик у публики. В одном из таких концертов, как писала газета «Русь», тысячная толпа слушала произведение композитора стоя, после чего восторженная публика подхватила артистов с эстрады и с криками «Да здравствует Римский-Корсаков!» пронесла их по залу на руках шумными овациями. После окончания концерта демонстрации в честь Римского-Корсакова снова повторились на улице. Во всех этих событиях проявилась солидарность Петербургской и Московской консерваторий. Горячее сочувствие московских музыкантов Римскому-Корсакову выразилось и в специальном докладе Танеева, осветившего юридическую незаконность увольнения в открытом письме преподавателей Московской консерватории, помещенном в газете «Русь». В той же газете было опубликовано открытое письмо Зелоти, призывавшее к отмене постановления Римского-Корсакова, горячо поддержала, высказав свою солидарность с ним в открытом письме, дирекция Петербургского отделения Русского музыкального общества, группа московских музыкантов в газете «Наши дни», и среди них молодой Сергей Рахманинов. Однако преследования Римского-Корсакова со стороны правительства не прекращались. Его произведения даже запрещали исполнять в концертах, на сцене театров. Но развитие событий Первой русской революции само собой отодвинуло этот запрет. Приказы, направленные против композитора, потеряли силу. Под давлением происходивших событий консерватория получила автономию, самостоятельность, перестала зависеть от Русского музыкального общества. Директор был отставлен. Первым директором консерватории, которого избрал художественный совет, стал Глазунов. С впечатлениями 1905 года следует связать и замысел оперы, не написанной Римским-Корсаковым, оперы «Стенька Разин». Композитор намеревался широко использовать нейнародные песни. В его рабочей книжечке записаны напевы «Ты взойди, солнце красное», «Вниз по матушке по Волге» и «Ухнем». Однако опера не была осуществлена, несмотря на то, что сюжет ее страшно нравился и волновал композитора. Переживания, связанные с событиями 1905 года, не прошли для Николая Андреевича бесследно. Появились первые признаки заболевания сердца. Но композитор был все так же деятелен, продолжал преподавание в консерватории, начал новую последнюю оперу «Золотой петушок». Единственный род деятельности, от которого он отказался – дирижирование, выступление в концертах.
Однако весной 1907 года он все же принял участие в русских исторических концертах в Париже, ввиду их исключительного значения для пропаганды русской музыки. Организатором их был Сергей Дягилев, энергичный музыкально-театральный деятель. Под управлением самого композитора прозвучали третье действие из «Млады», «Сюита из ночи перед Рождеством» и «Подводное царство» из «Садко». Все произведения Римского-Корсакова пользовались, по сообщению Надежды Николаевны, большим успехом. В честь русских артистов состоялась устроенная Камилом Сен-Сансом встреча с французскими музыкантами. В эти дни Морис Равель подарил Николаю Андреевичу в знак восхищения его творчеством партитуру своего струнного квартета. Благоприятное впечатление от музыки Римского-Корсакова заинтересовало театральную дирекцию, решившую поставить в Париже «Снегурочку». Выражением признания его творчества явилось также избрание его членом-корреспондентом Парижской академии изящных искусств. Приятными были и встречи с молодыми русскими композиторами, находившимися тогда в Париже, Сергеем Рахманиновым и Андреем Скрябиным. Возвратившись домой, композитор возобновил сочинение «Золотого петушка».

0: Дорогие слушатели, закончилась очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. В передаче прозвучали фрагменты оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Эту передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: Вы слушали духовный концерт «К Богородице прилежно ныне придецем» композитора Александра Гречанинова в исполнении Московского хора под управлением Николая Матвеева. Запись 1971 года.
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Покров Пресвятой Богородицы над Россией. Как православная Греция издревле почитала Богоматерь, свою особенную покровительницу, которой к

говорит предание, сама Богоматерь благословила святую обитель Киево-Печерскую, а с тем вместе и все Отечество наше. Посвящая храмы имени Богоматери, Россия посвящала ей и особенные торжества или праздники. К ним прежде всего должен отнести праздник Покрова Пресвятые Богородицы. Известно, что в самой Греции нет этого праздника, в России он существует с древнейших времен. К праздникам в честь Богоматери, собственно российским, относится еще и праздник иконы Казанской, октября 22 и июля 8. А сверх того относятся и многие другие, более местные у нас, праздники в честь различных икон Богородицы, чудотворных. Великое множество самих этих икон, по всей России известных, доказывает также особенное покровительство Пресвятой Девы православному Отечеству нашему. Из бесчисленного множества чудес покрова Богоматери над Россией припомним здесь только некоторые. В 1170 году новгородцам угрожала совершенная гибель. Сильное войско под предводительством храброго Мстислава Андреевича окружало и теснило Новгород до того, что близок был роковой час для новгородцев. И в ночь перед решительным сражением архиепископ новгородский Иоанн получил откровение и, наученный им, в день сражения вынес чудотворную икону Богоматери из церкви Спаса, что на Ильинской улице, и поставил ее на городском укреплении. Тогда открылось дивное зрелище. Икона сама обратилась лицем к городу и источала слезы. Это знамение милосердия Божьей Матери воодушевило новгородцев, и их мужество, соединенное с благочестием, доставило им совершенную победу. В память этого события установлено празднество в 27 день ноября в честь иконы знамения Пресвятой Богородицы. Не менее достопамятно чудо от иконы Костромской, называемой Феодоровской, бывшей в XIII веке. Татары, опустошившие Россию, приступили и к Костроме. Тогда князь Василий Костромской, отражая богопротивных врагов, противопоставил им чудотворную икону Богоматери Феодоровскую. Враги, увидев огненные лучи, исходившие от святой иконы, поражены были страхом и предались бегству. Во время татарского нашествия спасен и Смоленск защитой Богоматери. По сказанию летописи Костромской, когда Батый пришел к Смоленску, один причетник слышал голос от святой иконы Богородичной, повелевающий ему найти в городе святаго Меркурия и призвать его во храм. Здесь, пред иконой, получив наставление Богоматери, Меркурий вышел ночью в стан врагов и убил в числе многих исполина татарского. Наконец, когда настал день и татары приступили к городу, они увидели с Меркурием множество молниеносных воинов, а вместе с ними величественную, солнцеобразную жену, и, убив одного святаго Меркурия, бежали со страхом. Победа на Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 года одержана с помощью той же Пресвятой Защитницы России. Герой Донской, великий князь Дмитрий Иоаннович, от веры донского войска верою же принял в дар икону Богоматери. И сею верою обратил в бегство полки чуждых. Послание к евреям, глава 11, стих 34. Вера к той же иконе способствовала и царю Феодору Иоанновичу в 1591 году в победе над крымцами. Славна в истории нашей осада Пскова 1581 года. Дивны подвиги героев наших, отразивших грозные силы Батория. Но и эту славную победу Россия одолжена своей небесной покровительнице. Уже стены псковские падали, враги вторглись в город, и наши храбрые воины начали отступать. Тогда благочестивый герой, князь Скопин-Шуйский, указал отступающим на образ Богоматери и мощи святаго Всеволода. Русские воскликнули: «Не предадим Богоматери и святаго Всеволода», и враги были прогнаны. Достопамятно для Отечества нашего и икона Тихвинская. Обитель ее хранящая несколько раз отражала нападение шведов. Повествуют, что в 1615 году, когда шведы устремились на святую обитель, бывшие в ней хотели уже бежать и унести с собой чудотворную икону, но никак не могли сдвинуть ее с места.
заключив из всего, что Богоматерь

0: не хочет оставлять обители, русские отрядили несколько человек для осмотра сил неприятельских. И что же? Небольшой отряд показался шведам столь великим войском, что они пришли в страх и бежали. Царь Михаил Федорович весьма уважал икону Тихвинскую. Пред нее молился он, когда хотел заключить мир со Швецией, и с помощью Богоматери заключил его благополучно в 1617 году. Но знаменитейшая из всех в нашей истории отечественной, без сомнения, есть икона Владимирская. Андрей Георгиевич Боголюбский вывез ее из Выжгорода в 1155 году в Суздальскую землю и, построив город Боголюбов близ Владимира и церковь во имя Рождества Богоматери, внес икону в новосозданную церковь. С эту иконою он выходил против болгар в 1164 году и одержал над ними победу. Перенесенная потом во Владимир святая икона была уже прославлена многими чудесами Пресвятой Девы, когда москвитяне прибегали к ней со своими молитвами при нашествии Тамерлана в 1395 году. Сын героя Донскага, великий князь Василий Дмитриевич, возложил всю надежду на помощь Богоматери и для ободрения столицы велел перенести святую икону из Владимира в Москву. Все духовенство, бояре и народ встретили ее 26 августа на месте, где потом был монастырь Сретенский, с коленопреклонением и со слезами молились о спасении и не обманулись в надежде своей на помощь Пресвятой Заступнице. Летописцы пишут, что Тамерлан видел во сне высокую гору и с вершины ее идущих многих святителей с золотыми жезлами, а над ними на воздухе величественную и благолепную жену с тьмами молниеобразных воинов, которые все устремились на Тамерлана. Враг России, гонимый небесным гневом, удалился. Икона Владимирская после этого поставлена была в Успенском соборе, и в честь ее установлен праздник 26 августа. И впоследствии Россия нередко обращала на нее молитвенные взоры, особенно в дни общественных бедствий. Пред ней молился великий князь Иоанн Васильевич при нашествии Ахмата в 1480 году, и в честь ее установил празднество июня 23-го, когда избавился от врагов. Пред нею царь Иоанн Васильевич заставлял присягать воевод своих, которых посылал спасать Псков в 1581 году, и взял с них клятву в том, что они ни за что не предадутся Баторию. Пред ее же священным ликом патриарх Иов, в то время как мятежники свергли с престола царя Федора Борисовича и присягнули Лжедмитрию, в последний раз свидетельствовал истину. Когда, сложив себя по надию и положив ее к чудотворной иконе, воскликнул: «Здесь, пред сею иконою, удостоен я сана архиерейского и 19 лет хранил целость веры. Теперь вижу бедствие церкви, торжество обмана и ереси. Мати Божия, спаси православие». К этой иконе прибегали верные с молением во время междуцарствия. Войска наши, собранные для избавления Москвы, занятые поляками, приготовляли себя к сражению постом и молитвами к Богоматери. В то же время в самой Москве в видении греческому архиепископу Арсению предвозвещено было, что по молитвам Богородицы и святых чудотворцев московских Бог предаст столицу православным. Таким образом, воинство православное, укрепившись молитвами и еще более ободренные вестью об откровении Арсению, смело пошло на врагов и исхитило из рук их Москву октября 22-го 1613 года. Неблагодать ли Богоматери, изливаемая от чудотворной ея иконы, покрывала воинов наших и на полях Бородинских? «С нами Бог», — восклицали русские в великую годину искушения, «и с нами Божья Матерь». И воины наши бесстрашно шли против всемирного врага, имея среди себя залог покровительства небесного в иконе Владимирской, а москвитяне, зная, что это святыня, в России оставила Москву, оставляли столицу с твердую надеждой возвратить ее опять с помощью Богоматери. Кто из православных и ныне не прибегает к святым иконам Божьей Матери? Ей посвящаются у нас храмы, и большие собрания молящихся бывают в дни празднеств в честь ее. Ей любят православные приносить акафистово пение. Ея прославляют, как избранную воеводу, избавительницу от злых. В честь Ея особенно любят петь тропарь, заступница усердная, Мати Господа Вышнего. За всех молишь и Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице. Их же в напастях и в скорбях и болезнях обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе, умиленную душею и сокрушенным сердцем, предпречистым Твоим образом со слезами и невозвратно надежду, имущих на Тя избавление всех зол. Всем полезное даруй, и вся спасибо Городице Деву. Ты будешь и божественный покров рабом Твоим.
1: Статью, опубликованную в ежемесячном православном журнале «Вечное» за октябрь 1970 года, для вас читал Михаил Демидов.

0: Тропарь из молебного пения Пресвятой Богородицы композитора Астафьева прозвучал в исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме Санкт-Петербургской духовной академии. Заключено соглашение о сотрудничестве между Невским благочением и детским садом. Об этих и других событиях более подробно. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в академическом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Богослужение было приурочено к празднованию 80-летия возрождения Духовной Академии. Его высокопреосвященству сослужили митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан, а также епископ Великолукский и Невельский Варнава, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, преподаватели академии в священном сане и другие священнослужители. Пели хоровые коллективы Санкт-Петербургской духовной академии. Смешанный хор под руководством Анастасии Куликовой, мужской хор под управлением диакона Петра Белокрылова и женский под управлением Полины Калугиной. Среди молящихся были заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов и декан факультета церковных искусств Елена Гундяева. Храму была подарена икона Покрова Пресвятой Богородицы. Иеромонах Варфоломей Магнитский удостоен медали апостола Петра второй степени. Также медалями апостола Петра награждены иеромонахи Мелитон Павлов, Серафим Метелев, Вениамин Михайлов и Хризостом Янкин. Протоиерей Григорий Смирнов удостоен медали праведного Иоанна Кронштадтского второй степени. Медаль праведного Иоанна Кронштадтского вручена иеромонаху Геннадию Полякову, иерею Глебу Санюку, иеромонаху Алексею Дурневу, диаконам Петру Белокрылову и Александру Тарнакину. Владыка-ректор поблагодарил митрополита Варсонофия за совместную молитву и подарил ему иерусалимскую икону Божией Матери. Иоанна Богословская церковь исторически относилась к духовной семинарии, которая обрела новое здание в 1838-41 годах. Проект здания с домовой церковью разработал синодальный архитектор Аполлон Щедрин. 26 сентября 1841 года храм был освящен. Также храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова осветили на прежнем месте при возрождении духовных школ 8 октября 1946 года. С 2009 года по благословению святейшего патриарха Кирилла началось воссоздание убранства храма с максимальным приближением к исторической стилистике, композиции и колориту. 13 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой. Его высокопреосвященство сослужили епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев, настоятель Антониева Дымского монастыря игумен Адриан Дементьев, настоятель протоиерей Александр Ежов с клиром и другие священнослужители. Храму подарена икона Божией Матери. Епископ Мстислав поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему икону Покрова Пресвятой Богородицы. Храм Покрова Пресвятой Богородицы дореволюционного епархиального братства Пресвятой Богородицы в 1989 году решением Ленгор-исполкома был передан и находился в пользовании общины евангельских христиан. 19 июня 2012 года храм был возвращен епархии и получил статус подворья Антониево-Дымского монастыря. 11 августа 2012 года, спустя 76 лет после закрытия храма, в нем была совершена литургия. 16 ноября 2019 года епископ Мстислав освятил новые накупольные кресты. Священнослужители храма святого Игнатия Богоносца в Выборге приняли участие в миссионерской акции, приуроченной к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. По инициативе настоятеля храма иерея Дионисия Панушкина, штатный клирик прихода иерей Александр Грибачев посетил центр «Эгос». Отец Александр рассказал подопечным центра об истории и духовном смысле праздника Покрова Пресвятой Богородицы, а также ответил на вопросы участников встречи. В завершении всем присутствующим были переданы информационные буклеты, специально подготовленные к празднику. 13 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Центральным домом культуры и отдыха «Невский» и детским садом номер 94. Документ подписали благочинный, настоятель храма святого апостола Петра в Веселом поселке иерей Дмитрий Малиновский и директор детского сада Татьяна Дмитриева. Цель соглашения – знакомить дошкольников с православными традициями и воспитывать уважение к культурному наследию. 11 октября в храме праведного Иова Многострадального состоялась лекция, посвященная творчеству Ивана Тургенева. Встречу провела кандидат филологических наук Татьяна Аникина. Мероприятие было организовано молодежным клубом «Встреча». Лектор сделала акцент на многогранности таланта Тургенева, затронула темы патриотизма и любви в его творчестве. 10 октября настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Свирьстрое священник Роман Весельский посетил Свирьстройский ресурсный центр и побеседовал с воспитанниками учреждения. Центральной темой разговора стал апостол Иоанн Богослов. Отец Роман рассказал ребятам, почему святого Иоанна называют апостолом любви, а также ответил на вопросы. 8 октября храм преподобного Сергия Радонежского в Сертолово отметил престольный праздник. В этот день состоялся концерт, подготовленный воспитанниками школы «Сергиевцы». Прозвучали песни о преподобном Сергии, была представлена сценка по мотивам жития святого. Праздник посетили воспитанники воскресной школы Борисоглебского храма массива «Мертуть». Гости поздравили прихожан с престольным праздником, преподнесли памятную картину и сладкие угощения. 20 октября в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры пройдет творческий вечер поэта-протоиерея Андрея Логвинова «Русские лавры». В программе презентация новой книги отца Андрея, а также выступление детско-юношеского и молодежного хора преподобного Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Болдышевой. Вход за пожертвование, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Когда изо всех сил ищешь поводы для радости, как-то забываешь, что есть поводы для чего-то другого. Повесть Поллианна о том, как важно научиться радоваться самому и научить этому своих близких. Ежедневно в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги Поллианна американской писательницы Эленор Портер. Читает Наталья Роснюк.
4: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах. Имя Лермонтова мы знаем с детства. Его стихи входят в школьную программу, множество книг, творческих вечеров, фильмов посвящаются этому талантливому поэту. Кажется, мы знаем о нем все, но это только кажется. 15 октября – день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 10 часов в рубрике «Календарь памятных дат» для вас прозвучит передача филолога Марины Михайловой о жизни и творчестве поэта. А затем в 10 часов 30 минут в рубрике «Перечитывая заново» вы услышите чтение книги Ивана Михайловича Андреева «Русские писатели XIX века». Читает заслуженная артистка России Нина Васильева. Для вас прозвучат главы книги, посвященные Михаилу Лермонтову. Напоминаем, что рубрика «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30. 15 и 16 октября в 14 часов в эфир выходят передачи, подготовленные по сказке Михаила Лермонтова «Ашик-Кериб». Читает Нина Васильева. В 14:15 начнется передача из рубрики «10 минут с классикой». Стихи Михаила Юрьевича Лермонтова для вас читает Чеслав Симонович.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 244-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезанья, потому что обрезанье мы, служащую Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.
0: Послушайте 23-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 6 главы.
2: В то время взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, в сегодняшнем евангельском повествовании мы видим, как Спаситель призывает 12 апостолов и формирует так называемый узкий круг учеников. Мы видим, что учеников было много, но из этого множества Спаситель должен выбрать 12 для того, чтобы исполнить пророчество о том, что когда придет Мессия, 12 израильских колен будут восстановлены. Для иудеев тогда число 12 было не просто символическим. Это были очень важные подсказки для них в том, что он помазанник. Также в этих строках мы видим еще один символ, раскрывающий Мессию. Когда придет Мессия, он будет как новый Моисей, но по духу и силе будет превосходить его. Так здесь Лука показывает нам, что вот он, новый Моисей. Христос вошел на гору, как Моисей. Он молился на горе всю ночь, как Моисей, и, сойдя с горы, выбирает себе помощников и последователей. Сейчас мы уже почти не видим эти знаки, расставленные Лукой в Евангелии, но тогда для читателя это были очень важные подсказки, которые давали понять, кто же это Иисус из Назарета. И мы видим 12 апостолов. Кто они? Спаситель не набирает себе в ученики элитных представителей религиозного общества. Апостолы – это самые простые люди. Это рыбаки, крестьяне, Симон, Петр и Андрей – это простые рыбаки. Яков и Иоанн – тоже рыбаки, но побогаче. Их отец Заведей владел рыболовной артелью. На него работали и другие люди. То есть это состоятельные люди. Филипп и Варфоломей родом из Каны Галилейской. Там жили представители интеллигенции. Симон Зелот – представитель экстремистской партии зелотов, которые готовили разные провокации против представителей Римской империи. Два Иуды, один из которых предал Христа и был, как мы видим из Евангелия, завистливый и вороватый человек, а других апостолов мы мало что знаем. Возможно, это были крестьяне, ремесленники, возможно, большинство из них не умели читать и писать. Итак, избранные апостолы – не идеальные люди. Возможно, кого-то выбирает Христос, желая исправить, но исправится или нет человек, зависит от нас самих. Эпизод с избранием апостолов не случайно попадает на страницы Святого Евангелия. Все мы являемся представителями апостольского служения. Нас всех призывает Христос. Все мы разные, и среди нас много недостойных людей. Но Спаситель верит, что, работая над собой, мы будем исправляться. Мы всегда должны с вами помнить о нашем апостольском служении. Помнить, что мы представители нашей церкви. Помнить об этом должны мы и днем, и ночью. Смотря на нас, на то, как мы живем, как поступаем, что говорим. Люди, которые еще находятся на пути к церкви, по нашим с вами делам, в первую очередь, составят свое мнение о всей церкви. А это очень большая ответственность. Апостольское служение должно стать для нас делом всей жизни. Да, мы часто видим, что не получается привести к вере наших близких, детей, родных, наших знакомых, но никогда мы не должны опускать руки. Проповедь наша – это не просто правильно подобранные слова, цитаты, интересные рассказы о чудесах, но самая главная проповедь – это наша праведная жизнь. Чтобы люди, видя то, как мы поступаем по-христиански всегда, во всех случаях, и наши дела не расходятся с нашими словами, по крупицам складывали эти положительные примеры в свое сердце. И когда у них наступит важный момент выбора, чтобы они сделали этот выбор в пользу Христа. И помоги нам, Господи, не стать плохим, отталкивающим от церкви людей примером. Будем стараться, дорогие братья и сестры, пронести доверенное нам апостольское служение через всю нашу жизнь, да укрепит нас в этом, избравший нас когда-то Спаситель. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 15 октября, 2 октября по старому стилю, на следующий день после праздника Покрова Божьей Матери, празднуется память Андрея, Христа ради Юродивого, бывшего свидетелем того, как Божья Матерь распростерла свой покров над молящимися в Влахернском храме и над Константинополем, которому угрожали тогда сарацины. Святой Андрей представился ко Господу в 936 году. До нас дошло его подробное житие, записанное его учеником Епифанием. Сегодня празднуется память святых мучеников, пострадавших в Никомедии в 304 году, священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. Киприан родился в Антиохии в языческой семье и еще в детстве был отдан родителями в служение языческим богам. С 7 лет до 30 Киприан обучался в крупнейших центрах язычества – на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и Вавилоне. Он был посвящен на Олимпе в жрецы и обрел великую силу призывания нечистых духов, и множество бесов служили ему. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы и вызывать мертвецов. Великий жрец сгубил многие людские души, обучая их чародейству и служению бесам. Однажды к Киприану обратился некий юноша Аглаид и просил его с помощью чародейства склонить к замужеству с ним христианку Иустину, посвятившую свою жизнь Христу. Но, как ни старался Киприан, ничего не смог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни дьявола. Киприан заклинаниями насылал на святую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла их силой крестного знамения и горячей молитвой ко Господу. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее молитвой. святая Иустина явила себя истинной христианкой, которая не только сохранила в чистоте свою душу, смогла противостоять всем бесовским нападениям, но и явленным в ней образом Христовой любви смогла открыть ведение истины будущему мученику, а ныне своему жестокому гонителю Киприану. Его душе, развращенной властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. С глубоким покаянием он пришел к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял святое крещение. Киприан отвратился от дьявола и стал верным слугой Христовым. Через год был рукоположен во пресвитера, а затем возведен в сан епископа. Бывший великий жрец, епископ Киприан, обратил ко Христу столько язычников, что в его епархии некому было приносить жертвы идолам, и их капища были заброшены. А святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игуменья Иустина были схвачены и привезены в Никомедию, где после лютых мучений усечены мечом. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними. Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и веры, разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами. В этот день мы вспоминаем святую благоверную княгиню Анну Кашинскую, супругу благоверного князя Михаила Тверского. Святая скончалась в 1368 году в Успенском монастыре города Кашина. Также сегодня совершается память преподобного Кассиана Угличского. Преподобный Кассиан Грек, угличский чудотворец, в миру Константин, прибыл в Москву в составе посольства к великому князю Иоанну III вместе с царевной Софией Палеолог. Во сне ему явился преподобный Мартиниан и указал ему избрать монашество. Святой Кассиан поселился недалеко от города Углича, при слиянии Волги и Учмы, и основал там обитель в честь Успения Божьей Матери. К нему приходили многие люди ради духовных бесед и наставлений. Святой Кассиан всех принимал с любовью, наставляя на путь спасения тихими словесы, как говорит житие. Преподобный скончался в глубокой старости 2 октября 1504 года. В угличской летописи записано много чудес, происшедших по молитвам преподобного, в частности, защиты им своей обители от польских воинов в начале 17 века. В этот день мы вспоминаем святых мучеников Давида и Константина, князей Арагвецких. Святые братья жили в VIII веке и защищали Грузию от мусульманских завоевателей. Попав в плен к арабам в 740 году, они отказались принять мусульманскую веру и после жестоких мучений были утоплены в реке. В этот день совершается память праведного воина Феодора Санаксарского. Федор Федорович Ушаков, дворянин, блестящий русский флотоводец, адмирал, скончался в 1817 году и был погребен возле своего дяди, преподобного Федора Санаксарского, в Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре, расположенном на берегу реки Мукши, рядом с городом Темниковым, недалеко от Сарова. Федор Федорович прожил жизнь подлинно христианскую, жертвенную, заслужив славу истинного сына православной церкви. Свой воинский талант он применял на славу Отечества и, не возгордившись почестями, считал для себя необходимыми подвиги выше воинских – веру, милосердие, любовь к ближнему, помощь нуждающимся, умеренность во всем и полную нестяжательность. Церковь сравнивает его с благоверными князьями, защитниками Руси – Александром Невским и Дмитрием Донским. В лике святых Русской Православной Церкви праведный воин Феодор общецерковно прославлен в 2004 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие блаженного Андрея, Христа ради Еродиева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: В царствование греческого императора Льва Великого жил в Константинополе некий муж по имени Феогност. Он купил множество рабов, в числе коих находился отрок славянин по имени Андрей. Феогност полюбил его больше других рабов, назначил его своим слугою и отдал его для обучения грамоте. Изучив Священное Писание, Андрей стал часто молиться и ходить в храмы Божии. Однажды Андрею было видение, в котором он видел дьявола и его бесов, а также ангелов Божиих, которые велели юноше вступить в схватку с бесами. Андрей с готовностью бросился на самого огромного беса. Тот схватил его и со всей силы бросил об землю. Но Андрей вспомнил совет ангела, как победить страшного врага, и ринулся на беса крестообразно. И бес рухнул, как громадное подрубленное дерево, и более был недвижим. Светлый юноша, бывший среди ангелов, вручил Андрею драгоценный венец и сказал: «Ступай с миром, с сего времени ты будешь нашим другом и братом. Иди же на подвиг добродетели, будь нагим и юродивым ради меня, и ты явишься в день моего царствия причастником многих благ». По словам его, Андрей понял, что с ним говорил Христос. С того времени Андрей сделался Христа ради юродивым. Притворяясь лишенным разума, Андрей стал бегать по улицам. Одни смеялись над ним, как над безумным, другие прогоняли его от себя, гнушаясь им, иные же считали его задержимым бесом, а дети глумились и били блаженного. Он же все претерпевал и молился об оскорблявших его. Если кто из милостивых нищелюбцев подавал Андрею милостыню, он принимал ее, но отдавал другим нищим. Впрочем, он раздавал так, чтобы никто не знал, что он подает милостыню. Сердясь на нищих и как бы желая их побить, он бросал им в лицо деньгами, которые держал в руках, а нищие их подбирали. Одежду Андрею служила никуда не годное рубище, едва прикрывавшее тело. Уподобляясь во всем святому Симеону, Христоради юродивому, он днем бегал по улицам, а ночью пребывал на молитве. Живя в столь обширном городе, среди многочисленного населения, он не имел где преклонить главу. Благодатью Святого Духа он получил дар прозорливости, стал прозревать помыслы людей. Бесовское коварство и ангельское попечение о человеке. Однажды, ходя по городу, святой Андрей увидел, что навстречу ему несут покойника, богатого и знатного человека. Зная его при жизни, Андрей остановился и стал смотреть за погребальной процессией, и вдруг видит, что за гробом идет множество бесов, кричащих и творящих бесчинство, так как этот мертвец был для них предметом радости и веселья. Бесы рукоплескали и ругались над поющими за упокойное песнопение, говоря: «Вы воспеваете над псом, со святыми упокой душу его». Когда же совершился обряд погребения, святой Андрей увидал ангела, плакавшего горькими слезами. Андрей спросил его: «В чем причина твоего плача?» Ангел отвечал: «Я был приставлен для охранения к покойному, кого ты видел, но его взял к себе дьявол. Это и есть причина моего плача и печали. Охраняемый мною стал посмешищем демонов». Придя однажды на рынок, святой Андрей встретил одного инока, которого все восхваляли за добродетельную жизнь. Он подвязался, как подобает инокам, но был склонен к сребролюбию. Многие из жителей города, исповедуя ему свои грехи, давали ему золото для раздачи нищим. Он же, будучи одержим ненасытной страстью сребролюбия, никому не давал, а все клал в сумку и радовался, видя увеличение денег. Инок, принимая Андрея за одного из нищих, просящих милостыню, сказал ему: «Бог тебя помилует, брат, у меня нет ничего подать тебе». Отойдя от него на небольшое расстояние, блаженный заметил рядом с иноком двух спорящих между собой юношей. Один из них был бес, а другой же Божий ангел. Бес говорил: «Инок мой, так как он исполняет мою волю, он немилосерден, сребролюбив и работает на меня, как идолослужитель». «Нет, он мой», — возражал ангел, — «ибо постится и молится, и притом он кроток и смиренен». Так они припирались и не могли договориться. И был с неба голос к светоносному ангелу: «Оставь его, потому что он не Богу, а мамоне работает». После сего отступил от него ангел Господень, и дух тьмы получил над ним старейшинство. Увидав это, блаженный Андрей удивился, что враждебный демон одолел в споре. Встретив однажды на улице того инока, святой взял его за правую руку и сказал: «Зачем ты, брат, погубил свою душу? Зачем подружился с бесом сребролюбия? Неужели хочешь ты, чтобы тебя погубила скупость? Правду говорю, что, проходя мимо тебя, я слышал отрицающегося от тебя Господа». По молитвам святого Андрея у инока открылись духовные очи, и он увидел рядом с собой дьявола. Инок убоялся и раздал нищим все золото, которое у него было, а в дальнейшем даже не брал приносимого ему пожертвования. Однажды, молясь в Волохенской церкви, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров, мафории, часть пояса, блаженный Андрей увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и святыми. Святой Иоанн Креститель и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колено, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, закончив которую, она сняла со своей головы покрывало амофор и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Увидев Богородицу, блаженный Андрей сказал своему ученику Епифанию: «Видишь ли ты молящуюся царицу и госпожу всех?» Епифаний отвечал: «Вижу, отче святый, и ужасаюсь». Святой Андрей Юродивый представился ко Господу в 936 году. По кончине блаженного его ученик Епифаний написал его житие. В память явления Матери Божией блаженному Андрею Юродивому, родом славянину, в Русской Православной Церкви было установлено празднование покрова Пресвятой Богородицы, а на следующий день после него – память блаженному Андрею. Русь крестилась через полвека после этого события, и почти сразу после принятия христианства день покрова Пресвятой Богородицы вошел в число великих праздников. Храмы в честь покрова Божией Матери появились на Руси в XII веке. В 1165 году святым князем Андреем Боголюбским был построен храм покрова на Нерли. В Новгороде в XII веке существовал монастырь покрова Пресвятой Богородицы. В Москве в царствование Иоанна Грозного был построен собор покрова на Рву, известный как храм Василия Блаженного.

прозвучал 103-й псалом греческого распева в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Предлагаем вашему вниманию вторую часть доклада «Чудеса Иерусалимского храма» Лидии Сергеевны Чайковской, старшего научного сотрудника Государственного института искусствознания, старшего преподавателя философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Доклад прозвучал на второй всероссийской научной конференции «Музыкальная эротопия в современных исследованиях. Чудо».
2: Мы помним, что скиния, а потом храм, представляет собой образ рая. И образ рая проступает и в миноре, как древе жизни, и в гигантском море, резервуаре для воды, который призван изображать космические воды начала творения. И мы, наконец, приходим, собственно, к героям. Герои, которые обеспечивают функционирование храма, это священники, это потомки Аарона. И вот о том, какое впечатление производили священники, у нас есть множество текстов. В общем, конечно, священники являют собой то величие Адама, которое было у него до грехопадения. Замечательный текст, записанный в конце II века до новой эры, письмо Аристея Филократу, в котором описывается служение священников. Аристей приехал из Александрии в Иерусалим, и храм его абсолютно поразил. Служение священников по силе, а также настроению, благоприличие и тишина несравненно. Все усердно трудятся по доброй воле и с великим напряжением. Каждый же заботится о порученном. Они непрерывно работают. Одни доставляют дрова, другие масло, иные крупинчатую муку, иные ароматы, другие сожигают части жертвенного мяса, обнаруживая необыкновенную силу. Взяв обеими руками ноги телят, каждый из которых весит почти более 2 талантов, они удивительно ловко и без промаха бросают их обеими руками на значительную высоту. Точно так же и овец, и коз, отличающихся значительным весом и тучностью. И так это прекрасно, что им даже не нужно отдыхать. У них есть назначенное место, где сидят отдыхающие, но они просыпаются сами. В это время пробуждаются те из отдыхающих, которые имеют желание, хотя никто не приказывает им служить. При этом удивительное описание Аристея говорит о том, что все это происходит в абсолютной тишине. И это, конечно, тоже воспринимается как чудо. А тишина такая, что можно подумать, будто здесь нет никого. Хотя служащие находятся около 7000, количество приносящих жертв огромно, но все совершается в страхе и достойно великого божества. Конечно, совершенно особую роль играют одежды священников, которые не просто чудесные, они, конечно, имеют глубокий символизм, потому что библейские ученые говорят, что в описании одежд священников используются те же самые понятия, тот же самый порядок, что в описании тканей скинии. Таким образом, ткани скинии, они как бы воплощаются в священников. И надо сказать, что я, когда готовила доклад, я обнаружила, что у нас какое огромное количество священников мы знаем по имени. И главным образом первосвященников, и мы знаем, сколько с ними всего было чудесного связано. Илиазар первосвященник, Шимон праведный первосвященник и первосвященник Каиафа, из-за грехов которого, как говорит нам Талмуд, был разрушен Иерусалим. То есть не просто он был разрушен за грехи первосвященника. И вот Аристей пишет: «Нас охватило великое изумление, когда мы увидели Илиазара в служении. Его облачение и славу, которая обнаруживалась в носимом им хитоне и камнях на нем. Вокруг его подира были золотые позвонки, которые издавали своеобразные гармонические звуки. Около каждого из них разноцветные гранатовые яблочки поразительной окраски. Он был столь опоясан превосходным и великолепным поясом, вытканным из красивейших цветов. На голове имеет так называемый кидар, а на нем бесподобная митра, то есть святая диадема, над которой над бровями священным шрифтом на золотом листке было вырезано имя Божие, полное славы. В таком виде выходит тот, кто был призван быть достойным этого на служение. Все это вместе вызывает страх и трепет, так что казалось, будто приходишь в иное место, вне этого мира». вне этого мира. И вот этот Кидар, он не только являл имя Божие, он являл то, что первосвященник – это священная собственность Господа. Филон тоже не может остаться в стороне от одежды первосвященника. Так устроено одеяние первосвященника, служащее символом Вселенной. Прекрасное творение, видеть ли его или даже представлять в воображении. Его вид был тщательно продуман, чтобы вызывать восхищение. И никакая вышивка, сделанная человеческими руками, никогда не была столь величественна, дорога и многообразна. Почему? Потому что первосвященник – это образ Вселенной вокруг, говорит нам Филон. Образ Вселенной, которая сотрудничает с Богом. Это тоже говорит Филон. И первосвященник приносит жертву не только от имени евреев, а от имени всего человечества и от имени всех частей природы – земли, воды, воздуха и огня. Понятно, что все это должно укорениться вместе. Вместе. И это место – это Иерусалим. И в книге

средоточием не только откровения божественного, библейского, но и средоточием чудес земли. Как нам скажет об этом Талмуд, вся земля святая, но земля Израиля в 10 раз святее других земель. Святая земля – центр мира, центр святой земли – Иерусалим. Центр Иерусалима – храм, центр храм – святилище, центр святилища – ковчег. А перед святилищем находится Эвен Штия – камень, заложенный как фундамент для всего мироздания. Камень, который представляет собой жертвенник, на котором Авраам приносил в жертву Исаака. И, конечно, вот этот образ камня-основания – это образ огромной семантической нагруженности. И что самое замечательное, что Иерусалим нельзя лишить этого камня. Даже когда храм стоит в руинах, камень этот все равно там находится. Потому что этот камень – это сама скала Иерусалима. И вот у нас возникает целая категория текстов, которые описывают чудеса топографии храма. Здесь перед нами храм Ирода, который очень недолго просуществовал, но успел поразить все Средиземноморье своими масштабами, своим величием и, конечно, своими чудесами, чудесами архитектуры. Но еще до этого у нас идут как бы разговоры о том, какую роль этот камень играет. Это поздний текст, который как раз рассказывает нам про камень основания. Храма уже нет, тем не менее, камень основания в Иерусалиме есть. И вот он, этот наш камень основания, который сегодня находится укрытый куполом скалы. И действительно, вся храмовая гора представляет собой единый массив камня. Но я хотела рассказать про чудо, которое описывают нам как чудо-место. Снова Аристей. Аристей рассказывает, как его позвали в храм, он присутствовал при богослужении, и ему дали послушать те водяные бездны, которые находятся под храмом. И вот Аристей пишет: скопление же воды было неисчерпаемое, так как внутри протекал обильный естественный источник, и под землей, кроме того, находились удивительные и неописуемые водоемы. И показали на 5 стадий вокруг основания храма бесчисленные галереи, так что потоки в каждой части соединялись друг с другом. Чистые отверстия в полу не были известны никому, кроме служащих. Как будто все множество жертвенной крови очищалось одним движением и мановением. Это не просто цистерны, которые действительно были под храмовой горой, ну и есть, о чем мы знаем, благодаря археологии 19 века, когда она была еще возможна в какой-то форме. Но, конечно, это символическая бездна, которая бушует под храмом, которую закрывает камень основания. Раввины сравнивают камень основания с крышкой котелка. И если только жертвоприношение не будет приноситься, то эта крышка котелка, она соскочит, и подземные бездны выйдут из берегов и затопят мир, и будет второй потоп, потому что мир не может существовать, если не существует храм. Мы говорили о том, как предметы сменяются местом, а место сменяется воспоминанием и звуком. И звуком. И вот когда Талмуд после разрушения храма рассказывает нам про то, что происходило в храме с первосвященником, то главное, на что он обращает внимание на чудесные аспекты звука. Талмуд говорит, что первосвященник произносит 4-буквенное имя Бога. Произносит он его во время Йом-Кипура 10 раз, заходя во святая святых. И однажды случилось невероятное. Голос главного коэна, произносившего ведуй в Иерусалиме, услышал в Иерихоне, то есть за 40 километров от Иерусалима. Это имя Божие. Это было в те времена, добавляет нам Талмуд, когда народ Израиля углубленно изучал Тору и тщательно выполнял все ее законы. Тогда же и в храме происходили чудеса. Талмуд рассказывает, всякий раз, когда открывали и закрывали двери святая и святая святых, звуки, сопровождающие действия в храме, распространялись на расстояние равного больше 50 километров. В результате элементарных расчетов получается, что все пространство вокруг храма представляло собой часть земли, Иудея участвовала в богослужении. Скрип дверей слышался на расстоянии 8 километров. Но не только скрип дверей, еще и благовоние. Благовоние. И тут, да, это совершенно замечательный момент, когда запах благовоний, который воскуривали на

0: золотом жертвеннике курения ощущался снова в Иерихоне. И этот запах был настолько приятным и сильным, что женщины Иерихона не пользовались ароматическими средствами. А в Иерусалиме даже невесты не пользовались косметикой, потому что воздух в городе был пропитан запахом, исходящим из храма.
1: Вы услышали доклад «Чудеса Иерусалимского храма» Лидии Сергеевны Чайковской, старшего научного сотрудника Государственного института искусствознания, старшего преподавателя философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В исполнении Владимира Терова прозвучала пьеса «Собор» Августина Бариуса Мангаре.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Омские ученые установили подлинный возраст иконы, с которой Ермак покорял Сибирь. Доску, на которой написан образ, изготовили из сибирской лиственницы, срубленной в 1525 году. На тот момент дереву было около 200 лет. Легендарную икону «Архангел Михаил грозных сил воевода» исследуют специалисты Омского государственного историко-краеведческого музея вместе с представителями научного сообщества. Согласно преданию, именно этот образ атаман взял с собой в поход за Урал. Изображение на иконе полностью совпадает с вышивкой на знамени Ермака, которое было восстановлено в Омском музее в прошлом году. Открытие подтверждает, что икона появилась до рождения самого Ермака. Ко времени начала сибирского похода икона существовала уже больше полувека. Ученики 10-11 классов будут изучать литературу народов России. Речь идет о творчестве чувашского поэта Геннадия Айги, дагестанского прозаика и поэта Расула Гамзатова и татарского поэта Мусы Джалиля, следует из образовательного стандарта Министерства просвещения, который начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования предусматривает освоение не менее одного произведения из литературы народов России в каждом из двух классов. В Омской филармонии прозвучит альт, возраст которого 360.

5 лет. Обладатель этого инструмента, альтист Алексей Людевик, выступит на фестивале Омского камерного оркестра 21 октября. Музыкант предстанет сразу в двух амплуа – солиста и дирижера. Для омских слушателей артист подобрал особенный репертуар, сочетающий в себе барокко, романтизм и современность. Фестиваль «Вечное движение» приурочен к 35-летию Омского губернаторского камерного оркестра. Музыкальный форум стартовал в конце сентября и продлится до 14 ноября. В афише 7 концертов с участием оркестра, солистов и приглашенных музыкантов. Российский национальный оркестр представляет серию программ к 170-летию со дня рождения композитора Сергея Танеева. 20 октября в зале «Зарядье» коллектив под управлением Александра Рудина исполнит произведения, редко звучащие со сцены, концертную сюиту для скрипки с оркестром. Солировать будет Никита Борисоглебский. Сюита, завершенная в 1909 году, это единственное законченное сочинение Танеева в концертном жанре. Также прозвучит шестая симфония Чайковского, который был учителем Танеева. 17 и 18 октября Московский драматический театр «Модерн» представит премьеру спектакля Юрия Грымова «17 мгновений весны» по роману Юлиана Семенова. Постановка приурочена к 95-летию со дня рождения автора. Пьесу создала дочь писателя Ольга Семенова при участии историка и биографа Алексея Репина. В центре действия события 1945 года, повлиявшие на исход Второй мировой войны. По словам создателей, они сохранили сюжет и текст романа, а также включили сцены, не вошедшие в одноименный фильм Татьяны Лиозновой. Творческую группу консультировали военные эксперты и историки. В спектакле заняты 28 основных персонажей, не считая массовки, а также солисты русского хора имени Свешникова. Штирлица играет Александр Колесников, радист Кукет Анна Нахапетова. Шефа гестапо будет играть заслуженный артист России Игорь Яцко, а пастора Шлага Александр Борисов. Следующие показы состоятся 1, 7 и 8 ноября. Музеи Хабаровска анонсировали программу «Ночи искусств». Традиционная акция пройдет 3 ноября. Музей истории Хабаровска пригласил посетителей на встречу «Ты и город». Участники смогут взглянуть на краевую столицу под другим углом зрения. Градековский музей подготовил ночные экскурсии с фонариками. Также горожане смогут пройти квесты и больше узнать о Дальнем Востоке. В этот вечер свои проекты подготовят и другие площадки Хабаровска. Фестиваль театральных искусств имени Достоевского объявил конкурсную программу и состав жюри. Спектакли смотров впервые покажут в городе Валдай Новгородской области. Фестиваль пройдет с 29 октября по 2 ноября. На конкурс привезут 5 незавершенных постановок по произведениям русской классики, премьеры которых запланированы на следующий год. В составе жюри генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн, режиссер Игорь Теплов, актер Даниил Страхов и актриса Юлия Хлынина, председатель жюри театровед Борис Любимов. Победитель получит грант на реализацию проекта и возможность представить спектакль на следующем фестивале. Вне конкурсную программу откроют работы Московского академического театра имени Маяковского, театра «Практика», мастерской Петра Фоменко и других коллективов. В афише смотра также образовательная программа и выставка. Часть событий пройдет в Великом Новгороде и Старой Руси. Парижская консерватория закрыта из-за студенческих и школьных протестов, которые с конца сентября охватили всю Францию. В стране заблокированы или закрыты 90% университетов. С 12 октября в протестах участвуют более 150 студентов Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца. Они выразили поддержку требованиям учащихся лицеев, а также выступили против действий правительства. Руководству ведущего музыкального вуза страны предъявлен список требований. Студенты Парижской консерватории намерены продолжить акцию до 17 октября. Протесты школьников и студентов начались в сентябре в бедных пригородах Парижа и за считанные дни охватили всю Францию, сопровождаясь вспышками насилия и столкновениями с полицией.
Задержаны почти 7 тысяч человек, большинство из которых несовершеннолетние. Участники манифестации требуют реформы системы образования и улучшения условий обучения, указывая на нехватку преподавателей, переполненность классов и недостаточное финансирование. К выступлениям также присоединились учителя, родители, представители профсоюзов, политики и активисты. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 6 градусов тепла. В четверг, 15 октября, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Ветер западный до 2 метров в секунду. В пятницу, 16 октября, также переменная облачность, без осадков. Температура плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Итак, в четверг без осадков плюс 8, плюс 10 градусов, в пятницу также без осадков 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге 6 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

исполнении Юрия Гандельсмана и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала третья часть концерта для альта с оркестром си минор Георга Фридриха Генделя.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. И со мной в студии постоянный участник наших встреч, в которых мы говорим о городе. Заслуженный архитектор России, член градостроительного совета, профессор Международной академии архитектуры Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Наша программа выходит в режиме прямого эфира. Звукооператор прямого эфира Мария Сорокина, она же осуществляет видеотрансляцию, которую вы можете увидеть ВКонтакте. Здесь же ВКонтакте мы можем получать ваши сообщения, ваши отзывы, ваши вопросы. И наш телефон 328-29-32. Надеемся, что сегодня он заработает. Ну, а если он не заработает, то наш оператор поможет услышать ваши вопросы. Так что, дорогие друзья,

0: пишите, звоните. Будем рады, если вы этот вечер проведете с нами. Владимир Кузьмич, мы сейчас с вами путешествуем по библиотекам Санкт-Петербурга. И причем наша задача рассказать не столь о вообще о работе самих библиотек, это как-то на втором плане, но мы говорим о тех зданиях, которые занимают библиотеки. В основном это старинные здания, но немножечко затронули и современные здания. Побывали мы в Российской национальной библиотеке, публичная библиотека, библиотека
1: Маяковского.
0: Маяковского, да, посмотрели разные филиалы, даже тоже очень интересные. Библиотека Лермонтова в прошлом нашей передаче мы говорили, там тоже было о чем поговорить, очень интересные здания. И сегодня мы продолжим это путешествие, дорогие друзья. Мы сегодня о новой библиотеке поговорим, и в анонсе у нас заявлена детская библиотека истории и культуры Петербурга. Это библиотека имени Пушкина на Марата. Здание удивительное, интересное. Я думаю, что на одну передачу мы не сможем закончить это.
1: Да,
0: там очень много информации, и очень интересные будут фотографии, так что подключайтесь ВКонтакте, пожалуйста, и смотрите нас. Но начнем мы все-таки, закончим библиотеку Лермонтова. Мы не все залы там успели посмотреть. И вам слово, Владимир Кузьмич.
1: Спасибо, да. Действительно, оказалось такое интересное здание, разнообразное.
0: Напомним адрес.
1: На Литейном, дом 17, а участок этот 17-19, что мы не успели рассказать обо всем. И хочется все-таки поговорить как-то более детально о некоторых вещах, связанных с этим участком, например, на Литейном, у которого очень тоже своя необычная судьба. Итак, это был участок, который сложился в XVIII веке, который много раз перестраивался, застраивался на Литейном 19 и 17. И идет он сейчас под названием, таким у историков архитектуры, дом Туссона, участок Туссона. Хотя последними владельцами был граф Мусин Пушкин,
0: да.
1: И мы рассказывали много о личности этого человека, незаурядного очень и очень важного. Вернее, владельцем-то был племянник вот той незаурядной личности, о которой мы много говорили, очень важной для русской культуры. Но надо добавить все-таки кое-какие детали к интерьерам, во-первых, этого здания, этого особняка. Он прошел реставрацию, я напомню, и поэтому очень многое восстановили в таком виде, в каком это было перед революцией, значит, при Мусинах, Пушкиных. Ну вот, в частности, давайте мы посмотрим фотографию 1.1.1, которая показывает одно из помещений этого особняка с пышным названием «Помпейская галерея». Помпейская галерея или Помпейская комната в разных источниках по-разному. Откуда вдруг, значит, где Помпеи, а где Петербург, а откуда на Литейном такое название? Ну, во-первых, если это галерея, то, по-видимому, там выставлялись какие-то произведения искусства, картины в первую очередь. И действительно, вот такое длинное коридорное здание, как-то украшенное богато, оно удобно для того, чтобы там размещать картинную галерею. Но почему Помпейская все-таки? Дело в том, что в позднюю Римскую империю, извержение Везувия и гибель города Помпеи произошла как раз уже в нашу эпоху, в первом веке новой эры, сложился в Древнем Риме определенный художественный стиль. Он заключался в том, что стены богатых помещений, вилл каких-то, например, расписывали мотивами, пришедшими из природы, птицами, животными, растениями,

0: тенями в разных сочетаниях. Это были небольшие по размеру изображения, которые сплетались в гирлянды, в какие-то картины общие на плоскости стены. И вот этот стиль разноцветный, веселый очень, как правило, веселый, иногда заполненный танцующими фигурами. Он в истории искусств так и называется «помпейский стиль». Ну, можно видеть блестящий образец этого стиля в Эрмитаже, в большой галерее, которая является копией фресок Рафаэля в Ватикане. Вот эта копия, снятая еще в XVIII веке, после 18 века подлинник уже сильно пострадал, и только в последнее время был отреставрирован. А вот копия, находящаяся в теплом отапливаемом здании в Зимнем дворце, рядом с Зимним дворцом, в здании Эрмитажа, вот она, значит, сохранилась очень хорошо до нашего времени. Ну и этот помпейский стиль, он использовался весь XVIII век, особенно он был популярен. Но вот в данном случае мы видим, что даже особняк, построенный или реконструированный хозяевами в конце XIX века и в начале XX, он, тем не менее, использован в этом особняке такой стиль живописи. Но когда мы смотрим на эту картинку, мы видим интересное архитектурное пространство, да, но не видим никакой живописи на стенах. Вот я не смог найти такой источник, где бы это прояснилось. Ну, пойти в библиотеку и спрашивать у тамошних людей мне было некогда. Может быть, кто-то из краеведов это знает. Ну, вот я не нашел, к сожалению. Но зато я увидел, что это пространство галереи очень типично для некоторых картинных галерей, в том числе для знаменитейшей галереи 1812 года в Зимнем дворце. То есть это длинное пространство, разделенное, чтобы оно не было таким монотонным, колоннадами посередине. Вот мы видим, что посередине его есть колонны, арка, которая делит это пространство на части. И в конце его, тоже около окна, мы видим за колоннами такое уютное какое-то отделение, отсек какой-то. Mm-hmm. Вот это вот такой архитектурный прием, который пришел вообще, видимо, впервые из Версаля, из Версальского дворца. Там есть галерея «Войны и мира», так называемая, при Людовике XIV сделанная. А потом вот возникло в XIX уже веке в Зимнем дворце такое. Вот здесь применен, оказывается, прием такой же архитектурный в небольшом сравнительно частном особняке.
1: А вспомним, что вообще особняк построен в стиле рококо, да?
0: Рококо, да. Здесь скорее мы видим по деталям уже не рококо, а классицизм.
1: Да.
0: Это такой неоклассика, неоклассицизм. Возможно, что сознательное подражание галереи 12-го года в Зимнем дворце. Такое интересное для меня было архитектурное открытие, что вот такое есть в этом особняке. Следующий, пожалуйста, 1-2. Ну, конечно, очень было бы интересно, если бы что-то сохранилось в этом особняке от прежних хозяев, от прежних времен. Но из обстановки, так же, как и из предметов, не сохранилось ничего. Ну, даже вот есть, например, световой фонарь такой над лестницей, который сейчас, ну, практически не работает световым фонарем, там только лампы поставлены, а эффекта такого живого дневного или солнечного света уже нету. Следующий, пожалуйста, 1-3. Из мебели не сохранилось практически ничего. И единственное, что есть, это чудом найденный стул с кожаной обивкой, спинки и сиденья. Причем на спинке оттиснут по коже герб Мусиных-Пушкиных. А, ну, на фотографии этого не разглядеть, потому что там все такое ровно темное на этой коже. Ну, вот он хранится как раритет. На нем, естественно, никто не сидит. Видим, там веревочка натянута. И это пример какой-то мебели, которая была здесь, но это не очень типично. Дальше, пожалуйста, 1.4. А теперь несколько слов дополнительных об участке, на котором стоит этот особняк. Я уже говорил, что участок с двойным номером 17-19. Ну, если мы посмотрим во внутренний двор, например, то видим, что длинные боковые корпуса, которые позволяют много помещений там расположить, и хорошее озеленение. Так что дворик, к сожалению, он в основном для служащих используется, а для посетителей, по-моему, туда выхода нету, а было бы неплохо и вполне возможно использовать для тех, кто пришел в библиотеку летом. Следующее, пожалуйста. А вот участок, собственно, номер 17, он долгое время, уже в 20 веке, стоял пустой. Когда-то до 20 века, еще в конце 19-го, там был построен доходный дом. Построен, видимо, некачественно, поэтому он пришел в аварийное состояние, и где-то его, по-моему, то ли в 60-е, то ли в 70-е годы пришлось снести. Вообще предполагалось, что там будет построено новое здание, но до этого дело так и не дошло. А поэтому там был разбит садик, очень симпатичный садик. Вот мы сейчас видим с Литейного угол особняка и сад, на территории которой когда-то принадлежала этому особняку. Но очень интересна история уже нынешняя современная история этого садика, потому что там неожиданно совершенно для Петербурга появились какие-то китайские павильоны. Ну, в какой-то момент, когда нужно было подчеркнуть дружбу, с кем мы там город побратим, у нас Шанхай, по-моему, в Китае, ну, не Пекин, во всяком случае, Пекин столица, а по статусу нам положен какой-то город нижнего ранга, более низкого. Поэтому вот в знак дружбы было решено предоставить в центре города участок этому городу-побратиму, чтобы они как-то запечатлели свою любовь и дружбу с Россией. И они построили очень интересную постройку. С точки зрения архитектурной, это действительно уникальная вещь. Дело в том, что классическая китайская архитектура очень отличается от европейской. Это сейчас в Китае там все как в Дубае или в Арабских Эмиратах или еще где-то. А на самом деле в Китае была замечательная, колоссальная и очень необычная архитектурная традиция. Она заключалась, я сейчас в двух словах скажу, прежде всего в том, что пространство, заполненное, как правило, маленькими зданиями и садами. Вот китайцы очень любили разного рода сады вперемешку с постройками с жилыми. Это пространство делилось всегда глухими заборами на части. И в этих заборах прорезаны были отверстия, иногда круглые, иногда овальные, разной геометрической формы, через которые посетитель мог переходить из одного мира в другой. Отдельные эти части, сады или павильоны, они каждый отличались от всех остальных. Все носили черты индивидуальные какие-то. И по деталям, и по цвету, и прежде всего по форме окон или дверей, прорезанных в этих стенах. Так вот, здесь мы видим как раз пример такого рода. Давай следующую поставим. Вся эта территория называется «Сад дружбы» официально. И в этом саду дружбы, во-первых, есть павильон, во-вторых, есть декоративные стены, и, в-третьих, есть очень необычные восточные деревья. Вот что касается павильона. Мы как раз видим павильон, перед которым стоят в китайском традиционном духе изваянные два льва. А когда мы входим в павильон, то чтобы пройти его, нам нужно пройти через круглое отверстие. А стены, ограждающие другие участки этого сада справа и слева от павильона, в них тоже прорезаны отверстия, каждое из которых, как окна, является, по сути дела, картиной. То есть растение, посаженное за окном, оно специально подстригается, и само растение имеет такую форму декоративную, что через это отверстие получается красивая картинка. Вот в таких китайских традициях сделана планировка этого садика. Ну, а сбоку еще есть декоративная стенка с драконами, традиционные мотивы китайские из керамики. И, наконец, есть несколько деревьев, которые, я не понимаю, почему сюда попали, потому что они не китайские, а они японские. И знаменитая японская сакура, то есть вишня, которая очень красиво цветет весной, вот здесь была посажена, в этом садике, и она действительно очень обильно цветет весной, правда, ее нещадно вытаптывают, всю землю вокруг нее любители фотографироваться бесконечно, значит, слава богу, никто не залезает на саму эту вишню. Ну, вот такая часть восточного сада появилась неожиданно в Петербурге. Ну, вот на этом, может быть, мы закончим с историей
1: самой
0: особняка,
1: библиотеки, да,
0: в которой вот сейчас библиотека Лермонтова. Да. Напомним, что там существует обширная культурная программа, как во всех петербургских библиотеках. Там есть лекции, концерты. Там можно сидеть часами, поэтому там есть элемент, так сказать, публичной библиотеки, есть компьютерный центр, есть курсы по овладению компьютером для пожилых людей. В общем, очень много всего интересного.
1: Ну что ж, библиотека Лермонтова. Мы закончили обзор по этой библиотеке. А у нас есть сообщение от Владимира, нашего постоянного слушателя, который, как всегда, желает нам всем удачи и Бога в помощи. Владимир, спасибо. Мы рады, что вы
0: спасибо.
1: С нами, дорогие друзья. ВКонтакте вы можете писать нам сообщение и звонить по телефону 328-29-32. А мы переходим к следующей очень интересной библиотеке, детской, как мы уже сказали, библиотеке истории и культуры Петербурга, которая расположена на улице Маратова. Вам слово, Владимир Кузьмич.
0: Спасибо. Маша, давай поставим первую фотографию. Вернее, она называется 1-7, да? Ну, вот мы сейчас переходим на улицу Марата. Тоже одна из важнейших улиц центра Петербурга, которая до революции называлась Николаевская. По-видимому, в честь Николая I. Точно не знаю, в честь кого. И видим на экране фасад здания, в деталях которого мы безошибочно узнаем здание эпохи модерна. То есть это либо конец XIX века самый, либо скорее начало XX века перед Первой мировой войной, всемирная мода, архитектурная, дизайнерская, художественная вообще, на новый стиль, который в России назывался модерн. В других странах по-разному, напомню, мы об этом как-то говорили, ар-нуво во франкоговорящих странах, Либерти в Италии, в Соединенных Штатах, Югенштиль в Германии, в немецкоязычных, и, наконец, в Польше, Австрии, вот в Австрийской империи, сецессион.

0: Вот, а в России, в скандинавских странах модерн. Ну, в этом здании, кстати, сразу можно сказать архитектурно, что очень много скандинавского. Но сначала давайте об истории его. Значит, это улица Марата, дом 72. И здание было построено в 1909 году архитектором Алёшиным. Алёшин для Петербурга малоизвестное имя, хотя он учился в Институте гражданских инженеров и вышел оттуда гражданским инженером, а потом еще и в Академии художеств и вышел оттуда художником-архитектором. Так что образование у него было ой-ой-ой какое, богатое. Но в Петербурге он, по-моему, вообще больше ничего не построил.
1: Это единственное
0: здание. Да, это единственное здание, после чего он довольно быстро как-то уехал на Украину и жил в Киеве. И в Киеве существует, и вообще на Украине, несколько зданий сохранилось до сих пор, которые он проектировал. Так что он стал таким украинским архитектором с петербургским образованием.
1: Вот здесь он построил здание, это в стиле модерн, то, что мы называем северный модерн, а на Украине, в Киеве он тоже в таком же стиле потом продолжал строить?
0: Не знаю,
1: строить.
0: Вот не знаю, врать не буду.
1: Для нашего города это типичное такое здание.
0: Для нашего города и для этой эпохи это очень типичное здание, прямо вот образцовое, так сказать, здание эпохи модерна. Ну, и его карьера продолжалась в Киеве очень успешно, вплоть до того, что после революции и гражданской войны, скажем, в 18-20 годах, он был главный архитектор Киева. То есть архитектор такой с заслугами. И жил вообще до 60-х годов, до послевоенного периода. Так что такая у него длинная,
1: вполне удачная.
0: Длинная и удачная, видимо, жизнь была.
1: Да.
0: Ну, а строилось это здание для торгово-промышленного товарищества, которое называлось «Бажанов и Чувалдина». Или «Чувалдина». Ну, Чувалдина, которая была совладелицей этого товарищества, это была теща Бажанова. Он был женат на ее дочке. Ну, первоначально там был муж ее, тесть Бажанова. Значит, что такое торгово-промышленное товарищество? Ну, это значит, что фирма занималась всем. У них были какие-то предприятия в собственности промышленные, у них были торговые, значит, разные заведения и магазины, и оптовая торговля, и склады, и так далее. И, по-видимому, фирма была богатейшая, потому что вот это здание для фирмы было, можно сказать, отгрохано с широким замахом. Причем в этом здании на первом-втором этаже была квартира самого Бажанова. Квартира из 40 комнат. Можете себе представить богатство этого человека, который, значит, построил богатейший особняк, в котором и фирма помещалась, потому что на верхних этажах, это на первом-втором у него была квартира, а на верхних этажах были конторские помещения. А во дворах, которых тут было много, потому что участок был очень большой, глубокий, там чего только не было. Там были квартиры для сотрудников фирмы, 30 квартир от 3 до 8 комнат в каждой. То есть тоже не маленькие некоторые. Там было общежитие для молодежи, сотрудников фирмы, с кухней и со столовой. Там была прачечная при общежитии, там была конюшня, там был коровник. Вот упоминание о коровнике меня совершенно восхитило. В центре Петербурга, значит, на улице Марата существовала не просто одна корова, а там был большой коровник, и сотрудники питались своим молоком и другими продуктами. Так что фирма была действительно очень зажиточная, очень богатая. Но если говорить об архитектуре этого здания, ну или закончим уж об истории,

0: И, значит, естественно, после революции все было национализировано. Сама семья Бажанова куда-то делась. Нету никаких сведений в источниках. Я специально порылся и не нашел. А это интересно все-таки. И все здание было заселено пролетариатом. То есть большие залы были поделены перегородками, значит, понастроено было новых санузлов, пробили дырки, где надо и где не надо, и так далее. Но какие-то помещения все-таки сохранились, и после войны, уже, вернее, даже во время войны, в 43-м году, когда возникла необходимость в помещениях для библиотек, чтобы свозить туда из погорелых домов, из разрушенных домов сохранившиеся книги, да и некоторые библиотеки были уничтожены тоже. Значит, в 43-м году еще блокада была не снята полностью. Здесь разместили библиотеку имени Чехова. Вот тогда она называлась имени Чехова. Ну, и уже в совсем недавнее время, к концу ближе...
1: 1984 год.
0: В 84-м, да. К концу 20 века, в нижние парадные комнаты, в первом и во втором этаже, была размещена вот библиотека имени Пушкина, как филиал библиотеки детской, которая находится на Большой Морской. Но это филиал такой специализированный, вот как вы сказали, очень необычная специализация для детей истории и культуры Петербурга. Так что место уникальное уже по своей функции.
1: Да.
0: Выше, в третьем, четвертом этаже, а также в дворовых корпусах продолжают жить люди до сих пор. И там масса квартир. Невероятно. Там полно жителей. То есть этот дом такой муравейник до сих пор.
1: Коммунальные квартиры? Коммунальные квартиры?
0: Нет указаний. Ага. Вот какие квартиры, ну, это можно было бы, конечно, да, порыть в агентстве недвижимости где-нибудь или в ГИСе. Ну, в общем, дом. А надо сказать, что участок действительно очень большой, очень глубокий, он в глубину там на 100 с лишним метров. И там внутри есть еще три внутренних двора. Довольно тесные дворы, почти такие, ну, в общем, достаточно тесные, почти дворы-колодцы. А куда выходят окна, значит, вот этих, и тогда выходили окна квартир, и сейчас тоже. Поэтому очень много жителей. Но здание уже в 2000-е годы прошло реставрацию, и самые ценные элементы, конечно, сохранились именно вот в квартире Бажанова, в нижних парадных комнатах. Они зафиксированы, они отреставрированы. Все это на учете охраны памятников состоит. И все здание целиком вместе с флигелями является памятником регионального значения.
1: Владимир Кузьмич, а вот у меня такой вопрос. Мы смотрим на эту фотографию, и мы видим, что этот дом очень тесно соприкасается с соседними зданиями. А построен он в начале 20 века. А судя вот по фотографиям, соседние дома раньше были построены.
0: Конечно, да.
1: Это раньше вот так вот строили, что вот... А что на этом месте было?
0: Ну, пустой, вы знаете, просто... страхи, которые связаны с тем, что сложно строить на, да, наших... плохих грунтах, рядом с существующим зданием, да, что это соседнее здание может начать опускаться, трескаться, mm-hmm, и так далее, они не беспочвенны, потому что такие случаи были. Но, как правило, это были случаи некачественного строительства и неправильно примененных способов строительства.
1: То есть нарушения какие-то.
0: С нарушениями, угу, да. И поэтому вот в последние, я бы сказал, 25-30 лет таких случаев уже больше почти не было. А современные методы строительства, они уже могут полностью гарантировать, что можно строить прямо вот впритык к историческому зданию, и оно не будет повреждено.

0: они совершенно неприкасаемы. Это метод так и называется «стена в грунте».
1: Да, ну, интересно.
0: Вообще-то в грунте, но строители mm-hmm. все говорят по-своему, поэтому стена в грунте. Ну вот, давайте, значит, разберемся, что же тут с архитектурой. Ну, во-первых, мы видим, что все здание облицовано с улицы гранитом. Это, безусловно, гранит. Гранит тесанный. То есть он имеет такую гладкую, но не полированную структуру. Очень красивого цвета. Он коричневый, но с переливами какими-то коричневого цвета. И не случайно строила, вернее, поставляла материал и вело облицовочные работы общество, которое так и называлось «Гранит». Общество очень известное в Петербурге, поскольку оно владело каменоломнями в Финляндии. И вот гранит, которым облицован, это финский гранит, которым облицован этот особняк, он привезен из Ханко. Вот, ну, по-нашему это Ханко, а раньше это называлось Ганго, видимо, по-шведски, так немножко. Значит, вот финские карьеры, которые в окрестностях Ханко, они давали вот такого красивого цвета гранит. Значит, богатая фирма может выбрать, так сказать, все, что им нравится. Кроме того, на фасаде мы видим массу всяких металлических изделий, о которых поговорим подробнее, и наклонную скатную крышу какого-то такого зеленоватого интересного цвета. Это керамика, это черепица, но черепица аметаллическая. Как она называется? Металлизированная. Mm-hmm. Значит, то есть она покрыта тонким слоем металла, что, во-первых, предохраняет ее от поломки, черепица довольно хрупкий материал, а во-вторых, придает этой черепице любой такой оттенок цветовой. И в данном случае вот архитектор выбрал очень тонкую гамму, такое в сочетании с коричневым гранитом, со светло-коричневым, вот такие зеленоватые, немножко намекающие по ощущению на то, что это покрытые уже мхом, может быть, такие состаренные материалы. Но это все входит в образ, архитектурно-дизайнерский такой образ этого здания.
1: Такой замок, да.
0: Да, похож на замок. Но видим, что есть полуподвальный такой большой этаж, затем высокий первый этаж, высокие окна второго этажа. Окна меняют свою конфигурацию, ну, прежде всего, высоту в данном случае, в традициях модерна. В традициях модерна, как мы всегда замечаем, то, что силуэт у этого здания сложный такой, вот есть треугольный фронтон слева, другой формы с изгибом справа над эркером фронтон. Сквозь кровлю торчат дымовые трубы с металлическими украшениями на них. То есть, в общем, все элементы фасада этого парадного продуманы и выполнены с большим вкусом и, главное, дорого. Сюда же относятся и украшения металлические, скажем, подворотни вот справа она на этом здании с воротами, перекрывающими въезд, и главного входа слева, потому что этот главный вход украшен металлической дверью с металлическими украшениями. И сразу вперед скажу, мы ее потом посмотрим, привезена из Англии. То есть, в общем, это пример богатейшей отделки здания для такого богатого заказчика.
1: Вот вы сказали, этаж полуподвальный. Он сейчас стал полуподвальным или
0: изначально? Нет, так? Вот в данном случае культурный слой, если и нарастал, то немного. И это было вот задумано так, что тоже, кстати, типично не только для XVIII века, когда строили на

0: подвалах, как мы вот на Васильевском острове видели много таких примеров. Действительно, как борьба с наводнениями это было, чтобы первый этаж не заливался, высокий первый этаж. Но в эпоху модерна это снова вернулось по причине того, что появились технические возможности очень хорошо изолировать от воды подвал. Ну, например, вот шикарные подвалы, которые можно сейчас видеть у дома книги компании «Зингер». Там это даже не цокольный этаж какой-то, а без окон полный глубокий подвал большой высоты, где никогда не проникает никакая вода, и где сделана блестящая гидроизоляция. Так что в эпоху модерна снова стали делать дома на подвалах, но уже заранее понимая, что там будут какие-то помещения не самые последние, так сказать, не только кладовые темные, а помещения, которые требуют дневного света. Ну и вот здесь тоже, значит, так расширяется общая площадь здания за счет подвала. Следующий, пожалуйста, Маш. Ну, как я уже сказал, участок очень глубокий. И если мы начнем движение пока не через парадную дверь, а через ворота, то, во-первых, мы, значит, да, вот на фотографии сверху мы увидим, эту фотографию с другой стороны, здесь улица Марата на самом верху. И мы видим, что у этого здания три двора, один за другим, в глубину участка. И дворы эти довольно тесные, но при этом они имеют, вот уже даже на этой фотографии видно, очень качественную архитектурную отделку фасадов во дворе. Следующий, пожалуйста, Маш. Вот мы подошли к воротам сейчас. Это, как я уже сказал, металлические ворота с художественной ковкой, которая покрывает почти всю поверхность. Значит, здесь и решетка состоит из художественно выкованных элементов, и глухие части покрыты орнаментом. Причем все орнаменты, все элементы, они растительные, что очень типично для эпохи модерна, когда применяются свободно изгибаемые формы растений, цветов очень часто и деревьев. И следующее, пожалуйста, Маш. Здравствуйте. Следующее. Вот если посмотреть фрагмент решетки, то видно, что геометрия даже самого орнамента здесь совершенно не классическая, так сказать, а она тоже фантазийная такая. Вот в середине этой детали какой-то букет цветов неожиданно, ну и растительные мелкие уже элементы покрывают всю плоскость ворот. Раскрыли ворота, заходим дальше. И попадаем не просто в подворотню, а попадаем в такой фрагмент, в такой въезд, который очень типичен для эпохи модерна. Значит, в эпоху модерна, особенно в богатых зданиях, не оставляли в пренебрежении никакие части здания, в том числе и проезд, такой самый заурядный бытовой проезд во внутренний двор. Значит, все стены были покрыты керамической плиткой, причем керамическая плитка разного цвета. Цоколи, конечно, были гранитные тоже. Сюда прямо в проезд выходят окна некоторых второстепенных помещений, и окна эти имеют гранитные детали. Решетки кованые на этих окнах. Следующий, пожалуйста, Маша.
1: Следующий.
0: Так что все это производит такое впечатление продуманности и замечательной чистоты поверхностей. Ну и действительно, керамическая плитка, она всегда производит впечатление чистоты. Ну и вот когда мы попадаем в первый же двор, а из него во второй и в третий, то видим, что все фасады не просто так оштукатурены, они тоже все облицованы плиткой разного цвета, сделаны силуэтные решения крыши, соответствующие традициям модерна, и окна все имеют тоже определенные какие-то детали. Ну вот следующий, пожалуйста, например. Сейчас мы уже заканчиваем, наверное.
1: Да, 2 минуты.
0: Да. Ну вот на этом, может быть, сейчас на следующей фотографии и закончим. То есть каждое окно имеет гранитный подоконник, не просто металлический фартук там какой-то, а качественный гранитный блок.
1: Красиво.
0: Значит, окно это врезано в цветной фриз наверху, имеет тоже художественную решетку. И вот в таком стиле обработаны фасады всех 3 дворов.
1: Невероятно. Вот главное как бы здание, фасад там очень интересный, но и второстепенные здания тоже, в общем, есть на что там посмотреть.
0: Ну вот после этого мы дальше продолжим наше путешествие и зайдем наконец, в парадную дверь.
1: Да. А сейчас проход через эти ворота есть?
0: Можно Нет, там закрыто, зайти? Конечно.
1: Закрыто.
0: Да.
1: И там жилые квартиры
0: и
1: размещены
0: там, в том числе во внутренних корпусах тоже жилые квартиры. Но мне кажется, что с таким окном в квартире неплохо
1: проживать. Да, повезло тем, кто оказался в этом здании. Итак, дорогие друзья, мы говорим о детской библиотеке имени Пушкина. Это библиотека истории и культуры Петербурга. Там тоже проходит масса всяких событий, масса мероприятий. Есть и платные, и бесплатные экскурсии. Об этом мы продолжим говорить в следующей нашей программе. И не менее интересный рассказ Владимира Кузьмича нас ждет через неделю. А сейчас мы вас благодарим, Владимир Кузьмич, и прощаемся с вами. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Сербский патриарх совершает визит в Австралию. Патриарший экзарх Западной Европы возглавил паломничество во Францию. Об этих и других событиях более подробно. Предстоятель Сербской православной церкви прибыл в Австралию. Канонический визит патриарха Порфирия продлится до 18 октября, сообщает сайт Сербской церкви. Патриарх Порфирий – третий сербский патриарх, посетивший 5-й континент. Ранее визиты в Австралию совершали покойные патриархи Павел в 2004 году и Ириней в 2016. В аэропорту патриарха Порфирия приветствовали митрополит австралийский и новозеландский Силуан, митрополит среднезападноамериканский Лонгин, епископ Вашингтонский, Нью-Йоркский и Восточноамериканский Ириней, а также многочисленные клирики, представители организации сербской диаспоры в Австралии. 9 октября предстоятель сербской церкви прибыл в монастырь Святого Саввы в Эйлине, штат Виктория, основанный сербскими эмигрантами в 1972 году. 10 октября патриарх Порфирий возглавил литургию в обители. 11 октября патриарх Порфирий в сослужении иерархов в сербской церкви освятил храм святого архидиакона Стефана в пригороде Мельбурна. Далее патриарх Порфирий направился в столицу Австралии, Канберру. 13 октября предстоятель Сербской православной церкви посетил парламент Австралии, где был принят спикером Палаты представителей Милтоном Диком. Патриарх Порфирий выразил благодарность австралийскому государству за гостеприимство и возможность для сербской общины строить жизнь на этой земле. В тот же день патриарх Порфирий посетил посольство Республики Сербия в Австралии. 10 октября в преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и западноевропейский Марк возглавил ежегодное православное паломническое путешествие в город Шартр, Франция. Митрополит Марк совершил литургию в пределе местного собора Шартерской Богоматери, где хранится особо чтимая святыня одеяния покров Девы Марии, сообщает сайт Корсунской епархии. Христианская святыня хранится под сводами Центрального собора города с середины IX столетия, когда король франков Карл II Лысый передал ее жителям города. Несколькими десятилетиями ранее одеяние Богородицы было доставлено на территорию Древней Галлии по распоряжению святой императрицы Ирины в знак улучшения дипломатических отношений византийского государства с императором Карлом Великим. Митрополиту Марку сослужили настоятель прихода преподобного Паисия Немецкого в Париже иеромонах Иосиф Павленчук и клирики парижских храмов епархии. По окончании богослужения митрополит Марк обратился к паломникам. «Через эту святыню покров Пресвятой Богородицы по нашей вере, по упованию молящихся, мы получаем помощь, поддержку, защиту и покров». Государственный секретариат Святого Престола опубликовал документ, в котором разъясняется, какие рыцарские ордены официально признаются Ватиканом. Разъяснение было подготовлено в связи с многочисленными запросами информации о позиции Святого Престола в отношении рыцарских орденов, посвященных святым или носящих священные наименования. Помимо 5 собственных рыцарских орденов, Верховного Ордена Христа, Ордена Золотой Шпоры, Ордена Папы Пия IX, Ордена Святого Григория Великого и Ордена Святого Сильвестра, Святой Престол признает еще 2 – Мальтийский Орден и Рыцарский Орден Гроба Господня Иерусалимского. Также отмечается, что Святой Престол не намерен изменять эту политику. Все остальные рыцарские ордены, будь то вновь учрежденные или заявляющие о своей преемственности от средневековых орденов, Ватиканом не признаются, поскольку Святой Престол не может ручаться за их историческую и юридическую легитимность, цели и организационную структуру, отметили в государственном секретариате. Также Святой Престол не признает грамоты о посвящении в рыцари и знаки отличия, выданные непризнанными организациями, и считает недопустимым использование церквей и часовен для так называемых церемоний посвящения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала соната «Ре минор» Доминика Скарлатти. Архивная запись 1942 года.

Элеонор Портер, Поллиана. Глава 4. Комната на чердаке. Мисс Полли Харрингтон не поднялась навстречу своей племяннице. Она, правда, оторвала взгляд от книжки, которую читала, когда Поллиана вместе с Нэнси появилась на пороге гостиной, и протянула ей руку. Но на каждом из холодных пальцев этой руки, казалось, было крупно выписано слово «долг». «Как поживаешь, Поллиана, я?» Но у нее не оказалось возможности сказать ничего больше. Поллиана стрелой пронеслась через комнату и бросилась на грудь своей возмущенной и непреклонной тетке. «О, тетя Полли, я так рада, что ты взяла меня к себе!» Всхлипывала девочка. «Ты представить себе не можешь, как это замечательно, когда есть ты и Нэнси, и все это после того, как были только дамы из благотворительного комитета». «Вполне вероятно, хотя я не имела удовольствия быть знакомой с этими дамами», — сухо отвечала мисс Полли, пытаясь отцепить от себя маленькие пальчики и глядя из-под нахмуренных бровей на Нэнси, стоящую в дверях. «Можешь идти, Нэнси. Поллиана, будь добра, встань прямо как следует. Я еще даже не знаю, как ты выглядишь». Поллиана сразу отпрянула с нервным смехом. «Конечно, не знаешь, но я думаю, тут особенно не на что смотреть, и все из-за этих веснушек. О, я должна еще все тебе объяснить насчет этого красного платья и того черного бархатного с белыми пятнами на локтях. Я уже говорила, Нэнси, что папа сказал...» «Не имеет значения, что сказал твой отец», — прервала ее мисс Полли резко. «У тебя, я полагаю, есть чемодан?» «О, конечно, тетя Полли, у меня красивый сундучок. Мне купили его дамы из комитета. В нем немного вещей, то есть моих собственных. В последнее время в церковных пожертвованиях не было одежды для девочек, но там в сундучке все папины книжки». Миссис Уайт сказала, что, по ее мнению, я должна их взять. Понимаешь, папа... «Поллиана», — снова резко прервала ее тетка, — «необходимо, чтобы ты с самого начала ясно поняла. Я не желаю, чтобы ты постоянно говорила мне о своем отце». Девочка с дрожью потянула в себя воздух. «Но, тетя Полли, ты хочешь сказать...» Она заколебалась, и тетка заполнила паузу. «Мы пойдем наверх в твою комнату. Надеюсь, твой сундучок уже там. Я велела Тимоти отнести его наверх, если окажется, что он у тебя есть. Иди за мной, Поллиана». Не проронив ни слова, Поллиана повернулась и вслед за теткой вышла из комнаты. Глаза ее были полны слез, но голова храбро поднята. «В конце концов, я рада, что она не хочет, чтобы я говорила о папе», — думала Поллиана. «Может быть, мне даже будет легче, если я не буду говорить о нем. Может быть, именно поэтому она велела мне не говорить о нем». И Поллиана, снова убежденная в доброте тетки, смахнула слезы и с интересом оглянулась вокруг. В этот момент она была на лестнице. Прямо перед ней шелестело великолепное черное шелковое платье тетки. За этим платьем в открытые двери можно было мельком увидеть ковры пастельных тонов и обитые атласом кресла. Под ногами, словно мягкий зеленый мох, тоже расстилался чудесный ковер. То справа, то слева от нее вспыхивали, ослепляя, золоченые рамы картин и дрожащие блики солнечного света, проникающего через полупрозрачную сеть кружевных занавесок. «О, тетя Полли!» — прошептала Поллиана с восторгом. «Какой чудесный, великолепный дом! Ты должна быть ужасно рада, что такая богатая!» «Поллиана!» — воскликнула тетка, резко обернувшись, уже на самом верху лестницы. «Я просто поражена! Как ты можешь говорить мне такое?» «Почему, тетя? Разве ты не рада?» —
— спросила Поллианна с искренним удивлением. «Конечно, нет. И, надеюсь, я никогда не забудусь настолько, чтобы греховно гордиться каким-то даром, который Господь счел нужным послать мне», — заявила мисс Полли. «И уж, конечно, я не стану гордиться богатством». Мисс Полли повернулась и прошла через лестничную площадку к двери, ведущей на чердак. Теперь она была рада, что решила устроить девочку именно здесь. Первоначально ее идея заключалась в том, чтобы поместить племянницу как можно дальше от себя и одновременно там, где ее детская невнимательность не сможет нанести ущерб ценной обстановке. Теперь же, столкнувшись с этими явными зачатками суетности и тщеславия, мисс Полли нашла еще более удачным то, что комната, предназначенная для девочки, скромная, без излишеств. Маленькие ножки Поллианны резво топали следом за теткой. Ее большие голубые глаза с еще большей живостью пытались охватить все вокруг, так, чтобы ни одна из красивых и интересных вещей в этом чудесном доме не осталась незамеченной. Но живее всего работало ее воображение, занятое чудесно волнующим вопросом, на который нужно было найти ответ. За какой из всех этих чарующих дверей ждет ее комната? Дорогая, красивая комната, полная штор, ковров и картин. Комната, которая отныне предстоит стать ее собственной. В этот момент тетка вдруг открыла какую-то дверь и стала подниматься по другой лестнице. Здесь почти не на что было смотреть. С обеих сторон лишь голые стены, наверху была широкая темная площадка, в дальних углах которой крыша почти соприкасалась с полом, и повсюду громоздились друг на друга бесчисленные чемоданы и коробки. Здесь было жарко и душно. Поллианна невольно подняла голову выше. Казалось, здесь трудно дышать. Потом она увидела, как тетка распахнула дверь с правой стороны. «Вот, Поллианна, это твоя комната. И я вижу, что сундучок твой уже здесь. У тебя есть ключ?» Поллианна молча кивнула. В ее широко раскрытых глазах был испуг. Тетка сдвинула брови. «Когда я задаю вопрос, Поллианна, я хочу, чтобы ты отвечала вслух, а не кивала головой». «Хорошо, тетя Полли. Спасибо, так-то лучше. Я думаю, здесь есть все, что тебе нужно», — добавила мисс Полли, взглянув на вешалку с полотенцами и кувшин с водой. «Я пришлю Нэнси, чтобы она помогла тебе распаковать вещи». «Ужин в 6 часов», — закончила она, вышла из комнаты и величаво удалилась вниз по лестнице. После ее ухода Поллианна с минуту стояла совершенно неподвижно, глядя ей вслед. Потом растерянно обвела глазами голые стены, голый пол, голые окна. Наконец, взгляд ее упал на маленький сундучок, который еще так недавно стоял в ее собственной комнате в далеком доме на Западе. В следующий момент она, уже ничего не видя, бросилась к нему и упала перед ним на колени, закрыв лицо руками. Так и застала ее Нэнси, когда поднялась наверх несколько минут спустя. «Ну-ну, бедный мой ягненочек!» — зашептала она ласково, опускаясь на пол и нежно обнимая девочку. «Я именно этого и боялась, что застану тебя в слезах. Да, да, в слезах!» Поллианна покачала головой. «Я очень гадкая и дурная, Нэнси, ужасно дурная!» — всхлипывала она. «Я никак не могу заставить себя понять, что мой папа был нужнее Богу и ангелам, чем мне!» «Ничуть он им был не нужнее», — решительно высказала свое мнение Нэнси. «О, Нэнси!» Ужас, вспыхнувший в глазах Поллианны, высушил слезы. Нэнси, застыдившись, улыбнулась и украдкой вытерла глаза. «Ну-ну, деточка, я, конечно же, так не думаю», — торопливо воскликнула она. «Давай сюда твой ключик. Заглянем в этот сундучок и распакуем все твои платья. Раз-два, раз-два». Поллианна, все еще с мокрым от слез лицом, подала ей ключ. «Их там не очень много», — пробормотала она дрожащим голосом. «Ну, тем скорее мы их распакуем», — объявила Нэнси. Неожиданно
Поллианна засияла улыбкой. «Правильно, и я могу этому радоваться, правда?» — воскликнула она. Нэнси удивленно уставилась на нее. «Ну да, конечно», — ответила она несколько неуверенно. Проворные руки Нэнси быстро распаковали книжки, залатанное бельишко и несколько жалких, некрасивых платьиц. Поллианна, собрав все мужество, с улыбкой крутилась возле нее, вешала платье в стенной шкаф, складывала на столе книжки, рассовывала белье по ящикам комода. «Я уверена, что это будет очень милая комнатка. Как ты думаешь?» — произнесла она с явным сомнением. Ответа не последовало. Нэнси сунула голову в сундучок и, видимо, была очень занята. Поллианна, стоя перед комодом, смотрела чуть печально на голую стену над ним. «И я могу радоваться, что здесь нет зеркала, потому что я не буду видеть свои веснушки». Нэнси неожиданно издала горлом какой-то странный звук, но когда Поллианна обернулась, голова Нэнси опять была в сундучке. Несколько минут спустя, остановившись возле одного из окон, Поллианна хлопнула в ладоши и с восхищением закричала: «О, Нэнси! А я и не заметила сначала. Смотри, все видно. Деревья, дома и такой чудесный церковный шпиль. И река сверкает, как серебро. Ну, Нэнси, с таким видом на окна и картины не нужны. О, я так рада теперь, что тетя поселила меня именно в этой комнате». К удивлению и ужасу Поллианны Нэнси разразилась слезами. Девочка торопливо подбежала к ней. «Что ты, Нэнси? Нэнси, что случилось?» — воскликнула она, а потом испуганно добавила. «Ведь это не была твоя комната, нет?» «Моя комната!» — запылала гневом Нэнси, глотая слезы. «Если ты не маленький ангел, сошедший прямо с небес, и если кое-кто не придет с повинной, прежде чем... О, Боже! Звонит!» После этой удивительной речи Нэнси вскочила на ноги, стрелой метнулась из комнаты и стопотом побежала вниз по лестнице. Оставшись одна, Поллианна вернулась к своей картине, как она мысленно определила красивый вид из окна. Спустя некоторое время она осторожно дотронулась до оконной рамы. Ей казалось, что невозможно дольше выносить эту жару и духоту. К ее радости рама легко подалась, и в следующий момент окно было широко распахнуто, и Поллианна высунулась из него до половины, жадно впивая свежий, напоенный ароматами сада, воздух. Потом она подбежала к другому окну. Оно тоже уступило натиску ее энергичных рук. Большая муха пронеслась перед самым ее носом и громко зажужжала в комнате. Затем влетела еще одна и еще, но Поллианна не обратила на это внимания. Она сделала чудесное открытие. Напротив этого окна простирало могучие ветви огромное дерево, словно приглашая ее в свои объятия. Неожиданно она рассмеялась вслух. «Конечно же, я смогу!» — сказала она, и в следующий момент проворно взобралась на подоконник. Оттуда было уже легко перешагнуть на ближайший сук дерева. Потом, цепляясь за ветки, как обезьянка, она спустилась до самого нижнего сука. Прыгнуть с него на землю было довольно страшно, даже для Поллианны, которая привыкла лазить по деревьям. Но она, повиснув на сильных маленьких руках, все-таки прыгнула, на мгновение затаив дыхание, и приземлилась на четвереньки в мягкой траве. Потом она живо вскочила и жадно огляделась кругом. Она была на задворках дома. Перед ней лежал сад, в котором работал, согнувшись, какой-то старик. За садом виднелась узкая стежка, которая вела через широкое поле к крутому холму, где на вершине, возле огромной скалы, стояла на страже одинокая сосна. Поллианне в этот момент казалось, что есть лишь одно место на целом свете, где стоит оказаться – вершина этой скалы. Ловко огибая преграды, Поллианна промчалась мимо согнувшегося над клумбой старика, между ровными рядами кустов и деревьев, и, немного запыхавшись, достигла стежки, ведущей через поле, а потом решительно начала взбираться на холм. Впрочем, теперь она уже думала о том, как ужасно далеко должно быть эта скала, а ведь из окна казалось, что она совсем рядом. –

15 минут спустя большие часы в холле дома Харрингтонов пробили 6. Вместе с их последним ударом Нэнси зазвонила в колокольчик к ужину. Прошла минута, две, три. Мисс Полли, нахмурившись, нервно постукивала каблучком по полу. Потом она довольно резко поднялась на ноги, вышла из гостиной в холл и в явном нетерпении взглянула на верхнюю площадку лестницы. С минуту она напряженно прислушивалась, затем повернулась и величественно прошествовала в столовую. «Нэнси», — сказала она решительно, как только появилась горничная, — «моя племянница опаздывает к ужину». «Нет-нет, не зови ее», — добавила она суровым тоном, когда Нэнси сделала движение в сторону двери. «Я сказала ей, когда подается ужин, и теперь она сама должна нести ответственность за последствия. Необходимо, чтобы она с самого начала училась быть пунктуальной. Когда она спустится, ты дашь ей в кухне хлеба и молока». «Да, мэм». Вероятно, хорошо, что мисс Полли не случилось при этом взглянуть в лицо Нэнси. После ужина, при первой же представившейся возможности, Нэнси проскользнула на заднюю лестницу, а оттуда в комнату на чердаке. «Хлеб и молоко. Вот уж действительно. И это когда бедняжечка, должно быть, наплакалась и уснула», — гневно бормотала она, тихонько открывая дверь. Но в следующий момент она испуганно закричала: «Где же ты? Куда ты убежала? Куда ты пропала?» Задыхаясь от волнения, Нэнси заглянула в шкаф, под кровать и даже в сундучок и за кувшин с водой, а потом со всех ног бросилась вниз по лестнице в сад к старому Тому. «Мистер Том! Мистер Том! Это благословенное дитя исчезло!» — загласила она. «Исчезла она! Улетела прямо на небеса, откуда и пришла! А мне-то велено дать ей в кухне хлеба и молока, ей, которая ест теперь ангельскую амброзию! Ручаюсь, ручаюсь!» Старик выпрямился. «Улетела? На небеса?» — недоуменно повторял он, окидывая взглядом сверкающее закатное небо. Он на мгновение замер, задержав взгляд на какой-то точке вдали, потом с усмешкой обернулся к девушке. «Да, Нэнси, похоже, что она пыталась подобраться как можно ближе к небу, это факт», — согласился старый Том, указывая крючковатым пальцем туда, где на вершине огромной скалы словно парила в воздухе резко очерченная на фоне краснеющего закатного неба стройная, овиваемая ветром фигурка. «Ну, хорошо, это просто значит, что сегодня вечером она еще не собралась улететь, если хотите знать мое мнение», — заявила Нэнси упрямо. «Если хозяйка спросит, скажите, что я не забыла про посуду, но пошла прогуляться», — бросила она Тому через плечо, бегом направляясь к стежке, ведущей через поле.

Дорогие друзья, страницы повести Эленор Портер «Поллианна» для вас читала Наталья Роснюк. Продолжение слушайте завтра в 20:10.

Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».
2: Нашим радиослушателям известен по некоторым нашим передачам православный монастырь Покрова Божией Матери, который находится в небольшом французском городке Бюсси-он-От, недалеко от Парижа. Сегодня мы можем поговорить о хоре этого монастыря и услышать некоторые песнопения, услышать, как звучит храм этого монастыря.

0: Рассказать о хоре нам любезно согласились мать Анна и мать Коломба. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Начнем вот с такого вопроса. Хор сегодня. Сколько человек в вашем хоре? Что это за хор? Могли бы вы немножко рассказать вот о хоре сегодня?
1: Ну, это трудно сказать сколько, потому что это меняется. Но вообще во время недели бывает, что хор, маленький хор, 5 человек. И воскресенье, конечно, больше, даже до 13-14, да.
0: Мать Коломба, вы сейчас руководите этим хором, да?
1: Честно говоря, мы 3 руководителя, 3 сестры. Мы не хотим, чтобы одна сестра преобладает хор. Это очень важно для нас, разделить эту ответственность, да.
0: И вы чередуетесь, вы распределяете,
1: да,
0: каждый день?
1: Да, да, да.
0: А можно узнать, те, кто руководит хором, это люди с музыкальным образованием?
1: Не обязательно, нет. Ну, конечно, надо слух и какое-то чувство, ритм. Ну, не обязательно музыканты, да.
0: Сколько сейчас в монастыре матушек проживает, матушек, сестер?
3: По-моему, около 20.
0: Мать Анна, вот вы продолжаете наш разговор, а скажите, пожалуйста, все сестры, насельницы монастыря проходят через хор. Как вообще составляется хор? Из кого?
3: Но не все могут петь. Если кто-то может, тогда, если благословение матушки, тогда она поет, участвует и в певке.
0: Но если человек считает, что он может петь,
3: получается? Ну, тогда не получается.
0: То есть все-таки человек приходит, и вы прослушиваете каким-то образом, годится этот человек или нет?
1: Знаете, я думаю, мы не слишком много придумаем все это. Это как промысли Божьи. Редко, что кто-то начинает и не могут продолжать, потому что они учатся петь с нами. И постепенно надо немножко терпения в начале, они не очень вместе поют, но постепенно, постепенно.
0: А сколько голосов в вашем хоре?
1: Когда только сестры, тогда 3 голоса. Бывает, что в воскресенье бас идет какой-то человек из нашего прихода, да.
0: Мать Коломба, а сколько лет вы руководите хором, являетесь одним из его регентов?
1: О, не знаю, 10-15.
0: Какие были певческие традиции хора до вас?
1: Я думаю, что мы вдохновлены от подворья Сен-Сержа.
3: Сергиевское подворье, да.
1: То же самое ноты, то же самое стиль, да.
0: То есть для вас хор Сергиевского подворья является как бы вот...
3: И вдохновляет, да.
0: Но там мужской хор на Сергиевском подворье. Можете брать те же самые песнопения?
1: Да, более-менее.
3: Хор на Сергиевском подворье, он очень трезвый, да? Поэтому это нам нравится. Это монашеский. Вообще, это монашеская традиция в Сергиевском подворье.

0: А в чем особенности монашеского хора? Чем монашеский хор отличается от приходского хора любого храма, на ваш взгляд?
1: Мацана только что сказала, это трезвение. Мы не ищем какой-то эстетический эффект. Мы не ищем профессионализм. Совсем нет. Мы только хотим, чтобы люди присутствовали в церкви, чтобы желание было бы молиться. Вот самое главное — это молитва. Ничего другого.

0: Для вас примером является хор Сергиева Подворья.
1: Но мы не делаем особенно усилий подражать этот хор. Мы ноты пользуем.
2: По преданию так пели, когда мы приехали в монастырь, и так продолжаем. Можно все-таки тоже сказать, что Николай Михайлович Осоргин бывал у нас и всегда нам советовал. И тоже иногда из России нам помогают. Мы просим советы у людей. Если кто-то приезжает и имеет опыт, тогда мы просим совет. Отец Сергий.
1: Сергий из Калуги очень нам помогал.

0: роль церковного пения? Это не красота, да, как вы считаете?
1: Может быть красиво, это, конечно, хорошо. И надо сделать какой-то размер усилий, чтобы было бы все-таки прилично и красиво. Но это не это смысл. Я думаю, что вот мелодия, музыка — это только как...
2: Проводник, можно так сказать, да?
1: Слов. Да. Вот что важно. И, конечно, литургия — это самая важная служба и совсем различает другие службы. Но я говорю сейчас о вечерней, утренней. И очень важно, чтобы люди могли бы понять, что мы поем, слово. Поэтому в спевке все мы очень сосредоточим на вот петь вместе, дикция, единство хор. Мы хотим, чтобы мы пели как один голос, и не так много различных голосов. Вот это надо спевки сделать.

0: Как часто спевки у вас проходят?
1: Ну, недостаточно часто. Ну, когда у нас большой праздник, или если обязательно надо, если, например, я чувствую, что хор начинал плохо петь, забыл слышать друг друга, все. И мы сделали маленький спевку.
0: А кто участвует в вашем хоре? Люди каких национальностей? Вот для наших радиослушателей расскажите, пожалуйста, мать Анна, из кого состоит хор?
2: Ну, мы вообще многонародные, многонациональности. По-моему, в хоре то же самое, всех национальностей.
0: А пение на церковно-славянском, вот наши радиослушатели имеют возможность это послушать.

0: Все ли знают русский язык и церковнославянский?
1: К сожалению, пока не все. Но мы стараемся сделать усилия, учить достаточно, чтобы все-таки понять службы. Но вы представляете, что это не так легко для людей, которые не особенно дарны языки. Но все-таки вот, мы стараемся.
0: Вы сказали, что основная задача хора — создать молитвенное настроение в храме. То есть пение усиливает молитву тех, кто находится в храме. Понятно, что для тех, кто стоит в храме, действительно молитва усиливается, а тех, кто поет, вот вы можете совместить свою собственную молитву с пением?
1: Знаете, я думаю, что пение в хор в монастыре или в приход тоже, это то же самое, это служение. И помню, когда я была более молодая, и я не хотела петь. Я сказала, я не хочу петь, я хочу молиться. И это немножко как-то эгоистические отношения и неправильно, потому что это служение, кто-то надо петь. И мне сказали, это как, например, мама. У мамы, когда много детей, нет времени много молиться, как монахиня, например, но просто она служит детям, она заботится о детях. И Бог дает благодать для этого служения, потому что у нее есть этот роль, ее роль. И вот Бог дает то же самое благодать, как бы, если она была бы монахиней, все время молилась. И то же самое хор, я думаю, это служение. Конечно, наш ум занят слова, и особенный регент, конечно, надо думать все время, что кто поет, что и все. Но все-таки Бог дает свой благодать для этого служения. И когда мы можем, мы молимся, когда маленькие паузы, или даже стараемся понимать, что мы поем.
0: Спасибо, мать Коломбо. Мать Анна, вы можете добавить что-то? Вот вы тоже поете в хоре. Когда вы там поете, мешает ли это молиться?
2: Я помню то, что мать Коломбо сказала на последней спевке. Она замечает, что мы не поем все в единстве, потому что каждая из нас в своем мире. Я замечаю, что когда я в своем мире, я не могу петь в единстве. Это очень важно. Я думаю, что как вы нам говорите, что надо слушать друг друга, и да. Чтобы
1: открыть уши.
2: Забыть себя.
1: И просто как-то забыть себя и слышать друг друга. И это не только внешний смысл, но внутренний
2: вот,
1: смысл.
2: Я думаю, что вот как раз духовный, это не подвиг, но духовное старание, это как раз будет молитва, ну, единение в молитве. Это поможет, чтобы это была молитва, если стараемся. К сожалению, вот, хотя я француженка, я уже читаю и не замечаю, что я читаю по-славянски, не замечаю смысл, потому что я в своем мире, и тогда плохо. Но, к сожалению, бывает так, и это очень плохо.

0: Мать Коломбо, вам как регенту, что представляется наиболее сложным в работе с хором?
1: Я думаю, ничего не сложно. Надо, чтобы регент... У меня нет пока, к сожалению. Но все-таки надо, чтобы регент имел правильное отношение. Приоритеты.
0: Правильные приоритеты.
1: Да, да. И отношение к другим. Смиренные отношения. Часто, если вы музыкант, это, конечно, вначале нелегко, потому что если хороший слух, вы очень страдаете, если это фальшивно. Конечно, здесь мы делаем, что мы можем. Сестры, которые Бог нам дал, и это не профессиональный хор, как я уже сказала. Значит, надо как-то уметь
0: отдаться на волю Божью.
1: Да, на волю Божью и принимать хор как есть. Мы делаем, что мы можем. Но если это не перфектно, не надо. Когда мы все время вместе, каждый день мы поем вместе, это утончивает наши духовные чувства друг друга. И сестры чувствуют сразу, если регент очень напряжен, они чувствуют, они начинают плохо петь. Но если регент как-то хорошее устроение, смирение, спокойный.
2: Да, и как раз когда регент не имеет такой авторитет, тяжесть на других. Это очень важно. Это очень помогает, если регент старается быть
0: наравне со всеми певчими.
1: Так важен этот вопрос авторитет. Это, конечно, Бог дает авторитет, игумен, или если кто-то такой-то роль, это от Бога, но это не от нас. И если мы мешаем наше падший авторитет, это страшно. Монастырь не должно это существовать. Мы боремся против этого. Первые очереди.
0: То есть вы не должны, на ваш взгляд, иметь превосходство над остальными певчими, да?
1: Да.

0: Скажите, пожалуйста, как вы подбираете репертуар для ваших песнопений? Откуда вы берете? Каких композиторов, может быть, вы предпочитаете? Есть ли у вас согласие, благословение от матушки игумени и от священника, который с вами в храме?
1: Знаете, это трудный вопрос, потому что мы разные поколения здесь, из разной культуры и разной страны. И, конечно, человеческий уровень есть много разных вкусов. И вот поэтому надо отвергать свой вкус и принимать. Конечно, второй план все это. Это не самый важный вопрос. Но мы стараемся просто, знаете, я более консервативный. Я не хочу что-то менять. Вот я пришла, это было так. Почему менять? Но в то же самое время, если Бог хочет, тогда можно что-то менять. Но, например, наши матери, старшие, они привыкли к какой-то стилю, а мы, молодые, не хотим усиливать наши старые матери, немножко менять стиль, например, более что-то знамение, которое мы любим. Ну, это не важно. Важно смирять себя, чтобы благодать Божия пришла. Только это важно, ничего другого.
2: Мать Кунумба иногда пробует новые какие-то мелодии. Например, новая Херувимская, очень красивая. Вы услышите, да? Она замечательная. Откуда? Не знаю. Но это вы нашли.
1: Мы тоже не знаем. Это какая-то подруга, Елена, нам нашли.
0: Кто-то ноты принес в монастырь. Вы не помните уже как, да?
2: И все приняли. Я думаю, что все любят, да?
1: Да, вначале не очень. Но просто мы не очень стараемся менять что-то. Ну, если Бог даст.
0: У вас есть какие-то любимые композиторы духовные, лично ваши?
1: Нет, не знаю очень много. И я не ищу музык. Конечно, если что-то помогает молитва, это хорошо.
0: А какой у вас контакт с матерью игуменей по поводу песнопений?
1: Хороший контакт, когда она мне говорит, например, если хор кричит, если недостаточно, если мы хорошо пели, она может тоже сказать, или если мы плохо пели, или если она что-то не любила, какой-то новый мелодий. Вот она очень открыта, и она очень нас смиренно говорит, и мы все принимаем, и она нас поддерживает.

0: Матяна, сколько лет вы поете в хоре и как вам поется в хоре? Вот что вы чувствуете, когда вы выходите на клирос?
1: Я раньше была на Сергиевском подворье и слышала пение. Когда приехала в монастырь, регент был мать Мария из Швейцарии. Она мне сказала: «Вы можете петь, но через 13 лет, может быть, вы научитесь». И так понемножку.
0: До этого вы не пели?
1: Нет, научилась понемножку. Ну, научилась, но пою, стараюсь.
2: Мать, она не знает это, но ее присутствие в хор очень важно. Не для голоса, но она старшая сестра, и она поддерживает хор. Она знает типикон, и она нам помогает. Когда она нету, есть большую дырку в хоре.

0: Я у вас спросила о трудностях в хоре, а теперь я хотела бы спросить наоборот, какие самые большие радости за время работы вашей в хоре у вас были?
1: Я думаю, единство. Когда мы чувствуем, что мы в единстве, все открыто, радостным.
2: Иногда действительно какие-то литургии более в единстве, какие-то праздники более в единстве, ну, пасхальные. Но мы чувствуем, когда единым сердцем поем. Это большая радость.
0: Вы сказали, что единство очень важно. Можно ли сказать, что вы не только в хоре едины, но и когда вы уходите из клироса, вы чувствуете друг друга больше, чем тех, с кем вы не поете?
1: Знаете, кто-то мне сказал, надо осторожно тоже, потому что можем сказать, что хор — это как маленькие общины среди нашей большой общины. Но немножко надо осторожно, потому что никогда не надо делиться в монастыре какой-то клан. И не надо, чтобы сестры, которые не поют, чувствовали себя. Но это единство надо чувствовать с каждой сестрой, поет или не поет.
2: Потому что другие или помогают в алтаре, или читают, да. Или иногда мы не поем и да, сидим да, с другими. Поэтому да. Мне кажется, да, что...
1: Это не чувствуется. Но просто вы говорили по единству, и я думаю, что да. Но не больше, чем с другими сестрами. Если хотите, это искусственное единство, которое мы сделаем спевки, мы стараем, мы даже упражнения сделаем для единства. Это, можем сказать, даже помогает внутреннее единство. А внутреннее единство помогает внешнее единство тоже.
3: Вы создали церковь.

0: монастыре есть два храма. Большой храм Преображения Господня и маленький храм Покрова Божьей Матери. Отличается ли пение в этих двух храмах? Акустика или как-то?
1: Да. Акустика очень отличается. Вот маленький храм — это сухой, это дерево. И надо немножко другой петь, чуть-чуть быстрее. И это маленький храм, значит, не так громко. Надо меньше петь, чем... И напротив большой храм, акустик очень... Есть большой
2: эхо.
1: Да. И надо медленнее петь. Если мы быстро поем, как в маленькой церкви, ничего не понятно.
0: Наложение накладывается.
1: Да, да. Нам даже кажется, что мы медленно поем хор. Для людей, которые

0: там это немедленно. Для нас кажется медленно.
1: Вы все это учитываете, и уже, наверное, сестры привыкли к тому, что по-разному.
0: Да, и я думаю, что даже мы чувствуем, даже не сознательный, но просто мы чувствуем.
1: Лично вам где удобнее поется? Может быть, даже молитвенное состояние другое? В маленьком и большом храме есть отличия для вас?
2: Для меня нет.
0: Я думаю, вообще мы очень любим наши старые маленькие церкви. Мы любим обе церкви. Но, конечно, наша история происходила в этой маленькой церкви.
1: Как вы считаете, есть ли у церковного хора какой-то особый святой покровитель?
0: Наверное, есть святой.
2: Роман Сладкопевец, да? Может быть.
1: Роман Сладкопевец.
0: Афон, раньше он совсем не мог петь, и Божья Матерь ему дала такой красивый голос.
2: Он на иконе Покрова.
1: Есть ли у вас какое-то желание что-то сделать в хоре? Или вы хотите все оставить вот так, ровно и стабильно?
0: Нет, это как Бог хочет, и это Он нам покажет. Мы заметили, я думаю, обе. Если мы стараем что-то, собственно, воле слишком, это не подходит. Надо слышать Бога. И бывает, что есть какое-то развитие, и Бог вдохновляет.
1: Спасибо большое. Если у вас есть теплые слова для наших радиослушателей, для слушателей радио «Град Петров», будем благодарны. Мать Анна, что вы можете сказать? Нам, прихожанам обычным, что нам нужно получить от церковного пения?
2: Мы только радуемся, что мы все поем Господу единым духом, единым сердцем, даже если поем по-разному. Вместе, вот как поют в Петербурге в церквах, потому что мы узнали, как у вас, или в Москве, или по всей России, или по всему миру, что мы единым духом.
0: Я думаю, что важно, чтобы наши приоритеты духовные были правильно. Стиль — это второй план. Не так важно. Важно, чтобы каждый искренне ищет Бога и заповеди Бога, Евангелия. Остальное — это важно, но все-таки второй план. И никогда не стоит делать какой-то спор.
2: Под каким-то предлогом спорить не стоит.
0: Никогда, никогда.
1: Наши радиослушатели познакомились с хором Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От, недалеко от Парижа. И я хочу еще раз поблагодарить от всех наших радиослушателей, участников нашей сегодняшней передачи, руководителя хора, одного из регентов, мать Коломбу.
0: Я прошу прощения за мой плохой русский язык.
1: И участницу хора, певчую, мать Анну.
2: И я тоже прошу прощения.
1: До свидания.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», русский православный монастырь Покрова Божией Матери был основан в июле 1946 года. Бывший русский адвокат, профессор права Василий Борисович Ельишевич подарил под монастырь свое имение в Бургундии, прозванное «Вишневым садом». Сохранять монастырь в условиях эмиграции было очень непросто. Не раз вставал вопрос о самом существовании монастыря. Но стараниями настоятельниц, сестер Покровского монастыря, как молитвенными, так и просто физическими, монастырь существует вот уже более 60 лет. Иконы для первого Покровского храма писали сестра Иоанна Юлия Николаевна Рейтлингер, а после ее отъезда из Франции работу продолжила Мария Александровна Струве, дочь священника Александра Ельчининова –

Мария Александровна обучала иконописи и сестер монастыря. Их иконы также размещены в монастырских храмах. В новом Преображенском храме большинство икон написано сестрами и друзьями храма. Много икон работы Марии Зубовой из Москвы. Росписи стен храма выполнены московским иконописцем Ярославом Добрыниным, которому помогала монахиня монастыря мать Коломба. Беседу с участием матери Коломбы мы сегодня и слышали. Сейчас игуменей монастыря является мать Ольга Слезкина. По словам Марии Александровны Струвой-Ельчининовой, связанной с Покровским монастырем с 1946 года, как игуменья мать Ольга лучшая, она просто игуменья по призванию. Закончим нашу сегодняшнюю встречу словами игуменьи монастыря Покрова Божией Матери в городке Бюсси-ан-От, матушки Ольги. «Монастырь создан подвигом наших основательниц. Таких подвижниц, боюсь, больше нет. Они зажгли здесь пламя молитвы, и мы должны держать, сохранить, умножить эту молитву». Передачу для вас подготовила Людмила Зотова. В передаче использованы фрагменты литургии, сделанные в монастырском храме во время богослужения. До новых встреч!

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Знакомим вас с фрагментами доклада 2-й Всероссийской научной конференции «Музыкальная эротопия в современных исследованиях. Чудо», прошедшей в Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Доклад «Амвон. Территория чуда» был представлен Ниной Борисовной Захариной, доктором искусствоведения, доцентом, профессором кафедры древнерусского певческого искусства консерватории.
2: Я хочу поговорить о чуде пения, церковного пения. Мы все знаем, что чудо разлито во всей культуре христианства, и чудо пения, оно тоже совершается каждый день. Но для того, чтобы оно проявилось наиболее ярко, наиболее полно, должно сойтись несколько обстоятельств. Это время, место, это должно быть примерно период Рождества Христова или близлежащие даты. Это вспоминаться должно событие, которое чудо, которое породило песнь. Песнь, воспетая после чуда. Это должен быть молодой певец, демественный стиль пения и, собственно, амвон. Каждый из этих элементов имеет собственную историю, и наиболее выразительное звучание она приобретает где-то к XVI веку и продолжает свой расцвет в XVII и отчасти в XVIII веке. И вот эти все обстоятельства – это такое неразрывное кольцо, его невозможно разорвать. Я просто не знаю, с чего начать, поэтому начинаю с календарной даты, но это вполне все. Можно с любого места начать повествование об этом чуде. Итак, должно быть Рождество, или чуть раньше, или чуть позже. Рождество потому, что когда-то Роман Сладкопевец, вдохновленный явившейся ему в тонком сне Богородице, и в результате он сочинил кандак «Дева днесь», и, проснувшись, пошел в церковь, встал на амвон и воспел этот кандак. То есть эта песня, вдохновленная чудом, и чудом здесь является дар пения. На самом деле это событие. Владимир Владимирович Василик считает, что это не эпизод жития, а факт биографии, вокруг которого, собственно говоря, житие и сконструировано. Готова согласиться, поскольку для творчества, для создания произведений поэзии и музыки, в принципе, пение во сне – это вещь такая неудивительная. Но ее чудесность, она постоянно в житии усиливается, и в конце концов создается вариант жития, в котором Роман Сладкопевец вообще не умел петь, читать, и вот этот дар ему был дан именно Богородицей. Я должна сказать, что на Руси вот этот самый последний, очень контрастный вариант, он пришел поздно, только в житиях святых Дмитрия Ростовского. Вот иконы, которые символизируют, во-первых, иконография Романа Сладкопевца, прежде всего, в иконах Покрова. Здесь он стоит на амвоне и воспевает кандак. А другое событие – это печное действо, которое совершалось в неделю святых отец или в неделю святых праотец. Три отрока, которых злющий царь Навуходоносор хотел сжечь в пищи, поскольку они не поклонились идолу, они были спасены ангелом, и была воспета их песня. То есть то же самое песня, воспетая после совершения чуда. Житие святого Романа, собственно, оно появилось, видимо, великих четих минеях митрополита Макария. И у нас было уже в 17 веке создано сказание «Как и отколе быть архангельское пение сей речь демественного предания», где цитируются именно макаревские чети минеи. Мария Анатольевна Маханько показала нам становление иконографии святого Романа. Мы видим, что в древнейшем кандакаре эта сцена как раз явление Богородицы, и затем он появляется уже вот стоящим на амвоне с полукруглой спинкой и воспевающим кандак. И уже более поздним этапом его изображения на иконах занимался Иван Алексеевич Гарднер, который написал об изображении Романа Сладкопевца как церковного певца. Вот в одной из икон конца XVI века Роман изображен аж трижды. Слева верхний угол – это явление ему Богородицы, а справа верхний угол – он как раз воспевает кандак «Дева днесь пребогатого рождает». Свиток он держит над головой. И мы видим там амвон с полукруглой спинкой. А по центру он уже поет кандак «Покрову. Дева днесь предстоит в церкви». И амвон, знаете, очень подозрительно напоминает ту самую печь, которая изображается на иконах с тремя отроками пищи. Он больше по размеру, и туда входит не один человек, а в данном случае Роман Сладкопевец с ангелами. И отсюда, видимо, вот взаимозаменяемость таких конструкций амвона породила бесконечную дискуссию относительно того, чем является сохранившееся до ныне произведение малой архитектурной формы предалтарный амвон, который находится в Русском музее. Вот, собственно говоря, этот амвон новгородский. Есть его изображение в лицевом летописном своде в Шумиловском томе. Он очень легко опознается. И он очень крепко вошел в нашу культуру благодаря тому, что его использовал Рерих для своей картины. А уже прямо по картине Рериха был сделан реконструктивный макет, который теперь, значит, все школьники в Музее театрального и музыкального искусства по этому макету могут ознакомиться с печным действием. Такой же амвон был в Успенском соборе Московского Кремля. И существует его изображение в лицевом летописном своде в царственной книге. Тоже он легко опознается. Есть и летописные свидетельства, где как раз вот при пожаре Москвы, как раз вот потому, что упомянуты вот эти болваны, которых разразило под амвоном, мы знаем, что он несколько пострадал. Но он не сохранился, сохранилось изображение. В данном случае здесь архидиакон возглашает многолетие во время коронации Ивана Грозного. Обратим внимание на возраст певца. Певец должен быть обязательно юным. Роман Сладкопевец. Вот если брать его биографию, опять сошлюсь на Василика, который реконструировал ее по произведениям самого святого Романа. Так вот, к тому времени, как он, собственно говоря, создал этот кандал, он был уже человеком взрослым. И надо сказать, что в нарративных текстах в Древней Руси и в великих чтениях Минеев, в сказании о Романе ничего не сказано о том, что он юный, что он ученик. О нем сказано, что он диакон, и все. Но в иконах он предстает именно молодым человеком, таким безбородым, юным лицом. И это тоже важный элемент для того, о чем мы говорим, для чуда церковного пения. Надо сказать, что отрок вообще петь-то не может. У мальчиков происходит очень выраженная мутация голоса, которая примерно она и приходится на времена его юности. И если мы возьмем те сложные произведения, которые пелись на амвоне, что «Печное действо», где три отрока должны выступать в этих ролях трех отроков. Я просто хочу сказать, что не надо представлять себе хор пионеров и мальчишку, который там звонким голосом запевает песню. Это на порядок, не то что на порядок, вообще на два, на три, сложнее репертуар. Это сложно. Сложная полифония, которую надо выучить. То есть дитя это не споет. Это может спеть именно человек, уже имеющий музыкальное образование. И вот к тому времени, как мальчик может получить музыкальное образование, у него начинает ломаться голос, а потом он становится взрослым. И я просто в словаре «Славянские древности» нашла вот такое подтверждение уже со стороны фольклористов, что способностью петь наделяются только люди, находящиеся в детородном возрасте. Остальные возрастные группы по определению умением петь не владеют. Выражая себя через голос в других формах, представляющих собой разную степень приближения к пению. Для детей характерна речитативная манера интонирования, а девушки, еще не способные петь, они кричат песни. И это впрямую нас касается не только физически, мы можем это объяснить, но и в культуре. Вот эти вот юные певцы, они еще не певцы. А тем не менее в церкви обязательно на амвоне должен стоять юный певец. И надо сказать, что одна из певческих рукописей нам просто объясняет, почему на амвоне должен быть именно юноша. Их даже совершается служба святительская, тогда подьяцы. Подьяки – это как раз мальчики, которые проходят обучение при хоре государевых патриарших певчих дьяков. У них подьяческая, собственно, станица, то есть они поют, образуя свой небольшой ансамбль. Они учатся, потом они, видимо, большие подьяки, уже прошедшее обучение, но не дослужившиеся еще до певчих дьяков. Но в данном случае, видимо, подьяки имеются в виду мальчишки. Так вот, тогда подьяцы восходят на амвон, чистоты и девства образ являющий. Повелевают и нам, подражателям, быть и девственному житию. То есть они имеют право стоять на амвоне. На самом деле ограничения по амвонному пению и чтению, они еще с Лаодикийского собора известны, но актуализируются они где-то в конце 13 века, после собора 1274 года и правил митрополита Кирилла II. Одним словом, и чиновники тоже зачастую показывают пение. Подьяки поют все демественное. На амвоне подьяки поют все демественное. Вот я не знаю, честно скажу, как обходились в архиерейских хорах, то есть два варианта. Либо этих подьяков нещадно эксплуатировали, не обращая внимания на то, что голос может сесть. Либо, выставляя их петь на амвоне, например, в печном действии, тот, ну, может быть, единственный год, когда, или два года, когда они уже образованы, когда они уже обладают соответствующими знаниями, но еще голос не сломался. Вот нет у нас никакой биографии, где бы было сказано, когда родился певец, когда он что пел. Но вот самая подробная биография Парфентьев Николай Павлович восстановил по документам для Федора Константинова. Это знаменитый певец патриаршего хора. Вот видно, что в 1620 году он подьяк второй станицы, то есть он очевидно учится. В 1624-м исполнял роль одного из отроков в печном действии. То есть, получается, где-то, да, он вот 4 года отучился, вполне понотарил в деместном пении, уже может петь. А в 1630-м, через 6 лет, он дьяк первой станицы. Это все равно, что с последнего пульта оркестра у скрипача пересесть на первый пульт. То есть он сделал карьеру выше которой, он уже выше положения дьяка первой станицы, он подняться уже не может. Ну и в 69-м году он член комиссии по реформе певческих книг на печатном дворе. То есть мы примерно понимаем, какова была его жизнь, но вот года рождения мы не знаем, равно как и года смерти. Вот только можно прикинуть, что, может быть, у него все закончилось хорошо, потому что он пел тогда, когда он был еще маленький, я имею в виду, пел на амвоне одного из трех отроков. Что ж, оставим это как загадку.
1: Прозвучали фрагменты доклада Нины Борисовны Захариной, доктора искусствоведения, доцента, профессора кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории на второй всероссийской научной конференции «Музыкальная эротопия в современных исследованиях. Чудо». Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение «Богородица Дева» Сергея Васильевича Рахманинова.
1: «15 октября – день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова».

есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желания, в них слезы разлуки, в них трепет свидания. Не встретит ответа среди шума мирского из пламя и света рожденное слово. Но в храме, средь боя, и где я не буду, услышав его, я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы ему я навстречу. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желание, что пользы напрасно и вечно желать, а годы проходят, все лучшие годы. Любить, ну кого же, на время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа, и радость, и муки, и все там ничтожно. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Благодарность. За все тебя благодарю я. За тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей, за жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был. Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил. Пророк. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий. И вот в пустыне я живу, как птицы, даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная. И звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: «Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его». Пленный рыцарь. Молча сижу под окошком темницы. Синее небо отсюда мне видно. В небе играют все вольные птицы. Глядя на них, мне и больно, и стыдно. Нет на устах моих грешной молитвы, нету ни песни во славу любезной. Помню я только старинные битвы, меч мой тяжелый да панцирь железный. В каменный панцирь я ныне закован, каменный шлем мою голову давит, щит мой от стрел и меча заколдован, конь мой бежит, и никто им не правит. Быстрое время мой конь неизменный. Шлема забрала решетка бойницы, каменный панцирь, высокие стены, щит мой, чугунные двери темницы. Мчись же быстрее, летучее время,
душно под новой бронёю мне стало. Смерть, как приедем, подержит мне стремя. Слезу и сдерну с лица я забрала. Отчего? Мне грустно, потому что я тебя люблю и знаю. Молодость цветущую твою не пощадит молвы коварное гонение. За каждый светлый день или сладкое мгновение слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе. Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанье. Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю. Я говорю с подругой юных дней, в твоих чертах ищу черты другие, в устах живых уста давно не мые, в глазах огонь угаснувших очей. Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную. Утес. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. Парус. Белеет парус одинокой в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций, занятий, бесед по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что сегодня наша 108-я программа. Мы возвращаемся к фигуре патриарха Никона, событиям, предшествовавшим и непосредственно связанным с печальным расколом русской церкви в середине XVII века в рамках нашего большого цикла бесед о царствовании Алексея Михайловича. В нашей прошлой программе мы говорили о том, в какой степени еще до избрания Никона патриархом уже в его деятельности, в его сочинениях, в частности, речь шла о грамоте, которая была зачитана им над гробом московского святителя Филиппа Колычева при перенесении его мощей в Москву, насколько отражалась концепция, взгляды патриарха Никона на суть церковно-государственных отношений, в рамках которой, в рамках этой модели, по мнению Никона, церковь должна была занять первенствующее место в государстве, и власть светская должна была склониться перед властью церковный. Недаром вот грамота, о которой мы говорили в нашей прошлой программе, она и заканчивалась словами «Молю тебя, о сему, священная глава, и преклоняю честь моего царства перед твоими честными мощами, повергаю на умоление тебя всю мою власть». Вот как бы с такими словами, которые были вложены в царские уста патриархом Никоном, Алексей Михайлович обращался к святителю митрополиту Филиппу, мощь которого Никон переносил в Москву. И вот как раз пока Никон был на Соловках, в Москве представился и состоялись похороны патриарха Иосифа. Никон был не единственным кандидатом на патриарший престол. Смог стать, например, патриархом и митрополит ростовский Варлам, и епископ Углицкий Арсений. Даже рассматривалась кандидатура Степана Ванифатьева, но тот отказывался от такой перспективы, указывая, в общем-то, на Никона, на стороне которого, конечно, был главный козырь, мощный – это царская любовь и благорасположение. Но надо еще даже сказать, что московский-то кружок сторонников Никона рассчитывал на то, что он будет продвигать своих старых друзей. Однако Никон даже был озабочен в этой ситуации не столько выдвижением каких-то кандидатур на продвижение в рамках церковной иерархии, сколько заботился о том, чтобы реализовать свои мечты и возвысить до максимума церковную власть. Здесь надо как раз сказать, что Никон в полной мере разделял романтические мечты царя Алексея Михайловича о том, чтобы превратить русское царство такое вселенное неоцареградское царство и действительно добиться уже и земного воплощения вот этой теории «Москва, Третий Рим», которая, в общем-то, как я неоднократно отмечал, на мой взгляд, сыграла весьма печальную роль в развитии русской общественной мысли и, к сожалению, продолжает печальную эту роль играть до сих пор, так как вот эта идея национальной религиозной исключительности нашей собственной, она бесспорно, конечно, мешает нам трезво взглянуть и на самих себя, и на свою собственную историю, главное, на то состояние, в котором мы сегодня пребываем. Вернемся к Никону. Надо сказать, что, естественно, как это было положено, после соборного избрания Никон не соглашался долго принять патриаршество. И здесь, может быть, как это Карташов Антон Владимирович отмечал в своей «Истории русской церкви», и я с этим тезисом его совершенно согласен, для Никона это была не пустая традиция, да, отказа, а потом уговоров и согласия. Никон должен был, как ему казалось, и об этом пишет Карташов, совершить подвиг освобождения церкви от государства и возвышения ее над государством, а для этого он должен был получить исключительные полномочия. Вообще, все это, конечно, напоминало политический театр времен Иоанна Грозного, когда Иван Васильевич сам играл в такого рода политическую игру, причем не даже не один раз, требуя от своих подданных
каких-то исключительных прав и полномочий ради проведения собственных политических экспериментов. Ведь по существу-то тот эксперимент, который хотел затеять Никон, он же был явно, конечно, все равно политическим, даже если он касался и церкви как церковного института. Понятно, что, может быть, Алексей Михайлович с боярами и со духовенством, молившихся в Успенском соборе, и не понимали даже до конца степень амбиций Никона. И они хотели просто видеть эту яркую незаурядную фигуру патриархом, а эта яркая незаурядная фигура продолжала требовать с не меньшими слезами и волнением исключительных каких-то полномочий. «Если вам угодно, — говорил Никон, — чтобы я был патриархом, произнесите обет в этой соборной церкви, что вы будете содержать евангельские догматы и соблюдать правила святых апостолов и святых, и законы благочестивых царей. Если обещаетесь, слушайте меня как вашего главного архипастыря и отца во всем, что буду возвещать вам о догматах Божьих и о правилах, если дадите мне устроить церковь, то я по вашему желанию и прошению не стану более отрекаться от великого архиерейства». 22 июля 1653 года такое обещание Никон получил от царя и от собора. Надо сказать, что, конечно, это была, наверное, вершина его карьеры, вершина его деятельности. В этот момент ему было всего 47 лет полных, и для мужчины это как раз возраст, собственно говоря, по большому счету, вот расцвета, особенно и энергии, вот такого максимального концентрации душевных, физических сил на поприще общественного, политического, духовного служения. И, может быть, даже я

1849 году даже нельзя сравнивать с тем, что произошло при Екатерине II в году 1764. Надо сказать, что речь шла, в общем-то, только о желании светской власти взять в свои руки судебную функцию над тем населением, которое проживало на церковной земле. Более того, что речь-то шла именно о суде над мирянами. И, конечно, в глазах государства, в глазах административного аппарата, в глазах светской власти тот факт, что мирских людей, но проживавших на церковной земле, судили архиерейским судом или там церковным судом по всем гражданским делам, в этом была, конечно, какая-то очевидная противоестественность. И надо сказать, что вот это, так сказать, конечно, создавало определенные проблемы. И, в общем-то, на самом деле право церкви на земельную собственность, на доходы от сельскохозяйственного производства на этих землях не отнималось ни у духовенства, ни у церквей, ни у монастырей. И, в общем-то, на самом деле понятно, что, может быть, даже вот такое чисто вотчинное, уже давным-давно отошедшее в историю право церкви судить даже мирян, проживавших на церковной земле, своим судом, отказывая им в праве на суд светский, так или иначе должно было тоже уйти в прошлое, так или иначе. Вот. И понятно, что и церковь, и государство должны были выстраивать какие-то новые отношения, в чем настоятельно ощущалась нужда. Но вот проблема заключалась как раз, если хотите, в слабой подготовленности теоретической базы и у государства, и у церкви к тому, чтобы эти отношения выстроить на каком-то качественно ином уровне. Церковь считала, что быт и канон – это вещи совершенно равнозначные, что, конечно, совершенно не так. Иными словами, так сказать, любая бытовая культура, любые бытовые отношения, которые сложились, они объявлялись чуть ли, так сказать, не каноническим правилом, нормой, которая ни в коем случае не подлежала никакой коррекции. Но, в общем-то, в свою очередь, и светская власть не знала, как тут, например, полемизировать, да, с такой точкой зрения. И не имела знаний, да, не имела образованности определенной для того, чтобы четко разграничить функции церковной и светской власти. Поэтому, конечно, вот эти попытки все найти компромисс, пойти на какие-то частичные послабления, так как, например, были допущены для патриаршего управления, для патриаршей области определенные исключения с соборного уложения 1649 года. И на самом деле получалась как бы полемика, да, или странная дискуссия двух ослепленных сторон, когда и царь, и патриарх пытались ощупью, будучи как бы незрячими людьми, нащупать вот какую-то правильную линию поведения. Но все-таки, мне кажется, здесь вот с общей исторической точки зрения весьма показательно, что светская власть в лице Алексея Михайловича, по крайней мере в тот исторический момент, она была еще готова и настроена искать компромисса в отношениях с церковью. И это очень показательно, и, в общем, на мой взгляд, это положительный факт. Уже при сыне Алексея Михайловича, при царе Петре, ничего подобного не будет, потому что политика Петра будет резко антицерковной, и, конечно, политика в первую очередь диктата. Ну и, скажем так, что и весь вот этот фон событий, вот этот такой на ощупь поиск правильной линии поведения в церковно-государственных отношениях был бесспорно совершенно, конечно, тягостным эпизодом в истории и русского общества, и московского государства середины XVII века. Поэтому надо сказать, что, грубо говоря, церковь не желала пересмотреть какие-то сложившие, закостеневшие, уже не отвечавшие реалиям формы. Ну вот как, например, да, я упоминал церковный суд над мирянами, не желает этого отказываться. А государство не могло, как бы, так сказать, объяснить внятно свои права и, так сказать, отделить, как писал Карташов, вечное от приходящего и историческое от случайного. Понятно совершенно, что Никон, ставший полновластным хозяином в своей патриаршей области, постоянно умножал патриаршие земельные владения, используя личные свои отношения с царем. При этом они достигли в 50-е годы совершенно каких-то, ну, небывалых размеров.
если при патриархе Иосифе

0: патриарших владениях трудились до 10 тысяч домохозяев, то при Никоне эта цифра возросла более чем в два раза, увеличившись до 25 тысяч. Это была такая своеобразная теократия Никона, внутри которой он построил три монастыря. Иверский монастырь недалеко от Валдая под Новгородом, крестный монастырь, упоминавшийся мной в прошлой программе в честь своего спасения на острове Белого моря, недалеко от Онежского устья, ну и, наконец, знаменитый Воскресенский или Новый Иерусалимский, как его еще иногда называют, монастырь, недалеко от Москвы. При этом, если Иверский монастырь и крестный были достаточно более-менее скромными, то как раз в Ново-Иерусалимском монастыре и отразились даже в облике, отразились все такие великодержавные мечтания патриарха Никона. Тут было и копирование Иерусалимского храма гроба Господня. Вот. Причем интересно, что алтарь имел 5 престолов для всех 5 патриархов. Вот. И средний престол, как пишет Карташов, Никон предназначал для себя, считая себя первым из всех вселенских патриархов, на самом деле. Все эти монастыри были пожалованы Никону во владение, и он очень ревностно, очень последовательно, очень убедительно, с очень таким, я бы сказал, страстностью, характерной для русского человека, принялся за реализацию вот программы своего патриаршего служения, так, как он ее видел. Вот. И это была, по сути, своей программа созидания московского церковного великодержавия. Вот. И отсюда, соответственно, речь шла именно о том, что вот это великодержавие, эта пышность, это величие должно было служить ко прославлению и русской церкви, и на контрасте, соответственно, с католицизмом. Более того, я думаю, что Никона вполне возможно посещали мысли, вот почему греческие образцы, и греческие образцы, допустим, и богослужения в том числе, они приобретали такое значение, потому что, может быть, в глубине души Никон ждал и надеялся в какой-то, может быть, отдаленной исторической перспективе на приход в Царьград, так или иначе. Если, может быть, не себя лично, то уж Москвы как минимум. И таким образом, та идея, которая получит свое политическое оформление, я имею в виду православный крест над куполом Святой Софии, освобождение Константинополя от турок, в полной мере эта идея станет как бы частью политической идеологии русской монархии уже в период империи, едва ли не через 100 с лишним лет после тех событий, о которых мы говорим, царствование императрицы Екатерины II, вот, и потом будет сопровождать всю внешнюю политику, едва ли не вплоть до крушения российского государства в 1917 году. Духовно, на самом деле, мы видим, что корни этой идеи уходят, в общем-то, еще даже в доимператорский период. Вот в эти пышные богослужения, которые должны были даже затмить по замыслу Никона Царьградский, Никон вкладывает весь свой и темперамент, и страстность, и властность. Он не считается ни с какими расходами. И, грубо говоря, вот здесь опять-таки можно провести какую-то параллель даже с Петром Великим впоследствии. Вот столь же страстно, как Никон вкладывал всю свою энергию в церковное великодержавие 50-х годов 17 века, точно так же 60 лет спустя царь Петр Алексеевич будет вкладывать и свои силы, и труд, и средства своих несчастных подданных в созидание вот этого государственного державия, не считаясь ни с человеческими жизнями, ни с расходами, ни, главное, с пользой общественной ради реализации вот того гигантского проекта. То есть в данном случае и Никон, и Петр, на мой взгляд, это персонажи в русской истории, которые были в известном смысле одержимы вот идеей такого, так сказать, земного величия. Только один видел это земное величие, оно должно было пойти на пользу церкви и действительно, так сказать, затмить все остальные иные церковные организации, институты, конфессии. Ну, для Петра то же самое, в общем-то, будет идея вот величия земного царства на самом деле, которое будет связываться с его именем. При этом, как, в общем-то, и в случае с Никоном и с Петром, люди, которые оказывались участниками или очевидцами этих событий, они будут так или иначе рассматриваться как расходный материал. И это, наверное, к сожалению, печально. Поэтому, конечно, появление Петра в русской истории как личности, как фигуры, одержимой, не побоюсь этого слова, вот таким колоссальным переустройством любой ценой всего русского государства, переделыванием его ради, так сказать, вот такого великодержавия определенного, в известной степени это была уже преемственная политика, имевшая примеры определенные в предшествующий период. Хотя я еще раз подчеркиваю, что мое суждение в данном случае может быть оспорено.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, к Никону возвращаемся. Десятки клириков сослужили с Никоном на его богослужениях. Наряды и облачения Никона становились все более роскошными, естественно, все более тяжелыми. Вспомним о богатырском здоровье, о чем шла речь в предыдущей программе. Они становились все более дорогие. Грубо говоря, например, на стоимость облачения, в которой Никон служил на Пасху 1655 года, оценивалось 30 тысяч рублей. Это колоссальные совершенно деньги по тем временам. И даже по нынешним временам, если, так сказать, допустим, сделать какой-то перевод, да, то это, в общем-то, даже трудно назвать цифру, наверное, в долларовом или рублевом современном исчислении, которую можно было бы с этой цифрой сравнить. Причем это, еще раз подчеркиваю, это стоимость только одного облачения. Естественно, что вся богослужебная практика, которая при Никоне принимает такие формы, она служит, конечно, не столько таким внешним каким-то инструментом, производящим внешнее впечатление, но в первую очередь это символ возрастания и усиления власти патриарха. Никон начинает исключительно по собственному усмотрению ставить и запрещать епископов. Так, например, вот Павла Коломенского он низложил и сослал, а Семена Тобольского запретил. Соответственно, архиереи начинают рассматривать себя как совершенно автономные фигуры, говоря о том, что мы суду царскому не подлежим, судит нас сам патриарх. В этом-то, кстати, как раз, может быть, определенное рациональное зерно и было, потому что церковь, я еще раз говорю, начинала ощущать себя самостоятельным институтом, независимым от светской власти. Другое дело, что Никон явно, так сказать, терял ощущение реальности в этом процессе. Тем более, кроме того, личные качества Никона, к сожалению, после избрания его патриархом, они серьезно ухудшились. Вообще, к сожалению, я вынужден констатировать, что, в общем-то, и власть определенная, популярность, очень часто, хотя ничего нового не скажу, они оказываются искусительны именно потому, что человек начинает терять ощущение реальности. И вот те качества, которые, может быть, дремали даже еще не в патриархе Никоне, а в мальчике Никите или проявлялись от случая к случаю, они начинают приобретать доминирующий характер. То есть Никон буквально оказывается тираном и деспотом, который не просто обижает, оскорбляет походе совершенно людей, которые ему когда-то доверяли или которые искренне его любили, он начинает быть буквально тираничным в своих отношениях к другим людям. Причем это касается, в общем-то, в первую очередь духовенства. И дисциплину, если можно употребить такое слово, среди московского духовенства Никон наводит весьма специфическими порядками. Ну, доходило до того, что патриаршие стрельцы, то есть это значит, что у Никона появились свои вооруженные формирования, они забирали на московских улицах нетрезвых попов, как бы мы сейчас сказали, в состоянии алкогольного опьянения, и помещали их под арест. Вот. В принципе, все это было и раньше, и при патриархе Иосифе, но при Никоне эти меры приняли совершенно какой-то такой волнообразный характер. И Карташов даже упоминает здесь слово «террор». Но самое главное, в общем, наверное, это все, так сказать, издержки, может быть, были наведение дисциплинарных порядков, потому что пьянство, к сожалению, среди московского духовенства было серьезной проблемой, нужно было решать. Но здесь дело в другом. Дело в том, что слуги окружения Никона начинали копировать манеру поведения своего кумира. Они становились такими же заносчивыми, горделивыми, с таким же самомнением, уверенности в собственной непогрешимости, в которой пребывал и сам патриарх. Понятно, что очень быстро очень многие друзья патриарха, они, в общем-то, стали, в них стала говорить скорбь, они стали совершенно испытывать колоссальное томление и печаль по поводу происходящего. И Стефан Ванифатьев, и Иоанн Неронов, и протопоп Аввакум стали жаловаться на патриарха, потому что с каждым не то что годом, а месяцем гордость и недоступность этого человека становились безмерными. Говорили, у него устроено подобие адовых предписаний, страшно к воротам подойти. Протопоп Иоанн Неронов писал патриарху: «Какая тебе честь, что ты страшен всякому? Кто ты? Зверь лютый? Или медведь, или волк, или рысь? Дал тебе благочестивый государь волю, и ты, зазнавшись, творишь всякие поругания, а ему, государю, сказываешь? Я, да, мол, делаю по Евангелию, по отеческим преданиям». Конечно, в этих словах глубокая скорбь отражена. Почему на это обращаю внимание? Потому что вот этот комплекс личных отношений, он сыграет колоссальную роль в тех событиях, которыми ознаменуется собой раскол русской церкви. И здесь я еще раз процитирую слова замечательного русского мыслителя Федора Августовича Степуна, который писал совершенно по другому поводу уже в 20 веке о том, что в живой истории, в отличие от писаной, пустяки играют колоссальную роль. В данном случае, казалось бы, ну, те или иные личные качества, отрицательные того или иного человека, могут быть пустяками в какой-то исторической ситуации. Но в данном случае мы видим, насколько они будут отражаться на поступках и действиях человека, оказавшегося русским патриархом в 50-е годы 17-го столетия. Весьма сильно и довольно быстро против Никона начинает формироваться светская, боярская, аристократическая позиция, ибо амбиции Никона и попытка его влезть уже в дела государственного управления, в дела административные, приобретают все более очевидный характер. Царь Алексей Михайлович награждает Никона титулом «Великий государь». Только патриарх Филарет, отец первого Романова, обладал таким титулом. И, в общем, носил его по праву, учитывая ту роль, которую Филарет играл в делах московского управления там, в 10-е, предположим, годы 17 века. Никон принимает этот титул как должное, пользуется им совершенно без каких бы то ни было комплексов и видит в нем реальную власть. Более того, в тексте, например, служебника 53-го года уже царь и патриарх, явно это тоже, конечно, фраза была не без Никона составлена, именуются Двоицею, Сугубицею и Двоицею Богоизбранную. Есть здесь явно, конечно, уже, так сказать, чуть ли не параллель с Троицей. И, видимо, вот эта идея Богоизбранной Двоицы формировалась явно, так сказать, была таким очень важным идеологическим постулатом Никона. Но нужно, кстати, быть справедливым и сказать, что Никон действительно играл очень важную политическую роль в 50-е годы 17 века, учитывая то колоссальное напряжение, которое испытывало московское государство. Давайте вспомним, мы об этом подробно говорили, это и война из-за Малороссии с Речью Посполитой, это и война со Швецией очередная за выход на Балтику. Понятно совершенно, что обе, кстати, эти войны, боевые действия Никоном поддерживались. И, уезжая из Москвы на фронт, на театр военных действий, Алексей Михайлович оставлял Никона, грубо говоря, на хозяйстве. Он оставлял у него Боярскую думу. В указах, которые Никон отправлял воеводам, встречались слова «Мы, великий государь и патриарх». То есть он действительно рассматривал вот эту сложившуюся конструкцию как такой, так сказать, оптимальный вариант власти. И с какого-то момента и воеводы начинали уже писать не столько на царское, только на патриаршее имя. Наместник Москвы и другие чины Боярской думы вообще не имели права никаких вопросов обсуждать и решать без доклада патриарху. Все боярские приговоры, выносившиеся корпоративно, они утверждали с Никоном. Никон вступал в переписку с иностранными дворами, с Грузией, с Молдавией. И совершенно очевидно, конечно, что вот это положение, уже даже в какой-то момент приобретавшее ненормальный характер, не могло не стимулировать создание оппозиции. А оппозиция появилась еще в тот момент, когда Никон был в Новгороде митрополитом. И опять-таки туда же субъективную роль играли какие-то вещи. Ну, мы говорили о том, что, например, вот Никон, да, ездил за мощами митрополита Филиппа на Соловки и очень, так сказать, терроризировал, мягко скажем так, в кавычках, конечно, да, притеснял, вернее, ну, будет более правильно, притеснял бояр его сопровождавших, изводил их и постами, и многочасовыми церковными службами. Хованский в этой связи писал, может быть, даже здесь можно не без юмора это отметить, он писал в Москву на царское имя о том, что Никон ему и боярам житья не дает, они совсем пропали от никоновской строгости. Никогда такого бесчестия не бывало, что теперь государь нас выдал митрополитом. Лучше бы на новой земле за Сибирью пропасть, с горечью писал Хованский, нежели за новгородским митрополитом быть. Ну и опять-таки, если говорить не о субъективных претензиях, да, а объективных, объективные, конечно, заключались в том, что попытки Никона дезавуировать, да, торпедировать какие-то положения соборного уложения 49-го года не могли не вызывать протеста, так или иначе. В свою очередь, Никон громил бояр, он постоянно их обличал то в своей корысти, то в прибытчестве, то в заигрываниях с иностранцами. И как раз, если говорить о середине 50-х годов, когда царь пропадал на фронте, на театрах военных действий, то Никон уже помыкал откровенно боярами и постепенно подводил их, готовил их, приуготовлял к мысли о том, что вот новая форма церковно-государственных отношений, она неизбежно выльется и в какую-то новую политическую форму существования московского государства. Ну и, соответственно, конечно, наверное, Никон не мог, к сожалению, проявил себя не как трезвый политик, он не мог не оценить объективно ни то, что его амбиции никогда не смогут быть удовлетворены, никогда не будут приняты. Это раз. А во-вторых, это, конечно, то, что сама идея теократии, в общем, не может быть реализована и осуществлена. Это очередная такая социальная утопия, на самом деле, была, так или иначе. Но Никон был человеком страстным, как, в общем, все люди, которые утопией искренне увлекаются, так или иначе. В деле ее реализации, и этот путь неизбежно должен был привести его к конфликту не только с боярством, сколько уже и с самим царем Алексеем Михайловичем, о чем мы будем с вами говорить в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров. Мы говорим о патриархе Никоне и царствовании Алексея Михайловича, церковном расколе середины XVII века в рамках нашего систематического цикла бесед и занятий по истории государства российского и русского общества. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: прозвучала куранта Александра Константиновича Глазунова в исполнении квартета имени Шостаковича.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Похвальба немощами. В неделю 19-ю по Пятидесятнице. Братья, Бог и Отец Господа Иисуса, да будет Он благословен вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске наместник царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Но меня в корзине спустили через окно в стене, и я избежал его рук. Приходится хвалиться. Не полезно это, но все же я перейду к видениям и откровениям от Господа. Знаю я одного человека во Христе. 14 лет назад, в теле это было, не знаю, или вне тела, тоже не знаю, это знает только Бог, был он восхищен до третьего неба. И знаю я об этом человеке, в теле или без тела, не знаю, это знает только Бог, что был он восхищен в рай, где услышал неизреченные речи, которые нельзя даже рассказать никому из людей. Вот таким человеком я и буду хвалиться. Собой уже хвалиться не буду, разве только моими немощами. Впрочем, если бы и захотел хвалиться, то не был бы безумцем, потому что я говорил бы истину. Но я воздерживаюсь, чтобы меня не сочли выше того, что видит во мне или слышит от меня. И это при таких чрезвычайных откровениях. Вот потому, чтобы я не превозносился, и была дана мне вплоть некая заноза, ангел сатаны, который изводит меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа избавить меня от него, но он сказал мне: «Моей благодати тебе достаточно, ибо сила моя совершается в немощи». Потому я охотнее всего буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 31, по главу 12, стих 9. Нигде в Писании глагол «хвалиться» не встречается так часто, как во втором послании к Коринфянам. О том, что человек выглядит смешно, когда он хвалится своими несуществующими достоинствами, люди знали всегда. Однако древний мир не считал смешным и безумным, когда человек хвалился своими действительными достоинствами. Сильный хвалился своей силой, богатый — своим богатством, родовитый — своим происхождением, праведные фарисеи — своей праведностью. Правители и полководцы, богачи и спортсмены, художники и философы — все раздувались от гордости. И народ благоговейно или с завистью соглашался с такой похвальбой. Такова была традиция — хвалиться. Ведь это были люди, не имеющие надежды. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. В самом деле, перед лицом неизбежной смерти, что еще оставалось человеку, как не добиваться хотя бы какой-то отрады и славы в этом мире? Разумеется, даже язычники время от времени сознавали как безумие похвальбу смертного на виду у сонма бессмертных богов, считая ее пороком и дерзостью. Тем более похвальба человека осуждалась мудрецами Ветхого Завета. но окончательно и бесповоротно осуждена всякая человеческая похвальба в писаниях Нового Завета. Осуждена не только как принципиальное недомыслие твари перед лицом Творца, ибо что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Похвальба осуждена также как отрицание благодати искупления, отрицание Христа и его крестного подвига. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Послание к Римлянам, глава 3, стих 27. Чем уничтожено? Немощью креста, которым явилась спасительная сила Божия. Это непостижимо, но именно в этом центр богословия апостола Павла, в откровении истинной премудрости Божией, перед которой всякая мудрость мира сего есть безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 19. В своей речи, которая исполнена горькой иронией, апостол надевает на себя маску хвалящегося безумца. Недоброжелатели подрывали его апостольский авторитет, выставляя как человека слабого, неспособного к активным действиям и, более того, как невежду в слове. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 10, глава 11, стих 6. Поэтому он вынужден хвалиться, опустившись до уровня своих противников, чтобы бороться с ними их собственным оружием, не ради самозащиты, но ради того, чтобы отстоять Евангелие. «Примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 16. Но чем же хвалится апостол? Тем, о чем в окружающем его обществе избегали говорить, чтобы не уронить своего достоинства. Он хвалится невзгодами и трудностями, тем, что он сидел в тюрьме, тем, что его били палками и камнями, тем, что он голодал и холодал. Он хвалится таким эпизодом из своей жизни, который в глазах современников должен был выглядеть унизительным. Павел, апостол, сидит в какой-то корзине, которую спускают со стены, потому что он тайком бежит от опасности, подстерегающей его в Дамаске. Тщеславию и самовосхвалению премудрости человеческой апостол противопоставляет явление премудрости Божией, Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Через крест, через видимое торжество немощи, смерти и безнадежности является безмерная сила Божия, победа жизни, откровение смысла и надежды. Слава человеческая — приходящая. Венец этой славы — тленный. Слава Христа, распятого и воскресшего, — неприходящая. И венец этой славы — нетленный. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. Смысл креста — в любви Божией, которая являет себя в жертвенной немощи. Конец такой немощи — крест и смерть человеческая. Начало же немощи Христовой — божественная любовь, вечная жизнь и воскресение человеческое. Именно это и стремился воплощать апостол Павел в своей жизни и в своем Евангелии. Оппоненты апостола хвалились по плоти. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 18. Хвалились они и своими экстатическими переживаниями, которые они предъявляли как очевидные доказательства их духовного авторитета. Лишь против своей воли апостол сообщает о своем опыте такого рода, о видениях и откровениях. Глава 12, стих 1. Но чтобы отвести внимание от собственной персоны, он говорит об этом нехотя, как о чем-то, что произошло с другим, знакомым ему человеком. Он не живописует свое восхищение, как это делали его противники. Как все это происходило? В теле? Вне тела? Знание таких таинственных вещей он предоставляет Богу. Не может он пересказать и услышанное на третьем небе, то есть его экстатический опыт, в противоположность тому, к чему он призван как апостол, не предназначен для публики, для проповеди, а тем более для похвальбы. Слова апостола Павла нас предупреждают, что о чрезвычайных религиозных переживаниях следует судить со сдержанной осторожностью. Их не дозволено делать ни масштабом духовности людей, ни источником благовестия или проповеди. Увы, реальность церковной жизни показывает, что слова апостола Павла, направленные против жадных до сенсаций христиан его времени, и сегодня, спустя 2000 лет, весьма актуальны. Нет, своими восхищениями Павел хвалиться не хочет. Он желает, чтобы о нем судили по его жизни в причастности к немощи Христовой. Ему поручено быть апостолом, и свидетельство этого нужно искать не в его экстатических способностях, а в результатах его деятельности при всех тех немощах, которые видны и открыты всем. К перечню своих немощей он добавляет печальный опыт изнурительной болезни. Он пишет об острой боли, которая постоянно мучила его, как застрявшая в теле заноза, или жало, как в синодальном переводе. Мы можем лишь гадать, какая болезнь доставляла апостолу столь жестокие страдания, что он трижды молил Господа избавить его от этого ангела сатаны, как он образно называет свою болезнь. Молитва его была услышана, и он получил ответ, но не такой, какой по-человечески, скорее всего, ожидал. Господь не избавил Павла от боли, но дал ему силы жить с нею, преодолевая ее. «Довольно для тебя благодати моей», — таков был божественный ответ. Означает ли это, что боль, страдания есть нечто положительное? Разумеется, это не так. Всякое страдание есть зло, неизбежное в этом мире. Человеку свойственно стремиться к избавлению от боли и страдания. Так и апостол в одном случае бежал от опасности, спускаясь по стене в корзине, в другом случае, не имея возможности обычными медицинскими средствами избавиться от боли, обращался с молитвой к Господу. В этом пример и для нас. Но, как и Христос, каждый молящийся должен предоставить исполнение его молитвы Богу. «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Евангелие от Марка, глава 14, стих 36. «Сила моя совершается в немощи». Эти слова Господа несут в себе великий евангельский смысл. Они побуждают нас не избегать креста, если мы, как Симон Киринеянин, призваны к сонесению креста и при известных обстоятельствах даже к сострадания на кресте. Ибо только так мы обретаем и совоскресение с Господом. Эти слова Господа стали для апостола Павла законом его жизни во Христе. Они обращены и ко всем нам, чтобы мы приняли их в наше сердце как великое обетование Божие. Ибо никакие ангелы сатаны, никакие немощи, боли и страдания не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к римлянам, глава 8, стих 39.
0: Прозвучало апостольское чтение в неделю 19 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Поторжинского прозвучал воскресный светилен обиходного распева. Запись архивная.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Мы продолжаем цикл катехизических бесед, и последняя тема, которую мы начали, но не завершили, была тема покаяния. Когда я говорил о том, что покаяние надо понимать как условность, речь шла, конечно, не о том, что само покаяние — условность, а о том, что в разговоре о подготовке к крещению весь спектр проблем, связанных с покаянием, не может быть дан как нечто основополагающее и исчерпывающее. Поэтому наш разговор достаточно условен, как, в общем-то, и разговор о всех христианских таинствах. Об этом мы с вами уже не раз упоминали в наших беседах. Но вот сегодня я бы хотел остановиться на тех моментах, которые из прошлой нашей беседы уже как бы следовали, но не были достаточно раскрыты. Но вот, скажем, если покаяние как процесс — это действо, которое начинается, конечно, далеко не на исповеди. В первую очередь это происходит в человеческой душе, и мы с вами связывали это с самой терминологией, ведь поворот, обращение — это то, что совершается вначале в человеческом духе, а затем приводит к определенного рода действиям. И только затем, в результате совершившегося внутри обращения, человек приходит на исповедь. А вот зачем он это делает? Недостаточно ли покаяться перед Богом в душе? И очень часто мы слышим достаточно убедительные рассуждения на эту тему и от молодого, и от старшего поколения. И это связано с двумя моментами. Один такой чисто психологический. Человеку стыдно признаваться и, скажем так, перебирать свое грязное белье в присутствии третьего незнакомого лица. А с другой стороны, это связано еще и с тем, что наблюдение за этими третьими лицами, в частности, за духовенством, отталкивает многих людей от желания именно перед этим человеком. Может быть, будь человек святее, достойнее, убедительнее, может быть, он бы и пошел к нему, ходят же люди к психотерапевтам. Но вот к такому священнику они отказываются идти, и я хочу ответить на оба эти вопрошания. Ну, начну со второго. Дело в том, что действительно священство, от них же первый есть масс, не всегда является тем, кем хотел бы нас видеть Господь. Ну и, конечно же, христианское общество. Больше того, именно из-за грехов священства подчас и происходит тот соблазн, о котором свидетельствует Христос в Евангелии. Горе соблазняющим. Хотя и должно войти соблазном, но соблазнители — это те, кому Господь адресует горе, то есть несчастье. Скорее всего, несчастье, с которым они столкнутся в царстве будущего века. И, конечно, когда в истории люди отталкивались от недостойного духовенства, это рождало пародии, ну, скажем, в сказках Древней Руси. Не все же сказки были адаптированы для детского сознания. Вот, скажем, Афанасьев, собиратель древних русских сказок, отыскивал в них такие вещи, которые связаны с церковью. Ну, например, жил-был поп да такой жадный, что великим постом за исповедь меньше гривенника не брал. Ну и сказка о попе и работнике о балде Александра Сергеевича Пушкина, она тоже же не на пустом месте родилась. Поэтому мы видим, что вот этот момент недостоинства носителя харизматических даров, в том числе и возможности отпускать человеческие грехи, он связан с тем, что люди отказываются идти на исповедь именно к такому человеку. Вот. Но мне кажется, что на это затруднение или на это критическое вопрошение ответить очень легко. Злоупотребление, как я уже не раз говорил, не довод против использования. Поэтому если нет достойного священника рядом с тобой, это не значит, что его нет у церкви. И кто ищет, тот непременно найдет. Вот. Во-вторых, когда человек уже в церкви не первый день, он начинает понимать, что все мы связаны в одно целое, в тело Христовой Церкви. И все мы друг за друга отвечаем. И в каком-то смысле за пастыря отвечает паства и может на него взаимно влиять. Не только он влияет на нее, но и она на него. Поэтому, видя ошибки своих пастырей, очень легко сказать: вы недостойны, вы такие-сякие, поэтому не будем с вами общаться, не будем вам исповедоваться, и будем вас всячески поносить, и создадим еще и какую-нибудь свою беспоповскую общину. Это, конечно, путь упрощения. Если хотите, такого лукавого отрицания даров из-за недостоинства тех, кто эти дары преподает. Поэтому, как в семье, если кто-то оступился, отец, мать, родители, никто не опускает руки, все борются друг за друга, так и здесь должна происходить взаимная, такая сопряженная жертвенной любовью позиция, которая приводит к тому, что оступающегося человека мы поддерживаем. Ну, вы скажете, как может паство поддержать недостойного священника? Очень просто, молясь за него, снисходя, может быть, не агрессивно, а в такой достойной, сострадательной форме, указывая ему на то, что вот это действие надо было бы совершить как-то иначе. И в конце концов, мне кажется, что проблема может быть разрешена там, где есть добрая воля, и с той, и с другой стороны. Вот. А гораздо сложнее ответить на первый вопрос. Зачем мне вообще перед кем-то? И здесь как раз человек может отказать в исповедании своего греха кому бы то ни было, кроме Бога. И неважно, кто это уже, психотерапевт или священник, ни перед кем я не хочу признаваться в том, какой я на самом деле. И вот здесь мы видим, что, в общем-то, это связано с некой такой внутренней ложью, с гордостью. Почему? Потому что мы знаем, что однажды все тайное станет явным, и что, в общем-то, Бог, установивший таинство исповеди через Священное Писание, устами апостолов, говорит о том, что надо исповедовать друг друга согрешения свои. И вот когда мы на это первое возражение отвечаем, мы начинаем понимать, что совесть человеческая лукава. И, в принципе, тезис о том, что совесть — это бытие Бога в душе человека, как, скажем, Достоевский это формулировал, нуждается в корректуре. Почему? Потому что на божественной литургии, в молитвах Василия Великого, мы читаем следующее: «И очисти от совести лукавой». Впрочем, Иоанн Златоуст тоже на эту тему рассуждает. Почему? Да потому что, оказывается, жить по совести можно только тогда безошибочно, если эта совесть воспитана высшим критерием, евангельским. Если она воспитывается какими-то другими критериями, может быть, какой-нибудь другой религиозной системой, может быть, просто домашним воспитанием, какими-нибудь социальными, экономическими, политическими стереотипами, которые в данный момент существуют в этой стране, в этом обществе, то тогда совесть воспитана этими идеалами и будет человека судить соответствующим образом. Я все время припоминаю этот эпизод со своим приятелем по университету, который совершал, ну, нелицеприятные поступки. И когда я его поддел, да, задал ему вопрос: «Тебе не стыдно? Совесть не судит тебя за то, что ты делаешь?» Он рассмеялся мне в лицо и сказал: «Голубчик, она давно благословила все, что я делаю. Следовательно, совесть судит нас не в зависимости от наших проступков, а в зависимости от того, сколько осталось добра в нашей душе. Много добра, и совесть скрупулезно судит нас. Мало добра, она едва говорит, а иногда молчит, а мы молчание воспринимаем за знак согласия. И поэтому мы просим Бога, чтобы Он очистил нас от лукавства нашей совести». И с этим любой священник сталкивается на исповеди очень часто. Люди приходят и говорят о каком-то своем грехе, и потом тотчас же себя оправдывают. Но мы с вами рассуждали на эту тему в связи с заповедью о неосуждении. Человек сознается в чем-то и говорит, что он кается, потому что он осуждает, а потом тотчас же пересказывает сам момент осуждения и делает это в такой форме, что священник должен только поддержать его и сказать: «Слушай, ну ты не мог не осудить, ведь это такой нехороший человек. Вот ты его выставил в таком свете, что, конечно, он должен быть осужден». И получается, что человек согрешает дважды. Первый раз, когда он осудил и не поборолся. Второй раз, когда он пришел исповедоваться. Поэтому священник на исповеди — это, если хотите, сторож, не просто свидетель, но и сторож человеческой искренности, который всегда говорит кающимся: «Вот здесь ты действительно каешься в своем грехе, а вот здесь ты каешься в грехе своего ближнего. И нужно здесь поставить вовремя границу, провести черту и остановить такое псевдопокаяние». Вот. Поэтому мы можем сказать, что, несмотря на то, что исповедь совершается между человеческой душой и Господом, который принимает покаяние, священник — свидетель и одновременно сторож человеческой искренности. Это момент такой педагогический. Кроме того, конечно, советы, которые священник может дать после того, как услышал эту исповедь. Ну и кроме того, что тут лукавить? Дана пастырям церкви эта власть. Власть, с которой не может сравниться никакая другая на земле. Прощать и разрешать человеческие грехи. И как бы мы ни пытались говорить об этом как о неком символе, о некой условности, мы все-таки должны понимать, что это действительно так. Эта власть дана. И то, что свяжете на земле, неразрешимым узлом затянется на небесах. То, что разрешите на земле, разрешится на небесах. Вот другое дело, то, как подчас пастыри пользуются этой властью, может вызывать некоторые вопрошания. За умение распорядиться этой властью они, конечно, ответят в царстве будущего века. Вот. Но это уже другая тема. А пока, возвращаясь к покаянию, мы можем сказать, что исповедь, хотя и перестала, как мы уже с вами говорили, быть публичной и указали причины, по которым это произошло, она сделалась частной, но смысл ее остался тот же самый. И присутствие священника на исповеди, как свидетеля человеческого покаяния, очень даже необходимо. Но дело в том, что не исповеди начинается покаяние и не заканчивается. Почему? Да просто потому, что когда человек свой грех исповедовал, когда он получил разрешение и наставление, он возвращается в обычную жизнь. И в этой обычной жизни Бог дает ему увидеть, а совершилось ли покаяние. Каким образом? А он ставит его в похожую ситуацию. Как бы говорит ему: вот ты признался в этом, и я тебе этот грех простил. Но ты посмотри сам, а ты действительно захотел исправиться? Ведь очень часто люди ведут себя как дети. Вот у меня у самого есть дети, и я вижу, что когда они провинились и пытаются помириться, очень часто их прощение — это желание, ну, уничтожить какие-то психологические трения, ту немирность семейную, которая возникла в результате их ошибок, их преступлений. Поэтому маленький ребенок тянет пальчик: «Папа, мама, давай помиримся». Но это не потому, что он очень сильно распереживался по поводу того, что он сделал, а просто ему не нравится сама атмосфера, которая возникла. И очень часто люди ведут себя как дети перед Богом, в плохом смысле слова. Не в том, к которому нас призвал Господь, а именно с такой инфантильностью, которая связана не с тем, что человек переживает из-за греха, а он переживает из-за дискомфорта в душе. И после того, как разрешительная молитва прочитывается, он успокаивается и, значит, не принуждает себя, да, не дает себе особого труда размыслить над тем, а что он будет делать, если он опять окажется в подобной ситуации. Какую жертву он готов принести, чтобы действительно преодолеть этот грех в самом себе. Но Бог все время нам дает это свидетельство. А свидетельство нашей собственной совести о том, произошла ли перемена, собственно говоря, покаяние. И это даже связано с нашим словом славянским «прости». Наверное, вы, уважаемые радиослушатели, часто слышите это слово, но не задумывались над его этимологическими корнями. Это славянское слово, и звучит оно на литургии в самый важный момент богослужения, в один из важных моментов, во время чтения Евангелия. «Премудрость прости, возвещает или священник, или священный диакон, услышим святое Евангелие». То есть вы, которые стоите сейчас в храме, если вы расслабились, если вы отвлеклись, если вы, не дай Бог, уснули, выпрямитесь, напрягитесь, потому что сейчас будет возвещаться Божье Слово, божественная премудрость. Так вот, «прости» — это значит «выпрямитесь», «распрямитесь». Поэтому, когда один человек говорит другому «прости», он о чем свидетельствует, к чему призывает? Себя и другого. К тому, что кривизна, приведшая ко вражде, приведшая к ухудшению взаимоотношений, вот, к беде какой-то между этими двумя людьми, эта кривизна признается, она опознана. И я, который говорит другому «прости», согласен на то, чтобы именно эта кривизна была исправлена. Поэтому иногда мне кажется, что чин прощения, который накануне Великого Поста совершается в Православной Церкви, он остается некой двусмыслицей в нашем сознании. Потому что, с одной стороны, текут искренние слезы. Все люди подходят, кланяются друг к другу и спрашивают прощения у священника, у своих ближних. И это все очень умилительно. Но это же все внешнее действие. Ну, начнем с того, что не всегда люди очень сильно виноваты именно перед теми, у кого они просят прощения в этот момент в церкви. Самые главные обиженные остались дома. Очень часто семьи расколоты. Вот. Кто-то ходит в церковь, кто-то не ходит. Вот. И, собственно говоря, все часто сводится к тому, что люди говорят «прости», и ничего не меняют в себе. Ситуация не меняется. А на самом деле, когда мы говорим Богу «прости», это значит, мы признаемся и сознаемся и согласны на то, чтобы кривизна наших отношений была исправлена. Мы как бы Богу разрешаем исправить в нашей душе, ну и, значит, стараемся Ему помочь. Да, то, что как раз-таки и стало средостением, преградой между нашей душой и его святостью. И также точно в отношениях с близкими. Поэтому не так уж и сложно, хотя для кого-то и это сложно, сказать другому «прости». Гораздо сложнее после того, как ты попросил прощения, действительно попытаться наладить ситуацию. А вот с этим у людей большие проблемы. И я даже скажу так, что если перевести этот разговор частный, человеческий, на наши отношения с Богом, то, может быть, это единственная причина, по которой покаяние так тяжело дается каждому из нас. Ведь люди могут ходить десятилетиями на исповедь с одними и теми же грехами. И священник исчерпает все свои таланты, все библейские и святоотеческие примеры. Вот, и поддержит, и поругает, и даст епитимью, и махнет рукой, и в какой-то момент увидит, что его потенциал, как носителя, ну, если хотите, религиозной информации, вот, он исчерпан. Все, что он может теперь, это молчаливо накладывать епитрахиль и читать разрешительную молитву. Почему? Покаяние не происходит. У человека одно и то же состояние. А в чем причина? А причина в том, что не так сложно опознать свой грех. Хотя, повторяю, для кого-то это сложно. Но если человек через этот уровень прошел, мы можем сказать, ну, не знаю, о какой-то второй или третьей ступени. Так вот, на этой ступени не так сложно опознать свой грех. Не так сложно признаться в нем. Вот. Причем с искренним сожалением, может быть, даже со слезами на исповеди. Вот. И с радостью получить разрешение в этом грехе и почувствовать действительное обновление. Гораздо сложнее к этому греху больше не возвращаться. И вот вы знаете, для того, чтобы как бы пояснить, почему это происходит, я предложу вам оригинальную аналогию. Вот представьте некую поверхность, шероховатую. И, скажем, эта шероховатость возникает из-за того, что на этой поверхности такие находятся едва заметные, да, такие, знаете, микронные скобки. Вот. И за эти скобки всегда цепляются какие-нибудь крючки, эффект липучки. На чем он состоит? Вот есть скобы, а есть крючки. Друг за дружку цепляются, и поэтому возникает некое соприкосновение, взаимовхождение, и вот что-то держится. Так вот, представьте человеческую душу как шероховатую поверхность, где есть скобы. И за эти скобы всегда зацепится грех. Вот. Всегда найдет способ для того, чтобы удержаться в нашей душе. И способ-то только один. Для того, чтобы греху не за что было зацепиться, надо эти скобы вырвать. Это может быть в Царстве Небесном наша душа будет как стекло. Вот. И греха там не будет, поэтому и цепляться будет нечему и не за что. А пока мы живем в этом мире, мы только одним образом можем запретить греху входить в нашу жизнь, если вырвем эту скобу. То есть некую нишу, которая существует в душе, и в которую входит наш грех, мы уничтожим. Зацементируем, вырвем скобу. Ну, как хотите. Какие угодно можно примеры приводить. А это-то и сложно сделать. Я даже скажу так, сложнее всего. Почему? Потому что, оказывается, эта самая скоба, это вместилище для греха, это часть моей жизни. Это то, что доставляло мне пусть временную, пусть греховную, но радость. Посмотрите на алкоголика, который, скажем, дает обед, подшивается, кодируется, ну, неважно даже, может быть, это и не алкоголик, может быть, у человека игровая зависимость, наркотическая, какая угодно. И на место, которое когда-то занимала эта страсть, и которое, повторяю, доставляло сильное удовольствие, допустим, не пришло ничего. И мы видим, что человек не может даже дождаться окончания срока,

0: ближе, чем мы думаем, дорогие братья и сестры. И этот опыт связан с любовью. Ну вот представьте, вы живете в сложных бытовых квартирных условиях. Ну, скажем, в коммунальной комнате. У вас там семья из 5 человек. Старенькая мама, муж, жена и 2 детей. И вы костьми ложитесь, не доедаете, не досыпаете с тем, чтобы подкопить денег, продать эту комнату и там выехать в двухкомнатную квартиру. И вы все это делаете, делаете, там, не знаю, откладываете, экономите на всем. И вот, как кажется, эта сумма почти собрана. Еще немного, и вы сможете приобрести отдельное жилье. Ну, действительно, зажить по-человечески. И в этот момент к вам кто-то приходит. Ну, к сожалению, наше время истекло, поэтому оставлю вас на этой интригующей ноте и закончу свой рассказ в следующий раз. Напомню, мы с вами продолжаем говорить о покаянии. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.
1: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.
2: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с Ольгой Некрасовой, руководителем ряда проектов «Радио Град Петров», среди которых наши экскурсии на Валаам. Ольга, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста,
3: здравствуйте.
2: О ваших планах на Валаам.
3: Мы действительно уже несколько лет собираем небольшие группы на Валаам, очень такие камерные, но те, кто ездил, уже продолжают ездить с нами, поэтому очень такие симпатичные у нас бывают поездки. И они, конечно, нестандартные. Мы никогда не ездим на Валаам, по крайней мере, не было пока такого опыта в время туристического сезона. И мы всегда ездим на Валаам в тихое время, когда уже закончился большой поток туристов, и можно увидеть вот такой тихий нетуристический остров, побывать на отдаленных скитах и, естественно, в самом Большом соборе. Это действительно особое время. И сейчас мы предлагаем поездки, даже 2 набираем группы, на конец октября во время детских каникул.
2: Это будут многодневные поездки?
3: Это да. На Валаам, конечно, стоит ездить не на 1 и даже не на 2, а минимум на 3 дня. Это будут 3-дневные поездки, угу. То есть 2 ночи, 3 дня. С проездом через город Сартовало, Карельский, но есть возможность также будет вернуться и на Приозерское направление.
2: Вы сказали, что эти поездки запланированы на время каникул школьных, то есть предполагается, что школьники тоже смогут поучаствовать в этой поездке. Это для детей и взрослых.
3: Это поездки. Мы тоже, это уже у нас хорошо отработанный формат, который действительно такой эксклюзивный. Его не предлагают никакая там ни паломническая служба, ни туристические какие-то группы. Мы собираем всех желающих. Если у нас собирается детская группа от 6 человек, мы выделяем для нее, для этой группы, именно детской, отдельного гида. И для них проходит отдельная детская программа. То есть, таким образом, скажем, приезжает семья, взрослые у нас отдельно ходят с отдельным экскурсоводом, а для детей детская программа, детские, соответственно, экскурсии с посещением, например, тех мест монастырской фермы, куда у нас сейчас пускают только детей, и с мастер-классами, с рисованием небольшое. У нас такое этюдное. Этюды такие небольшие, причем для рисующих и не для рисующих. Будет интересно, потому что у нас педагог, который работает с детьми, который на Валааме прожил, сейчас скажу, сколько же лет, ну, наверное, уже лет 35, очень опытный, не очень хорошо работающий с детьми человек, так что, в общем, это такой особенный формат, то есть мы днем разделяем детей и родителей, ну, а вечером, скажем, за ужином все соединяются, и уже, так, пожалуйста, вечерние прогулки могут быть семейные.
2: Взрослые чем заниматься будут?
3: Для взрослых у нас подготовлена, естественно, взрослая программа, причем если кто-то поедет один, без детей, или просто, вот это вполне тоже нормально. Для взрослых отдельная программа, и, опять же, мы 2 таких важных момента. У нас, во-первых, это не туристический Валаам тихий, в отличие от летних, там, скажем, очень насыщенных и суетливых дней. Это возможность посещать длинные, неспешные монастырские службы без суеты. И второй момент. Я стараюсь всегда программу составить так, чтобы это была нестандартная программа, которую предлагает паломническая служба Валаамского монастыря. И, в общем, стараемся, чтобы по цене это было не дороже, чем у паломнической службы.
2: Много ли планируется пеших походов по Валааму?
3: Пешие походы, конечно, по Валааму есть. Самый длинный маршрут, который я в эту

0: поездку предлагаю, это 6 километров всего по кругу. Вот, ну, с остановками обычно это люди выдерживают. Впрочем, на Валааме как-то у людей появляются силы, даже у тех, кто за собой такого не наблюдал и не ожидал. Скажем, люди там с палочками забирались в прошлом мае на колокольни. И, в общем, преодолев себя, потом, мне кажется, были довольны. Надо сказать, что мы в этот раз не предлагаем. Вот в мае у нас была действительно большая длинная пешая прогулка. Вот мы ездили с отцом Александром и проходили тогда, наверное, километров, ну, 15 минимум, может быть, больше в одно такое путешествие. Но, по-моему, это было очень замечательно. Я сама приятно вспоминаю эту поездку. Действительно, очень хорошая она получилась. Но в этот раз будет осень, а Валаам прекрасен в любую погоду. Золотые листья и яблоки в садах. Надеюсь, все это нас будет ждать.
1: А поездка, предлагаемая нами, она осуществляется в формате «все включено», то есть билеты там условно и досортовало, и отсортовало.
0: Нет, до, значит, включено все отсортовало, потому что
1: досортовало
0: у нас есть предложение, то есть люди, кстати говоря, по-разному добирались, кто-то на своей машине, например, собирались, там кого-то брали с собой, ну, в общем, кто-то ехал на машине, а также мы добирались на «Ласточке», да. На «Ласточке» и туда и обратно. Это довольно комфортное такое путешествие. Но будет в этот раз... Сейчас я назову даты, это, мне кажется, важно, потому что я собираю две группы. Первая группа — суббота, воскресенье, понедельник, 24, 25 и 26 октября. И вторая группа — 30, 31, 1. Это, наоборот, пятница, суббота, воскресенье. Вот это 1 ноября, это уже последний день детских каникул.
1: Чуть попозже еще напомним даты,
0: да,
1: и заодно номер телефона.
0: И, да, обязательно. И хочу сразу сказать, что в прошлый раз у нас были такие желающие, были такие люди, которые приехали с нашей первой, в мае у нас там было, с первой группы, а уехали с последней. Но, конечно, надо было оплатить гостиницу, но чем заняться на Валааме есть всегда.
1: Как вообще подготовиться к поездке? Что-то с собой нужно брать? Вот, например, питание. Питанием будем обеспечены?
0: Питанием полно. Питание, значит, что включено в поездку? Проезд по воде до острова Валаам, поселение в гостинице. Я не называю цен, потому что они будут зависеть от выбранной категории номера. Номера в гостинице комфортабельные, удобные, но есть там на семью с 4 человек, например, а есть для одного немножко подороже. Питание, завтрак, обед, ужин. На острове есть кофе с пирожками для желающих перекусить. В номерах есть чайники, поэтому какое-то, может быть, для детей что-то дополнительное, какие-то фрукты. Магазин на острове есть, но он очень пустой, я бы сказала, поэтому что-то можно с собой взять, ну, чисто так вот для себя. Итак, питание, проезд, трансферы по острову и экскурсии, конечно. Вот, собственно говоря, будет все включено, кроме каких-то своих личных нужд, и добраться до Сортавалы, вот уже это тоже своим путем.
1: Будет ли возможность общаться с монахами, как-то получать какое-то духовное, может быть, окормление? Вот вы сказали, что сейчас уже не сезон, соответственно, туристов поменьше, может быть, как-то и можно и попросить уделить себе внимание каких-то духовно опытных людей.
0: Это возможно, да. Это у нас в прошлую поездку были такие беседы. Естественно, в храме исповедь, ну, само собой разумеется.
1: Литургия там каждый день.
0: Литургия там, разумеется, каждый день, и часто не одна, потому что есть литургии на скитах, и в самой центральной усадьбе есть несколько малых храмов. Но точно я сейчас вот все-таки не скажу, потому что в монастыре тут, знаете, интересно, да, какие-то решения принимают вот в последнюю минуту, поэтому, ну, в соборе каждый день, конечно. Служат сейчас уже в Нижнем храме, это зимний храм, который мы очень любим, особенно любимый и жителями Валаама, и теми, кто приезжает на остров. Что касается бесед, я думаю, что да, такое можно организовать. Единственное, что поскольку сейчас Валаам, вот сезон закончился, кто-то может оказаться в отъезде по каким-то своим делам, кто-то едет, не знаю, там лечить зубы, там еще что-то. Но да, я думаю, что, конечно, тем более, что такая есть особенность именно у осенних поездок, все-таки сейчас довольно короткий световой день. Нам есть чем заняться вечером, сразу скажу, тем более у нас... Два всего вечера получается в трехдневную поездку. Часть экскурсий, где есть освещение, там мы можем погулять и вечером. Мы обязательно включаем в эту поездку посещение музея современной иконы, очень интересного музея, который стоит рассказать, его стоит посмотреть. Это тоже экскурсия на вечернее время. И также, конечно, беседа с батюшками проводится довольно регулярно. На Валааме тоже довольно насыщенная такая вот жизнь, как сказать, культурная, я бы сказала. И по как раз воскресеньям проводятся такие беседы, иногда просмотр фильмов, еще что-то такое, это тоже все возможно нашу поездку включить.
1: Наверное, настало время еще раз назвать даты поездок и попрошу вас озвучить номер телефона, по которому нужно звонить и записываться.
0: Да, итак, даты поездок. Суббота, воскресенье, понедельник. Это 24, 25 и 26 октября. А также пятница, суббота, воскресенье. Это 30, 31 и 1 ноября уже. 30 октября по 1 ноября. Еще раз, цены поездок, к сожалению, не самые дешевые, но, тем не менее, мы стараемся сделать не дороже, чем в официальной паломнической службе монастыря. Что касается телефона, звоните мне, пожалуйста, по телефону 8921-639-1143. 921-639-1143. Это я, Ольга Некрасова, мой телефон, звоните мне, буду рада.
1: Спасибо большое, Ольга. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме Санкт-Петербургской духовной академии. Заключено соглашение о сотрудничестве между Невским благочением и детским садом. Об этих и других событиях более подробно. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в академическом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Богослужение было приурочено к празднованию 80-летия возрождения Духовной Академии. Его высокопреосвященству сослужили митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский, Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан, а также епископ Великолукский и Невельский Варнава, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, преподаватели Академии в Священном Сане и другие священнослужители. Пели хоровые коллективы Санкт-Петербургской духовной академии. Смешанный хор под руководством Анастасии Куликовой, мужской хор под управлением диакона Петра Белокрылова и женский под управлением Полины Калугиной. Среди молящихся были заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов и декан факультета церковных искусств Елена Гундяева. Храму была подарена икона Покрова Пресвятой Богородицы. Иеромонах Варфоломей Магнитский удостоен медали апостола Петра второй степени. Также медалями апостола Петра награждены иеромонахи Мелитон Павлов, Серафим Метелев, Вениамин Михайлов и Хризостом Янкин. Протоиерей Григорий Смирнов удостоен медали праведного Иоанна Кронштадтского второй степени. Медаль праведного Иоанна Кронштадтского вручена иеромонаху Геннадию Полякову, иерею Глебу Санюку, иеромонаху Алексею Дурневу, диаконам Петру Белокрылову и Александру Тарнакину. Владыка-ректор поблагодарил митрополита Варсонофия за совместную молитву и подарил ему Иерусалимскую икону Божией Матери. Иоанна Богословская церковь исторически относилась к духовной семинарии, которая обрела новое здание в 1838-41 годах. Проект здания с домовой церковью разработал синодальный архитектор Аполлон Щедрин. 26 сентября 1841 года храм был освящен. Также храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова осветили на прежнем месте при возрождении духовных школ 8 октября 1946 года. С 2009 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла началось воссоздание убранства храма с максимальным приближением к исторической стилистике, композиции и колориту. 13 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой. Его высокопреосвященство сослужили епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев, настоятель Антониева Дымского монастыря игумен Адриан Дементьев, настоятель протоиерей Александр Ежов с клиром и другие священнослужители. Храму подарена икона Божией Матери. Епископ Мстислав поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему икону Покрова Пресвятой Богородицы. Храм Покрова Пресвятой Богородицы до революционного епархиального братства Пресвятой Богородицы в 1989 году решением Ленгорисполкома был передан и находился в пользовании общины евангельских христиан. 19 июня 2012 года храм был возвращен епархии и получил статус подворья Антониева Дымского монастыря. 11 августа 2012 года, спустя 76 лет после закрытия храма, в нем была совершена литургия. 16 ноября 2019 года епископ Мстислав освятил новые накупольные кресты. Священнослужители храма святого Игнатия Богоносца в Выборге приняли участие в миссионерской акции, приуроченной к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. По инициативе настоятеля храма иерея Дионисия Панушкина, штатный клирик прихода иерей Александр Грибачев посетил центр «Эгос». Отец Александр рассказал подопечным центра об истории и духовном смысле праздника Покрова Пресвятой Богородицы, а также ответил на вопросы участников встречи. В завершении всем присутствующим были переданы информационные буклеты, специально подготовленные к празднику. 13 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Центральным домом культуры и отдыха «Невский» и детским садом номер 94. Документ подписали благочинный, настоятель храма святого апостола Петра в Веселом поселке иерей Дмитрий Малиновский и директор детского сада Татьяна Дмитриева. Цель соглашения – знакомить дошкольников с православными традициями и воспитывать уважение к культурному наследию. 11 октября в храме праведного Иова Многострадального состоялась лекция, посвященная творчеству Ивана Тургенева. Встречу провела кандидат филологических наук Татьяна Аникина. Мероприятие было организовано молодежным клубом «Встреча». Лектор сделала акцент на многогранности таланта Тургенева, затронула темы патриотизма и любви в его творчестве. 10 октября настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Сверьстрое священник Роман Весельский посетил Сверьстройский ресурсный центр и побеседовал с воспитанниками учреждения. Центральной темой разговора стал апостол Иоанн Богослов. Отец Роман рассказал ребятам, почему святого Иоанна называют апостолом любви, а также ответил на вопросы. 8 октября храм преподобного Сергия Радонежского в Сертолово отметил престольный праздник. В этот день состоялся концерт, подготовленный воспитанниками школы «Сергиевцы». Прозвучали песни о преподобном Сергии, была представлена сценка по мотивам жития святого. Праздник посетили воспитанники воскресной школы Борисоглебского храма массива «Мертуть». Гости поздравили прихожан с престольным праздником, преподнесли памятную картину и сладкие угощения. 20 октября в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры пройдет творческий вечер поэта-протоиерея Андрея Логвинова «Русские лавры». В программе презентация новой книги отца Андрея, а также выступление детско-юношеского и молодежного хора преподобного Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Болдышевой. Вход за пожертвование, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 244-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезанья, потому что обрезанье мы, служащую Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.
0: Послушайте 23-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 6 главы.
2: В то время взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, в сегодняшнем евангельском повествовании мы видим, как Спаситель призывает 12 апостолов и формирует так называемый узкий круг учеников. Мы видим, что учеников было много, но из этого множества Спаситель должен выбрать 12 для того, чтобы исполнить пророчество о том, что когда придет Мессия, 12 израильских колен будут восстановлены. Для иудеев тогда число 12 было не просто символическим. Это были очень важные подсказки для них в том, что он помазанник. Также в этих строках мы видим еще один символ, раскрывающий Мессию. Когда придет Мессия, он будет как новый Моисей, но по духу и силе будет превосходить его. Так здесь Лука показывает нам, что вот он, новый Моисей. Христос вошел на гору, как Моисей. Он молился на горе всю ночь, как Моисей, и, сойдя с горы, выбирает себе помощников и последователей. Сейчас мы уже почти не видим эти знаки, расставленные Лукой в Евангелии, но тогда для читателя это были очень важные подсказки, которые давали понять, кто же это Иисус из Назарета. И мы видим 12 апостолов. Кто они? Спаситель не набирает себе в ученики элитных представителей религиозного общества. Апостолы – это самые простые люди. Это рыбаки, крестьяне, Симон, Петр и Андрей – это простые рыбаки. Яков и Иоанн – тоже рыбаки, но побогаче. Их отец Заведей владел рыболовной артелью. На него работали и другие люди. То есть это состоятельные люди. Филипп и Варфоломей родом из Каны Галилейской. Там жили представители интеллигенции. Симон Зелот – представитель экстремистской партии зелотов, которые готовили разные провокации против представителей Римской империи. Два Иуды, один из которых предал Христа, и был, как мы видим из Евангелия, завистливый и вороватый человек, а других апостолов мы мало что знаем. Возможно, это были крестьяне, ремесленники, возможно, большинство из них не умели читать и писать. Итак, избранные апостолы не идеальные люди. Возможно, кого-то выбирает Христос, желая исправить, но исправится или нет человек, зависит от нас самих. Эпизод с избранием апостолов не случайно попадает на страницы Святого Евангелия. Все мы являемся представителями апостольского служения. Нас всех призывает Христос. Все мы разные, и среди нас много недостойных людей. Но Спаситель верит, что, работая над собой, мы будем исправляться. Мы всегда должны с вами помнить о нашем апостольском служении. Помнить, что мы представители нашей церкви. Помнить об этом должны мы и днем, и ночью, смотря на нас, на то, как мы живем, как поступаем, что говорим. Люди, которые еще находятся на пути к церкви, по нашим с вами делам, в первую очередь, составят свое мнение о всей церкви. А это очень большая ответственность. Апостольское служение должно стать для нас делом всей жизни. Да, мы часто видим, что не получается привести к вере наших близких, детей, родных, наших знакомых, но никогда мы не должны опускать руки. Проповедь наша – это не просто правильно подобранные слова, цитаты, интересные рассказы о чудесах, но самая главная проповедь – это наша праведная жизнь. Чтобы люди, видя то, как мы поступаем по-христиански всегда, во всех случаях, и наши дела не расходятся с нашими словами, по крупицам складывали эти положительные примеры в свое сердце. И когда у них наступит важный момент выбора, чтобы они сделали этот выбор в пользу Христа. И помоги нам, Господи, не стать плохим, отталкивающим от церкви людей примером. Будем стараться, дорогие братья и сестры, пронести доверенное нам апостольское служение через всю нашу жизнь, да укрепит нас в этом, избравший нас когда-то Спаситель. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 15 октября, 2 октября по старому стилю, на следующий день после праздника Покрова Божьей Матери празднуется память Андрея, Христа ради Юродивого, бывшего свидетелем того, как Божья Матерь распростерла свой покров над молящимися в Влахернском храме и над Константинополем, которому угрожали тогда сарацины. Святой Андрей представился ко Господу в 936 году. До нас дошло его подробное житие, записанное его учеником Епифанием. Сегодня празднуется память святых мучеников, пострадавших в Никомедии в 304 году, священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. Киприан родился в Антиохии в языческой семье и еще в детстве был отдан родителями в служение языческим богам. С 7 лет до 30 Киприан обучался в крупнейших центрах язычества – на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и Вавилоне. Он был посвящен на Олимпе в жрецы и обрел великую силу призывания нечистых духов, и множество бесов служили ему. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы и вызывать мертвецов. Великий жрец сгубил многие людские души, обучая их чародейству и служению бесам. Однажды к Киприану обратился некий юноша Аглаид и просил его с помощью чародейства склонить к замужеству с ним христианку Иустину, посвятившую свою жизнь Христу. Но, как ни старался Киприан, ничего не смог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни дьявола. Киприан заклинаниями насылал на святую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла их силой крестного знамения и горячей молитвой ко Господу. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее молитвой. святая Иустина явила себя истинной христианкой, которая не только сохраняла в чистоте свою душу, смогла противостоять всем бесовским нападениям, но и явленным в ней образом Христовой любви смогла открыть ведение истины будущему мученику, а ныне своему жестокому гонителю Киприану. Его душе, развращенной властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. С глубоким покаянием он пришел к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял святое крещение. Киприан отвратился от дьявола и стал верным слугой Христовым. Через год был рукоположен во пресвитера, а затем возведен в сан епископа. Бывший великий жрец, епископ Киприан, обратил ко Христу столько язычников, что в его епархии некому было приносить жертвы идолам, и их капища были заброшены. А святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игумения Иустина были схвачены и привезены в Никомедию, где после лютых мучений усечены мечом. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними. Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и веры, разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами. В этот день мы вспоминаем святую благоверную княгиню Анну Кашинскую, супругу благоверного князя Михаила Тверского. Святая скончалась в 1368 году в Успенском монастыре города Кашина. Также сегодня совершается память преподобного Кассиана Угличского. Преподобный Кассиан Грек, угличский чудотворец, в миру Константин, прибыл в Москву в составе посольства к великому князю Иоанну III вместе с царевной Софией Палеолог. Во сне ему явился преподобный Мартиниан и указал ему избрать монашество. Святой Кассиан поселился недалеко от города Углича, при слиянии Волги и Учмы, и основал там обитель в честь Успения Божьей Матери. К нему приходили многие люди ради духовных бесед и наставлений. Святой Кассиан всех принимал с любовью, наставляя на путь спасения тихими словесы, как говорит житие. Преподобный скончался в глубокой старости 2 октября 1504 года. В угличской летописи записано много чудес, происшедших по молитвам преподобного, в частности, защиты им своей обители от польских воинов в начале XVII века. В этот день мы вспоминаем святых мучеников Давида и Константина, князей Арагвецких. Святые братья жили в VIII веке и защищали Грузию от мусульманских завоевателей. Попав в плен к арабам в 740 году, они отказались принять мусульманскую веру и после жестоких мучений были утоплены в реке. В этот день совершается память праведного воина Фёдора Санаксарского. Фёдор Фёдорович Ушаков, дворянин, блестящий русский флотоводец, адмирал, скончался в 1817 году и был погребен возле своего дяди, преподобного Фёдора Санаксарского, в Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре, расположенном на берегу реки Мукши, рядом с городом Темниковым, недалеко от Сарова. Фёдор Фёдорович прожил жизнь подлинно христианскую, жертвенную, заслужив славу истинного сына православной церкви. Свой воинский талант он применял на славу Отечества и, не возгордившись почестями, считал для себя необходимыми подвиги выше воинских – веру, милосердие, любовь к ближнему, помощь нуждающимся, умеренность во всем и полную нестяжательность. Церковь сравнивает его с благоверными князьями, защитниками Руси – Александром Невским и Дмитрием Донским. В лике святых Русской Православной Церкви праведный воин Фёдор общецерковно прославлен в 2004 году. Завершит наш церковный календарь житие благоверной княгини Анны Кашинской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая благоверная великая княгиня Анна была дочерью ростовского князя Дмитрия Борисовича, а дедом ее был святой благоверный князь Василий Ростовский, принявший мученическую смерть за отказ изменить православной вере. Побратимом деда, благоверной Анны, был святой Петр царевич Ордынский. В 1294 году благоверная княжна Анна вступила в брак с князем Михаилом Тверским.
7: Много скорбей выпало на долю святой княгини. В 1296 году сгорел дотла великокняжеский терем со всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел молодой князь Михаил. Во младенчестве умер первенец великокняжеской четы, дочь Феодора. В 1317 году началась трагическая борьба тверского князя с князем Юрием Московским. В 1318 году благоверная княгиня навечно простилась со своим супругом, отправившимся в Орду, где он был зверски замучен. В 1325 году ее старший сын Дмитрий, грозные очи, встретив в Орде князя Юрия Московского, виновника смерти отца, убил его, за что был казнен ханом. Год спустя жители Твери перебили всех находившихся в их городе татар во главе с двоюродным братом хана Узбека. После этого стихийного восстания вся Тверская земля была опустошена огнем и мечом. Жители истреблены или угнаны в плен. Такого погрома Тверское княжество не испытывало никогда. В 1339 году в Орде погиб и второй сын княгини Анны, Александр, вместе со своим сыном, внуком княгини Феодором. Татары отрубили им головы, а тела князей разняли по суставам. Благоверная великая княгиня Анна была приуготовлена к монашеству всей своей предыдущей страдальческой жизнью. Не предаваясь отчаянию, Анна мужественно вынесла все испытания. В женском естестве мужескую крепость имела Еси. Так восхваляет церковь святую Анну Кашинскую за ее душевную стойкость. Вскоре после мученической кончины сына и внука Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла постриг с именем Ефросинья. По просьбе младшего сына Василия из Твери она переселилась в специально выстроенный для нее Кашинский Успенский монастырь, где святая Ефросинья постриглась в схиму с именем Анна. Здесь она мирно отошла ко Господу в 1368 году. Тело ее было погребено в Успенском монастырском храме. С течением времени имя благоверной княгини Анны было забыто, а место ее погребения заброшено. Жители ее родного города Кашина через два века уже не почитали ее могилы, находящиеся в небрежении и запустении. Чудеса при гробе святой Анны начались в 1611 году во время осады Кашина литовскими войсками. Святая княгиня явилась пономарю Успенского собора Герасиму и сказала, что она молит Спасителя и Пресвятую Богородицу об избавлении города от иноплеменников. Известие о чудесах от мощей благоверной княгини Анны дошло до царя Алексея Михайловича и святейшего патриарха Никона, и на Московском соборе 1649 года постановлено было открыть ее мощи для всеобщего почитания и причислить благоверную княгиню Анну к лику святых Русской Церкви. Торжественное перенесение мощей благоверной Анны Кашинской состоялось 12 июня 1650 года. Однако вскоре святая благоверная Анна Кашинская неожиданно становится символом раскольников, так как заступница земли русской во гробе лежала со сложенной для совершения крестного знамения двумя перстами рукой. Почитание святой благоверной Анны Кашинской было очень велико, и ввиду опасности усугубления старообрядческого раскола, патриарх Иоаким в 1677 году отменяет канонизацию святой Анны Кашинской и запрещает поклонение ее святым мощам. Это единственный случай расканонизации в истории Русской Православной Церкви. Но по милости Божией Русская Церковь со временем преодолела эту ситуацию, и в 1908 году произошло вторичное прославление благоверной княгини Анны Кашинской. Хотя непочитание церковью благоверной княгини Анны длилось 230 лет, благодарная народная память хранила крепкую веру в предстательство пред Господом своей небесной покровительницы. Перед вступлением в брак, на службу, перед постригом, перед началом учебных занятий, принимая какое-нибудь серьезное решение, не говоря уже о болезнях и скорбях, верующие шли молиться ко гробу благоверной Анны. К заступничеству святой Анны Кашинской прибегали жены и матери воинов, подвергающихся смертельной опасности, так как святая княгиня проводила на смерть мужа, двоих сыновей и внука, и ей была в полной мере знакома боль такой потери.

0: В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучала стихира русским святым на мелодию «Подобно доме Евфрафов».
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нынзи зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися,

имя, и по чести паки таежди творю, ведущийся я, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, да и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголаний благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь,

и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий крестя Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестны и животворящий крестя Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Как божественная воля согласовывается с волей человеческой? Об этом написана целая книга «Илиотерпион», которая основана на творениях святых отцов Древней Церкви. Эта книга всегда была популярна среди христиан, так как сложные богословские вопросы разъясняются в ней с помощью рассказов примеров из Священного Писания, из житий святых, из истории. Ежедневно в 0 часов 5 минут слушайте в нашем эфире чтение книги митрополита Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотерпион». Читает заслуженная артистка России Нина Васильева. Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах. Читает Людмила Зотова.
2: Имя Лермонтова мы знаем с детства. Его стихи входят в школьную программу. Множество книг, творческих вечеров, фильмов посвящаются этому талантливому поэту. Кажется, мы знаем о нем все, но это только кажется. 15 октября – день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 10 часов в рубрике «Календарь памятных дат» для вас прозвучит передача филолога Марины Михайловой о жизни и творчестве поэта. А затем в 10 часов 30 минут в рубрике «Перечитывая заново» вы услышите чтение книги Ивана Михайловича Андреева «Русские писатели XIX века». Читает заслуженная артистка России Нина Васильева. Для вас прозвучат главы книги, посвященные Михаилу Лермонтову. Напоминаем, что рубрика «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30. 15 и 16 октября в 14 часов в эфир выходят передачи, подготовленные по сказке Михаила Лермонтова «Ашик-Кериб». Читает Нина Васильева. В 14:15 начнется передача из рубрики «10 минут с классикой». Стихи Михаила Юрьевича Лермонтова для вас читает Чеслав Самонович.
1: Диктору иногда сложно, потому что, когда читаешь впервые текст, который очень сильно действует, где-то голос прерывается. Это очень нехорошо, но это волнение не спрятать. 15 октября – день памяти Михаила Сергеевича Самарина. Голос этого человека прекрасно знаком всем нашим слушателям, ведь Михаил Сергеевич в течение многих лет и даже десятилетий являлся основным диктором радиостанции «Голос православия». И большая часть программы этой радиостанции записана с его участием. До последних дней жизни, превозмогая тяжелую болезнь, Михаил Сергеевич работал в студии, стараясь успеть как можно больше. В 11 часов прозвучит повторение программы из рубрики «Россия. Век 20-й», в которой Михаил Сергеевич рассказывает о своем жизненном пути и о своей удивительной семье. Чем тяжелее испытание, тем больше значит Божие доверие к человеку, тем больше должно быть ожидание доверия человека к Богу. 12 октября Церковь чтит память священномученика Иоанна Поммера, архиепископа Рижского и Латвийского. Ежедневно в 13 часов страницы книги игумена Феофана Пожидаева «Житие и труды священномученика Иоанна Поммера» для вас читает Елена Дельвер. 12 и 15 октября в 14:30 слушайте беседы Марины Лобановой с историком Иваном Петровым о жизни и подвиге этого выдающегося архипастыря, который в исключительно трудной ситуации твердо стоял на страже православия в Латвии.
2: Бедный угольщик из Шварцвальда Петер Мунк тяготится малодоходным и, как ему кажется, непочетным ремеслом, унаследованным от отца. Он мечтает о богатстве и готов на все, чтобы получить его, даже отдать свое сердце. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 слушайте в нашем эфире сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Читает Зинаида Грицаенко.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Душеполезное чтение» мы начинаем знакомство с книгой святителя Иоанна Максимовича «Илия Тропион». Но сначала несколько слов об авторе этой книги. Святитель Иоанн Максимович, преемник на Черниговской кафедре святителя Феодосия Уличского, был сыном шляхтича Максима Васильковского. 6 сыновей отца служили в звании хорунжих, сотников и войсковых писарей, но старший из них, Иоанн, пошел другой дорогой. Предки его были уроженцами города Умани, Киевской губернии. Город Нежин был местом рождения будущего святителя. Он родился во второй половине XVI столетия. По словам высокопреосвященнейшего митрополита Киевского Евгения Блаховитина, будущий святитель Максимович получил свое образование в Киевской академии и был в ней учителем. Здесь же был посвящен монашество с именем Иоанн, получил звание проповедника академии и вскоре был избран экономом лавры. В 1678 году, когда Турция угрожала нападением на Малороссию, иеромонах Иоанн Максимович был избран посланником в Москву просить царя о помощи инокам лавры в случае нападения турок на Киев, а также просить у царя монастырь, где иноки могли бы укрыться. Царь отправил войско на защиту Киева и предоставил лавре Свенский монастырь, находящийся в 3 верстах от Брянска, с тем, чтобы иеромонах Максимович заведовал монастырем в звании наместника. Святитель Феодосий Уличский желал иметь в Елецком архимандрите преемника своей святительской кафедры. Наместник Свенского монастыря, иеромонах Иоанн Максимович, был известен ему еще в Киеве с лучшей стороны, и святитель Феодосий по совещанию с властями посвятил его в архимандрита Елецкого монастыря, которым дотоле сам управлял. Феодосий скончался в 1696 году. Иоанн Максимович был избран преемником почившего пастыря. Посвящение было совершено в 1697 году. Особое внимание уделял владыка Иоанн Максимович духовному просвещению. Он основал в Чернигове духовную семинарию. Владыка Иоанн Максимович во всех отношениях был примерным архипастырем. Жизнь его, по выражению преосвященнейшего митрополита Филарета, сияла добродетелями высокими, особенно же смирением и молитвой. Это ясно отразилось в его творениях. Вот некоторые из них. «Нравоучительное зерцало», «Алфавит святых», «Толкование на 50-й псалом», «Размышления о молитве «Отче наш», «Царский путь креста», «Богомыслие» и «Илиотропион». Император Петр Великий, желая распространить православное просвещение между языческими народами Сибири, не находил к тому более способного архипастыря, чем архиепископ Черниговский Иоанн Максимович. И вследствие этого в 1712 году по высочайшему указу Черниговской епархии боголюбивый архиепископ Иоанн Максимович был переведен на престол Сибирской митрополии. Сибирской паствой святитель-подвижник управлял около 3 лет и скончался в 1715 году. Погребен владыка Иоанн Максимович в Тобольском кафедральном соборе Святой Софии Премудрости Божией. Итак, сегодня мы начинаем знакомство с одним из творений святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион».

Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга первая, глава первая, часть первая. Начало всего учения, преданного нам божественной высочайшей премудростью Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы, верующие в Него, во всех делах и словах своих сообразовались с волей божественной. Спаситель наш учил нас этому всю свою земную жизнь словами и делами, прямыми речами и подобиями, притчами. Наконец, в себе самом оставил нам образ жизни христианской. Да по силе последуем Ему. Для изъяснения этого Господне учения принимаем вместе с богословами два основания. Первое основное положение – все преуспеяние наше в жизни христианской зависит от того, как мы будем собственную нашу волю покорять Божией воле. Чем искреннее будет наша покорность воле Божественной, тем преуспеяние нашей христианской жизни сделается обильнейшим и многоплоднейшим. Всем известно, что все совершенство последователя Христова основано на любви его к Богу и ближнему. Все книги Священного Писания преисполнены свидетельствами об этом. «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфей 22:37-40. «Ныне же пребывают вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». 1 Коринфянам 13:13. «Больше всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Колоссянам 3:14. Словом, исполнение всего закона заключается в действиях, происходящих из любви нашей к Богу и к каждому человеку, как к нашему ближнему по человечеству. Так и должны мы всегда поступать во всех отношениях наших к Богу и ко всем людям. В этом-то и состоит сообразование воли человеческой с волей божественной. Чего хочет Бог, того и я хочу. Чего Он не хочет, того и я не хочу. Ничего нет сильнее таковой любви. Это мнение блаженного Иеронима и других мудрых мужей. Второе основное положение. Ничего отнюдь, кроме одних грехов, в мире не происходит без воли Божией. Случай, фортуна, благоприятный или печальный, не есть что-нибудь существенное, но сонное мечтание язычников, вымысливших
по неразумению своему, некую богиню Фортуну, имеющую будто бы власть и силу распоряжаться переменами счастья или несчастья в жизни людей и целых народов. Блаженный Августин, насмехаясь неразумием язычников, спрашивал их: «Что за причина, что богиня ваша Фортуна иногда бывает добра, а иногда зла? Быть может, когда она злится, то перестает уже быть богинею и превращается в злобного демона?» Мудрость христианская отвергает такое божество совершенно. Добро и зло, жизнь и смерть, нищета и богатство зависят от Господа. Это явствует и изъясняется до очевидности, подобно аксиоме, из Священного Писания. Часть вторая. Все в мире, даже по виду злое, кроме греха, происходит по воле Божией. Богословы объясняют это таким способом. Начало зла в собственном значении есть грех. В каждом грехе заключается причина, его производящая, и ее неизбежные последствия, исправление, вообще угрозой, наказанием. Причина греха есть лживость или своеволие горделивого грешника. Наказание же вообще, как исправительные, так и казни, будучи горькими последствиями своей причины, происходят по воле Божией. Как причине не греха, но исправление или уничтожение оного. Итак, если мы из понятия греха отбросим его причину, лживость, своеволие, то не будет ни одного из горьких или злых его последствий, которые бы не происходило по воле Божией или было бы ему неугодно. Как горести греховные частного человека, так и мирские, обыкновенно называемые естественными, бедствия, голодовки, засухи, моровые поветрия и тому подобное, часто не имеющие непосредственного отношения к греху частного лица, происходят по воле Божией. А потому все бедствия и горечи человеческие положительно происходят по воле Божией ради достижения праведных целей промысла Божия. Один только грех противен Богу. Подобно тому, как зло противно добру или ложь противна истине, но попускается Богом ради ненарушения личной человеческой воли или его свободы. А потому это попускающее грех воля Божия называется еще домостроительством или промыслом Божиим. Все же то, что мы называем в обыкновенном значении злом, кроме греха, зла в точном значении, происходит по воле Божией, по смыслу богословия. Это основное положение должно содержать твердо в уме, ибо весьма благоразумно, благопотребно и благочестиво рассуждать, что всякое зло, беда или несчастье есть для нас спасительное наказание, посылаемое на нас Богом. Но не Бог есть причина нашей вины, то есть греха нашего, неизбежно влекущего за собой наказание по правде Божией,
Отсюда вытекает следующее заключение. Так как в мире все совершается по Божию мановению и повелению, то наш долг — все принимать без ропота от Божьей десницы и совершенно покоряться Ему или Его всесвятейшей воле. И тем самым будем мы сообразовать нашу волю с Его божественной волей, не приписывая ничего в мире, во Вселенной слепому случаю, подобно древним язычникам. Они, омраченные тьмой многобожия, приписывали человеческое благополучие или особенным божествам, или слепому случаю, или, наконец, небрежности и злому человеческому умыслу, как первоначальной причине своего счастья или несчастья. Эти чудовищные представления древних весьма христианам неприличны и должны быть ими отвергаемы, как и сожаления, подобные следующим. Это или то приключилось мне потому, что тот или какой-то возненавидел меня или чем-то повредил мне оговорами, клеветой. Все было бы иначе, если бы такой-то был ко мне благорасположен, похлопотал бы об этом деле, не жалея трудов. Тщетны такие жалобы, неразумны и бесполезны такие мудрования. Напротив, умнее, истиннее и благочестивее думать и говорить обо всем происшедшем Господь так устроил. Ибо все доброе и недоброе, как замечено нами выше, происходит по воле Божией. Часть третья. Многие обманываются по своему крайнему невежеству, думая, что только зло, проистекающее от естественных причин – наводнения, землетрясения, неурожаи, провалы земли, дороговизна предметов продовольствия, неблагоприятные атмосферные явления, повальные болезни и внезапная смерть – происходит по воле Божией. Ибо по большей части такие несчастья не имеют прямого отношения к грехам. Но злостные деяния, происходящие от противозаконного умысла человеческого, от неправды, каковы ругательные слова, насмешки, обманы и подлоги, хищения, обиды действиям, грабежи, разбои, смертоубийства и тому подобное, приключаются, по мнению означенных выше людей, без допущения воли Божией и Его промысла, но единственно по человеческой злобе и развращенной людской воле, которая сама причиняет и наносит ближним своим всякое зло. А потому не только в минувшее, давно прошедшее время, но и в настоящие времена нередко слышны жалобы, оскудение в пропитании, необходимых средствах для жизни, произошло не от Бога, а лихаимцев. Жалобы эти, жалобы людей неведущих и не боящихся Бога, они недостойны звания христианина и должны быть отсылаемы во тьму кромешную, где нет света. Предмет, о котором сейчас говорили мы, поясним примером. Некто, вознамерившийся лишить ближнего всего имущества и желая исполнить свое намерение злое втайне, прокрадывается в дом его никем не замеченный, подлагает зажженные горючие вещества под строение и также незаметно выходит
из дома. Огонь перебрасывается ветром на другие строения, люди отовсюду сбегаются гасить огонь и защищать от пожара смежные дома. Поджигатель бежит тоже с другими людьми, как бы для гашения пожара, но он имеет другое намерение. Он, пользуясь пожарной суматохой, уносит из горящего помещения вещи, будто бы для спасения от огня. На самом же деле похищает их в свою пользу и прячет их. Все эти действия поджигателя, хотя они служат непосредственной причиной понесенного хозяином дома разорения и лишения всего имущества, но рассматриваемые исключительно в себе самих, то есть без отношения их к злому умыслу поджигателя, не будут ничем отличаться от так называемых физических действий. Они от Бога, подобно тому, как, например, гром убивает человека, молния зажигает дом или дерево растущее, ураган разносит скошенное сено. Словом, как все бедственные перемены, производимые силой Божией, заключенные в неизменных законах вещественной неразумной природы. Так и поджигатель. Он не может ни войти в дом, ни выйти из него, ни огонь подложить без попущения Божия. Да и сами эти действия безразличны, ни злы, ни добры, потому что могут послужить как к злу, так равно и к добру. Но злая воля, лукавые намерения, которыми руководился поджигатель, и причина которых не есть уже Бог, а свободная воля поджигателя – это его грех. Хотя ему Бог и попустил выполнить на деле свой злой умысел, ибо мог бы и возбранить к совершению оного, если бы то было ему угодно. Не возбранил же Господь совершение злого умысла, но попустил выполнить оной по праведному своему суду. О причинах такого попущения сказано будет впоследствии.

Песнопение всеночного бдения «Буди имя Господне» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.

1945 год. В начале октября 1945 года, когда я была освобождена по болезни от работы, к нам неожиданно прибыли в наш клуб представители из 5-го лагпункта и администратор культбригады с целью просмотра нашего коллектива артистов и отбора подходящих для пополнения центральной культбригады. После просмотра они отобрали троих – Ваню Лепина, Катю за ее голос и подходящую внешность, и меня после исполнения цыганского и испанского танцев. Администратор дал распоряжение, чтобы нам оформили пропуска на выход из зоны, так как члены культбригады были освобождены от конвоя. На следующий день нас троих с вещами отвезли на 5-й лагпункт. В просторном, чистом, светлом женском бараке, отведенном для артисток, нас встретила дневальная, немолодая, очень культурная и любезная женщина. Артисты все были в соцгородке на репетиции, где нас тоже ждали. Приведя себя в порядок, мы с Катей поспешили туда. По желанию Кухтикова готовили к постановке оперетту Штрауса «Цыганский барон». Когда мы с Катей пришли, проходила репетиция хора. Наскоро познакомить, хормейстер Сахаров Сергей Алексеевич сделал пробу нашим голосам и указал нам наши места. Целый день с небольшим перерывом продолжалась репетиция новой постановки. Балетмейстер Феликс Браузман, высланный немец, долго мучил участвующих в общем и сольном цыганском танце, где мне пришлось солировать в незнакомом мне варианте. Было трудно угодить придирчивому балетмейстеру. В конечном итоге я заслужила одобрение. Рядом, в другом помещении, шла репетиция сольного пения главных артистов-героев. Так началась моя новая жизнь среди артистов. Каждый день, кроме выходных, к 8 часам утра нужно было являться на работу в театр. Теперь, предъявив вахтеру пропуск, самостоятельно, не дожидаясь никого, не становясь в строй, можно было легко и свободно выходить из зоны. Как это получалось необыкновенно приятно, похоже на свободу. По дороге бывало догонишь своих, раньше тебя вышедших. И так веселой группой, шутя и смеясь, спешили в театр, чтобы не опоздать. За опоздание бывали строгие выговоры. Репертуар театра был обширным и разнообразным. Поставлены 3 оперы, не полностью, с небольшими вырезками: «Иоланта» Чайковского, «Русалка» Дергомышского и «Травиата» Верти. Опереты Сильва Кальмана, Марица Байдерка, Мистер Икс, «Вольный ветер» Дунаевского, «Свадьба в Малиновке», «Запорожец за Дунаем» и еще много, что я уже теперь забыла. Ставились и большие драматические произведения Островского, Гоголя, Чехова и малоизвестных драматургов. Давались большие концерты с балетными выступлениями. Были у нас непревзойденный виртуоз чечеточного танца Володя Титков, классический аккордеонист Ваня Лепин. И был прекрасный оркестр. По соседству с Вятлагом был крупный совхоз, который снабжал лагерь продуктами. Конечно, в основном вольнонаемных и караульных. Нам эти продукты не попадали. Начальник совхоза Морин был в большой дружбе с нашим Кухтиковым. Бывая в соцгородке, он смотрел наши спектакли и давно просил Кухтикова показать некоторые постановки в его совхозе для поощрения рабочих. Кухтиков обещал и, наконец, дал распоряжение нашему худруку Баранову приготовиться к этой поездке. Совхоз находился в 3 километрах от станции Верхнекамской. 3 дня ушло на сборы и всякие формальности. Второй отдел утвердил все списки артистов-участников. Все были довольны. Наши артисты были одеты очень элегантно. Вся одежда и костюмы, и обувь были выданы из театральной костюмерной, а она пополнялась из конфискованного при арестах, главным образом у эстонцев и латышей. Вид у нас был всех очень приличный, не похожий на заключенных. На станции Верхнекамской мы погрузились, и здесь должны были приехать за нами грузовые машины. Багажа у нас было много. Везли декорации, всякие приспособления к спектаклям. Сопровождавший нас конвой был с нами вежлив и почтителен. Сделав перекличку и убедившись, что все мы на месте, нас отпустили ожидать машин. При вокзале был ресторанчик. Наши мужчины-артисты стали потихоньку о чем-то договариваться с вольными посетителями, что-то меняли, немного выпили и стали еще веселей. Машины не заставили себя долго ждать, посадка началась,
Все расселись по желанию, кто как хотел, оркестр вместе со своим дирижером Тузом в отдельной машине. Уполномоченный все проверил и дал знак трогаться. Ехать было недолго, но весело. Весь совхоз вышел нам навстречу с криками «Ура!». Вечером в клубе с большим успехом прошла оперетта «Запорожец за Дунаем». Потом нас накормили до отвала. Чего только не приготовили на деревенский пир. Ели без нормы, без удержу. Потом всех потянуло ко сну. Мужчины ушли на сеновал. Утром нас угостили молоком со свежим хлебом и разными деревенскими закусками. Вечером давали Наталку полтавку с танцем с таким же успехом. Напоследок приготовили концерт. Все проходило с большим успехом. Атмосфера была такая простая и веселая, что мы совсем забыли о том, что мы заключенные. Ну вот и кончился этот последний вечер. Была дана команда приготовиться в обратный путь. Мы получили каждый по подарку, по большому мешку совхозных гостинцев. Нас проверили, все были целы на месте. Мы уселись опять по машинам и быстро доехали до вокзала. Дружелюбный конвой проводил нас в ресторанный зал ожидания до подхода нашего поезда. Слышно было, как несколько скорых поездов прошли мимо в разных направлениях. Наконец прибыл наш Вятлаговский поезд. Нас вызвали, построили, посчитали. Одного не хватало. Кого? Начался переполох, тревога. Нас загнали в вагон поезда, и старший конвоир стал вызывать всех по списку. Наконец выяснилось, что нет Степана Туза, нашего дирижера. Конвой наш озверел, стали ругаться, сквернословить, дали знать на пятый лагпункт, объявили розыск. При выходе с поезда нас окружил дополнительный конвой. Нас всех лишили пропусков. Худрук Баранов с политруком встретили нас мрачно и допрашивали, как преступников. Утром, по приказу начальства, нашу бригаду в полном составе выстроили перед открытыми воротами, мужчин и женщин отдельно. Первыми построили мужчин, конвоир прочитал молитву. Потом построили женщин. Хорошего теперь уже не жди. Всеми любимый и уважаемый начальник Кухтиков имел большие неприятности от высшего начальства за побег Туза, которого так и не разыскали. Приезжала комиссия из Москвы, смотрела все наши спектакли, удивлялись, что в таких условиях создан такой театр. Пришли к выводу, что в лагере он неуместен. В составе комиссии были старые друзья Кухтикова, которые остались довольны и расстались с ним дружески. Но все-таки побег Туза испортил все дело. Все как будто обошлось, но Кухтиков ждал для себя неприятную перемену. Мы все понимали серьезность положения и жалели его, потому что любили за хорошее отношение к людям.

Наталья Андреевна Абаза. 9 мая 1945 года – конец этой ужасной войны. Утром в городе такое ликование было, такая радость и такие слезы. Столько горя, сколько погибло людей. А в середине июля 1945 года по радио была объявлена амнистия. Мы очень надеялись, что под эту амнистию попадет мамочка. Соседи были уверены, что вот-вот мы получим телеграмму о маминой свободе и ее возвращении к нам, но ее статья не подлежала этой амнистии. Она касалась только уголовного элемента, а мама была слишком опасным преступником. Уехали наши соседи по квартире, еврейская семья, в Одессу. Нам стало еще скучнее. Они были хорошие люди, особенно тетя Мина. Много нам помогала. При отъезде они продали разные свои вещи. Люня купила у них 3 чугуна, сковородку, тарелки, обзавелась хозяйством и была очень горда. Мечтала провести радио, но наша комната считалась кухней, и радио туда не полагалось. Электрический свет нам тоже не давали. Мы все время прожили в этой комнатке с коптилкой, керосиновой лампы у нас тоже не было, так как на керосин у нас денег не было. Теперь я не представляю себя, как же мы жили. А ведь жили. У нас даже и часы кто-то украл. Были часы еще домашние, настольные, в деревянном корпусе. Комнатка наша не закрывалась совсем, и кто-то позарился на часы. Хорошо, что у нас слышался гудок, который давали утром на каком-то заводе или на железной дороге. По гудку мы ориентировались. А так бегали, спрашивали у соседей, который час. К нам пришли новые соседи. Мать-старушка с дочерью и сыном, взрослые уже. Вели они себя очень странно, и вначале у нас были какие-то сложности с ними. Но потом как-то все обошлось. Они были очень замкнутые и неразговорчивые, но по виду интеллигентные люди. Пасху 1945 года мы постарались отметить. Люня побелила нашу закопченную комнатку, перестирала, что можно было, все сама убрала, так как я очень занята была на работе, еще делала свою заказную работу. В одном из писем маме я писала, что шила детям-полякам тапочки в дорогу, когда они уезжали, и нам заплатили продуктами. Так что Люня даже спекла в чудо-печке что-то вроде кулича и покрасила 6 яичек. У нас в Актюбинске тогда только что открыли церковь. Устроили ее в каком-то частном доме. Саму церковь давно снесли. На пасхальную заутреннюю мы ходили в церковь, но внутрь попасть мы не смогли, так как народа собралось очень много. Такое событие было. За столько лет первая пасхальная служба. Вокруг церкви, по ходу крестного хода, народ расположился по всему кругу. Разложили все свои пасхальные угощения, куличи, пасхи, яйца и всякую подходящую снеть. У всех были зажжены свечи в куличах. Была такая светлая, радостная дорожка. Все стояли торжественные, сияющие. Праздник. Всю ночь мы простояли, и утром, после литургии, батюшка прошел кругом и все освещал. А за ним шел хор и пел пасхальный канон. Пришли мы домой в 5 часов утра. Алёша тоже выстоял с нами. Нас там целая компания собралась. Это был первый, настоящий день светлого праздника Пасхи.

1946 год. Мамочка просила меня послать запрос в Магадан, чтобы узнать что-нибудь о судьбе папы. Я послала. И вот однажды получаю повестку явиться в управление НКВД. Для меня это было очень трудное испытание. Сразу вспомнила, как я ходила в Выборге узнавать о маме. Но идти было нужно, я пошла. Каково было мое изумление, когда в кабинете, куда я попала, я вдруг встречаю нашу соседку, дочь нашей старушки. Она в форме военной, очень официальная. Взяла мою повестку и говорит, что пришел ответ на мой запрос. И подает мне бумагу. И бросаются мне в глаза слова «Умер 19 сентября 1941 года». У меня все покрылось каким-то туманом. Не помню, но кажется, что она мне что-то говорила, я только могла спросить «За что?». «За что?». Ведь он же ни при чем и ни в чем не был виноват. Я так и ушла в слезах домой. Еле домой дошла. Дома я, конечно, никому не сказала, что знаю, где она теперь работает, наша соседка. Но разговоров больше никаких не было. Мамочке, конечно, пришлось это написать. Она ответила, что чувствовала, что уже все случилось.

Теперь мы жили в ожидании скорого свидания с мамой. Очень надеялись, что все будет благополучно, ее освободят. Наша жизнь стала немного полегче. Я стала подрабатывать заказами. Люня работала осенью в подсобном хозяйстве и зарабатывала кое-какие овощи. Неожиданно принесли перевод на 400 рублей от Раисы Яковлевны, сестры Вадима Яковлевича из Свердловска. Мы не могли понять, кто и почему нам прислал эти деньги, пока не получили разъяснения. Оказывается, у Раисы Яковлевны были некоторые вещи на продажу, среди которых был папин черный суконный костюм. Мамочка, уезжая к нам в Актюбинск в 1939 году, оставила его там с этой целью, и вот теперь эта продажа состоялась. Так как у нас подсобралась некоторая сумма, Люня решила ее потратить на обувь. Купила мне первые за все 4 года туфли, очень хорошие, ленинградские, уличные, за 450 рублей. Это было очень дешево для того времени. Они были маленького размера, как раз на меня, поэтому желающих было много, но нужен был большой размер. Так они к Люне и попали. Она была страшно горда. Купили еще 2 пары валенок, а третьи для Алёши дали по талону из школы за 36 рублей, что даже и деньгами не считалось. Радости нашей не было границ. Наступил 1946 год. Люня поступила работать ученицей секретаря в облпотребсоюз, стала учиться печатать на машинке. Волнение из-за ожидания маминого возвращения все возрастало. У Люни начинались головные боли. Наконец наступил 2 июля. День, который мы ждали так болезненно. Ждали телеграммы, а ее все не было. Бегали на почту, телеграммы нет. Я шла с работы и встретила нашу бывшую работницу, которая пришла на почту. Шла я очень расстроенная и взволнованная. Она поинтересовалась, почему я такая. Я рассказала, она мне в ответ: «Как нет телеграммы? Я сама ее принимала». Побежали мы с ней на почту. Да, действительно, была телеграмма, только, печатая ее, адрес сделали таковым: Карла Либкнехта, 15А, база, вместо дом 15А, база. Вот почтальон и искал какую-то базу, и телеграмма оказалась недоставленной. Так умудрились переделать нашу фамилию. И в такое время это Господь послал мне по дороге нашу Полю, которая знала меня. Иначе мы бы вообще не получили известия о том, что мамочка свободна. Мама получила назначение в Краснодарский край, в станицу Крыловскую. Актюбинск ей не полагался. Мама добралась до своего места назначения. Только в августе 1946 года мы встречали маму на вокзале. Поезд приходил вечером, и уже было довольно темно. Мама была стриженная. В какой-то период она была очень больна, и в 1944 году мама писала, что должна была полностью остричься. Мы ее увидели с короткими волосами, зачесанными на косой пробор, тогда как раньше она носила напрямой. Тоже не помню, куда мы привезли нашу маму, в нашу маленькую комнату или на почтовую улицу, где мы сняли комнату. Из нашей маленькой нас стали уже выселять, так как кому-то нужна была целая квартира. С мамой мы стали жить на почтовой улице. Мы стали жить почти нормальной жизнью. Мамочка приехала к нам с небольшим деревянным чемоданчиком, в котором поместились все ее вещи. Среди вещей оказались удивительные, так как они сделаны были в лагере руками заключенных. Это была расческа, чернильница с ручкой для письма, пудреница, табакерка. Все это из оргстекла, очень хорошо и художественно сделано, с рисунком и монограммой. Пуговицы на маминой блузке тоже были сделаны из оргстекла очень интересной формы. Мама жалела, что ей не удалось привезти свою рабочую шкатулку, где все, даже 2 пары ножниц маленьких, было сделано в том же лагере. И еще мамочка привезла удивительную вещь. Это маленький журнальчик, рукописный, почти все маминой рукой. Там были стихи, которые писали мамины друзья и она сама.
Она последние 2 года работала медстатистиком в больнице вместе со своими 2 товарищами – Александром Ивановичем Довотуровым и Павлом Викторовичем Ключевским. Первый – специалист древнегреческой литературы из Ленинградского университета, а второй – математик. Оба очень интересные и хорошие люди. Днем они работали, а вечером свободные.

Мамочка с такой гордостью и любовью показывала и рассказывала нам историю многих стихотворений. Это лишний раз показывало нам всем, какие люди там находились в таких тяжелых условиях, в таких внутренних душевных муках они оставались людьми, не терявшими своего достоинства, своего высокого морального и культурного облика. Это все, безусловно, помогало им вынести всю тяжесть и горечь этих тяжелых лет. Поразительные люди. 1947 год. Зиму мы прожили благополучно. Только один раз мы сильно угорели. Видно, закрыли раньше печку, но, слава богу, все кончилось благополучно. Тут нам представилась возможность переехать на другую квартиру. Люня работала вместе с Анной Ивановной Брусиловской, бухгалтером Облпотребсоюза. У нее был свой домик. Она жила с дочкой и маленьким сыном. Вдова, старший сын после армии учился в Москве. Она и предложила Люне перейти к ней. Мы поселились в длинной узкой комнате, но там было электричество и вообще совсем другие условия, чем были у нас прежде. Новый 1947 год мы встречали у нее на новом месте, полные всяких благих надежд. Вскоре появился коммерческий хлеб и сахар. Не помню цен, но это уже было радостно. А весной наша мама твердо надумала ехать в Ленинград и выяснять обстановку, как бы нам перебраться туда поближе. Здесь ни она, ни мы уже не хотели оставаться. Зимой 1947 года мамочка как-то все-таки разыскала в Севастополе свою сестру, тетю Лену. Тетя Леночка тоже очень много пережила. Когда началась война, она, будучи медицинской сестрой, служила в госпитале. Когда немцы захватили Севастополь, то она вместе с госпиталем, который был в Анкерманских катакомбах, оказалась в плену и была отправлена в лагерь Дахау. Пережила все ужасы этого лагеря и бежала с группой в 50 человек. Чуть живые попали они к американцам, которые их подлечили, подкормили. Им предлагали остаться в американском лагере, но тетя Лена и еще несколько русских не захотели. Их передали советским солдатам. По дороге у тети Лены украли вещевой мешок, где были все документы. Она голодная, опухшая, добралась до Севастополя. Квартира ее была разрушена. Денег нет, документов нет. На ее счастье в город вернулся какой-то начальник, который знал и помнил ее. Он поручился за нее, она устроилась медсестрой в поликлинику, но несколько лет мучилась без паспорта. Все ей давали временные удостоверения, которые были очень ненадежны, и ее могли в любой момент удалить из Севастополя. Положение ее было весьма шаткое, но, слава богу, она нашлась.

0: «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Лили Зильберштейн и Марты Аргерих прозвучала баркаролла из цикла «Шесть пьес для фортепиано в четыре руки» опус 11 Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Симферополе началась подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского. В Москве появится храм Блаженной Ксении Петербургской с уникальной мозаикой о ее жизни. Об этих и других событиях более подробно. В Свято-Троицком женском монастыре Симферополя состоялись торжества, ознаменовавшие начало подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского, воина Ясенецкого, которое будет отмечаться в следующем году на государственном уровне. 9 октября митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. За литургией митрополит Тихон рукоположил насельника Владимирского Херсонесского монастыря и радиакона на Косьму в сан иеромонаха. Студент Таврической духовной семинарии Серафим Мурзюков был рукоположен во диакона. По окончании литургии митрополит Тихон вручил игумени Топловского Свято-Троицы Параскевиевского монастыря Параскеве Тищенко почетный знак Крымской митрополии на божественной страже первой степени. Затем ковчег с мощами святителя Луки был торжественно перенесен из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский кафедральный собор Симферополя. Сотни верующих присоединились к крестному ходу. На территории обители начались реставрационные работы. Предстоит комплексная реставрация Троицкого собора, греческих рядов и мемориального дома, в котором жил святитель Лука, а также благоустройство монастырской территории. На время проведения работ мощь святителя будут пребывать в главном кафедральном соборе Крыма, чтобы верующие могли и далее беспрепятственно поклоняться святыне. В доме архиепископа Луки планируют создать новую музейную экспозицию, посвященную его уникальному жизненному пути. Празднование 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Масштабные юбилейные мероприятия запланированы по всей России и за рубежом. Храмовый комплекс в честь блаженной Ксении Петербургской с уникальной мозаикой о ее жизни планируют достроить в Даниловском районе Москвы к 2028 году. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, патриарший советник Владимир Ресин. Проект храма создал партнер программы строительства православных храмов в Москве Денис Римша. В работе также участвовал протоиерей Андрей Юревич. Комплекс будет выполнен в стиле современного русского модерна, церковной архитектуры 21 века. По стенам внутреннего пространства входной группы создадут мозаику со сценами из жития блаженной Ксении Петербургской. Алтарь и солью выполнят в виде ротонды, что будет отсылать к храмам 18 века. В настоящий момент на территории будущего капитального храма действует временный, который разместился в большом ангаре. 12 октября в Старицком Свято-Успенском мужском монастыре почтили память священномученика Иоанна Поммера, который в период с 1917 по 1918 год служил викарием Тверской епархии. Божественную литургию в Успенском соборе монастыря совершил наместник обители игумен Дамаскин Леонов. Ему сослужило братие обители в священном сане. По окончании литургии было совершено славление и прочитана молитва святому. В Старицкой обители хранится икона с частицей мощей священномученика Иоанна, переданная в дар монастырю Латвийской Православной Церкви. 11 октября в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южноафриканской епархии в городе Йоханнесбург отметили престольный праздник. Божественную литургию совершил патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и североафриканский Константин, сообщает патриарший экзархат Африки. Его высокопреосвященству сослужили благочинный приходов в ЮАР и настоятель кафедрального собора протоиерей Даниил Луговой, клирик прихода архангела Михаила Кирилла в столице Замбии иерей Анатолий Трушин и клирик Сергиевского собора диакон Стефан Хейс. Накануне вечером в соборе было отслужено всенощное бдение. На вечернем богослужении присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южноафриканской Республике Роман Амбаров. По окончании литургии по традиции состоялся крестный ход. После богослужения владыка произнес архипастырское слово и поздравил собравшихся с престольным праздником. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: прозвучала первая часть гитарного квинтета номер 4 ре-мажор Луиджи Боккерини в исполнении Пеппе Ромеро и камерного ансамбля Академии Святого Мартина в Полях.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. И я хочу вместе с вами сегодня вспомнить, что 2026 год по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова объявлен годом петербургской культуры. И сегодня, вот в рамках этого года, мы вспомним об известной ленинградской пианистке, ярком представителе ленинградской фортепианной школы Софье Самойловне Лиховицкой. 23 октября, буквально скоро, исполняется 130 лет со дня ее рождения, и о личности музыканта, о ее вкладе в музыкальную культуру нам сегодня расскажет гость нашей студии, пианист, преподаватель и концертмейстер, соискатель кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории, а также преподаватель музыкальной школы имени Софьи Лиховицкой Алина Федосеева. Добрый вечер, Алина.
1: Добрый вечер.
0: Имя Софьи Лиховицкой известен всем, кто когда-либо учился в музыкальных школах, на фортепианном отделении тем более. О ее музыкальном и творческом пути мы знаем гораздо меньше. Может быть, с этого мы и начнем.
1: Спасибо, я очень рада и благодарна вам, что мы сегодня поднимаем эту тему и говорим о личности Софьи Самойловны Лиховицкой, поскольку вся ее деятельность повлияла не только на развитие музыкального образования в нашем городе, но и вообще на музыкальное образование в нашей стране. Поэтому Софья Самойловна Лиховицкая, конечно, выдающаяся пианистка, педагог, общественный деятель, инноватор, можно сказать, в области музыкального образования. Дело в том, что если вы наберете в интернете, просто в поисковике, Софья Самойловна Лиховицкая, вам сразу выпадут ссылки на ее учебные пособия, но никакой информации о ней как о личности, к сожалению, вы не найдете на данный момент. Поэтому вот я занимаюсь в том числе исследованием биографии, творчества, жизни Софьи Самойловны, потому что мне кажется, что важно очень о таких людях помнить. Летом вот я провела немало дней в наших центральных государственных архивах, искала информацию о ней. Она родилась в семье преподавателей. Ее отец Самуил Беркович Лиховицкий был не музыкантом, но преподавателем еврейского народного училища. Причем он работал в разных городах, то есть это как Виленское училище, это современный город Вильнюс, это также Тверь, это также училище в Белоруссии. В общем, Софья Самойловна была вынуждена, конечно, вместе со своей семьей переезжать за отцом, и поэтому училась в разных городах. Родилась Софья Самойловна 23 октября, как уже было сказано, 1896 года в городе Речице. Это один из старейших городов Беларуси. Затем она вот переезжала вслед за отцом, и первые уроки музыки получила от своей матери, которая была учительницей музыки, Эль Хальевна Лиховицкая, в девичестве Мерилинская фамилия у нее была. Вот. И в семье было четверо детей. Софья была самая старшая, еще у нее была сестра и двое братьев. Как я понимаю из документов, которые я нашла, как ни странно, ближе Софья была со своим отцом, нежели с матерью. Здесь я точных причин не знаю, но просто по документам понятно, что отец жил очень, ну, большую свою часть именно с Софьей Самойловной, а мать проживала, ну, уже во взрослом возрасте с другими своими детьми. Была на их содержании. Не знаю, с чем это связано. Но вот, значит, в 1912 году Софья Самойловна окончила Белгородскую женскую гимназию с серебряной медалью. И после этого, через пару лет, она приехала в Петербург и училась в консерватории с 1916 по 1922 годы как пианистка, и преподавал у нее Самуил Моисеевич Майкопар. это легенда, да, петербургской фортепианной школы, педагог, композитор, и тоже, наверное, любой школьник знает пьесы Бирюльки знаменитые Майкопара. Вот именно его ученицей была Софья Самойловна, и мы видим, что довольно долго она у него в классе была, и потом даже взяла какие-то педагогические практики, скажем так, мероприятия, которые были у Майкопара. Об этом я, наверное, скажу попозже. Но на этом свое обучение Софья Самойловна не закончила. Она продолжила учиться и в 1930 году снова поступила в консерваторию, но уже на педагогический факультет. Раньше это разделялось. И до 1935 года училась еще вот на отдельном педагогическом факультете в консерватории. Также известно, что она брала уроки у Самария Ильича Савшинского, известного тоже петербургского пианиста и педагога, который основал нашу десятилетку, легендарную школу при Санкт-Петербургской консерватории. Но тут важно отметить, что вот этого факта как-то нигде найти практически невозможно, но в некрологе, который посвящен кончине Софьи Самойловны, указано, что Софья Самойловна является сооснователем вместе с Самарием Ильичем Савшинским этой школы десятилетки, и она после ее открытия, школа открылась в 1936 году, она была в должности зауча 3 года. После открытия десятилетки. Вот. Ну и еще важно тут упомянуть, что также Софья Самойловна училась вот где-то в период с 1917 по 1918. Несколько лет она училась на бестужевских курсах знаменитых, на историко-филологическом факультете. Она их не окончила, но 3 года она все-таки их посещала. Вот такой у нее интересный путь. По поводу личной жизни Софьи Самойловны Лиховицкой совсем нет никакой информации. Я общалась с ее коллегами, и как-то мне не удавалось особо найти подтверждений каким-либо фактом. Говорили, как правило, что у нее не было семьи, но на самом деле это не так. Опять-таки, найдя документы в архивах, я убедилась, что она была замужем, тоже за учителем, но военным учителем 2-го автомотополка. И также у нее был сын, который родился в 1921 году. В 1927 году, к сожалению, Софья Самойловна развелась со своим мужем, а сын, как выяснила я, погиб, увы, во время Великой Отечественной войны. Софья Самойловна в этот момент была в эвакуации, да, в Свердловске, то есть в современном Екатеринбурге. Вот, поэтому тут как раз мы можем подойти к школе на Садовой, да, знаменитой.
0: Потому что обычно во всех источниках говорится, что моя семья — это моя школа, а мои дети — это мои ученики.
1: Да, но вот здесь как раз, мне кажется, связаны эти все факты, ее биографии. Отец к тому моменту тоже уже скончался, с которым она была близка, мужа не было, сын погиб, и вернулась после эвакуации Софьи Самойловны в Петербург, в Ленинград, и тут ей предложили как раз сразу же занять должность директора в школе. Тогда это была школа Фрунзенского района, это называлось. Вообще эта школа была основана в 1935 году, то есть за год до десятилетки. И Софья Самойловна изначально не имела к ней никакого отношения. Потом она была на долгие годы законсервирована вот из-за войны.
0: Надо сказать, что это так она называлась, школа на Садовой, да?
1: Да, она имела разные наименования в разные годы своего существования. То есть где-то школа на Садовой, где-то когда-то она называлась школа Фрунзенского района, когда Софья Самойловна пришла, когда-то школа номер один, когда-то школа Куйбышевского района. В общем, все время ее, да, наименование менялось. То, как мы знаем сейчас, городская детская музыкальная школа имени Софьи Самойловны Лиховицкой, это название было ей присвоено в 1996 году, в год, когда Софье Самойловне должно было исполниться 100 лет. Вот. И, собственно, когда вернулась Софья Самойловна из эвакуации, поскольку, как я уже сказала, семьи уже, к сожалению, не было, она, видимо, именно поэтому с таким рвением и самоотдачей вот школе и вообще музыкальной всей системе, ну, отдавалась без остатка, потому что это было единственное ее детище, так скажем, пристанище, и ради чего она, наверное, жила вообще все годы. И, собственно, она на посту директора была более 25 лет, то есть до самой своей кончины. Не стала ее в 1972 году. Так что школа неразрывно, конечно, связана с офисом Ильи Лиховицкой, с ее методиками, инновациями.
0: Вот я думаю, есть теперь смысл перейти именно к методикам Лиховицкой.
1: По поводу методики. Ну, как вы уже сказали, любой учащийся музыкальной школы сталкивается так или иначе с именем Лиховицкой, даже если он не учащийся школы имени Софьи Самойловны. Дело в том, что есть известная фортепианная школа Лиховицкой. Это такое пособие, которое сделал в свое время издательство «Композитор», в котором он собрал лучшие как бы наработки Софьи Самойловны. Но также есть очень много ее личных именно пособий, есть пьесы ее авторства, которые, конечно, все в основном рассчитаны на начальный период обучения, то есть это примерно до 4-5 класса. Конечно, какие-то сборники охватывают и весь период обучения в музыкальной школе. Важно также сказать, что Софья Самойловна вообще начала заниматься педагогической деятельностью довольно рано, с 15 лет она начала, и работала в разных учреждениях, то есть это были и трудовые школы, и приюты, и детские дома, и дом просвещения, который, как ни парадоксально, находился как раз в доме на улице Садовой, 32, где сейчас находится школа. И по также документам в архиве я обнаружила, что в соседних домах Софья Самойловна жила еще до момента Великой Отечественной войны, то есть этот вообще район тоже с ней был тесно как-то очень связан. Собственно, Софья Самойловна, что такого важного, да, она сделала, почему вообще мы сегодня о ней говорим и вспоминаем? Во-первых, она приглашала в школу, казалось бы, ну, обычная школа, директор. Да, конечно, любая школа выполняет важную, да, роль, но почему она в качестве директора вошла в историю? Она вообще организовала методические объединения городские, и не только по фортепиано. То есть вот у нас сейчас есть ресурсный методический центр, который находится при Институте культурных программ, и я в нем являюсь тоже координатором городского учебно-методического объединения преподавателей фортепиано, органа и концертмейстеров. И вот эта вся организация, без Софьи Самойловны ее бы просто не было. То есть она
0: это
1: именно
0: её заслуга.
1: Да, это ее заслуга. Она эту работу в нашем городе начала и очень долгое время сама лично возглавляла фортепианную секцию. Еще хотела вернуться немножко назад, забыла сказать по поводу, собственно, учеников, что мы знаем. Потому что, как правило, тоже общаясь с коллегами, они говорят, ну, наверное, она не преподавала, а больше скорее вела методическую, да, такую работу. Но к моменту, когда она стала возглавлять школу, да, с 1944 года, получается, что она уже 33 года преподавала. Ничего не возглавляла, да, никаких учреждений, а именно занималась педагогическим ремеслом, скажем так. Причем преподавала она не только фортепиано, но также слушание музыки, например. Видимо, вот как раз вот в этих детских приютах, да, как-то вовлекала детей в этот процесс. И также она преподавала фортепианный ансамбль. И в школе, когда она стала директором в школе на Садовой, она тоже какое-то время преподавала и фортепианный ансамбль, но недолго, потому что, наверное, масштаб ее деятельности рос-рос, и уже невозможно это было совмещать с педагогической как бы, деятельностью, потому что это все-таки требует много времени и сил. Вот. Значит, по поводу методик, что важного? Во-первых, предметы, которые сейчас проходит любой пианист в школе, да, такие как чтение с листа, фортепианный ансамбль, концертмейстерский класс. Сейчас вообще на эти направления очень большой акцент делается, ну, в системе образования, и, наверное, правильно, потому что все-таки солистом, пианистом может стать далеко не каждый, и не каждому это и нужно. Но получить общее развитие да, если человек потом не пошел в профессиональную деятельность. Важно, чтобы он мог сесть за инструмент, разобрать любые ноты, подобрать по слуху песню, которую он услышал, не знаю, со своими друзьями сесть, сыграть что-то в четыре руки. Ведь это самое главное, для чего как бы ребенок ходит в музыкальную школу, вот для расширения кругозора и приобретения навыков, которые помогут ему в жизни с разных сторон и неизвестно даже с какой. С другой стороны, если человек даже идет в профессиональную сферу, то тем более он должен обладать всеми выше мной перечисленными навыками, уметь хорошо читать с листа, уметь саккомпанировать, неважно, певцу или инструменталисту, уметь сыграть в четыре руки, да, то есть и часто вот сейчас проблема встает, например, того, что нет хороших концертмейстеров, ну, то есть они есть, но их очень мало. Вот. А как раз нам эти кадры очень нужны. Поэтому сейчас в системе образования в целом делается акцент на то, чтобы этими предметами заниматься не постольку поскольку, а все-таки уделять им больше внимания. И вот тоже у истоков этого стояла Софья Самойловна Лиховицкая, которая в целом в своих методических трудах выделяла это как одну из главных проблем, что, во-первых, не хватает интеграции между, там, например, музыкальной литературой, сольфеджио и специальностью. То есть, что каждый педагог работает как-то, вот делает свою работу, делает ее хорошо, да, качественно, но все эти знания и навыки у ребенка как-то вместе не собираются в общую картину, а ведь это очень важно. И вот она очень ратовала за то, что все-таки мы должны в коллективе педагогическом работать сообща. Потом она выделяла такую проблему, как самостоятельность. У нее даже есть отдельное пособие, задание для самостоятельности развития у учащегося, что в целом от детей недостаточно инициативы, они недостаточно самостоятельны. А напомню, что все эти труды писались лет 60-50 назад, а проблема актуальна до сих пор. И тогда не было никаких гаджетов, да, которые бы отвлекали. Вот сейчас все говорят, что вот только в них дело. Не только в них дело. Тогда тоже такие были проблемы, вопрос их решения. Вот Софья Самойловна, например, для этих целей подключала работу с общеобразовательными школами обычными. То есть она, например, проводила мероприятия, в которых учащиеся музыкальных школ играли, ну, там, на инструментах, да, то, что они умеют, а дети, которые не имели отношения к музыкальным школам, они там готовили, что могли. Кто-то нарисовал что-то под произведение, да, кто-то там, не знаю, станцевал, кто-то продекламировал стихи. Она просто считала, что взаимодействие музыкальной школы с общеобразовательной очень важно, потому что музыкальная школа является, по ее словам, эстетическим маяком. Должна являться. И таким образом вот эта коммуникация между детьми, во-первых, она повышала, как сказать, статус товарища, да, вот, который играет на инструменте, что он так может, и дети другие, они как бы, ну, восхищались им, восторгались, что вот он так может, и поэтому тоже говорили потом родителям, что «О, и я хочу пойти в музыкальную школу». Во-вторых, дети, в принципе, общались, коммуницировали активнее, да, творческий какой-то шел процесс. В общем, все эти процессы очень были важны. Но тут важно сказать тоже, когда первый раз Софья Самойловна начала всю эту затею с общеобразовательными школами, она просто там, ну, они развесили, расклеили какие-то объявления, и со всего города на концерт детей, которые подготовили, и там еще и педагоги участвовали, пришла одна учительница. Тоже показательно. Вот сейчас многие жалуются и там говорят, что вот там людей мало ходят, там довольно все-таки элитарная прослойка людей, которые слушают академическую классическую музыку. А вот видите, была такая рассылка в то время, и пришла одна учительница всего, со всего района. Вот, то есть это тоже как бы многие проблемы, они, увы, до сих пор актуальны, да, и были актуальны и тогда, когда не было гаджетов, интернета и прочего. Вот. Также Софья Самойловна организовала такой клуб юных музыкантов, КЮМ, сокращенно он назывался, который функционировал в школе ежедневно, дежурили родители, находили как-то время, менялись. Что там происходило? Ой, чего там только не было. Настоящая творческая деятельность и как у преподавателей, так и между коллегами методические разработки всякие, это я сейчас расскажу, объясню, как это было, так и, конечно, между, самое главное, детьми, которые вели, например, дневник интересов, в котором они описывали, что интересного вообще они узнали за, там, не знаю, месяц условно. Это не обязательно должно было связано быть с музыкой. Это могла быть какая-то книга, парк, я не знаю. То, что их впечатлило и заинтересовало. И каждая, в конце каждой четверти вместе со своим педагогом по специальности, вот они всем классом собирались, читали эти дневники интересов, обсуждали все это, играли как раз там с листа какие-то новые произведения, показывали, что они смогли подобрать по слуху. В общем, такая настоящая творческая, интересная жизнь, и коммуникация, самое главное, происходила между учителем, да, наставником и детьми. Что касается методических разработок и как это тоже повлияло на вообще систему образования в стране, не только в городе, в школу, обычную школу, Софья Самойловна приглашала Исая Александровича Брауда, это основатель нашей органной, так сказать, школы в Петербурге, кафедры в Санкт-Петербургской консерватории, чтобы он прочитал лекцию про полифонию. Также приходил со своими, как сказать, с лекцией, с мастер-классом Генрих Густавович Нейгаус, Надежда Иосифовна Голубовская, Владимир Владимирович Нильсон. Ну, то есть это легенды и глыбы нашей фортепианной школы, причем Нейгаус — это московский представитель. Да? И вот они приходили в школу и читали вот эти, ну, семинары, наверное, правильно сказать, проводили.
0: Для учащихся или для педагогов?
1: Для педагогов. Угу. Учащиеся могли, как я понимаю, наверное, тоже присутствовать, но больше это, конечно, делалось для преподавателей, угу, как раз чтобы они могли как-то вот как раз разрабатывать какую-то методику, может быть, что-то менять в своей деятельности. И настолько активно разрослась вся деятельность школы, и это влияло на город, что, вот, например, центральный методический кабинет, который находился под, ну, Министерством культуры СССР, находился в Москве, они даже издали, если я не ошибаюсь, в 1969 году целую книжку с разработками педагогов школы на Садовой. Ну, то есть это уникальное, мне кажется, явление, да, вот просто школа, которая находится в Ленинграде, да, и центральный методический кабинет выбирает только педагогов этой школы. То есть это не сборник лучших педагогов по стране там, или лучших педагогов города, а вот в одной школе была такая концентрация личностей. Вспомним, например, Антонину Васильевну Барабошкину, которой тоже наверняка знает каждый учащийся. Да, ее учебники по сольфеджио, по ним учатся до сих пор. Она тоже работала вместе с Софьей Самойловной. То есть Софья Самойловна еще могла вокруг себя собрать таких личностей, которые трудились на благо нашей культуры. Да? Вспомним тут еще Гацдинера, например, это скрипач, Говорушка, дирижер. То есть люди, которые вообще работали не только в школе на Садовой, они также трудились в консерватории, также работали в десятилетке, то есть в нескольких учебных заведениях и на разных, получается, этапах, да, то есть начальное образование, среднее, старшее, уже вузовское, они курировали вот этот процесс с разных сторон.
0: Я думаю, сейчас есть смысл включить музыкальный фрагмент и показать мастерство уже учеников, которые окончили эту школу на Садовой.
1: Да, я здесь как раз объявлю тогда, кто сейчас будет играть, и скажу, что выпускниками школы на Садовой являются такие пианисты, как Вадим Монастырский, Мирослав Култышев, Елизавета Украинская, Инга Дзекцер, Игорь Урьеш. И сейчас мы послушаем в исполнении Павла Егорова третью пьесу из опуса 111 Роберта Шумана.

0: Алина, вы являетесь выпускником этой школы садовой?
1: Нет, я не являюсь выпускником этой школы, но я в ней работаю, преподаю фортепиано с 2018 года. Но у меня один год там в подготовительной группе училась сестра, но важнее даже другое, что Ольга Андреевна Курнавина, выпускницей которой я являюсь, она работала в этой школе очень-очень долго, и часто мы приходили на уроки в эту школу к ней, потому что она работала и в десятилетке, и в школе вот на Садовой. Какие-то концерты классные у нас проходили в этой школе, поэтому отчасти я к ней была причастна и в годы обучения, ну и плюс еще в этой школе преподает, на мой взгляд, лучший преподаватель по сольфеджио нашего города, ну, одна из лучших точно, это Марина Владимировна Целевич, у которой которой я ходила заниматься вот всю школу в индивидуальном порядке, но благодаря этому человеку вообще, наверное, я во многом тоже состоялась как музыкант, смогла поступить в консерваторию по сольфеджио, сдав экзамены и так далее.
0: То есть у вас связь с этой школой была и до того, как вы стали преподавателем,
1: да,
0: в этой школе. Но вот сейчас, в наши дни, сохраняется ли та методика, которую Софья Самойловна Лиховицкая разрабатывала для детей? А надо сказать, что у нее отношение к детям было совершенно особенное. Вот немногие преподаватели могут похвастаться таким отношением. Очень внимательное отношение, доброжелательное. Она старалась, насколько я понимаю, раскрыть творчество в каждом ребенке очень индивидуально. И, как вы уже упоминали, научить их работать в самостоятельности, что сейчас, вот мне кажется, этого нет в отношениях между педагогами и учителями, и учениками, потому что часто педагоги, давая домашнее задание школьникам, всегда говорят родителям: проследите, посмотрите. Это было в методике Софьи Лиховицкой исключено, да? Она самостоятельно с карандашом в руках заставляла.
1: Ну, у нее там, как бы сказать, творческие, конечно, какие-то задания для самостоятельности. То есть надо было заинтересовать ребенка так, чтобы он захотел дома прийти, домой придя, сесть за инструмент и сделать что-то, подобрать.
0: Самостоятельно.
1: Да. То есть вызвать вот это желание и, собственно, и любовь к музыке. И это очень, конечно, важно делать на начальных этапах, потому что потом уже это сложно, да, если этого нет изначально. Главное потом эту любовь к искусству и к музыке не убить, так скажем, да. Вот. Конечно, сейчас до сих пор методики все Софьи Самойловны Лиховицкой живы и активно используются. И не просто так до сих пор ее вот эту фортепианную школу можно купить, приобрести везде, по ней работают педагоги. То есть это один из лучших до сих пор учебников, так скажем, для начального образования.
0: Вы работаете по этим учебникам?
1: Я в том числе работаю, да. Ну, я в своей работе люблю использовать разные пособия, скажем так. Я редко двигаюсь по одному пособию, вот просто от и до. Но к этому пособию я тоже обращаюсь очень часто. Я веду педагогическую практику в консерватории у студентов, и тоже мы с ними проходим обязательно школу Лиховицкой, обязательно проходим ее и другие разработки, которые живы в стенах школы. Например, такой у нас есть зачет по грамотности, которого нет, насколько я понимаю, в других учреждениях, а жив он вот как традиция именно, и мне кажется, очень важно ее сохранять. То есть, безусловно, вот многие другие работы, которые я узнала, исследуя труды Софьи Самойловны, они, к сожалению, просто не переиздавались, и, наверное, поэтому о них мало кто знает. Но вот ее, например, пособие, в том-то и дело, что она не просто там вводила эти предметы, о которых я говорила ранее, да, и не только призывала к этому, она по каждому этому предмету делала учебное пособие. Общий курс фортепиано делала, слушание музыки делала, сборники таких-то произведений, там, Бетховена, полифонических, да, ее известный сборник вместе с Баренбоймом, который они сделали, который, кстати говоря, переписывала от руки бабушка Ольги Андреевны Курнавиной, она работала библиотекарем, в общем, тут тоже такие есть связи, да, пересечения. Вот, просто все эти труды, они есть, но они в библиотеках, И поэтому, конечно, человек, если не занимается и не задается вопросом, вот именно, а что же еще есть у Софьи Самойловны, он, наверное, это не найдет, просто потому что так быстро это и не найти. Mm-hmm. А переизданий, к сожалению, вот там с 60-х, с 50-х годов не было многих ее пособий, но найти их можно. То есть они там в той же библиотеке имени Маяковского или Российской национальной библиотеки есть.
0: Угу. На ваш взгляд, для современных преподавателей музыки, что самое ценное, что можно взять из методик Лиховицкой? Вот что сейчас современно, актуально, а что, может быть, уже отошло как на второй план?
1: Ну, для меня актуально все, что она сделала, правда. Mm-hmm. Единственное, кстати говоря, возвращаясь к предыдущему вопросу, что не прижилось из того, что она сделала, она вела активную деятельность с ученым, который был приматологом, такой Леонид Александрович Фирсов, достаточно известный ученый. Они с ним искали способы проведения приемных вступительных экзаменов в школу. То есть он приходил, мне даже педагоги и коллеги, которые еще застали Софью Самойловну, рассказывали, что там какие-то датчики на них еще в то время надевали там. И, в общем, они изучали деятельность нервной системы ребенка. И на основании этого сделали свои уникальные приемные вступительные экзамены, которые длились 2 дня для каждого ребенка. То есть первый раз ребенок должен был прийти и в группе из 8 человек. Как-то там в игровой форме взаимодействовали с ними педагоги, а на следующий день он приходил уже один. То есть это делалось для того, чтобы сначала ребенок раскрепостился, mm-hmm. привык к взрослым, посмотреть, как он коммуницирует с другими, какие у него реакции, а потом уже более предметно на следующий день исследовать уже как бы поближе самого этого ребенка. Вот это, к сожалению, не прижилось, наверное, потому что, как обычно, у нас у всех не хватает временного ресурса, но очень жалко, мне кажется, это более рабочая схема и, кроме того, которая психологически более комфортна для самого ребенка, который первый раз приходит в музыкальную школу, и заинтересовать его так можно. Потому что обычно все-таки родители приводят. Не всегда ребенок говорит: я хочу в музыкальную школу, правда же? А здесь есть возможность не только его, так сказать, способности исследовать, но и сразу уже заинтересовать. Не просто так в те годы, чтобы попасть в школу на Садовой, очередь была, с улицы стояла, а школа находится на 2-м этаже. И вот вся лестница, это вот коллеги мне тоже рассказывали, с улицы прям был, чтобы попасть в эту школу, это для многих раньше была настоящая мечта. Вот. Но методики Софьи Самойловны, вот как я уже сказала, проблемы основные, которые она перечисляет, актуальны все до сих пор. Угу. Поэтому, мне кажется, к ее пособиям нужно обращаться как к настольным вообще трудам. Особенно, мне даже кажется, что к фортепианам ее фортепианной школе понятно, что любой обращается. Просто там хорошие пьески небольшие, которые рассчитаны на развитие базовых навыков у ребенка. Есть какие-то обращения и к фольклору, да, есть какие-то авторские пьески, есть первые шаги, у нее такой сборник, где красивые красочные иллюстрации, что обычно очень нравится детям помимо пьесок. То есть это все актуально, но таких сборников, наверное, несколько. Собственно, и я поэтому не только ограничиваюсь, когда преподаю сборниками Лиховицкой, обращаюсь там, например, к трудам Елены Фабиановны Гнесиной и других наших великих представителей фортепианной школы. Но вот я бы рекомендовала педагогам, если у них появится такая возможность, время, желание, все-таки обратиться именно к ее статьям, к ее публикациям на темы, чтобы изучить глубже, так сказать, вопрос, а каким способом она решала эти проблемы, потому что там прям много очень заданий. Они ведь даже выпускали настольные игры для того, чтобы увлечь детей, заинтересовать, и это действительно все работало, и творческая жизнь кипела в школе.
0: Да. Школа имени Лиховицкой. Дети, которые сейчас там учатся, знают ли они об этом человеке, чье имя носит школа, что для этого делает школа, чтобы рассказать об этом человеке? Это первый вопрос. И 130 лет исполняется 23 октября. Угу. Как будет отмечена эта дата в школе?
1: Ну, это тоже такая тема, которой вот я активно занимаюсь. Вот у нас проходил зачет по грамотности, о котором я уже сказала, которого нет в других школах. Он что это означает? Там мы не просто читка с листа, там, гаммы и термины, а еще каждый год, в зависимости от класса, есть какая-то тема на год, условно, крупные формы. И мы обсуждаем с детьми, разбираем, что такое соната, сонатина, вариации ронда. Другой год, например, разбираем какие-то романтические произведения, жанры. Что такое баллада, что такое элегия. Мне кажется, это очень важно, и это как раз про интеграцию между музыкальной литературой, сольфеджио и фортепиано, вот этот зачет. К чему я это говорю? К тому, что вот... Я выступила, так сказать, с инициативой на методическом совещании нашем, и вот было принято решение, что действительно и педагоги-то не все знают, просто потому что нет в доступе информации. Это вот я так заинтересовалась, что пошла в архив, да, но не у каждого есть такая возможность. Вот я сделала краткую справку о Софье Самойловне Лиховицкой и разослала ее преподавателям, и преподаватели должны были, я надеюсь, они это осуществили, рассказать каждой группе детей о Софье Самойловне Лиховицкой. Сейчас мы делаем стенд в школе.

0: каким являлась Софья Самойловна Лиховицкая. Алина, наша передача подходит к концу. Я думаю, завершить мы также можем музыкальные иллюстрации.
1: Да. Я хочу пригласить всех, кто вдруг заинтересовался личностью Софьи Самойловны Лиховицкой, 23 октября в ее день рождения. Я всех жду. Вход свободный. В 11:30 в культурном центре Семимостья пройдет семинар, который я проведу, который называется «Софья Самойловна Лиховицкая и ее вклад в формирование методической базы Ленинграда». Кто заинтересовался, приходите, всех жду. Это находится, я точно не помню адрес, можно найти информацию либо на моей страничке ВКонтакте, либо на страничке организации «Музыкальная юность при творческой поддержке» семьи Курнавиных. Это находится рядом с Никольским собором. Всех жду, приглашаю. А теперь перейдем к музыке, завершим нашу передачу исполнением выпускницы школы имени Софьи Самойловны Лиховицкой Елизаветы Украинской. Она исполнит, мы послушаем фрагмент испанской рапсодии Листа.
0: Я напомню нашим радиослушателям, что гостем нашей сегодняшней программы была пианист, преподаватель Алина Федосеева. Спасибо вам, Алина, за ваш рассказ. Творческих успехов.
1: Спасибо большое. И вам спасибо. Всего доброго.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала интермеццо «Ля минор» Иоганнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В наших передачах о произведениях итальянской живописи эпохи раннего Возрождения мы в основном говорили о Сиенской школе и немало уделили этому времени. Сегодня же речь пойдет о флорентийских мастерах. И у тех, кто посетит в Эрмитаже залы итальянской живописи, составляющие Невскую анфиладу старого Эрмитажа, будет возможность сравнить эти две школы. Мы продолжаем беседу с хранителем итальянской живописи XIII-XIV веков в собрании музея, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой.
1: Мы с вами от малоизвестного художника Дуяма Лусковича возвращаемся к крупнейшему центру живописи Италии 13-14 веков, начало 15 столетия, Флоренция. Вообще, Флоренция, надо сказать, что до начала 17 столетия это один из ведущих центров живописи и вообще один из самых влиятельных в истории итальянской живописи. И Флоренция, конечно, всегда отличалась от многих художественных школ тем, что Флоренция была очень близка к жизни. Что я имею в виду? Всегда святые, всегда образы, которые мы видим во флорентийской живописи, наполнены весом, объемом. Это не бесплотные, утонченные Мадонны, которые пребывают в сиенской живописи у Симоны Мартини, у братьев Флоренцетти. Нет, это всегда такая мощная, крупная Мадонна. Вот мы сейчас смотрим с вами Лоренцо ди Никколо Джерини. Возможно, этот художник. И тут сразу видно, какая это Мадонна крупная, тяжелая, какой тяжелый младенец у нее на руках. И здесь, конечно же, характерно проявление эмоций. Это зарождение тех самых эмоционального наполнения произведения, которое мы впоследствии увидим уже у Леонардо да Винчи. Потому что, вспоминая нашу Мадонну с цветком, Мадонну Бенуа, мы помним с вами, как Мадонна играет с младенцем, она держит цветок, младенец его рассматривает. Вот здесь то самое важное начало. Вы видите, Мадонна смотрит на младенца, она, может быть, щекочет его,
2: да.
1: Младенец смеется, и мы с вами сразу чувствуем такое единение группы эмоциональное. И вот это как раз была характерная черта для флорентийской живописи, эмоциональное объединение героев, общий эмоциональный настрой, то, к чему шел Леонардо, разрабатывал и превзошел этот момент. Что еще важно в этом произведении? Что здесь сохранилось подлинное орнаментальное обрамление, подлинная рама. Вообще, ранние итальянские картины, иконы, образы, если они не составляли часть алтаря, а были отдельным образом, как вот этот, например, так называемая пала, да, или алтарь, они всегда имели сложнейшее обрамление. Вы видите, здесь святые колонки и ангелы, которые трубят, играют на музыкальных инструментах, славят Мадонну, херувимы в верхней части. И это стрельчатое завершение. И еще выше пламенеющий орнамент, так называемый пламенеющая готика. Да? Резные элементы листвы, которые напоминают языки пламени. А если посмотреть вниз, нижнюю часть, здесь будут и гербы владельцев, и надпись...
2: Это гербы владельцев.
1: Да, по сторонам. И «Славься, Мария». Царица Небесная, и в центре вы видите сцену, в нижней части сцену распятия, такая мини-предела, да? Я прошу прощения, не распятие, а оплакивание, конечно. В центре Христос. Это всегда очень сложно составные вещи. Вот, кстати, мы с вами говорили о стеклах или витринах. Хорошо бы такую витрину. Только нужно найти такую витрину и придумать зал, куда мы это поставим, потому что здесь, к сожалению, например, в данном конкретном месте поставить такую витрину сложно. И посмотрите, здесь тоже золотой фон, и Мадонна сидит на подушке. Это тоже Мадонна смирения, Мадонна де Люмельта. И роскошный ковер, на котором она сидит. А Мафори ее тоже потемнел.
2: Да, вот я хотела... Где? Ну, он еще видно, что синий, но все-таки черный... Ну,
1: так очень темный.
2: Темный, почти черный.
1: Когда я вас ждала, я рассматривала эту работу, и вдруг вот при этом хорошем освещении я для себя отметила новый элемент, который я никогда не замечала. Посмотрите, центр композиции, рука Мадонны, ее живот, ее чрево высветлено.
2: Да, да.
1: С чем бы это могло быть связано? Может быть, с тем, что как святого Петра в соборе святого Петра, Арнольфа де Камбио, верующие к нему прикасаются, да. Трогают, да, загадывают желания или молятся. Может быть, это связано с молитвой, и прикосновениями, поцелуями.
2: Ну, наверное, сама рука была бы светлее, а тут получается, что под рукой ткань вот, как будто светлее.
1: Не могу объяснить этого факта, не знаю.
2: Сверху ручка
1: сейчас.
2: Немножко, конечно, тоже посветлее, но мне вообще очень симпатичен этот вот оттенок, да, это платье, которое у нее под мафорием, оно такое, какой-то такой
1: темное,
2: вот интересный
1: красное,
2: цвет.
1: Темное, и такой красно-насыщенная пеленка,
2: да,
1: у Христа,
2: да, да, да.
1: Подложка, да, вот мы видим, она отвернута очень красная. Не знаю, почему.
2: Ну, интересно.
1: Надо посмотреть еще раз в микроскоп, исследовать, может быть, что-то откроется новое. Вытертая, да? Вы согласны с тем,
2: да.
1: Что она как бы стертая, эта живопись?
2: Ну, она то ли... Ну, я могу сказать, потерта, или это специально так и сделано? Потому что я раз вы говорите, так может быть и потерто, но то, что оно светлее, действительно ощущение, что центр, он как бы светящийся, так сказать, расходится радиально и становится темнее. Уже там другие части платья темнее. Ну, вот верх руки немножко вытерт, наверное, да.
1: Впереди понимаете, новый... всегда важно посмотреть и заново посмотреть, и прийти просто в зал, постоять в какой-то вещи, потому что это часть работы, это часть вообще творчества и хранителя, да, я бы так сказала, потому что в разных освещениях, в разном ракурсе, разные настроения, приходишь, смотришь на вещи, что-то открывается такое, что думаешь... А я никогда не отмечала это.
2: Ну, получается, что расположена она была, ну, вот где она расположена?
1: Достаточно низко,
2: в храме,
1: да.
2: То есть таким образом, что, да, то есть невысоко, что человек пришел и, допустим, стерли весь низ одеяния.
1: Ну, может быть, это...
2: А именно вот где-то так.
1: Может быть, это была какая-то семейная капелла
2: у
1: себя в доме, в семейном каком-то поместье. Трудно сказать. Вот, кстати говоря, тоже интересная история. Всегда призываю смотреть и участвовать в научном процессе. Казалось бы, вот эти два герба, да, владельцев. Здесь живопись расчищена, здесь нет ничего придуманного. Да? Это, вероятно, настоящие гербы заказчиков, семейства. И когда мы на них смотрим, кажется, ну вот я сейчас найду. И мы точно скажем, кто заказал это произведение.
2: Угу.
1: И нет.
2: Не найти.
1: Надо сказать, что как много специалистов подходило к таким вещам, вот в частности, к этой Мадонне, с тем, что я вам сейчас найду, скажу. И мы были всегда рады этому, если бы кто-то из специалистов, связанный с геральдикой, этим занимался. Но, к сожалению, пока никаких ответов мы не нашли. И, кстати говоря, слушатели призываю к тому, что обязательно обращайте внимание на такие владельческие знаки. Если кто-то что-то знает, мы всегда открыты, рады и публикуем такие вещи. Это всегда для нас документальный источник.
2: Но они такие, мне казалось, гербы должны быть более насыщенные, там, может быть, больше элементов. А здесь вот как-то... Я как совершенно, так сказать, не специалист.
1: Ну, вот тот, который справа.
2: Ну, тот, который справа, да, у него какие-то есть индивидуальные.
1: Сердце какое-то,
2: сердце
1: полумесяц.
2: Сверху этот буква Т или грабли, элемент, что-то такое, или домик, вообще трудно. А вот это вот какой-то зигзаг, но
1: да,
2: буква М или что, щит. А это не может быть вообще вот декоративным? Это точно совершенно гербы?
1: Вряд ли это декоративное.
2: Да?
1: Скорее всего, это заказчики.
2: Угу.
1: Мы с вами можем посмотреть вот на соседние произведения. Здесь тоже есть гербы.
2: А, да-да, вижу, ага.
1: Ну вот вы видите, что здесь либо записаны, либо смыты.
2: Ни о чем не говорят.
1: Ну, вы понимаете, да, что здесь тоже должны были быть какие-то владельческие записи, владельческие гербы. Там сохранились, это хорошо, здесь нет. Но тоже это Флоренция, Бичи ди Лоренцо, он флорентийский художник. И здесь, кстати, эта вещь интересна тем, что кроме того, что здесь подлинное обрамление и живопись довольно хорошей сохранности, интересно оно тем, что здесь очень ранняя иконография Мадонны на троне, у которой на коленях стоит младенец Иисус Христос. Иконография эта будет развиваться, и она станет особенно популярной во второй половине XV века, когда, например, в школе Вероккио, в мастерской Вероккио, будут совершенно многочисленные Мадонны, сидящие на тронах, и у них будет на коленях стоять младенец. У нас есть такая перед залом Леонардо да Винчи работа «Мадонна с младенцем на троне». Младенец стоит, и произведение приписывают мастерской Верокки с дискуссиями, кто мог это исполнить. Так что вот эта иконография тоже интересна.
2: А там младенец тоже в рубашечке, да? По-моему, складки вот здесь у него, нет?
1: Да.
2: На ножках.
1: У него тонкая ткань, еле заметная.
2: Здесь получается как бы несколько сюжетов, или...
1: Здесь Иоанн Креститель. С левой стороны Иаков, позади два ангела, которые также держат завесу. И если присмотреться, Мадонна в правой руке держит птичку, которая протягивает ручку младенец и обращается к маме, вопрошает.
2: А какая птичка там?
1: Может быть, и щегол? Такой, вот как есть в Мадонне Лита, но тут у него нет красной головки. И младенец ее трогает за головку, словно бы играет. И это тоже такой момент подсмотренный, живой. И сам младенец, несмотря на всю свою статуарность и сухость изображения, все равно очень живой, личико у него такое улыбающееся.
2: Ну да, он так с восторгом обращается к Марии.
1: Да и Мадонна, если присмотреться, прищурилась чуть улыбается, словно бы настроение у нее также более жизнерадостное.
2: Там какие цветастые крылья у ангелов сзади. Это Серафимы, наверное.
1: Да.
2: Перельем.
1: Здесь вот обратите внимание, цветовая гамма, завесы, ковра, немножко грубоватая, как и Мафори Мадонны. А может быть, это связано с поздними записями, потому что у нас не все произведения так окончательно расчищены, где-то реставраторы оставляли. Может быть, здесь, если исследовать эти произведения, есть еще что-то откроется, но цветовая гамма здесь более грубовата в сравнении с тем же Дуямом Вусковичем. Здесь, наверное, не приходится любоваться и наслаждаться цветом, палитрой. Здесь более важен момент, связанный с эмоциональным настроением, эмоциональным состоянием персонажей. Здесь оплакивание Христа внизу, сцена с предстоящими. С левой стороны изображена Мария, Богоматерь, справа Иоанн Евангелист. Собственно, такая же сцена, те же участники, как обычно изображают в сцене распятия Марии с Иоанном Евангелистом, Христос с предстоящими. Я предлагаю от этого достаточно цветовой гаммы палитры скромного произведения перейти к необычному в нашем в составе нашей коллекции произведению, которое уникально тем, что хотя бы тем, что это выносная икона или хоруквь, которую, вероятно, выносили за пределы храма. И когда она находилась в храме, она могла обозреваться с разных сторон. Вероятно, она могла стоять в центре алтаря, которую можно было обойти с обеих сторон. И создал эту работу флорентийский художник Антонио да Ференце. Но таких художников у Флоренции было много. Антонио, который происходит из Флоренции, Антонио флорентиец. Но что здесь важно? Посмотрите вниз произведение. Сейчас мы будем с вами рассматривать в деталях. Но посмотрите на постамент, на котором находится Мадонна с младенцем. Вы увидите... Подпись этого автора, Антониус, рассматриваю в деталях, но посмотрите на постамент, на котором находится Мадонна с младенцем, и вы увидите подпись этого автора, Антониус, флорентиец.
2: Да.
1: Хотя, как я говорила, флорентийцев, Антонио флорентийцев было много, поэтому мы точно сказать не можем, кто именно. Но что здесь важно, что здесь две сцены. Мы с вами видим одну сцену, это Мадонна с младенцем, предстоящими святыми, с ангелами, которые поддерживают завесу, а в верхней части благословляющий Христос, а наоборот сцена распятия. Мы сейчас тоже ее рассмотрим. Я думаю, что, конечно, должно броситься в глаза, что эта работа необычайно декоративна, прекрасно сохранившаяся живопись, которая нам передает совершенно разнообразные элементы убранства и костюма. Достаточно полюбоваться, например, мафорием Мадонны, который украшен гвоздиками.
2: Угу.
1: И вы можете увидеть, например, совершенно роскошное одеяние епископа. Этот епископ, атрибуция святого достаточно спорная, несколько существует вариантов, кто это изображен, но обратите внимание, какой у него далматик, да, и какая великолепная вышивка, где представлены различные святые. Такие вышивки есть в собрании Эрмитажа. И мы периодически их показываем публике. Это вообще часть так называемого парадного одеяния епископов, который называется

0: называется парато по-итальянски. То есть вот такие вышивки делались художниками, мужчинами-художниками, вышивальщиками во Флоренции. И они, в общем, ценились не менее, скажем, они также оценивались как живописные произведения. Очень особые были вышивки. А справа мы видим Иоанна Крестителя. Вы видите, что он с тростниковым крестом.
1: А вот он этот крест как-то выделяется.
0: Это та самая рельефная живопись, о которой мы говорили. Тут и у святого епископа также посох выделен. И мы видим, какие гравированные нимбы и какой гравированный орнамент. А если присмотреться к Мадонне, да и к младенцу тоже. Ну, первое, должна сказать, что декоративность этой живописи важнее, первичнее, чем изображение инкарната и личного письма, оно достаточно упрощено по сравнению с тем, что мы видели. Здесь важнее, конечно, красота этой вещи, которая видна с дистанции. И Мадонна, посмотрите, держит цветок, Мадонна держит розу. Да. С одной стороны, это символическое, конечно, напоминание о распятии, о терновом венце, пролитой крови. А с другой стороны, мы с вами помним, что во Флоренции главный образ города – это Мадонна дель Фьоре, Санта Мария дель Фьоре, главный собор. И Мадонна с цветком – это вообще один из главных образов Мадонны. И, собственно, один из главных почитаемых святых – это Иоанн Креститель. Угу. Это покровитель города Флоренция. Что здесь еще важно? Смотрите на младенца. Ведь у него тоже оберег.
1: Да, вот это не только ожерелье, это вот,
0: тут еще понимаю, и коралл, какой-то зуб.
1: Зуб акули, или там, не знаю, какой.
0: Да, это тоже такие элементы народные, ожерелья, бусы, которые напоминают о том, что младенец может, конечно, ими играть в первую очередь, и оберег, а у него на ручке сидит щегол, вероятно, с красной головкой, он с ним играет. Ну, правда, эмоционально он изображен так... Немножко, я бы сказала, слабее по сравнению с тем, что мы видели, чуть-чуть. И не очень понятно, улыбается ли он. Да, в этом и заключается, собственно, понимание различного уровня художников, да, которые специализировались совершенно на разных видах, типах живописи, и у них были разные цели абсолютно. Здесь гораздо более декоративный элемент присутствует, чем вот это погружение в эмоциональное состояние. Или, например, история, связанная с инкарнатом. Если посмотреть на лица всех святых, то вы почувствуете, что здесь художник достаточно условен, более прост. Да, ему это менее интересно, чем вот это изображение вышивки на далматике епископа.
1: Может быть, у него вышивка лучше получалась?
0: Вероятнее. Этот мастер был ювелиром или миниатюристом. Да.
2: Итак, сегодня мы познакомились с некоторыми произведениями флорентийских мастеров в зале итальянской живописи раннего Возрождения. Это «Мадонна с младенцем» Лоренцо ди Никколо Джерини и «Хоругвь» Антонио де Фиренце, с одной стороны которой изображена «Мадонна с младенцем», святым епископом Иоанном Крестителем и ангелами, а с другой стороны этой хоругви сцена распятия с Марией и евангелистом Иоанном. Но об оборотной стороне этого произведения мы поговорим в нашей следующей передаче. Напомню, что мы беседуем с хранителем итальянской живописи 13-14 веков Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала вторая часть концерта для виолончели с оркестром си-бемоль-мажор Луиджи Боккерини, исполнители Морис Гендрон и концертный оркестр Пабло Казальса.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

мы предлагаем вниманию наших слушателей вторую передачу, посвященную истории православного женского монастыря в бургундской деревушке Бюсси-Анот. В июле 96 года Свято-Покровский монастырь отметил свое 50-летие.

0: Обитель, находящаяся в Европе и открытая миру, не могла жить по старым традициям русских монастырей. Путь ее развития был и остается на каждом своем этапе уникальным. Большую роль играет здесь взаимный духовный обмен с внешним миром. Важную роль играли и личные качества первой игумени Свято-Покровского монастыря, матери Евдокии. Свобода и сила ее духа, терпимость по отношению к другим вероисповеданиям, готовность понять иную точку зрения, и все это при истовой верности православию. Эти качества помогли осуществить сочетание свободы и традиции, открытости миру и верности молитвенному подвигу. За полвека жизни монастыря несколько раз вставал вопрос о самом его существовании. Сохранить монастырь в тяжелых условиях эмиграции было делом нелегким. Молитвенный монашеский подвиг был помножен на ежедневный подвиг физического выживания. Сохранение монастыря на протяжении десятилетий происходило благодаря необыкновенным личным качествам монахинь и, в первую очередь, настоятельниц. Об игумене Евдокии вспоминает монахиня Елизавета.
1: На меня большое впечатление произвела наша первая игуменя. Она была замечательным человеком. У нее было очень много таких качеств замечательных. И когда вот приехала и с ней так познакомилась, я думала, что больше мне уже никого больше не надо встречать в жизни. Потому что у нее были все качества и любовь. И она была мудрая, она была культурная. Доброта, у нее большое сердце. Она несла крест всех сестер здесь. Смиренная была, смиренная. А вместе с тем очень много юмора у нее было. Она была такая легкая. И вот на меня вот эта встреча в жизни была очень-очень такая сильная. И я просто думала, что вот теперь не надо мне искать больше никакого человека в жизни.

0: Последние годы мать Евдокия много болела. К физическим страданиям прибавлялись заботы о будущем монастыря, о своей преемнице, рассказывает игуменья Ольга.
1: И одно время матушка Евдокия думала, что монастырь больше не сможет существовать, потому что все, которые пришли постепенно, просто уходили Господу Богу. Вот вы были на кладбище, вы видели кресты. И мать Феодосия, например, она всегда говорила, мой монастырь на кладбище, тут уже мне ничего нету. А все те, которые она знала, с которыми она работала, и они все уже ушли. И в какой-то момент думали, что этот монастырь надо будет закрыть. И в это время Господь послал трех совсем юных послушниц. Одна из Египта, Страдари, одна из Англии, наша мать Коломба теперь. Она была сестра Емельяне, сияющая. Надеюсь, что вы ее немножко почувствовали, потому что это редкий человек. Сестра Лоренс из Нормандии, из Франции, чистокровная француженка. И вот монастырь опять.
0: В этом был залог будущего и знак времени. Все более становилось очевидным, что православие на Западе может выжить только на межнациональной основе, рассказывает игуменья Ольга.
1: Да, у нас волей-неволей интернациональный стал монастырь. Он был поначалу русский, поэтому я очень слежу, чтобы это осталось, чтобы это был бы русский монастырь. Потому что очень легко сказать, вот мы сделаем французский монастырь. Попробуйте сделать. Таких подвижниц, как было, не будет уже. И надо хранить эту русскость. Ну вот, слава Богу, у нас была такая регенша, она и есть, маленькая, старенькая, она уже теперь не регентует, мать Мария. Она сказала, что пока она жива, все пение будет только по-славянски, только. Так что это уже очень хорошо, поем мы все по-славянски, а читаем мы по-славянски, по-французски, по-английски, по-немецки, когда была тут одна, по-японски, у нас были японки. Нам прислали японок тоже. Потому что мать Феодосия говорила, что надо дать сестре немножко помолиться в церкви на своем языке. Она говорит, вот я представляю себя в Китае. И вдруг кто-то мне предлагает почитать псалмы по-славянски. Ну, я была бы очень рада. Вот. Так я хочу тоже дать моим сестрам возможность молиться на их языке. Так же вот видите, службы наши такие. И это очень трудно. Знаете, в этом наша какая-то трудность. Русские, которые иногда приезжают, некоторые отлично это понимают. Они скорее даже восторгаются этим, что православие, понимаете, укоренилось без того, чтобы это было только связано с национальным каким-то чувством. Когда мне говорили, тут нет православия, я говорила, знаете, я не знаю, у кого больше православия. У того, который оставил страну, семью, язык, все. И пришел ради православия. Как же сказать после этого, что нет православия? Наоборот, понимаете, они как-то почувствовали православие. Одна в Испании, другая в Англии, третья в Нормандии. И вот пришли в монастырь, например, это сэр Лоренс, единственное, ничего не понимает по-русски. Мне немножко страшно, потому что все-таки у нас много по-славянски. Но она хотела сюда. Почему? Потому что она говорит, корни православия все-таки у вас в этом монастыре. Я не хотела идти туда, ну, которые пришли к вере потом. Но корни настоящие, они у вас. И я хотела этого. По-моему, это довольно разумно. Но все-таки надо, чтобы она немножко вошла. У нас теперь все больше и больше читают по-славянски. Я рада. Но, скажем, когда я повернусь, я увижу, кто стоит. Одни французы. Но нельзя же все-таки этим французам, чтобы они ничего не понимали. И вот отец Иосиф, он очень хорошо это, и отец Киприан, они оба не знали ни французского, ни славянского. И теперь они служат и по-французски, и по-славянски. И вот как сегодня, отец Иосиф, одну евчиню по-французски, одну по-славянски и так далее. Так что все могут что-то понять.

0: Игумень Евдокия, первая настоятельница Покровской обители, скончалась в 77 году, на 82 году жизни. Монастырь возглавила ее верная помощница мать Феодосия, одна из четырех основательниц обители, единственная из них остававшаяся в живых. Мать Феодосия, в миру Дина Иосифовна Соломянская, родилась в 903 году в Одессе в состоятельной еврейской семье. В 29 году вместе с семьей эмигрировала во Францию. В Париже она вошла в интенсивную религиозную жизнь эмиграции через Сергиевское подворье, русское студенческое движение. Познакомилась с матушкой Меланией, чуть позже с матерью Евдокией. Она крестилась вместе со своей сестрой, из семьи остался верен иудаизму только ее благочестивый отец. В 33 году стала послушницей при храме Христа Спасителя в Аньере. В 38 году была пострижена в монахини митрополитом Евлогием. С этого момента 54 года ее жизни были отданы монашеству, из которых 46 неотделимо от Покровской обители, рассказывает игуменья Ольга.
1: Вторая настоятельница игуменья Феодосия, которая наотрез отказалась быть игуменьей. Не хотела. Она говорит, у нас одна игуменья, это Божья Матерь, а потом мать Евдокия. Я ничего не делаю, они мне все говорят, что делать, а я вот только исполняю. Но она зато очень сильно молилась, и ее молитва была действительно пламя. Она говорила, надо знать, о чем молишься. Нельзя так молиться впустую. Она всегда говорила, как будто в ух Бога говоришь. И знать, что вы просите. Вот она была такая, очень пламенная. И, конечно, Господь нам помогал. Вот был такой случай, когда пришла фактура на 5000 франков. Это огромная сумма была. У нас ничего не было. Приезжает какой-то господин и говорит, я хочу видеть настоятельницу. А она ходила каждый день на кладбище к матушке Евдокии. Значит, его повели туда. Он сказал, вот, я хочу вам передать конверт. Она открывает пожертвование 5000 франков. Ровно то, что нам нужно было.
2: Сан Дьюсофос, на Тимофе, репетиду, ну, Сан Дьюсофос.

0: Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, pitié de nous, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Для игумени Феодосии монастырь был живым организмом, который, чтобы жить, должен был расти и меняться. Послушницы и сестры нового поколения не имели тех данных, которые были присущи основательнице монастыря, но само время требовало от них новых качеств. Бог одарил их иными талантами, и монастырь продолжал свою жизнь благодаря их трудам. Они писали иконы, расписывали эмали, занимались переводами, издавали книги. Она была удивительно загадочной, вспоминает о матери Феодосии, монахине Силуана. В ее душе была тайна, тайна ее любви к Богу. Самое главное содержание своей жизни она берегла и не поверяла никому. Несомненно, большинство людей, судьбы которых пересеклись с ее судьбою, как минимум чувствовали, что имеют дело с человеком особенным. Она принадлежала к тем редким людям, в глазах которых сияет торжествующая вечность. Мать Феодосия вела свой монастырь с мудростью человека, причастного небесным тайнам. Долгие годы законы земной жизни на монастырь не распространялись. Небольшие доходы часто не покрывали расходов, не было твердого бюджета, и мать Феодосия часто повторяла, иногда сокрушенно, а иногда с облегчением: «Наш монастырь живет в порядке чуда». Монастырь жил, и одним из главных чудес было, что в Бюсси стали селиться православные люди. Первой была семья Можайских, вслед за ними поселились Сологубы, Поздеевы. Сегодня в небольшом французском поселке насчитывается 17 русских домов. Увеличилось и число тех, кто хотел и мог помочь обители. «Бог действует через людей». Эти слова мать Феодосия тоже повторила часто. К большому счастью, сохранилось последнее интервью матери Феодосии, которое она дала журналисту радиостанции «Немецкая волна» в 1989 году. Вот фрагмент этого интервью.
2: Мать Феодосия, а чем вы еще можете объяснить столь высокую популярность к вашему монастырю?
3: Я думаю, что все-таки русская эмиграция, хотя у нас, надо сказать, о русской эмиграции даже смешно говорить, потому что все последние годы это все перешедшие из католичества, из протестантства люди к нам приезжают. Так что это не русская эмиграция. Наша популярность очень велика именно среди инакоязычных, французов, англичан, американцев. Потому что мы им даем книги, по которым они могут следить за нашей службой, потому что у нас очень хорошие службы, поскольку они могут это оценить, имея книги в руках, потому что иначе это было бы для них. Ведь имейте в виду, из русской эмиграции сейчас вот нашего поколения почти никого не осталось. Из всех людей, которые были здесь у нас в монастыре, я последняя осталась. Из старой эмиграции. Все то, что сейчас есть в монастыре, это все уже молодежь. И потом у нас, например, среди сестер у нас 5 англичанок, у нас 3 француженки, бельгийка, испанка, 5 или 6 русских. В общем, у нас настоящий интернационал. И сейчас вся наша молодая поросль, это все, кроме вот Наташи, которая у нас из Москвы, это все иностранцы, больше всего англичане.
2: Думаете ли вы, что можно говорить о религиозном возрождении в России?
3: Совершенно уверена, особенно после того, как вернулась наша сестра после 3 недель пребывания в России. И это, конечно, то, что она видела, что ее водили священники, ее водили монахи. Она, так сказать, была в самой гуще религиозной жизни России. И я совершенно уверена, что религиозная жизнь в России, которая столько времени была под спудом, выходит действительно на широкую дорогу. Конечно, трудно, брали церковь в чудесном виде, вернули совершенно как конюшни. Бог знает, в каком виде, но все равно люди бросаются из последних сил и средств, чтобы все это восстанавливать. И это факт.

Забота о монастыре была у матери Феодосии на первом месте. И со свойственной ею проницательностью она заранее начала готовить себе замену. О матери Ольги в миру Елена Ивановна Слезкина, как о возможной своей заместительнице, думала еще мать Евдокии. С юных лет, желая посвятить свою жизнь Богу, Елена Ивановна приняла тайный постриг, и хотя жила в миру с родителями, была в полном послушании своего духовника, отца Мефодия, впоследствии епископа Мефодия Кампанского. Под его руководством она принимала участие в приходской жизни при храме Христа Спасителя в Аньере, вела работу по изданию журнала «Вечное», переоценить значение которого в те годы невозможно. По семейным обстоятельствам мать Ольга смогла поступить в монастырь лишь в 88 году, но была тесно связана с Покровской обителью многие годы. Большой духовный опыт матери Ольги, ее знание и понимание людей, опыт жизни в миру, прекрасные душевные качества – все это сделало ее естественной преемницей матери Феодосии. И еще при ее жизни мать Ольга взяла на себя все заботы по практической жизни монастыря и большую часть других попечений. В последние годы жизни мать Феодосии часто повторяла «Мой монастырь вон там» и показывала рукой за окно, где среди зеленых холмов белеет маленькое кладбище. И добавляла «Как Бог добр ко мне! Это Он послал мне мать Ольгу. Благодаря ей у меня такая замечательная старость, и я могу спокойно любоваться этой красотой».

Монахиня Силуана вспоминает о матери Феодосии. Она была бесстрашна. Кажется, она вообще не понимала, как можно чего-либо бояться. «Я не боюсь, потому что у меня нет никакого воображения», — сказала она как-то. Трудно было с этим согласиться. Эмоциональной скудостью она не страдала. Ее бесстрашие было бесстрашием замечательного целостного человека. Его корни находились в великом доверии к Богу. Но ее беспокоило следующее. Ей не хотелось обременять близких своей старостью. Многие годы она героически ухаживала за тяжело больными старыми людьми,

0: 92 года. Ушла последняя из четырех монахинь, основавших Покровскую обитель. Ушла, но осталась здесь, как дух, как воплощенное дело своих рук, своего разума. Свое понимание жизни и Бога она тоже оставила здесь, по наследству, рассказывает игуменья Ольга.
1: Нас 14 сестер сейчас, и это, может быть, про монастырь так нельзя говорить, но это семья. Мы очень любим друг друга. Конечно, иногда бывает, как в семье, вспышки маленькие, но это все улаживается. Нету никаких партий, ничего нету. Это все ушло, и теперь очень мирно и хорошо. И это большой дар, потому что возраст разный, язык разный, но все они и все мы стремимся к Господу Богу.
2: My heart panteth, my strength faileth me. As for the light of mine eyes, it also is gone from me. My lovers and my friends stand aloof from my soul, and my kinsmen stand afar off. They also that seek after my life lay snares for me. And they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long. But I as a deaf man heard not, and I was as a dumb man that opened not his mouth. Thus I was as a man...
0: 50 лет – большой срок. Оглядываясь назад, можно отчетливо увидеть отдельные периоды, которые сильно отличаются один от другого. Но каждый последующий период вбирал в себя все приобретения предыдущих, материальные и духовные. Так происходило накопление опыта и накопление той неизъяснимой радости, любви, которая здесь так щедро разлита в воздухе. Мать Феодосия как-то сказала: «Церковь у нас намоленная». И эта намоленность храма и все обители воспринимается как реально существующая субстанция, как сгущение света. Для людей чутких нет большей радости, чем прикоснуться к этой тайне и почувствовать себя хоть на какое-то мгновение причастными к ней.

Монастырь больше, чем дом, в котором живут, и больше, чем место уединенной молитвы. Монастырь больше, чем семья, потому что и в дружной семье могут быть разногласия и различные интересы, иногда взаимоисключающие друг друга. Можно сказать, что монастырь – это живой организм, который развивается и растет, но по иным законам, нежели организм природный. Но как у живого организма, у монастыря есть душа, единая и неделимая. И монахини отдают свою душу для того, чтобы душа монастыря росла и укреплялась. Бог, принимая этот дар, возвращает его. Таким образом, каждая душа становится сильнее и богаче. Закончить передачу о Свято-Покровском монастыре мы хотели бы фрагментом из письма его первой игумени, матери Евдокии, написанного во время ее отлучки из монастыря. В этом письме мать Евдокия прекрасно сформулировала смысл служения своего и своих сестер. «Дорогие сестры, поздравляю вас с нашим престольным праздником. Горько сожалею, что не могу присутствовать на нем. Надеюсь духовно соединиться с вами через причастие. Меня радует, что все известия, получаемые из дому, говорят о дружной работе и мире между сестрами. Слава Богу! Совершенства на земле быть не может. Но если стремление ко Христу и Его Царствию объединяет хоть небольшую численную группу людей, собравшись под покровом Царицы Небесной, то надо за это благодарить Бога и дорожить монастырем. Трудное наше время, трудно соединяются люди. Вражья сила стремится распылить, разорвать духовную связь между людьми. Потому мне всегда особенно казалось важным именно теперь скреплять эти связи.

связующее начало — любовь, терпение. Это уже преддверие Царства Божия. И монашество – это один из путей к совершенству христианскому, Царствию Божию. Не знаю, на что каждый из нас способен в одиночку, но наша совместная жизнь под покровом святого Амафора Божией Матери нужна и нам самим, и всем, кого приводит к нам Господь. Это наше служение Богу, и это наше служение людям.

0: Вы слушали вторую заключительную передачу, посвященную 50-летию Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Анот.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Тропарь по крову Божией Матери четвертого гласа обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Слово на праздник Покрова архимандрита Иоанна Крестьянкина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим покров Твой честный. Духовное покровительство, ходатайство и заступление пред Богом, которое мы получаем по великому милосердию и любви к нам Божьей Матери, воспеваем мы ныне. Ибо с тех пор, как воля Божественного Страдальца и Спасителя мира установила род человеческий, Божьей Матери в лице любимого ученика Его, Иоанна Богослова, это покровительство не прерывалось ни на один день, и во все времена истории человечества было так: мать и чадо. Вдумайтесь в эти слова, в смысл глубочайшего и святейшего родства, чище и святее которого нет на земле. «Жена, се сын твой», звучит с креста из уст Божественного Страдальца. И что значат эти слова? «Отныне, что не совершится с названным сыном твоим, пройдет сквозь сердце твое. Отныне его небольшие радости будут твоим счастьем, его боль, беда и скорбь твоим великим горем и слезами. И главное, непрестающая дума и забота о чаде, забота, не знающая усталости –